0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Практически всем официальным музыкальным коллективам в СССР и вокально-инструментальному ансамблю «Ариэль» в том числе приходилось так или иначе платить за это самое официальное признание и возможность спокойно работать. В 1983 году у коллектива вышел пятый диск «Гигант» рок-сюита «Утро планеты». Сильно антивоенный альбом. Валерий Ярушин вспоминал: «Буду честен, это был заказ». Партия сказала так: «Накануне встречи с американской молодежью в Иркутске «Утро планеты» должно прозвучать». И раз партия сказала «надо», значит «надо». Нам тогда пришлось отодвинуть в сторонку все свои дела, да мы особо и не возражали, все-таки тема достойная была. Борьба со злом, борьба с войной. Текст там, конечно, очень сильный получился, говорил Ярушин.

Неизвестно, кто решится сейчас упрекать музыкантов за некий конформизм и сотрудничество с властями. Во-первых, тоже «Утро планеты» было действительно антивоенным произведением. Как можно было решительно отказаться и не пойти ни на какое сотрудничество? Вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль» изначально не был подпольной рок-группой. Это был коллектив со всесоюзной славой. Люди любили их песни и любят до сих пор. А то, что приходилось лавировать с наименьшими потерями для совести участников ансамбля, так от этого в итоге выиграли только верные поклонники.

0: и переходят в явь, явь, явь.
1: В 1985 году ансамбль «Ариэль» продолжает работу, так сказать, над крупными формами. К 800-летию «Слова о полку Игореве» коллектив выпустил масштабную рок-думу, которая называлась «За землю русскую». И вновь автором либретто для этого произведения стал выходец из ансамбля «Песниры» Валерий Яшкин, а музыку опять написал Валерий Ярушин.

Все время своего существования так называемый «золотой состав» ансамбля «Ариэль» активно гастролировал. И не только по городам и республикам Советского Союза. Коллектив, один из немногих, к слову, в те времена, часто выезжал на зарубежные гастроли. И не только, как говорится, по братским странам Восточной Европы, как многие. «Ариэль» давал концерты и в совсем западных странах, в частности, в ФРГ, в Кёльне. Тогда, в 1981-м, советскую эстраду в Кёльне представляли Алла Пугачева, джазовый пианист Леонид Чижик и ансамбль «Ариэль». В качестве солистки коллектива планировалось участие Софии Ротару, но певица заболела и поехать не смогла. «Ариэль» управился и своими силами. А исполнение песен «Из-за острова на стрежень» и «Уж ты, порушка, пораня» вызвало у немецкой публики бурю восторга.

Гастроли ансамбля «Ариэль» активно продолжались все 80-е. Коллектив видели зрители на Кубе, во Вьетнаме, на карнавале во французском Клермон-Ферране и в самой столице Франции, в Париже. Вокально-инструментальному ансамблю «Ариэль» удавалось так исполнять свои песни, что они находили отклик у слушателей по всему земному шару, как, например, в Соединенных Штатах Америки, в Испании в 1987 году или на редком для советских коллективов месте – на острове Кипр в следующем 88-м.

Рубеж конца 80-х, начала 90-х стал для многих советских вокально-инструментальных ансамблей критическим. Увы, творческие разногласия не миновали и ансамбль «Ариэль». В апреле 89-го, именно не сойдясь с коллегами во взглядах, какую музыку играть дальше и куда двигаться коллективу, из «Ариэля» ушел Валерий Яшкин. Он создал новую группу. Впрочем, и этот ансамбль, и оставшиеся музыканты «Ариэля» на концертах исполняли, помимо новых, которые продолжали писаться, конечно же, прежние свои золотые хиты. Сегодня, после ряда юридических согласований, использовать имя «Ариэль» в концертной деятельности имеет право и Ярушин, и сам ансамбль «Легенда отечественной музыки».

0: что ли, бабьяга?
1: Музыкальная энциклопедия.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Андрей Павлович Мельников. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки. Издание 1917 года. Часть 14.
4: Настоящая большая торговля, дающая тон всему, пока не начиналась. И ярмарка еще не ярмарка. Но на ней все протекает быстро. Еще несколько дней, вот уже последние числа июля, август подкатывает, начинают съезжаться тузы, преимущественно из Москвы по железной дороге. Из Москвы выезжали вечерним поездом, описывает Щукин эти ежегодные поездки на ярмарку, в раскладных креслах первого класса и брали с собой подушки. В Павлове ели пирожки. Утром в Гороховце умывались у баб, которые стояли на платформе с рукомойниками, тазами, мылом и полотенцами, предлагая свои услуги. Затем пили на станции кофе или чай. По московской дороге в это время обыкновенно поезда бывали битком набиты, ходили добавочные, по пути то и дело приходилось обгонять движущиеся черепашьим шагом по направлению к Нижнему товарные поезда с грузами подвозимого на ярмарку товара. По Волге сверху и снизу шли под буксирами караваны груженных баржей, встречаясь с такими же караванами отправляемых с ярмарки транзитных грузов. Начинается крупная торговля, начинают свои дела олимпийцы-миллионеры, и ярмарка в развязке. Окончательно определяются цены на все. Наступает время заключения крупных сделок. Десятки, сотни тысяч и миллионы переливаются из кармана в карман. Шумней становятся улицы, ярче блещут огни дорогих первоклассных ресторанов, громче и бесшабашней пение орфисток. Как кутят ярмарочные воротилы-миллионеры, прекрасно изобразил в одном из своих произведений амфитеатров. Савва Тимофеевич Морозов спрашивает в ярмарочном ресторане хор. Содержатель извиняется, что хор занят в кабинете некоего рыбинского миллионера Михаила Николаевича. Савва скромно возражает. «Осмею спросить, сколько Михаил Николаевич платит-с?» 500. «Не густо-с. Я даю 1000-с. Хор мой». Михаил Николаевич, узнав, что приехал Морозов, и мало того, что идет наперебой, но еще осмелился сказать о нем, Михаиле Николаевиче, «не густо-с», взбеленился. «Так, 2000, хор мой. Савва, получив ответ, щурится и весело говорит: «Четырес». Вошел в азарт гордый рыбинец. Не стерпел и тоже поднял ставку вдвое. «Восемь!» Только ахнул хор и даже к самому полу присел, ноши радости не сдержал счастливец хозяин. А Савва с веселой досадой говорил: «Вот они, как в Рыбинске, тысячами-то помахивают. Нет, куда нам, мы так не можем. Еще тысячку, пожалуй, накину, а больше ни-ни». «Я тысячу крою, да тысячу мазу!» — взревел рыбинец. «Принимай, хозяин, 10 тысяч! Хор мой! А Савву Тимофеевича просим оказать нам честь, песенок наших послушать!» По темным пустым улицам ярмарки мчатся к мосту на извозчиках, сломя голову, запоздавшие городские обыватели. Некоторым посчастливилось поспеть и благополучно перебраться, но другим приходится встретить препятствие в виде решетки с красным фонарем, заграждающей проезд. Некоторые делают попытки проскользнуть пешком, пока на мосту идут длительные приготовления к отводу средних плашкоутов для пропуска судов, но их останавливает полицейский. «Эй, господа, это вы куда? Нельзя-с, сейчас мост разводить начнут». «А может быть, поспеем?» «Никак невозможно, начальство не приказывает». «А ты только пусти, может, и поспеем».
5: «Поспеть-то как не поспеть? А только никак нельзя-с, потому что из-за вас под штраф попадешь. Начальство не велит и с нас взыскивает».
4: Запоздавший шарит в кармане. «Жалование наш, сами знаете, на хлеб не хватает», — продолжает полицейский. «А ежели теперь штрафами донимать будут, ну, на вот тебе, голубчик», — сует ему в руки запоздавший.
5: «Не велят. Да что уж с вами делать? Еще поспеете».
4: Запоздавший торопливо спешит через мост.
5: «Нельзя-с, никак невозможно», — слышится сзади снова с кем-то препирательство.
4: «А ты только пусти, чей не впервой».
5: «Кабы не штраф», —
4: слышится голос полицейского.
5: И еще человек 5, обгоняя один другого, чуть не бегом спешат через мост. «Кабы не штраф».
4: Сзади вдали опять слышится голос полицейского, и еще партия бегом спешит по мосту. Четвертый час утра. Вся деловая ярмарка давно спит сном праведника, а рестораны еще светятся и блещут огнями, гремят оркестрами и хорами певиц. Восходящее солнце глядит уже в окна, и его розовый девственный свет сливается с блекнущими в бодрых лучах утра искусственным больным светом электричества ресторанного освещения. Раздался церковный удар колокола с соборной колокольни. Утро, но ярмарка спит еще крепким сном. Не спит только метельная команда, переругивающаяся сиплыми заспанными голосами и поднимающая повсюду облака пыли. Не спит и давно проснувшаяся Волга, искрящаяся золотом в лучах утреннего солнца. Из ее далека слышится гомон жизни. Отрывистые свистки пароходов. Пропуск судов кончился, наводится мост. Значит, уже 6:07. Скоро и лавки отпирать. Тихон Дмитриевич Подшивалов, торговец с сибирскими коврами по Александро-Невской улице, раньше всех открыл свою лавку. Торговать еще нельзя, да и не с кем. На улицах пустота еще, а надо заблаговременно поразобраться, распаковать полученный накануне с машины товар. В лавке тесно, негде. Поневоле, благо еще нет никого, на мостовой приходится спешно распаковываться. Начальство не дозволяет, да что делать, до обхода полиции надо поспеть. Солнце уже довольно высоко, и начинает сильно припекать. Волга очистилась от легкой утренней мглы, и вахте речной полиции, день и ночь наблюдавшей бывало за караваном судов, легче со своей вышки различать дальние стоянки. А караван раскинулся на далекое пространство вверх и вниз по Волге и вверх по Оке. Вниз по Волге, по самой середине ее течения, стояла, бывало, целая эскадра буксирных пароходов, этих речных грузовых извозчиков, на своей водяной бирже, ожидавших найма на перевозку баржей. Теперь их стая поредела, и даже нет уже определенного места для их стоянки. С увеличением размеров волжских посудин, доходящих до 75 и более сажен в длину, с грузоподъемом до 500 тысяч пудов, значительно уменьшилось количество грузовых судов, уменьшилась и надобность в мелких буксирках. Тем более, что большинство хозяев ныне завели свои пароходы для перевозки клади. Немало грузов отняли с Волги и железные дороги, которых лет 25 тому назад было не так много связанных с волжским побережьем. В извозчиках надобность сократилась по крайней мере раз в 10 против прежнего. Выше сибирской пристани, как и ныне, шли лесные пристани с целым рядом лесопилок на берегу. Дальше, еще выше, нефтяная пристань, лет 20-30 назад еле начинавшая заводиться. Теперь здесь издали белеются огромные цистерны у самого берега, а перед ними на реке стоит ряд камеронов для перекачки нефти. По Оке вверх от стрелки до Плашкоутного моста тянется Петроградская пристань, где выгружается щепной товар, сундуки, химический товар и частью железа. За мостом в начале затона стояли, бывало, мелкие суда, приводимые на ярмарку для продажи. Вдоль Песков сначала шла так называемая мануфактурная пристань. Далее тянулись теперь почти уже несуществующие Железный городок и Железная пристань. Дальше, совсем на отшибе, рыбный караван. Вдоль противоположного горного берега, по Волге, почти напротив пристани Борского перевоза, повыше Печорского монастыря, начинались пассажирские пристани. В прежние времена пассажирские пристани тянулись почти до самого моста, а за мостом вверх по Оке вскоре начинались пассажирские окские пристани. Выше — хлебная пристань, а еще выше, во времена казенной соляной монополии, начиналась соляная пристань с огромными соляными амбарами по берегу, из которых, по донесениям чиновников, ежегодно весенним разливом вымывалась чуть ли не вся начисто соль. И вымывалась эта соль по донесениям до тех пор, пока в половине 60-х годов не обнаружено было страшное хищение, на котором кое-кто успел уже сколотить миллионные состояния. Теперь этих гигантских амбаров, памятников громкого уголовного прошлого, долго еще после этого стоявших пустыми и пришедших в крайнюю ветхость, давно не существует. Как не существует и красивых, в готическом стиле, вроде маленьких замков, соляных сторожек в полугоре над Окой. Все это уничтожено с проведением Рамадановской линии Казанской железной дороги в 1903 году. Ночной объезд каравана речной полиции кончен, и пожарный баркасик ее уже подвалил к своей пристани на стрелке. Солнце, раннее утреннее солнце уже поднялось высоко и золотило верхи колоколен, маковицы церквей, белые стены домов и домиков, рассыпавшихся по крутым склонам с зеленых откосов Волжского берега. Красавец Нижний тоже просыпался, перекликались медленными ударами колокола, перекликались на разные голоса пароходные свистки на обеих реках. Разгоралась веселая

Еще чуть не с восхода солнца и хозяева, и приказчики были на ногах. Еще в запертых лавках шла спешная работа по сортировке и разборке товара нового поступления. Уже 8:00, скоро покупатель потянет. Умывшись и напившись с молодцами чая, в 9:00 хозяин уже за прилавком. Начинают заходить покупатели. Щукин пишет в своих воспоминаниях, относящихся приблизительно к началу 80-х годов, когда он ездил на ярмарку еще юнцом со своим дядей. Ярмарочные нравы были еще очень патриархальны. Приезжие покупатели, входя в лавку, крестились и троекратно целовались с дядей и главными приказчиками. Некоторые покупатели привозили подарки. Евреи расплачивались почти всегда наличными, но торговались до упаду. Еврей раз 5 уйдет из лавки, опять вернется, наконец договорится, выторгает уступочку, а затем, когда товар уже запродан и получен задаток, вдруг начнет снова торговаться, спорить из-за цены, уверять, что ему выдают не тот товар, не того достоинства, которое он уже отобрал. Иной раз и слезу упустит, начнет причитать и хныкать, выражать полное отчаяние. Рвет на себе еврей волосы, уверяет, что его надули. Все это часто затевается перед самым сроком приема закупленного и окончательной расплатой. Охает и вздыхает, иногда совсем отказывается от покупки и уверяет, что готов поплатиться задатком. До того ему сделка невыгодна, и до того он прогадал. Он и действительно иногда, оставив задаток, отказывается от приема. Между тем ярмарка уже кончается, покупатели разъезжаются, запроданный еврею товар, иногда большая партия, остается на руках. Тогда еврей снова является, и продавец часто принужден бывает сделать скидку еще, чтобы не возить оставшегося на руках домой. После этого начинается другая канитель. Еврей начинает расплачиваться сериями с обрезанными вперед купонами. Начинается из-за этого препирательство, доходящее иногда до прямой ругани и скандала. Продавец видит, что ничего не поделаешь, хоть часть уплаты приходится волей-неволей принять предложенными сериями или купонами. Долго торгуются уж из-за того, насколько сериями, насколько кредитными билетами принять. Но и тут еврей непременно всучит несколько затасканных до невозможности, разорванных и заклеенных кредиток. Наконец расчет кончен, евреи накладывают крупную партию на заготовленные уже подводы и все увозит всегда сам. Русский покупатель не так назойлив, не так торгуется, как еврей, но часто пользуется случаем поддедюлить на чем-нибудь и редко расплачивается при самой покупке. Дает задаток, остальное просит доставить наложенным платежом и доставленное не очень торопится выкупить. Еврей почти всегда сам забирает товар. Русский покупатель норовит, чтоб продавец ему и доставил на склад, если таковой у него на ярмарке имеется, или на пароходную пристань, на железнодорожную станцию. Часто покупает в кредит. Даже в прежние времена покупки вообще делались в кредит. В кредит на 6 месяцев и более, до годового срока, с уплатой на ярмарке, то есть не позднее 25 августа, дня официального окончания ярмарочного торгового сезона. Все только что сказанное относится более к торговцу средней руки, вообще не из крупных. В конторах главных воротил, фабрикантов и крупных скупщиков, к каковым принадлежат разные фирмы, например, Морозовых, картина иная. Контора таких фирм представляет собой настоящую канцелярию какого-нибудь департамента. Здесь сидят старшие доверенные, нередко сами крупные капиталисты, нажившие солидные состояния около своих миллионеров-хозяев. Тут сидят директора фирм, за столами и конторками над бухгалтерами.

бухгалтерскими книгами, сидит и сосредоточенным вниманием пишет счета, накладные, целый штат служащих. Иногда в особом кабинете сидит и хозяин, приехавший на несколько дней на ярмарку, самолично взглянуть на ход дела. К такому крупному воротиле постороннему человеку иногда и проникнуть не так-то просто. Явишься, назначит время в такой-то день и час, как какому-нибудь министру. Опоздал в назначенное время, сам виноват, и иногда свидания уже не добьешься. Какой-нибудь былых недавних времен доверенный Саввы Морозова Вагурин имел внешность по меньшей мере уполномоченного посла Соединенных Штатов. Это был тоже из новых, хотя и вышедший из сироты чуть ли не домашнего образования, но понатаревшийся, понатаскавшийся и приобретший внешний лоск. Совсем иной тип представлял собой в былые времена старший доверенный фирмы Викулы Морозова почтенный старец Иван Кондратьевич Поляков. Это был образчик более старозаветного купечества, поистине профессор своего дела, знавший мануфактурный рынок как свои пять пальцев. Иван Кондратьевич держал себя тоже с важным достоинством, но без малейшей тени напускного величия. Более 40 лет из года в год приезжавший на ярмарку Иван Кондратьевич был настоящая живая летопись. Беседа с ним доставляла истинное наслаждение и была полна самого животрепещущего интереса, когда вечно в деловой горячке он находил время для такой беседы. В таких фирмах шло все как заведенная машина. Покупатели из года в год одни и те же, приезжавшие или присылавшие своих доверенных почти в одни и те же числа, покупали по образцам большими партиями. Партия тысяч на 5, на 6 считалась ничтожной. На меньшую сумму, пожалуй, и продаж не было. Да и тысяч-то на 5, если бывали, то случайным покупателям. Здесь, в таких фирмах, разумеется, не могло быть места мелким плутням и разным подвохам, ловким надувательствам. А если и случался грех, то он выражался обыкновенно или в поднятии искусственно цены, или в поставках крупными партиями не вполне подходящего товара куда-нибудь в Персию, в Монголию.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: Переходим к восьмому слову, то, что мы сейчас будем разбирать, безгневие. Это понятно всем, потому что все мы люди раздражительные, да ведь? Гневаться мы умеем все, и то, что с этим надо бороться, мы все немножечко понимаем. Вот только надо узнать, как. И вот начнем таким образом слово о безгневии и кротости. Вот какова эта любовь Божья. Вот это самое умиление, оно и есть. И в этом состоянии, когда Бог преклоняет свою милость к человеку, склоняется к человеку и изливает на сердце милость, человек и получает причастие его божественной любви. Он получает прощение, и его сердце как бы впитывает, вбирает эту любовь и становится мягким, потому и плачет. И тогда она приобретает качество. Оно не может разгневаться на других, потому что, пережив любовь Божью к себе, человек знает, что также Бог любит и других. Разгневавшись, раздражившись, он эту самую любовь Божью теряет. И человек, понимая, что это чувство потерялось, ощущение ушло, он старается вернуть его и размышляет, почему оно ушло. И быстро понимает, что ушло оно из-за того, что он раздражился на другого человека. А что же раздражаться-то? Если Бог любит так же, как меня, любит и другого человека. Вот понимаете, в чем разница? Вот еще раз повторю, каждый христианин знает, что Бог его любит. Каждый. Но когда мы это знаем, мы знаем только одно, что Бог нас любит. О том, что Он любит брата моего, нам в голову как-то сильно не приходит. Мы знаем, что Он нас любит. А и вот за что. Вот это как мы не высказываем так, если уж совсем не заражены фарисейством. Но, по крайней мере, он так где-то на сердце, там висит этот вопрос. Ну, мне-то понятно, я все-таки молюсь там, пощусь там. Ну, и дальше все по тексту. Вот, а его-то за что. А когда человек не знает, не думает о любви, а пережил любовь, действительно милость Божию пережил, то с сердцем происходит поразительное изменение. Оно именно тогда, когда оно не думает о любви, а пережило любовь Божию, он сердцем своим чувствует, что раз меня так Бог любит, так уж тем более и соседа моего, ведь он лучше меня. Но это бывает только тогда, когда человек пережил, не поразмыслил, не прочитал в книжке у Семёна Нового Богослова или в Евангелии, а пережил вот эту любовь Божию поистине, он начинает чувствовать, что из всех людей вокруг Бог любит. Если даже меня такую сволочь Бог любит, то как же он остальных-то любит? И отсюда рождается, кроме всего прочего, кроме того, что раздражительность как бы теряет почву под собой, пока, по крайней мере, человек переживает эту любовь, еще такой довесок хороший: человек обретает дерзновение на молитве. Он может молиться за другого человека, потому что знает, если меня Бог помиловал, так, наверное, ж нет таких людей, которых Бог мог бы не помиловать. И поэтому рождается дерзновение: его помилуй, раз меня такого помиловал, так этого-то лучше, который меня, его-то помилуй. Или как молился Силуан Афонский: дай, Господи, всем народам земли познать Тебя Духом Святым. Таким образом, получается, что раздражение уходит от сознания мерзости своих грехов, бессилия своего оправдаться перед Богом и от того, что переживается любовь Божья. Пятый абзац. Гнев есть воспоминание сокровенной ненависти, то есть памятозлобия. Гнев есть желание зла огорчившим. Вспыльчивость есть безвременное воспаление сердца. Огорчение есть неприятное чувство, гнездящееся в душе. Раздражительность есть удобопреклонное движение нрава и безобразие души. Гнев, как пишет Иоанн Лествичник, есть выражение скрытой злобы. Это что значит? Ну вот я такой пример часто привожу везде, где бы я ни выступал. Но это, наверное, по принципу: у кого что болит, тот о том и говорит. Вот человек сердится. Почему современные девушки так развратно одеваются? Почему они такие нецеломудренные? Почему у них такие топики, такие юбки, такие там, ну и дальше там что, кому что не нравится? Вот, и человек очень пылает своей возмутительностью и говорит: нет, надо срочно всех в мирянку отправить, чтобы одевались только в мирянке. Построить филиалы мирянки по всей стране великой, и чтобы все женщины, девушки одевались только там. Но человек не понимает, что все его возмущение – это обличение собственной нечистоты. Что бы он ни говорил о одежде девушек, это однозначно говорит о том, что сердце его нечисто, что он на самом деле пялится и смотрит с вожделением. И девушка совершенно ни при чем. Если бы они ходили в длинных платьях, он бы точно так же нашел бы, за что бы зацепиться. Потому что то, что мы видим, есть обличение нашего сердца. Я всегда об этом говорю, и поэтому я всегда болезненно, когда люди вот ходят и ругают там падение нравов. Я понимаю, что девушки могут быть испорчены, но мне хочется всегда воззвать к справедливости, что виноваты не они, а наш нечистый взор. Вот так же и с гневом, точно так же. То есть, если мы разгневались, то это не значит, что он, зараза такая, нас достал. А это значит, что в глубине души на самом деле в нас злоба живет. Серафима Саровского никто бы достать не смог. Иоанна Кронштадтского, вон как, знаете, эпизод-то с сигаретой. Ну как там студент наспор вышел на солью, когда Иоанн Кронштадтский кадил храм, вот, затянулся, закурил сигарету от лампады, вот, вдохнул и выпустил дым прямо в Иоанна Кронштадтского. Вот все стояли, причем это такая полная парализация, ступор на всех напал, и никто ничего даже не среагировал на это. Вот такое, а прямо на службе, на литургии такое вот кощунство произошло, но он же не ударил его кадилом, пошел кадить дальше. Вот. Ну, там потом жандармы есть же, вот, они вывели его. Ну, ничего не сделали, тогда же не было статьи за оскорбление чувств верующих. Поэтому отпустили его во свояси, а там уж Бог с него взыщет, что там ему следует. Факт то, что он не раздражился, а у нас бы так. Вот, и думаю, что кадилом бы не отделался. Не, серьезно, я просто не буду говорить всем общеизвестные случаи, скажем, но вот... Нам говорят, что гнев вызван степенью несправедливости или там неправильного ко мне отношения. Гнев. Причина гнева в христианине – это моя собственная нечистота. Моя злоба внутренняя, которая вот там вот спрятана, а на самом деле она сидит, как этот с Паисием Святогорцем. Было там, к нему пришел один брат-послушник такой кроткий, весь смиренный, такой вот ходит. Отче, вот меня помысл мучает, что я уже совершенства достиг, меня это смущает. Я всего там 5 лет в монастыре, а вот совершенно никого не гневаюсь. Он говорит, да, как здорово, как даст его по щеке. Тот как вскипятился, чё, как? Вот чё драться, ну как ты старцы поисит, а не будешь бить же. Что такое, ну все прямо в гневе таком, что ты, отче, делаешь? Ничего, говорит, я просто тебе показываю, показал, где она у тебя спряталась. Это гордость-то и гнев-то твой. Я ее вытащил и вот ударил по ней. Очень остроумно, очень тонко. Когда человек сидит дома, ему кажется, он вообще бесстрастный, целомудренный, кроткий. Вот такой Божий одуванчик сидит такой, значит, капустки поел, молитвослов почитал, капустки поел, книжечку почитал, союзик посмотрел. Опять-таки там что-нибудь, молитвы какие-то. И сидит такой, говорит, там приходит, ему уже звонить начинают. Скажи там что, скажи там где. Он говорит, да и ладно, я смиренный человек, ничего вам не скажу, что вы. Вот. И он сидит, он начинает думать, что он правда хороший. Что вообще прям почти совершенство недалеко. И поскольку Бог-то ведь он живой, он же не только в учебниках по догматическому богословию, он же реально живой. И он быстренько устраивает так, что к этому человеку приезжают гости. Или его еще куда-нибудь зовут. И гости какие-нибудь специально такие очень занудные, не молитвенные такие же, а такие там, которым боевики подавай, которые там футбол смотрят. И все. Одного дня гощения достаточно, чтобы мир этого человека был сломан напрочь. Он раздраженный, вернуться в мир не может, в мирное состояние вернуться не может. А раз он не мирный, он не может, его постоянно все раздражает, раздражает, раздражает, и в конце концов он не может сидеть на одной капусте. Ему теперь надо что-то купить вкусненькое, потому что вообще жизнь совчинку, небо совчинку кажется. Он побежал покупать там печенье или колбасу, несмотря в зависимости от чего. Покушал хорошо, а потом его еще что-то тянет. Это хорошо. Это значит, что Бог этого человека взыскал. Он исцелился от самомнения, а мнение о самом себе. Поэтому не случайно же, скажем, отцы всегда говорили, желающих пожить в пустыне более чем достаточно. Они говорили, нет уж, дорогой, давай сначала в общежитии. Он говорит, я не могу с этими грешниками жить. Он говорит, не можешь с грешниками жить, как ты в пустыне с бесами жить будешь? Поэтому иди-ка давай, дорогой, живи-ка ты в пустыне. И вот этот очень такой интересный момент. Но мне важно, вот, чтобы вы мысль-то не потеряли, что гнев – это обнаружение злобы, которая сидит в нашем сердце. Поэтому если вас кто-то довел до гнева, не надо приходить на исповедь и кричать. Или шептать, как уж вы там привыкли. Батюшка, ой, эта соседка, она же знаете, что учудила? Я же вот постилась, я же вот, как вы сказали, все молилась. И у меня такая благодать была, такая. Она пришла, давай тут тренделить, тренделить, тренделить. Я же не выдержала, я на нее как наорала, а потом у меня сердце не на месте. Наверное, зря на нее орала. Ну, батюшка, ну как же мне быть-то с ней теперь? Она опять придет. И человек думает, что он исповедовался. Нет, он занимался чем? Он обличал, судил, злословил и поносил свою соседку. По какой-то причине обозвав это исповедью. Соседка как-нибудь, когда-нибудь сама исповедуется. Не надо за нее. А вот то, что мы на нее накричали, это говорит о том, что в глубине души мы ее уж точно, может вообще всех людей, но ее-то точно не любим, не любим. Вы посмотрите, что порой даже сварливые женщины, сварливые, выносят от собственных детей. А почему? А любят они их. Вот поэтому причина не в том, что кто-то нас достает, а в том, что в сердце нет любви, что оно мертвое и пустое. И гнев, на который мы сорвались, он обличает, что сердце мертвое, что оно каменное, мы просто себя возомнили чем-то значительным и чем-то великим. А в сущности мы как были ничто, так и есть ничто. Второе, о чем пишет Иоанн Лесвичник, вспыльчивость. А вспыльчивость, он говорит о том, что это некое постоянное воспаление, воспламенение сердца, постоянная горячка сердца. То есть, по существу он говорит, что это воспаление. Сердце, буквально по-гречески, это именно лихорадка, болезнь. Да, вот сердце постоянно воспаленное. болезненная, у меня всегда повышенная температура. Мы говорим, чтобы оправдать свою вспыльчивость, мы говорим, что это у меня такая черта характера. Нет, это просто говорит о том, что у нас больное сердце. Не физическое, а именно наше духовное сердце, оно больное. И болезнь это очень интересно, но о ней мы чуть-чуть пониже скажем, как называется эта болезнь. Но важно другое, вот как постоянно пишет Ян Лесичник, постоянно он говорит о том, что нельзя оправдывать вот эту вспыльчивость свою чертой характера. Это просто есть духовная сердечная болезнь. Если мы признаем это, то будем сокрушаться, плакать и молить Бога исцелить нас. И Бог исцелит. Если скажем, у меня характер такой, то плакать и сокрушаться ничего не надо. Но позвольте, тогда все можно оправдать. Тогда чем мы отличаемся, скажем, от западного общества, где там приходит мальчик в 5 лет, говорит, я хочу быть девочкой, у меня характер такой. Он говорит, да какие проблемы, сейчас устроим. Вот, и делают его девочкой, записывают его в женский пол, и он теперь является же девочкой. Ну что делать, если человек характер такой? Грех, он не имеет оправдать. Если мы раздражаемся, как порох, то это не потому, что у нас характер такой, а потому, что мы позволяем греху нами владеть. Просто позволяем. Раздражение, как пишет Ян Лесичник, это нрав, который любит покой. То есть раздражительность – это проявление человека, который любит покой. Ну, как бы вот, чтобы его покой не в смысле лежать на кроватке, хотя это неплохо. Вот, но в целом, как, чтобы его, как говорят на Украине, не чипали, не трогали. Никто, чтобы его не трогал. Оставьте меня в покое. Больше мне от вас ничего не надо. А что значит человек, который любит покой в таком смысле? Это человек, который просто больше всего на свете любит самого себя. То есть это на языке, скажем, аскетики, это самость, своеволие, когда человек хочет, чтобы все было по его воле, по его желаниям, часто по его прихотям. То есть, по сути дела, это самолюбие, а говоря уж совсем банальным языком, гордыня. А гордыня – это и есть уродство души. Поэтому Ян Лесичник называет раздражительность безобразие души. Безобразие. То есть душа, потерявшая свой образ. А мы как говорим? А мы говорим, раздражительность – это нормально. Что, мертвый, что ли, чтобы не раздражаться? Нет, не мертвый, живой. Но во Христе раздражительность должна уходить. И она уходит, если только мы начинаем с ней бороться. Вы понимаете, раздражительность – это такая вещь, она на самом деле гораздо легче врачуется, чем, скажем, нецеломудрие или пьянство. Потому что эти страсти связаны с телом, которое все-таки есть. А раздражительность не связана ни с чем. Это просто мы позволяем себе раздражаться. Причем вот замечаете такую вещь, что, скажем, мы раздражаемся тогда, когда можем себе это позволить. Ну, например, на нас орал начальник. Ну и что, мы все стали громить его в кабинете мебель, что ли? Или кричать, да как вы смеете, Иван Семенович, на меня голос повышать? Нет, молчим. Потом придем и раздражимся на подчиненных или на сослуживцев. Там-то нам ничего не будет. А у него в кабинете будем как кроткие овечки. Вот. Или, например, там, скажем, человек раздражается на собственных детей. И там и срывается, что они не то делают. Или на жену, например, что не то делает, не так делает, не все делает. Постоянно ходит, ворчит, кричит, бесится. Тут приехала теща, ходит кроткий, улыбается. Марья Семеновна, все хорошо. Ой, какие у вас внуки, Марья Семеновна. Вот. Почему не раздражается? А потому что он не может себе этого позволить. А там мог себе позволить. И раздражительность – это не просто естественная черта характера. Это на самом деле всегда то, что мы себе позволяем. Вот и Солженицын пишет, мне понравилось когда-то его, в раковом корпусе. Он говорит, на зоне, там, в ГУЛАГе, нервных людей не было. Ни одного. Представляете? Темперамент у всех разный, а нервного не было ни одного. Но все же говорят, я не раздражительный, я нервный. Ну, болезнь у меня такая, нервная. А говорит, вот почему-то на зоне нервных никого нет. Все спокойные, никто не раздражается. Как только зоны приезжают, сразу нервными становятся. А почему? А потому что дома можно позволить, а там нельзя. И там никто не раздражается, и никто не нервничает. Все спокойные, как мамонт. И вот этот момент важно помнить. Раздражительность – это именно наша произвольное желание. Мы позволяем себе раздражаться, потому что это позволяет наши окружающие. Помните, ну, может, не читали, рассказик такой есть замечательный в книжке отца Арсения. Про отца Арсения там один человек любил выпить. У него была жена, которая кротко все сносила, все издевательства, все побои. Он хороший мужчина, как это обычно. Да он хорош, когда не выпьет. Но когда выпит, он позволял себе все, и она терпеливо это сносила. И, ну и, разумеется, рано умерла. А поскольку человек-то хороший, когда не пьет, он женился, и женился хорошо, на хорошей женщине, у него двое детей. То он привел их в дом, Наташа зовут ее. Но она оказалась верующей. Ну, все хорошо, вот не алкоголик, просто периодически у него вот эти запои случались. И вот очередной запой. Он приходит в дом, квартиру, начинает долбить. «Открывай!» Кричит, шумит. Но она так не понимает, что не слышала, не встречалась с таким. Он там ногой открывает дверь, бутылки на стол. «Давай ты там!» Погоняет ее. Она говорит: «Что такое? Ты как со мной разговариваешь?» «Друзья!» «Как со мной?» «Да я тебе сейчас!» Он говорит. Она как схватила за грудки. Пару раз стряхнула и дверь-то выкинула. А потом следом за ним дружков вместе с бутылкой. И все. Вся раздражительность. И весь гнев у него как рукой снял. Никогда в жизни больше не раздражался. Достаточно было, но он хороший мужчина. Просто он позволял себе вести себя безобразно. Позволял потому, что она это позволяла. И он так вел себя. Когда женщина показала, она крестьянка, она послушная, замечательная. Но когда она показала, что она не позволит ему так низко падать, то он и не падал, и не раздражался, и все было нормально. А помните, этот вел себя.
3: Брали и, придя в город, рассказали обо всем о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Это Евангелие от Матфея, 8 глава. Христос отошел от этого города. Жители хотели жить без него, и так спокойнее, и проще. И вдруг вот такой вот чудотворец к ним пришел, им не нужно этого. Он ушел, не ушел бы он и от нас. Следовательно, ученики Христа, конечно же, всегда будут гонимы в той или иной степени за веру. Но что Христос еще говорит в этой заповеди? Он говорит: радуйтесь и веселитесь. Вас будут гнать, а вы не отчаивайтесь. Радуйтесь этому, потому что вас ждет великая награда вечной жизни. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягавший на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Это апостол Петр говорит в первом послании. Вот чего мы должны остерегаться, а чему должны радоваться. Фактически, идущий по пути блаженства ступает на путь борьбы, вечной борьбы, добра и зла. Он побеждает неправду в себе, светит миру, как заповедовал Спаситель, и оттого становится таким бельмом на глазу нечестивым, пораженным грехом людям. Битва идет за умы и сердца людей. Человек выбирает сторону света или сторону тьмы. Выбирает ее в своей душе. Поэтому грех обязательно нужно представить красивым, сладким, благородным, необходимым, что и делается в окружающем мире. А христиан, которые этому противостоят, опорочить, чтобы отвратить потенциальных сторонников, да и самих христиан морально надломить и, возможно, переманить на свою сторону. А в будущей жизни христиан ждет награда. Вот цитата из послания к римлянам апостола Павла. «Хвалимся надеждою славы Божией, и не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Какая же награда ждет нас на небесах? Вот об этом можно прочесть в Откровение Иоанна Богослова. Цитирую. «Сие облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить на живые источники вод и отрет всякую слезу с очей их». Откровение, 7 глава, 13-17 стихи.

0: унесенные революцией.
1: На проспекте Гагарина, недалеко от университета Лобачевского, стоят небольшие красные домики, бывшие тобольские казармы. Откуда они взялись в нашем городе? 38-й пехотный Тобольский полк был одним из старейших воинских подразделений в составе русской императорской армии. Он был сформирован в 1703 году и просуществовал до 1917 года. До 1910 года полк был расквартирован в Польше, затем его перевели в Нижний Новгород. Как раз для него и был построен комплекс тобольских казарм. На территории военного городка были построены 30 кирпичных зданий. Офицеры жили в небольших двухэтажных домах, солдаты в трехэтажных казармах. В этом же военном городке был расквартирован и 37-й Екатеринбургский полк. Духовником солдат Екатеринбургского полка был священник Михаил Пылаев. Впоследствии он был пострижен в монахи и возведен в сан епископа. В 1914 году началась Первая мировая война, и отец Михаил отправился на фронт, пройдя со своей паствой, солдатами, всю войну. 15 марта 1918 года он был уволен со службы в связи с декретом новой власти об отделении церкви от государства. В конце 1920 года протоиерей Михаил Пылаев был назначен настоятелем в Верхнепосадскую Свято-Троицкую церковь. Служение его здесь продолжилось до 1925 года. В 1922 году начался обновленческий раскол. Одним из центров раскола стал Нижний Новгород. Протоиерей Михаил стал энергичным противником раскола. Вместе с другими священнослужителями он стал обсуждать, как предотвратить дальнейшее распространение обновленчества. О собраниях узнал секретный осведомитель ОГПУ. Он сообщил, что в Нижнем Новгороде организован кружок духовенства. С этого времени за священнослужителями было установлено наблюдение. В начале 1926 года отец Михаил Пылаев овдовел. Он был пострижен в монашество с именем Анисим, а 15 марта 1926 года хиротонисен во епископа Краснобаковского, викария Нижегородской епархии. Из-за участия в нелегальном богословском кружке епископу Анисиму было запрещено в течение 3 лет проживать в крупных городах. Местом своего пребывания владыка выбрал Воткинск. В дальнейшем он был назначен епископом Воткинским, викарием Сарапульской епархии. 4 февраля 1929 года владыка Анисим был арестован и приговорен к 3 годам заключения в Соловецком лагере. Перед окончанием срока заключения 3 января 1931 года он получил еще 3 года ссылки в Северный край и направлен в Архангельск. Там он жил до августа 1933-го. На этот раз он был освобожден досрочно. Сразу после этого его назначили епископом Тульским. Несмотря на запреты новых властей, владыка Анисим помогал многим ссыльным и арестованным священнослужителям.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий, Богородицею, помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий, Богородицею, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победишь в них да судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропиши мне сопом, и очишися омыши мне, и по чеснягу убелюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко ащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворик благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь переношу Те спаси и припады и вопию Те, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мерзкие злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са, и ум наш от тяжкого сналенности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем крестовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рек Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: совмещенные каноны Спасителю, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю.
0: Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонители фараона, видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияша. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне приступи их, аз грешны и обременены к Тебе, Владыце и Богу моему, не смеешь же взирать я на небо, токмо молюся, глаголя, дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о горе мне грешному, паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, безумни окаяние человече, в лености время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачися о делях Твоих горько. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько. Пресвятая Богородице, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мати, Слово и Дево, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородице, спаси нас. Страстей мя смущают прилози, многого уныни исполните мою душу. Умери, от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Пресвятая Богородице, спаси нас. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление. Пресвятая Богородице, спаси нас, недугающий телом и душею, посещение божественного и промышлений от Тебе сподоби, едино Богомати, яко благая, благогоже родительница. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй мя. Песнь воспейте и восхвалите спасе, Твоего раба достойно сподоби, бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ум мой Твоею молитвою направи, творите мне Божие повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидите мне злых, настави мя, молюся Ти. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молись, девице, о мне, рабе Твоем, ко благодателю, сохранителю моим ангелам, и настави мя творите заповеди Сына Твоего и Творца моего. На камене мя веры утвердив, расширилась уста моя на враги моя, возвесели бося дух мой в них да пети, несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, внегда поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличаться, горе там и будет грешным муку отсылаемым, и то, ведущий душе моя, покайся от злых дел твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, праведницы возрадуются, а грешные восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас, тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, увы мне великогрешному, и же делы и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возникни от земли душе моя, и покайся от злых дел Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас! Се взывает Госпожи Сын Твой, и поучает нас на доброе, аж же грешный добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаяся от злых моих дел. Пресвятая Богородице, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю Тебя, Богородительница Дева. Ты мя окорми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждение, едино всепетая. Пресвятая Богородице, спаси нас. Молю Дева душевные смущения и печали моей я бурю разорите. Ты, Бога Невестная, начальника тишины Христа родила еси, единопречистая. Пресвятая Богородице, спаси нас. Благодетеля родче добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи,
2: вся бо можеши, яко сильного в крепости Христа родче Бога блаженная. Пресвятая Богородица, спаси нас, лютыми недуги и болезненными страстями истязаемо Деву, ты ми помози, и средней бо неоскудное тя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к тебе возложи, хранителю мой, ты от всякой мне напасти вражие избави. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творите свое хотение, но ты, наставничи мой, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Петь и пей со благодарением и усердием, Творцу и Богу дашь тьми, и тебе, благому ангелу-хранителю моему, избавителю мой, изми мя от враг, озлобляющих мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели, пречистая моя, многонедушные струпы, я же в души, прожени враги, и же присно борются со мною. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помышляю день страшный, и плачусь о деяниях моих лукавых, как отвечай бессмертному царю, или коим дерзновением возрю на судью, блудный ас, благоутробный отче, сыне единородный и души святый, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от любви душевной вопию те, хранителю моей души, все святые мой ангели, покрый мя и соблюди от лукавого головления всегда и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица безневестная и пречистая, я же без семени родши всех владыку, того со ангелом хранителем моим моли, избавите меся всякого недоумения, и дати умиление и свет души моей, и согрешением очищение, я же едино вскоре заступающий. Пришел еси от девы ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спасл еси всего мя человека, тем зовути славы силе Твоей, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь сде и угодный сласти творите, но горько будет последний день, егда душа от тела разлучатеся будет. Блюдися от тех человече царствия ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто убогого обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши, остави убо сия душе моя, и покайся царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о безумный человече, доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство твое, вскоре бо погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас. Госпожи Богородицы, помилуй мя грешного, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготового, и доведи мя, Дева Царствия Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений кормчую родшие Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую упадашь тьми, я же благосердного родшая, и спаса всех поющих тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистая Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий тя, Богоматерь. Пресвятая Богородица, спаси нас. На одре болезни моей я и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице, едино присно Дево. Пресвятая Богородица, спаси нас. Надежду и утверждение и спасение стену, недвижему имущи тя всепетая, неудобства всякого избавляемся. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Моли человеколюбца Бога ты, хранителю мой, и не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди, и подашь мне спасение необоримое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Яко заступника и хранителя животу моему, приемте от Бога, ангели, молю тебя, святый, от всяких мя бед свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыни очисти, хранителю мой, и отчасти шуи я, да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол пречистая, но избави мя от них скоро, к Тебе бо едини прибегох. Божиим светом Твоим блаже, утреннеющих Те души любови озари молюся, Тя ведите слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни окаянно человече, как о лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем, грехов ради порабощенеси, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголей, всего себе гиене предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Блудника и разбойника, кающиеся, приялось и спаси, аже един леностью греховной отягчихся, и злым телом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне, недостойному, душа бо моя грешная, того восхоте. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную дающую радость, веселье рочее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Избави нас от бед, Богородица чистая, вечное рочее избавление и мир всякум приимущий. Пресвятая Богородица, спаси нас. Разрешим мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей я светлости, свет рочее божественный и привечный. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцели чистое души моей я неможение, посещение Твоего сподобльшее, и здравие молитвами Твоими подашь ми. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Свети, светло и светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данный ми ангели. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящий мя злете готовь греховную, яко бдяще сохрани ангели Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, Госпожи Богородица Безневестная, надежда верных, вражи возношения не сложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах, ныне убо молю Тя, милостивый Владыко, свободи мя от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Кто творит таковая, якоже аз, якоже бо свинья лежит в колу, тако и аз греху служу, но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспряни окаянный человечек Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу слезя и стеня, той же, яко милосерд, даст и ум знать и волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас. Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани мя пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тли, яко спасла ей, сам ся издав смерти, тлением и смертью моя естество я-то бывшее, Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя животовем, и хранительницу тверду, Деву, и напасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющу, и молюсь всегда, от ли страстей моих избавите мя. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбих от роковицы, и просвещением Твоим присно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас, на дрене немочтую лежу, и не исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавителя недугов родшая, Тебе молюся, благой, от ли недуг восстави мя. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, всяких мя напасти своди, и от печали спаси, молюся ти, святый ангеле, данными от Бога, хранителю мой, добрый. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, освети ум мой, блажи и просвети мя, молюся ти, святый ангеле, и мысли теми полезные всегда настави мя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней, и ныне присно и во веки веков, аминь. Слово Божие в тя вселися, Богородице, и человеком тя показа небесную лествицу, тобой Бог нам вышний сошел есть». Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши, часом надежду полагаеши, пристани от сих и обратися к Богу с плачем зовущий. Милосердный Господи, помилуй мя грешного. По мысли душе моя горький час смерти, и страшный суд Творца Твоего и Бога, ангели Богрозней поймут тебя душе, и вечный огонь введут, убо прежде смерти покайся вопиющий, Господи, помилуй мя грешного. Рассадательно убо печь садела ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющие веление Божие, мучителя увеща вопити, благословенный си Божий Отец наших, помилуй мя Божий, помилуй мя, не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сия не веси, кому оставиши, но возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного, помилуй мя, Божий, помилуй мя, не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скорми мяходящую красоту, видишь, ибо яко сильные и младие умирают, но возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного, помилуй мя, Божий, помилуй мя, воспомяни, душе моя, вечное житие, царство небесное, уготованное святым, и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Припади, душе моя, к Божьей Матери и помолися той, есть бы скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога и помилует мя, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, яко же восхотелось и спаси устроите, в утробу Девы вселился иси, юже миру предстательницу показал иси, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валители милости, Его же родила иси, Мати чистая, умоли избавитеся от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших, Боже, благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал иси. Отец наших, Боже, благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Телесные слабости и душевные недуги Богородительнице, в любови приступающих к крову Твоему, Девы, исцелите сподоби, спаса Христа нам родшая. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Милостив будем ми и умоли Бога, Господень ангеле, и имей батя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованного ми вовеки. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Не оставив путь шествующей души моей, я окаянная, убить разбойником, святый ангеле, Я же те от Бога предана бысть непорочне, но настави ю на путь покаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Всю посрамленную душу мою привожду от лукавых ми помысел и дел, но предвари, наставниче мой, и исцелениями подашь благими помыслы, уклонятимися всегда на правые стези, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Премудрости исполни всех и крепости божественные, и постасные премудрости Вышнего, Богородицы ради верою вопиющих, Отец наших, Боже благословенный си. Из пламени преподобным росту источил еси, и праведного жертву водою попалил еси, вся ботвориши Христе ток мои же хотети, тя превозносим во все веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Как они им плакать еси, когда помышляю смерть, видя во гробе лежащий брата моего бесславно и безобразно, что обучаю и на что надеюся, токма дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Верую, яко придешь и судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы, где обрящуся аз, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти и даруй мне прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующая, не презри, Дева, поющая и превозносящая Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей я исцеляющая телесные болезни, Дева, да Тебя прославлю чистая вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, исцеление богатства изливающе, верно поющим Тя, Дево, и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородица, спаси нас, напасти Ты прилоги отгоняющие страстей находа, Дево, тем же Тя поем во все веки. Святый Ангел Божий, Хранитель мой, моли Бога о мне, от Бога посланный, утверди живот мой, раба Твоего, преблагий ангели, и не остави меня вовеки. Святый ангел Божий, Хранитель мой, моли Бога о мне. Ангелы Тя суще благо, души моей я наставника и хранителя, преблаженни воспеваю вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Будем и покров и забрала в день испытания всех человек, вон же огнем искушаются дела благая же и злая. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Будем и помощница, и тишина, Богородице, Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня, лишенно быть от Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смеет чини ангельсти и взирати. Тобой же всечисто явися человеком Слово воплощенно, Его же величающе с небесными вою Тя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам прибегаю, ангели, архангели и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечная. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне плачуся к вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избрания Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам воздежурутся святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир. Да помилуют мя в час смерти моей. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия, помози ми, на тя сильно надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит мя недостойного одесную себе, егда сядет судей живых и мертвых. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас! Пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буде, Дево, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Пресвятая Богородица, спаси нас! Света Твоего зарями просвети, Дево, мрак неведение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. Пресвятая Богородица, спаси нас! На месте озлобления немощи смирившегося, Дево, исцели, из нездравия во здравие притворяющие. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя едини спаси мой, яко милосев иси и милосерд, и праведных кликов, сотвори мя причастника. Святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога мне, мыслитими присно и творите, Господень ангели, благая и полезная даруй, яко сильно яви в немощи и непорочно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко имея дерзновение к Царю Небесному, того молись прочими бесплотными, помиловать имя окаянного, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Много дерзновений имущий, Дево, воплощемуся из Тебе, приложи мя от уз, и разрешениями подашь, и спасение молитвами Твоими. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Христе Боже, и же страстьми своими страсти моя исцеливый, и язвами своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с раствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью, от горести ею же мя сопротивник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть их к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое. Даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Оставих Тя, не остави меня, и изыди на взыскание мое. Возведи к пажити Твоей и сопричти мя овцам избранного Твоего стада. Воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистывая Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши то яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангели Христов святые, к Тебе припадай, молюсь, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аже своей леностью и своим злым обычаем прогневах Твою пречистую светлость и отгнах Тя от Себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти бессловесней не творят, да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки псу смердящему, которому очима ангели Христов возрищенными, оплечься слева гнусных делях, да как уже возмогу, отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, в ниже впадаю по вся дни и ночи и на всяк час. Но молюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего, буди ми помощник и заступник на злага моего сопротивника, святыми твоими молитвами и царствие Божие причастниками сотвори со всеми святыми, всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй,

Постави и мудрости обогати, войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после богослужения в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 17 марта 2021 года.
2: В течение Великого Поста мы многожды будем читать, слышать слова молитвы святого Ефрема Сирина. Первая часть этой молитвы

0: та, о которой особенно следует каждому из нас подумать. Господи, владыка живота моего, дух праздности, мы молимся о том, чтобы Господь лишил нас праздности, то есть пустого времяпрепровождения. Если человек лишен какой-то активности, профессиональной, трудовой или прочей, его личная жизнь, его собственное «я» наполняется самым опасным содержанием. Это внутреннее «я» становится открытым для воздействия греха. Почему святой Ефрем Сирин говорит о необходимости преодолеть уныние? Потому что, конечно, для человека очень страшно уныние, потому что уныние ослабляет волю, ослабляет сопротивляемость человека к тому плохому, что его окружает и что в нем самом гнездится. Унывающий человек сам себе крылья подрезал. Он взлететь не может, у него нету внутренних сил ни для борьбы, ни для движения вперед и вверх. Это человек почти погибающий. Но помимо того, что это так опасно для личности, это опасно и для окружающих, как с ним тяжело. Он свое внутреннее тяжелое состояние изливает вовне и захватывает этим состоянием меня. Таких людей сторонятся на работе, в коллективе. Любоначалие. Но кто-то скажет, а что тут плохого? Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Любоначалие – это вожделение власти. Это желание иметь власть. Опять-таки, если человек чувствует силы в себе, почему же его стремление к власти греховно? На этот вопрос есть простой ответ. Любоначалие – это не только любовь к власти, но это и жажда власти. Это стремление достичь власти порой любой ценой, а достигнув, удержать эту власть опять любой ценой. И вот здесь-то грех. Потому что в борьбе за власть, в устремлении к власти люди нередко употребляют греховные средства. Любоначалие и становится грехом. Потому что связано со многими греховными действиями, направленными на то, чтобы это любоначалие удовлетворить. Празднословие. Пустые слова, которые мы произносим. Вот если замерить процент пустых слов в нашей речи, то он будет преобладать над словами, несущими содержание. Особенно тогда, когда мы отдыхаем, когда мы не обременены заботами, когда мы не находимся под тяжестью профессиональной ответственности, или когда мы не учимся, не находимся в процессе обучения. Вот процент пустых слов очень велик в нашем обиходе. И когда мы пустословим, когда мы тратим свою энергию на воздух, пустоту, мы наносим себе очень большой духовный и даже физический вред. Поэтому дух праздности, уныние, любоначалие и празднословие имеют непосредственное отношение, эти слова, и к нашей личной жизни, и к нашей жизни в контакте с обществом. Поэтому дух праздности – это тот дух, который опустошает человека, ослабляет его силы и, конечно, препятствует его спасению.
1: Первосвятительская

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал и обычный и вничайно лежащего воздвигал меси. Во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победивши внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил ми иси, окропивши меня сопом и очишуся омывши меня и паче снегу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным, утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человека, любче от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобие мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обечатшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуте мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем. Евангелие дня.
3: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Сегодня воскресенье, и мы слушаем Евангелиста Матфея о чудесном умножении хлебов.
4: И шед Иисус, видя вновь народ и милосердного у них.
5: И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят Ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, переломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.
4: Донде же отпустит народы?
3: Чудо, о котором мы только что слышали, одно из самых эффектных и в то же самое время грустных. Представьте себе целый стадион слушателей, непонятно каким образом, накормленных чудесно умножившимися 5 хлебами и 2 рыбами. Впечатляет, еще бы. Но ведь здесь что-то не так, спросит внимательный слушатель. Да. И об этом скажет Спаситель несколько позже, когда поведет разговор о небесной пище, о своих теле и крови, с грустью отметив: «Вы ищете меня не потому, что поверили в меня, как в Мессию, а потому что ели хлеб и насытились. А теперь хотите, чтобы подобные чудеса повторялись постоянно». Можно сказать, что Спаситель в определенном смысле выполнил давние чаяния еврейского народа, который ожидал, что Мессия решит все, прежде всего, материальные проблемы, насытит и озолотит свой народ. И это чудесное умножение хлебов не столько приблизило людей ко Христу, сколько сыграло на руку их превратным представлениям о том, что же должен принести в этот мир Мессия. Именно здесь причина грусти Спасителя об окаменении человеческих сердец, о глубокой преданности житейским благам, о стойком нежелании подняться над животным уровнем. Из сегодняшнего чтения нам следует сделать очень важный вывод. Далеко не всегда, когда Бог исполняет наши желания, Он их разделяет. И если мы получаем явный ответ свыше на нашу мольбу, это вовсе не следует воспринимать как свидетельство нашей исключительности, праведности и близости к Богу. Просто Господь нас любит и поэтому готов слушать, даже тогда, когда к Нему обращаются Его непослушные дети с чудными и несвоевременными просьбами. Он нас слушает и слышит не потому, что как бы идет у нас на поводу, нет. Совсем вредоносно Он не исполнит. Но Ему необычайно важно, чтобы мы ощущали Его близость, теплоту Его любви, то, что даже если мы не настроены говорить с Ним, Он все равно готов нас слушать. И если мы когда-нибудь вырастем настолько, что перестанем выпрашивать у Него успеха, житейских благ и разрешения текущих проблем, только тогда мы узнаем, что такое настоящая радость молитвы и общения с Ним. Не потому, что нам что-то от Него надо, а просто потому, что с Богом хорошо. Так же хорошо, как радостно и светло маленькому ребенку рядом с любящими родителями, когда и слов никаких не надо, чтобы с благодарностью ощутить это живое дыхание божественной любви.
2: Евангелие дня.
6: Песнопение Божественной Литургии.

0: Сегодня, 26 июля, неделя 8 по Пятидесятнице. Память святых отцов шести вселенских соборов. Церковь празднует собор Архангела Гавриила, а также вспоминает святителя Иулиана, епископа Киномонийского. Церковь созывала собор, когда требовалось разрешить какой-либо спорный богословский вопрос, сформулировать и утвердить тот или иной догмат христианского вероучения. На Вселенские соборы съезжались епископы и представители всех церквей. Постановления, принятые на соборе, записывались в книгу правил. Предшественником Вселенских соборов стал Апостольский собор, созванный в 51 году и отраженный в книге «Деяний святых апостолов». Только соборы обладали даром выносить безусловные, для всех полезные определения в области христианской веры и церковного благочестия в кризисные моменты церковной истории. Кроме догматической деятельности, святые отцы Вселенских соборов вырабатывали правила, которые упорядочивали церковную дисциплину. Церковь никогда не отступает от прежних догматических определений и церковных канонов, выработанных на соборах, и не заменяет их новыми.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Сегодня мы начинаем разговор о таинствах Православной Церкви. Все знают, что в Церкви есть таинства, но далеко не все знают их суть. Что такое таинство? Чем отличается от обряда? Почему православный человек призван участвовать в таинствах Церкви? Что дает им это участие? Все это такие вопросы, которые стоит, наверное, обсудить и знать ответы на них православному человеку. Конечно, в духовной жизни все таинственно, потому что мы не можем там ничего исследовать каким-то научным способом. Не можем ставить эксперименты, на основании их получать конкретные результаты, ну, как в каких-то других областях знания. Как проверить, например, вода на водосвятном молебне стала святой или нет? Что изменилось? И изменилось ли вообще в составе масла при его освящении? Да, вот, ну, когда таинство, скажем, или освящение совершается, там освящается масло. Да, а что там? В чем стало оно другим? Каким прибором измерить святость, да? Скажем, монашеский постриг. Разве нет тут таинства? Конечно же, есть. Можно определенно сказать, что все в жизни Церкви является таинством, потому что действие Божие в мире, воплощение божественных энергий, которыми пронизан мир, все это тайна. Некоторые святые отцы и назвали в числе таинств такие, какие не входят в канонический перечень таинств Церкви. Об этом чуть позже я скажу. Отсюда и название, в общем-то, таинство. Оно таинственное, непостижимо для разума человека. Оно постигается сердцем в той мере, в какой сердце готово его принять. Вот как определяют некоторые святые отцы, богословы, таинство, и несколько определений этому понятию. Таинство – священное действие, через которое тайным образом действует на человека благодать, то есть спасительная сила Божия. Таинство – священнодействие Церкви, в результате которых верующим, по мере их веры, что тоже важно, преподаются определенные дары Святого Духа, осуществляется единение с Богом, причем настолько полно, насколько это возможно в условиях земной жизни, с учетом характера таинств и личной веры участников. А, например, протоиерей Владимир Воробьев так определяет таинство: это те подаваемые в Церкви благодатные действия Святого Духа, которые кардинально меняют жизнь человека, дают ей новые свойства, новые качества. Вот это мне хотелось бы подчеркнуть, о новом качестве. Отдельно мы об этом еще поговорим. Но, тем не менее, Православная Церковь имеет учение о семи таинствах. Это я назову их: таинство крещения, таинство миропомазания, таинство покаяния, таинство причащения, таинство брака, таинство елеосвящения или соборования, таинство священства. Вот это семь таинств церковных. Почему именно эти семь выделены? Мы уже говорили, что не только в них действует благодать Божия, конечно же, но в этих семи особенным образом человек получает новые качества. Вот о чем говорил протоиерей Владимир Воробьев. Человек получает новые качества, входит на новую такую ступень духовной жизни, если, конечно, он правильно понимает, зачем и почему он участвует в том или ином таинстве. Однако следует сказать, что учение именно о семи таинствах является следствием католического влияния на православное богословие. В реальности древняя святоотеческая мысль не интересовалась числом таинств и не ставила перед собой задачи подсчитывать их. Святитель Кирилл Иерусалимский, Амвросий Медиоланский, Кирилл Александрийский говорили о трех главных таинствах. Они называли крещение, миропомазание и Евхаристию. Например, преподобный Федор Студит называл шесть таинств: крещение, миропомазание, Евхаристия, священство, монашеский постриг и погребение. Вот появилось два новых таких: монашеский постриг и погребение. В XV веке митрополит Иосаф Эфесский пишет: «Я считаю, что церковных таинств не семь, но больше, и дает список из девяти таинств, включив в их число монашеское пострижение, чин погребения, чин освящения храма». Тоже в таинство включил. Но нужно ли считать, сколько их, это другой вопрос. С XVII века католическое учение о семи таинствах становится как-то общепринятым на Востоке. И только в XX веке отдельные православные богословы, к ним можно отнести протоиерея Сергия Булгакова, протопресвитера Николая Афанасьева, митрополита Каллиста Уэра, святого архимандрита Иустина Поповича, ну и некоторые другие. Они стали настаивать на том, что не следует количество таинств ограничивать общепринятым списком и необходимо допускать большее число таинств. Ну, например, вот что говорится в исповедании православной веры Восточной Церкви. Для начала такое определение. «Мы веруем, что в Церкви есть евангельские таинства, и что их семь. Не менее, не более этого числа таинств в Церкви мы не имеем, поскольку любое другое число таинств, кроме семи, есть произведение еретического безумия. Седмеричное их число было установлено в Святом Евангелии и почерпнуто из него же, подобно другим догматам кафолической веры». Да, это исповедание православной веры Восточной Церкви. Отсюда цитата. Или вот такая вот, о чем пишет митрополит Макарий Булгаков. «Таинство иногда употреблялось у древних христианских писателей, как и у нас употребляется, в смысле более обширном. Поэтому неудивительно, если некоторые из них, весьма, впрочем, немногие, иногда называют таинствами чин пострижения монашества, молитвы, возносимые за умерших и так далее. Но в строгом смысле ни означенный чин, ни молитва за умерших никогда в церкви не признавались таинствами, в каком принимала она только семь таинств». Это вот митрополит Макарий Булгаков. Еще одно высказывание приведу. «Со Христом соединиться, ради чего и пришел Спаситель, всячески возможно тем, кои приходят к Нему, ради чего и все терпят и соделаются такими, как и Он Сам. Он соединился с плотью и кровью, чистыми от всякого греха и от начала, будучи Богом по естеству. Он обожил и то, что сделался после, то есть человеческое естество, а умирая, Он умер и плотью, и воскрес. И так желающему соединиться с Ним надлежит и плоть Его принять, и в обожении участвовать, и к гробу приобщиться, и воскресению. А затем и крестимся мы, чтобы умереть Его смертью и воскреснуть Его воскресением. Помазываемся же, дабы соделаться с Ним общниками в царском помазании обожения. Когда же мы питаемся священнейшим хлебом и пьем божественную чашу, сообщаемся той самой плоти и той самой крови, которая воспринята Спасителем, и таким образом соединяемся с воплотившимся за нас и обоженным, и умершим, и воскресшим». Праведный Николай Кавасила. Ну вот, много на эту тему высказывались и святые, и отцы церкви. А вот еще приведу все-таки одно высказывание святителя Иннокентия Херсонского. Очень точно он высказался о таинствах, мне кажется. Вот следующие слова. «Бог, учреждая таинство, как бы так говорил человеку, поскольку силы твоей недостаточны и вера твоя слаба, то я обещаюсь помогать тебе восполнять твои недостатки. Но ты можешь не чувствовать моих действий, можешь не ощущать подаваемой мною помощи. Для сего вот тебе знаки, таинство. И потому всякий раз, когда увидишь, что с тобой совершается или что тебе преподается какое-либо из них установленных мною таинств, знай, что я невидимо касаюсь тебя». Вот о чем нам нужно помнить, когда мы прибегаем к таинствам. Из этого мы видим, что цель любого таинства – это соединение с Христом, принятие Его самого, Его воздействия, силы, помощи человеку. Но если говорить о внешней стороне, то таинство внешне представляет собой некие такие обряды и чинопоследования. Богослужение или чинопоследнее таинство, оно представляет собой не бессвязный какой-то там произвольный подбор молитв и песнопений, а законченные молитвенные религиозные произведения. Результат многовекового творчества многих песнопевцев и песнотворцев под непосредственным наблюдением всей церкви при ее тесном участии. Вернее, творила эти цельные произведения и чинопоследования сама церковь устами лучших своих сынов. И как произведения религиозного вдохновенного творчества, они способны глубже освещать важнейшие вопросы жизни и бытия вообще, чем чисто рассудочные построения. Вот почему последование таинств, как и другие богослужебные чины, будучи, когда совершаются вот так вот искренне и не сокращаются, они производят такое действие на человека, назидательное и впечатление на душу производит неизгладимое. Эти таинства, как и другие какие-то священнодействия, сопровождаются, как я уже говорил, определенными обрядами. Зачем? Святые отцы, которые были просвещены благодатью Святого Духа, хорошо понимали, что человеку, который погружен в чувственную жизнь, необходимы какие-то внешние возбудители, чтобы ему к предметам этим невидимым возвышаться, к предметам божественным, которые мы не видим, действительно это происходит таинственно. Для этого они и установили разные обряды при совершении таинств и вообще богослужения, чтобы яснее изобразить величие тайн божественных, возбуждать наши умы, верующих людей, да, посредством видимых знаков к созерцанию духовных предметов, пробуждать чувство веры, благоговения, умиления и благодарности Богу за Его вот эти благодатные дары и благодеяния, явленные в искуплении. Вот. Ну, что касается видимой и такой духовной стороны таинства, тут что можно сказать? В каждом таинстве есть видимая сторона, которая включает в себя чинопоследование, то есть слова, действия участников, вещество таинства, то есть вода в крещении, хлеб, вино в Евхаристии, там масло и вино в елее освящения. А есть сторона невидимая. Это духовное преображение и возрождение человека, ради чего и совершается все чинопоследование. Собственно, тайной и является эта невидимая часть. Вот она остается за пределами нашего зрения и слуха, она выше разума и вне чувственного восприятия. При этом видимая часть, да, может меняться, и она действительно менялась в течение истории. В случае необходимости церковь имеет право изменить чин таинства, однако случиться это может только, ну, решением там высшего священноначалия, и ни в коем случае не отдельно там это решает и начинает как-то изменять что-то в таинстве священник или даже епископ. Еще понятие есть тайносовершительные формулы. Это тоже следствие, ну, вот это даже понятие самой этой формулы тайносовершительной, оно есть, но это тоже от католического влияния, которое на православное богословие оказало воздействие, да. Вот такие слова произносятся во время таинства, которые назвали вот этой вот формулой, то есть такой кульминационный момент, во время которого само таинство и совершается. В таинстве крещения это погружение в купель с произнесением вот формулы такой, опять же это слово, да, тринитарная формула, крещается раб Божий такой-то во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. В исповеди это чтение священником разрешительной молитвы, вот, но есть и в литургии такие слова, и в других таинствах, и якобы правильное произнесение этой формулы гарантирует совершенно таинство. Это и есть вот влияние католического учения. Там сделал священник все правильно, сказал все, что полагается, таинство случилось. Похоже, да, я думаю, что на такое вот заклинание. Да, в чем-то действительно похоже. Получается так, что вся остальная часть чинопоследования рассматривается как вторичная по своему значению. А современные православные богословы говорят о необходимости такого преодоления этой ситуации, а то, что и вовсе, в общем-то, отказаться от самого понятия тайно-совершительной формулы и признания принципиального значения всего чина таинства. Ну вот, что еще нужно сказать? Наверное, то, что все таинства, которые в нашей

0: о таинстве крещения, с чего и начинается жизнь христианина. «Аще кто не родится водой и духом, не может в ней идти в Царство Божие». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих.
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

Вечная мудрость. Сегодня в миру люди хотят работать мало, а деньги получать большие. Подобное настроение овладело и многими из тех, кто пытается жить духовной жизнью, хотят достичь святости, не прилагая усилий. Преподобный Паисий Святогорец –

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: Унесенные революцией.
2: В первой половине 15 века на берегу Желтого озера рядом с Волгой поставил свою келью преподобный Макарий Желтоводский и Унжинский чудотворец. Со временем Волга поглотила озеро, а на месте одинокой кельи подвижника выросла славная обитель. Сначала Макарьевский монастырь был мужским, потом стал женским. Главный храм Макарьевского монастыря – собор в честь Святой Троицы. Он построен по образцу Успенского собора Московского Кремля. Строительные работы начались в 1651 году и продолжились до 1658. Фрески Троицкого собора – памятник монументального искусства своего времени. Предполагают, что над ними работала артель костромских мастеров, которая в конце 17 века переживала период наивысшего расцвета. Общая площадь Троицкого собора – 800 квадратных метров. Храм вмещал до 5500 человек. В настоящее время Свято-Троицкий храм взят под охрану государства. Он единственный в Нижегородской области, где остались фрески 17 века. Выгодное расположение обители на середине Волжского пути и старания игуменов способствовали тому, что у стен монастыря каждый год устраивали ярмарку. Купцы из Закавказья, Средней Азии, Ирана, Индии и России обменивались товарами. Государь Михаил Федорович даровал Макарьеву монастырю право взимать налоги с торговцев. После пожара 1816 года ярмарку перенесли в Нижний Новгород. Доходы монастыря оскудели. В своей истории Макарьевская обитель несколько раз переживала периоды запустения и расцвета. После революции 1917 года монастырь был преобразован в трудовую артель, подобно большинству обителей. В 1927 он был закрыт.

Сестры разошлись по разным городам и весям, но большинство осталось в пределах Лыскобского района. В это время в Макаревский уезд назначили первого и единственного епископа Макаревского Александра Щукина. Первое время владыка жил в Макаревском монастыре. В самом городе организовал воскресную школу, которую безбожники закрыли через год. После перенесения уездного центра в Лыскова епископ Александр переехал туда и стал именоваться епископом Лысковским. Служил в Вознесенском и Спасо-Преображенском соборах города. Он прошел соловецкие лагеря, а свою жизнь закончил мученически, будучи архиепископом Семипалатинским. Преосвященного Александра арестовали в августе 1937 года. Его обвиняли в шпионаже и контрреволюционной агитации. Архиепископ отвергал все обвинения. Показаний не набралось ни на один протокол допроса, но, несмотря на это, он был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Когда известие о мученической кончине архипастыря достигло Нижегородской земли, то настоятель Казанского собора в Лыскове объявил, что будет отпевать скончавшегося в заключении архиепископа Александра. Многие помнили владыку, и народа собралось такое множество, что храм не мог вместить всех желающих. Большая часть пришедших стояла на улице. В 2000 году архиепископ Александр Щукин был прославлен в лике новомучеников и исповедников российских. Память святого совершается 30 октября. Монашеская жизнь в Свято-Троицком, Макаревском, Желтоводском монастыре возобновилась в 1991 году.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Начинаем прямую трансляцию Божественной Литургии из Кафедрального собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. Аудиотрансляция представлена паломническо-туристическим порталом «Серафимова земля».
1: Со всеми святыми помянувши, сами себе и друг другу.

Погибай миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу, и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши.

Аки, паки, миром Господу помолимся, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшую сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Господу помолимся.

Господь Иисуса Христа, да тоже глаголите все, и да не суть в вас распри, да есть же утверждение в том же разумении и в той же мысли. Возвестися помимо вас, братья моя, посланными от Флоиса, я Парменія в вас суть. Глаголь же се, я покоюсь до вас глаголь. Аз убоесьм Павлов, аз же Аполлосов, аз же Кифин, аз же Христов. Еда разделися Христос, еда Павел распяться по вас, или во имя Павлова крестистеся. Благодарю Бога, яко не единого от вас крести, точию приспотекая, да никто же рече, яко в мое имя крести. Крестив же и Степанина в том, прочее не вем, аще побой нам во крести. Не послабо меня Христос крестити, но благовестити. Не в премудрости слова, да не испразднится крест Христов. Слово покрестное погибающим, Твою родство есть, а спасаем нам сила Божия есть. Братья, поминайте наставники ваша, иже глаголоша вам слово Божие, их же взирающе на скончание жительства, подражайте перед их. Иисус Христос вчера и днесь, той же и вовеки, в научение странно и различно не прилагайтеся, добро по благодатию утверждайте сердца, а не брашны, от них же не прияжат пользы, ходивши не в них. Има мы же алтари, от него же не им власти ясти, служащими цени. Их же покров животных вносится во святая за грехи первосвященником. Сим телеса сжигаются вне стана, тем же и Иисус да освятит люди своею кровью. Вне брат пострадать изволит, тем же упор.

Благослови, Владыку, Благовестителя, Святого Апостола и Евангелиста,

Время оно, иди, Иисус, ног народ и милосердного о них, и исцели недужные их. Позже же вышу, приступишь к нему ученицы его глаголище. Пусто есть место, и час уже мимо. Отпусти народы, дошедшие в дети, будят брать на себе. Иисус же реча их, и требуют подойти, дадите им причасти. Они же глаголоши ему, не имам изде, токмо, без хлеб и для рыбы. Он же реча, принесите ми их всему, и повелев народом возвещи на траве, и приемь без хлеб, и обе рыбе, воззрев на небо, благослови, и преломив даде учеником хлебы, ученицы же народу. И едошерси, и насытишеся, и всяше избытки укрут, по на десять коша и спол, чадущих живе мужей, как вот 5000 разрешет и детей. И паде по нуде Иисус ученики

время оно, возлетел Иисус очи свои на небо береже, Отче, иди час, прослави Сына Твоего, да и Сын Твой прославится, как ожидал еси Ему власть всякие плоти, да всякое ожидал еси Ему, даст им живот вечный. Все же есть живот вечный, да знают себе единого истинного Бога, и Его же послал еси Иисус Христа. Вас прославив тя на земли, тело завершив, не ожидал еси мне, да сотворю, и ныне прослави мя ты, Отче, у Тебе самого славою, уже имех у Тебе, прежде мир не бысть. Я вих имя Твое человеком, их же дал еси мне от мира. Твои меша, и мне их дал еси, и слово Твое сохранишь. Ты ниже разумеша, яко всякое лико дал еси мне от Тебе суть. Яко глаголы их же дал еси мне, как ты. И все и прияша, и разумеша воистину. Яко от Себе изыдов, и веровавша, яко Ты мя послал. Вас посих молю, я все мире молю, но тех и ждал еси мне, как от Твои суть. И моя вся Твоя суть, и Твоя моя, и прославився в них, и к тому есть в мире, и сие в мире суть, и аз к Тебе веду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, и ждал еси мне, да будут едино, как уже и мы. Егда век с ними в мире, аз соблюдав их во имя Твое, и ждал еси мне, сохрани, и никто же от них погибе, только Сын погибельный, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе гряду, если я поговорю в мире.

Целителя, зрителя, Боже, Отец наш, молим Тебя, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, повелите милости Твоей,

Спасителю нашему, а ежеприятие молитвы нас, недостойных рабов твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, а вышедшего бы тоже не вразит, я еже явите спасение твое, Царь си Господи, услыши и помилуй. Еще молимся, еже благосердием и милостью пресветено воинство и вся защитники Отечества нашего, я еже утвердите нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе духа, Царь си Господи, услыши и милостивно помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих, посвятимы всечестным в храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от

Как вы милостивый человек, любит Бог, если тебе славу славит, Отцу и Святому Духу.

спасения нашего, и ты милости на смены рабы твоя. Услыши и помилуй нас, и во праве хранящие, молчишися на святую Русь, чающие разделение, погубите единый народ и я. Восстанье Божие в помощь людям твоим, и подашь там силою твоею победу. Это чадом твоим, а единственным русским цепи, любовищем поспешит твой. Будьте братолюбие укрепить, от бед избавить, запрети раздирающим по обращению умов, по ожесточению сердец. Лизу твою я жизнь церкви, живаго Бога и замыслы к исправедке. Благодатью твоей власти, придержащие ко всякому благу, настави и мудрости обогати. Войны все защити, отечество нашего, сам выйдет твоих утверди. Крепость духа и мир спасти, от смерти раны пленения сохрани. Лишенных кровью исцели, сущих дом и веди. Алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. Бедение и печали сущие, надежду благое утешение подаст. Всем же в одни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов дару и блаженную покоение сотвори. Исполни нас, княже, вся веры, надежды и любви, постави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг на другу любовь, обнови в людях твоих, яко заединим усты, единим сердце, исповемыйся тебе, единому Богу, Троице славимому, ты высе заступление, победа и спасение, уповающим на тебя.

Верни оглашенных, помолимся, да Господь помилует их, огласит их словом истины, открытым Евангелие правды, соединит их святей своей соборней и апостольской церкви. Спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Боже, Твоею благодатью. Оглашение главы вашей, Господи,

0: Соглашение изыдите.
1: Соглашение изыдите.
0: Соглашение изыдите.
1: Да никто от оглашенных и лицемерней, паки и паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Паки, миром Господу помолимся. Возвышним мире и спасении душ наших Господу помолимся. Во мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей, соединении всех Господу помолимся. Во святим храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в огонь Господу помолимся. Во избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. И мудрость.

Hallelujah.

0: Бог не столько приблизила людей ко Христу, сколько сыграла на руку их превратным представлениям о том, что же должен принести в этот мир Мессия. Именно здесь причина грусти Спасителя об окаменении человеческих сердец, о глубокой преданности житейским благам, о стойком нежелании подняться над животным уровнем. Из сегодняшнего чтения нам следует сделать очень важный вывод. Далеко не всегда, когда Бог исполняет наши желания, Он их разделяет. И если мы получаем явный ответ свыше на нашу мольбу, это вовсе не следует воспринимать как свидетельство нашей исключительности, праведности и близости к Богу. Просто Господь нас любит и поэтому готов слушать, даже тогда, когда к Нему обращаются Его непослушные дети с чудными и несвоевременными просьбами. Он нас слушает и слышит не потому, что как бы идет у нас на поводу, нет. Совсем вредоносного Он не исполнит. Но Ему необычайно важно, чтобы мы ощущали Его близость, теплоту Его любви, то, что даже если мы не настроены говорить с Ним, Он все равно готов нас слушать. И если мы когда-нибудь вырастем настолько, что перестанем выпрашивать у Него успеха, житейских благ и разрешения текущих проблем, только тогда мы узнаем, что такое настоящая радость молитвы и общения с Ним. Не потому, что нам что-то от Него надо, а просто потому, что с Богом хорошо. Так же хорошо, как радостно и светло маленькому ребенку рядом с любящими родителями, когда и слов никаких не надо, чтобы с благодарностью ощутить это живое дыхание божественной любви.
1: Евангелие дня.

Сегодня, 26 июля, неделя 8 по Пятидесятнице. Память святых отцов шести вселенских соборов. Церковь празднует собор Архангела Гавриила, а также вспоминает святителя Иулиана, епископа Кинаманийского. Церковь созывала собор, когда требовалось разрешить какой-либо спорный богословский вопрос, сформулировать и утвердить тот или иной догмат христианского вероучения. На Вселенские соборы съезжались епископы и представители всех церквей. Постановления, принятые на соборе, записывались в книгу правил. Предшественником Вселенских соборов стал Апостольский собор, созванный в 51 году и отраженный в книге «Деяний святых апостолов». Только соборы обладали даром выносить безусловные, для всех полезные определения в области христианской веры и церковного благочестия в кризисные моменты церковной истории. Кроме догматической деятельности, святые отцы Вселенских соборов вырабатывали правила, которые упорядочивали церковную дисциплину. Церковь никогда не отступает от прежних догматических определений и церковных канонов, выработанных на соборах, и не заменяет их новыми.

0: эфире «Радио Образ».
1: Радиоканал «Радио Образ» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: «И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: „Где ты?“» Эти слова из третьей главы книги «Бытия» можно считать эпиграфом ко всей Библии. Через текст Священного Писания красной нитью проходит мысль о том, как Бог ищет человека.
0: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.
3: Я рад новой встрече с вами. Мы продолжаем чтение книги «Бытия», и сегодня поговорим о происхождении Авраама, библейского патриарха, о котором рассказывается в 11-25 главах книги «Бытия». Ну, всю историю патриарха Авраама сегодня мы рассмотреть не успеем, но, во всяком случае, начальный этап этой замечательной биографии мы начнем рассматривать. Итак, мы остановились с вами на одиннадцатой главе книги «Бытия», на истории о Вавилонской башне. И вот с 10 стиха 11 главы начинается новое родословие потомков Сима, и это родословие восходит к Нахору, Фаре и Аврааму. Собственно, главный герой последующих глав книги «Бытия» — это Авраам, или, как он называется, собственно, в первой половине своей жизни он носит имя Авраама, а имя Авраам с двумя буквами «А» он получит от Бога позднее, но уже, как, собственно, это и принято в библеистике, в библейском богословии, мы будем называть его уже тем именем, который он получил от Бога впоследствии, Авраамом. Хотя, собственно, в этих главах книги «Бытия» он назван еще Авраамом. Ну вот, собственно, это то лицо, которое и будет интересовать нас на протяжении сегодняшней и, наверное, последующей программы. Я не буду зачитывать это родословие, эту генеалогию с 10 по 27 стихи. Она, собственно, строится по тем же принципам, по которым строились генеалогии и других допотопных патриархов. Собственно, указывается имя того или иного человека, затем указывается время его жизни, его возраст, когда у него родился сын, и затем указывается полный возраст его жизни, общее количество лет. Вот по такому принципу идет перечисление этих имен, пока мы не встречаем Нахора, а затем Фару и его сыновей. Вот, собственно, в 27 стихе 11 главы книги «Бытия» и перечисляются члены семьи Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. Вот, собственно, здесь бытописатель, пророк и боговидец Моисей переключает наше внимание на новую семью, о которой будет идти дальнейшее повествование. И повествование, собственно, не только ближайших глав, но и вообще всех оставшихся глав книги «Бытия». Собственно, мы будем говорить об Аврааме и его непосредственных потомках Исааке, Иакове и сыновьях Иакова. Таким образом, библейское повествование вот так вот уменьшается от всеобщего к частному и в итоге сосредотачивается на одном конкретном семействе, семье Авраама. И это не случайно, поскольку вся книга «Бытия», собственно, рассказывает нам о общении конкретных людей с Богом, библейских патриархов, конкретных семей, как, например, семья Ноя. И вот здесь, начиная с 11 главы, речь уже идет о семье Авраама. Уже в книге «Исход» мы увидим, что Бог заключит завет с целым народом. Но вот пока еще на этом первоначальном этапе человеческой истории мы видим, как Бог заключает завет с конкретными лицами или семьями. И вот от семьи Ноя по такой прямой линии, восходящей от его сына Сима, мы переходим к семье Фары и, в частности, к семье Авраама. Вот, собственно, минуя эту генеалогию, это родословие, сразу сосредоточимся на этой семье. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. Здесь сразу перечисляется трое сыновей Фары, и сразу упоминается и сын одного из сыновей Арана, то есть Лота, а в следующих стихах, собственно, подчеркивается, для чего упоминается Лот. «И умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего в Уре Халдейском». То есть этот сын Фары, Аран или Харран, по его имени и местность Месопотамии названа, умер еще при жизни собственного отца Фары, оставив после себя сына Лота. Это персонаж, о котором будет говориться в истории Авраама неоднократно. Авраам и Лот — это дядя и племянник. И, собственно, в последующих главах будет разворачиваться несколько сюжетных линий, которые связывают Авраама и Лота. Так вот, здесь же в 28 стихе есть и упоминание, собственно говоря, места жительства этой семьи, а именно это Ур-Халдейский. Место это совершенно историческое, и остатки древнего Ур-Халдейского в современной Месопотамии на правом берегу Евфрата откопано археологами, и, собственно, по всей видимости, это был столичный город, столица древнего шумерского государства, который имеет очень глубокую историю. Город этот действительно был столичным и был при этом центром идолопоклонства. О том, что здесь совершались такие поклонения различным богам, и в частности почиталась богиня Луны, об этом мы узнаем из других мест Библии. Например, в книге Иисуса Навина говорится как раз о семье Фары, что, собственно, даже сам Фара, который должен был хранить истинное почитание единого Бога, это почитание он должен был перенять у своих предков, которые, в свою очередь, должны были это предание соблюдать еще со времен Моисея. Так вот, даже сам Фара впал в идолопоклонство. В 24 главе книги Иисуса Навина говорится об этом. И, собственно говоря, место это было, конечно, достаточно опасное для того, чтобы в нем могла существовать семья, которая чтила бы единого истинного Бога. Поскольку, несмотря на очень высокую цивилизацию этого шумерского государства, зачатки научных знаний, например, астрономических, математических знаний, которые здесь развивались, тем не менее, эта цивилизация была насквозь пропитана самым грубым идолопоклонством. И вот, собственно, Бог решает вывести, собственно говоря, Авраама из этого места, и сейчас мы об этом прочитаем. «Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски». Здесь говорится о том, что двое сыновей Фары, Авраам и Нахор, взяли себе жен, и, по всей видимости, если говорить о жене Авраама Саре, то, по всей видимости, она приходилась ему либо сводной сестрой, либо племянницей, то есть была взята из этого же рода Фары, и Этот момент будет еще нам очень интересен в следующих главах. Здесь же в 30 стихе сразу говорится о том, что Сара была неплодна и бездетна. Это тоже важное указание, которое подготавливает нас к последующему повествованию. Уже в 16, 17, 18 главах книги «Бытия» мы будем говорить об этом. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую, но, дойдя до Харана, они остановились там». Здесь не объясняются мотивы, почему, собственно, Фара уходит из того места, где он давно живет со своей семьей, может быть, по какому-то божественному откровению, хотя, в принципе, об этом ничего ясно не говорится. Впоследствии мы увидим, что такое откровение Бог дает исключительно Аврааму. И, может быть, именно Авраам и был инициатором такого переселения из языческого Ура Халдейского в Ханаанскую землю. Но, тем не менее, мы видим, что Фара не смог достигнуть цели этого путешествия и не вошел в землю обетованную, в Ханаанскую землю, куда, собственно, двигалось это семейство, и умер в Харане. В 32 стихе об этом прямо и говорится. «И было дней жизни Фары в Харанской земле 205 лет, и умер Фара в Харане». По всей видимости, в связи с тем, что Фара все-таки впал в идолослужение, как об этом говорится в книге Иисуса Навина, ему не суждено было увидеть обетованные земли, и вот он умирает на пути к ней в Харане. В этом месте в Харане остается жить и Нахор, брат Авраама, со своей женой. А что касается Авраама, то он продолжает свой путь на запад. Открывается 12 глава. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Вот здесь очень важный момент. Это, собственно говоря, первое такое откровение Бога Аврааму. Откровение, которое призывает Авраама покинуть свое привычное место жительства и переселиться, в общем-то, пока еще в неизвестную землю, поскольку Господь это место, собственно, еще и не открывает Аврааму. Он как бы должен здесь поверить Богу на слово и последовать просто в том направлении, которое ему Бог укажет. На самом деле переселение в древневосточной культуре было достаточно опасным предприятием, поскольку человек имел полный такой социальный статус, только родившись в той местности, где он, собственно, дальше жил. А если он переселялся, то он очень рисковал и своим положением, и имуществом, и действительно обрекал себя на такой статус беженца, пришлеца в новой земле, даже мог стать чьим-то рабом. И вообще, конечно, это было достаточно рискованное предприятие. Здесь мы фактически сталкиваемся впервые с глубокой верой Авраама. Вообще, Авраам — это во многом образец преданности и доверия Богу. Не случайно Авраама называет Священное Писание отцом всех верующих, поскольку его праведность как раз заключалась в этой безусловной, преданной, глубокой вере в Бога. И вот здесь мы, собственно, в первых стихах 12 главы мы это видим. Он срывается с освоенного места, разрывает все свои, можно сказать, социальные связи, оставляет свое имущество и отправляется по зову своего сердца вот туда, куда указывает ему Господь. И дальше, собственно, с 12 главы начинается очень подробная биография Авраама, которая можно, собственно, вот так, в которую можно внести такую периодизацию на основе тех явлений Божьих, которые Авраам пережил в своей жизни. И об этих явлениях будет говориться еще и в 15, в 17 и 22 главах книги «Бытия». И эти богоявления или откровения Аврааму, они становятся такими, условно говоря, периодами в его биографии, в его жизни. И вот Авраам отправляется в эту местность, он сразу же получает от Бога несколько обещаний в качестве такой награды, которая отнесена в отдаленное будущее. Вот за это послушание и за эту веру Господь преподает благословение Аврааму, в котором заключается несколько смыслов. Во-первых, Бог обещает Аврааму многочисленное потомство. Заметьте, что Авраам уже не молод, и в последующих стихах мы увидим, что он выходит из этой местности в возрасте 75 лет. Его жена также, в общем, не молода и бесплодна, но вот уже одно из первых обещаний, которые Бог дает Аврааму, это обещание многочисленного потомства. Затем дарование благ временных и вечных, награда славы и бессмертия в потомстве и, собственно, то, что личность Авраама станет источником благословения для многих других людей. Конечно, все эти обетования исполнились в потомках Авраама, в богоизбранном народе, а в прообразовательном значении, конечно, и в христианах, которые также считают Авраама своим отцом по вере, безусловно, поскольку Авраам – отец всех верующих, и в этом смысле то, что в нем благословились все народы земные, может указывать исключительно на то, что Господь наш Иисус Христос был потомком Авраама, и, собственно, церковь открыла свои двери для язычников, и в Аврааме таким образом все получили благословение. Далее. «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Вот, собственно, это обещание здесь и дается. И «пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харрана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую». Здесь именно указывается, что взяли они с собой только то имение, которое приобрели в Харране, а именно... А, собственно, то имение, которым они располагали в Уре Халдейском, они там оставили, когда они еще переселились вместе с Фарой. И, опять-таки, это свидетельствует о том, что Авраам бросает все свое, собственно говоря, состояние и наследство своего отца в языческом городе для того, чтобы покинуть его по повелению Божию. Куда они приходят? Приходят они в землю Ханаанскую. Хотя Господь до этого скрывал, собственно, конечную цель путешествия Авраама, однако, тем не менее, понятно, что Авраам двигался на запад, в плодородную палестинскую страну, где в это время жило множество племен, которые были потомками Ханаана. Внука Ноя, сына Хама, вот тот, собственно, человек, который был проклят за грех своего отца, Ханаан, проклятый Ханаан. Мы читали эту историю с вами в связи с тем, что Ной вот так был подвергнут осмеянию своим сыном Хамом, и вот за этот Хамов грех был наказан сын Хама Ханаан. От него распространилось множество народов, которые заняли плодородную палестинскую землю, и эта земля обещана была впоследствии Аврааму и его потомкам. Именно в эту землю Господь и ведет Авраама. «И пошел Авраам по земле сей, по долине ее, до места Сихема, до Дубравы Муре. В этой земле тогда жили хананеи». Здесь указываются места, которые в Библии затем встречаются неоднократно. Например, Сихем, одна из точек, так сказать, перемещение Авраама по Палестине. Сихем впоследствии сделался столицей Самарии. Это место посещалось и Господом Иисусом Христом. В его время этот город назывался Сихарь. Сейчас эта местность тоже существует. Это небольшое селение Наблус. Таким образом, все названия, с которыми мы сталкиваемся в связи с историей об Аврааме, они имеют свое почти даже, так сказать, современное отражение. каких-то населенных пунктов или мест уже сейчас нет, а некоторые остались. Дубрава Муре или Мамре, как она называется в 13 главе книги «Бытия», предполагается, что это большая территория, большая роща, которая впоследствии станет таким постоянным местопребыванием Авраама в Палестине. «И явился Господь Аврааму и сказал ему: потомству твоему отдам я землю сию. И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему». Вот здесь впервые говорится о явлении Бога человеку в послепотопный период времени. Мы не знаем, каким образом Господь явился Аврааму. Для этого в Библии есть множество образов. Но, тем не менее, здесь речь идет о том, что Авраам имел какое-то общение с Богом в этом месте. И для того, чтобы это место отметить, поскольку оно стало священным в связи с этим богоявлением, Авраам создает там жертвенник Господу. Строит он алтарь для того, чтобы принести Богу, несомненно, какое-то благодарение, ну вот за те обещания, прежде всего обещания потомства, которые Бог дает Аврааму. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вефеля и поставил шатер свой так, чтобы от него Вефель был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа, явившегося ему. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. Здесь рассказывается о том, как, собственно, Авраам далее кочует по Палестине, указываются главнейшие остановки этого путешествия. Фактически, в целом, мы видим то, что от оседлого образа жизни, который Авраам имел в Уре Халдейском вместе со своим отцом и со своими братьями, он переходит к кочевому образу жизни. И образ жизни кочевника, конечно, был сопряжен со множеством опасностей, и о таких злоключениях Авраама мы будем читать с вами и в 13, и в 14 главах книги «Бытия». Вот, собственно, еще одно место, Вефель, который тоже оказывается таким местом священным, и здесь вот впервые упоминается и эта местность. Здесь же тоже Господь создает жертвенник Господу для того, чтобы вот так выражать свое истинное богопочитание об устройстве таких алтарей единого Бога. Отправляется, как говорит 9 стих, Авраам к югу, то есть, собственно, в Аравийскую пустыню, поскольку кочевой образ жизни предполагал, что стада должны были постоянно перемещаться в поисках пищи, в поисках пастбищ. Невозможно было осесть на каком-либо месте. Вот, собственно, Авраам переходит к этому кочевому образу жизни. И вот первое искушение, которое Авраама настигает сразу же по переселении в Ханаанскую землю. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Голод вынуждает Авраама и его семью переместиться в Египет, в плодородную Нильскую долину. Собственно, племена, северные племена в таких критических случаях, в случае голода, всегда перемещались в Египет, и эта история повторится в связи с голодом во времена патриарха Иакова и его 12 сыновей, которые будут вынуждены переселиться в Египет из-за страшного голода в Ханаанской земле. И вот здесь мы видим то же самое злоключение. Авраам спускается в Египет. Это означает только то, что долина, Нильская долина, Египетская долина, находилась, конечно, ниже уровня моря, чем Аравийская степь. Этим и объясняется выражение «сошел в Египет», то есть спустился как бы ниже относительно уровня моря. Мы знаем, что Палестина имеет очень большие перепады относительно уровня моря. Иерусалим находится выше уровня Мирового океана, примерно там на 700-800 метров, а буквально в 40 километрах от Иерусалима Мертвое море находится на отметке минус 400 метров. То есть перепады высот, географических высот на этой территории были такими очень большими. ними. И вот здесь, собственно, даже в этих простых словах книги «Бытия» указывается эта особенность местной географии. «Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом». Сразу же здесь стоит сделать остановку. Действительно, какой-то уговор между Авраамом и Сарой был, по всей видимости, сделан еще и ранее, перед самым выходом из Ура Халдейского. Впоследствии, в 20 главе книги «Бытия», мы на это обратим внимание. Авраам перед этим путешествием вступает в специальный такой уговор со своей жене, со своей женой. «Я знаю, что ты женщина прекрасной видом». Саре в это время было уже 65 лет, но так как она прожила в два раза больше, собственно, она находилась еще в середине своей жизни, поэтому действительно могла сохранять молодость и красоту, но она была еще и бесплотной, не рожавшей женщиной, что тоже, может быть, здесь является каким-то фактором вот этой красоты. И, собственно, что это за уговор? «И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых». Действительно, Авраам очень хорошо представляет себе обычаи и нравы египетской страны. Когда женщина, особенно если она была привлекательной, она просто забиралась в гарем каким-то сильным и властным человеком, а муж этой женщины убивался. И вот, собственно, Авраам для того, чтобы избежать этой участи при переселении в Египет, договаривается с Сарой следующим образом. «Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя и дабы жива была душа моя через тебя». Вот, собственно, этот уговор должен защитить Авраама. Он просит Сару, чтобы она называлась не женой, а сестрой, и таким образом Авраам надеется сохранить себе жизнь в этой непростой, вражеской, можно сказать, недружелюбной атмосфере египетских обычаев и нравов. Здесь, конечно, можно усмотреть некоторое лукавство со стороны Авраама, но, тем не менее, никакого буквального обмана в его словах не было, потому что слово «сестра» в древнееврейском означает любая родственница женского пола, а Сара, в общем-то, и приходилась либо сводной сестрой Аврааму, либо племянницей, поэтому, собственно, никакого прямого обмана не было в этом. Можно, конечно, увидеть в этих словах и малодушие определенного рода, и боязнь Авраама идти в Египет, но, тем не менее, вот, например, Иоанн Златоуст, наоборот, усматривает во всей этой истории такой высокий образец супружеской любви и верности, взаимовыручки двух супругов. Итак, дорогие друзья, первая половина нашей программы сейчас подошла к концу. Мы прервемся на новости, после чего продолжим нашу беседу.
0: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: эфире «Радио Образ».
1: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
2: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: Итак, дорогие друзья, продолжаем чтение 12 главы книги Бытия. «И было, когда пришел Авраам в Египет, и египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее по фараону, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради ее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды». Итак, действительно, на Сару обратили внимание в Египте, и, по всей видимости, она была и принята при дворе фараона, и таким образом сам Авраам был спасен, его жизнь была сохранена, поскольку вот этот уговор между Авраамом и Сарой как раз, так сказать, действовал в этот момент. Никто не знал, что они на самом деле муж и жена. «Но Господь, как мы читаем в следующем 17 стихе, поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову». Какими и именно ударами и, собственно, каким наказанием был поражен фараон и его дом, неизвестно, но эта же история в 20 главе книги Бытия повторится и с другим царем Авимелехом, который был наказан бесплодием, и, собственно, весь дом его. По всей видимости, может быть, и здесь последовало какое-то наказание. Это наказание стало причиной того, что фараон понял, что покусился на чужую жену, и призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказала мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал: она сестра моя, и я взял было ее себе в жену? И теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». Вот это указание, что я было взял ее себе в жены, можно из этого заключить, что Сара все-таки сохранила свою супружескую чистоту, когда жила при дворе фараона, пока еще только, скажем так, для испытания. «И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что было у него, и Лот с ним». Итак, вот, собственно, это новое искушение заканчивается полной победой праведника. Авраам возвращается из Египта полным победителем, как, собственно, об этом говорит святитель Иоанн Златоуст. «Все, кто видел, как он прежде, побуждаемый голодом, шел в Египет со страхом и трепетом, а теперь возвращался оттуда с такой славой, обилием и богатством, познавали из этого силу Божией о нем промышления». Так пишет Златоуст. Далее 13 глава. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним, на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом». Здесь впервые, кстати, в Библии мы встречаем наименование драгоценностей, драгоценных металлов. По всей видимости, Авраам мог познакомиться с этими драгоценностями в Египте, где они были уже предметом торговли, обмена, и, по всей видимости, могли иметь форму каких-то слитков, пластинок или колец. «И продолжал он переходы свои от юга до Вефеля, до места, где прежде был шатер его между Вефелем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Господне». Мы видим, что Авраам возвращается тем же самым путем, с теми же самыми остановками, по которым он уже передвигался. И здесь же Авраам, дойдя до Вефеля, где он утвердил некогда алтарь истинному Богу, опять совершает жертву хвалы и благодарения за благополучный исход своего опасного путешествия в Египет. «И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. мы видим, что не только Авраам разбогател во время этого путешествия, но и его племянник Лот. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, чтобы имущество их было, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. Вот, собственно, богатство это оказывается предметом разделения. Об этом пишет святитель Иоанн Златоуст. Как, посмотри, говорит Златоуст, как избыток богатства тотчас становится причиной разделения, производит разрыв, нарушает согласие, расторгает узы родства. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова, и Хананеи, и Ферезеи жили тогда в той земле. Итак, этот разлад, эта распри начинается снизу от пастухов и восходит, собственно, к самим собственникам этого владения, к Аврааму и Лоту. И для того, чтобы это не привело к вражде и какой-то междоусобице, Авраам проявляет высокую мудрость. В 8 стихе читаем об этом. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». Действительно, может быть, Лот уже даже и поддался вот этому, этой провокации, скажем так, и уже посеял в своем сердце дух разделения и вот этого разрыва со своим дядей. Но Авраам проявляет глубокую мудрость, благородство и, собственно, показывает, что нельзя терять эту связь, это родство по крови, поскольку оба они находятся в совершенно враждебной и чуждой в отношении культуры и веры атмосфере. И Авраам далее продолжает. «Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Действительно, Авраам предлагает своему племяннику сделать выбор, найти себе место для поселения со своими слугами, рабами, со своим скотом. Авраам же пойдет другой дорогой для того, чтобы не создавать своему племяннику конкуренции и сохранить семейный мир. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Итак, Лот выбирает себе цветущую Иорданскую долину, которая вся орошалась водой и была действительно таким прекрасным оазисом в этой засушливой местности. А что же касается Авраама, то в 12 стихе читаем об этом. «Он стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома». Таким образом, Авраам продолжает свой кочевой образ жизни, он кочует по западной части Ханаанской земли, а Лот переходит к оседлому образу жизни и поселяется, как мы впоследствии увидим, в Содоме, то есть избирает своим постоянным пребыванием город. А таких городов было множество в Иорданской долине. И надо сказать, что эти города были и, с одной стороны, на высоком уровне развития цивилизации, но эта же самая цивилизованность привела их к глубокому развращению этих жителей. Об этом читаем в следующем стихе. «Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом». Не только жители города Содома, но и других городов, в частности Гоморры, превзошли, конечно, в своем нравственном падении все то, что, наверное, имело место еще в человеческой истории. Конечно, вот, собственно, этот самый содомский грех, о котором впоследствии мы узнаем из Библии, свидетельствует о глубоком нравственном падении и о том разврате, который стал таким признаком, скажем так, этой местности, этой земли. И, собственно, здесь же показано в этом стихе, что жители были не только грешны, но и злы. И все это свидетельствует о глубоком нравственном падении. Вот Лот избирает себе эту среду обитания и в каком-то смысле исключает себя из тех обетований, которые были даны Аврааму. Читаем дальше. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился, и сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу». Вот это указание, что Лот отделился от Авраама, в каком-то смысле показывает, что Лот избрал себе вот такой мирской образ жизни, скажем так, образ жизни городской. Это ассоциировалось с комфортом, но в том числе и с нравственной распущенностью в то время. «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомство твоему навеки». Вот опять Господь подтверждает свои обетования, которые даны были Аврааму. Земля эта все-таки будет, несмотря на то, что сейчас вот так Авраам выбрал себе не самое удачное место для жизни, он продолжает этот кочевой уклад, достаточно трудный и рискованный, но тем не менее Бог поддерживает его в этой ситуации. Авраам проявил мудрость, Авраам проявил смирение, в том числе перед своим собственным племянником, которому разрешил первому сделать выбор. И вот Господь показывает, что вся эта земля будет принадлежать потомству твоему навеки. «И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет». Казалось бы, Авраам все еще не имеет детей, и Сара, его жена, бесплодна. Но, тем не менее, вот это божественное обетование укрепляет Авраама в этот период его жизни. Казалось бы, он кочевник, скиталец перед Господом, но Господь постоянно поддерживает его этим обетованием о будущем потомстве. «Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее и потомству твоему навсегда». И «двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». Вот это Дубрава Мамре становится таким местом постоянного пребывания Авраама в Хевроне. Хеврон — это место, где впоследствии Авраам и другие праотцы будут похоронены. Место священное для Ветхого Завета. Здесь, собственно, Авраам и поселяется в этой Дубраве, и в каком-то смысле отчасти заканчивается его кочевой образ жизни. После этого начинается 14 глава, которая открывается историей с 1 примерно по 12 стихи, историей войны местных племен в Ханаане и в Месопотамии. Действительно, можно сказать, что вся эта земля была, как мы уже сказали, заселена множеством племен, и все эти племена имели своих собственных царей или политических вождей. И сейчас, за неимением времени, я просто своими словами перескажу сюжет этих первых, скажем так, 12 стихов 14 главы книги «Бытия». Здесь мы читаем в 14 главе о том, что часть племен находилась в состоянии подданничества у царя Салимского, у царя Эламского, простите, и, собственно, однажды эти самые народности, эти племена отказались платить дань, и Эламский царь пришел для того, чтобы подавить бунт этих мятежников, и в результате этой такой межплеменной войны были в том числе и цари Содомский и Гоморский были обращены в бегство, и в том числе в результате этого был пленен Лот, племянник Авраама, который жил в Содоме. Он был угнан в плен, и Аврааму сообщили об этом неприятном известии. И взяли Лота, племянника Авраама, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. Итак, в каком-то смысле слова пленение Лота можно расценивать и как наказание за то, что он выбрал такое неприятное соседство в Содоме с людьми, имеющими глубокую нравственную распущенность. Но, тем не менее, Авраам отправляется на выручку своего племянника. И пошел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амморьянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамова. Авраам здесь называется евреем, поскольку он был потомок Евера, внука Симова, и, собственно, этот эпитет впоследствии применяется и к патриарху Иосифу в 39 главе книги Бытия. Авраам, услышав, что Лот, сродник его, взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дадана. Итак, мы видим, что Авраам вооружает своих домочадцев, то есть рабов, которые родились в его доме, поскольку это были наиболее верные и надежные люди, числом 318. И цифра эта не случайно указана, поскольку это совсем небольшой отряд войска. Но, тем не менее, он преследует этих неприятелей и нападает на них ночью. И, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Хавы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество и Лота, сродника своему, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Вот так, собственно, Авраам спасает своего племянника, в том числе его имущество и все его состояние, а по возвращении встречает царя Салимского Мелхиседека. Это очень интересный, примечательный момент 14.

0: и экзегетов...
1: Жена моего слова. Зала суда Ларису под подписку о невыезде отпустили домой. Ехать к мужу не хватило духу. Да и зачем? Она там такая, теперь не нужна. И, как оказалось, не нужна и Славику. Она вернулась в ту квартиру, которую снимала. Навела порядок, выстирала шторы. Кухонную полку повесить без мужской помощи не смогла. Поставила ее прямо на стол, и так сгодится. Казалось, она уже претерпелась к боли. Но только казалось. Ей сказали, что 8 лет дадут вряд ли. Немного скостят, но ведь и 6 — вечность. Это же целых 6 зим, 6 весен, всего по 6. Это сколько ж ей будет, когда она освободится? Господи, почти 40. Куда она тогда без семьи, без работы? Особенно ее пугало 2 слова. Строгого режима. Она представляла, что 6 или больше лет будет сидеть в стылой камере с тараканами, давиться тюремной баландой, терпеть изощренное издевательство сокамерниц. Только не это. Лариса осунулась, подурнела. Она смотрела из окошка квартиры вниз, затравленно и воровато. Больше смерти она боялась приближения суда. Время шло.
2: Продолжение следует.

Вечная мудрость. Колеблется во мне вера в Тебя, Господи. Падает во мне любовь к людям, даже к родным моим. Их непрерывные просьбы о помощи, их забвение о том, как много уже сделано для них, возбуждают между нами взаимные неудовольствия. Но более их виноват я. Виноват, что у меня есть средства помочь им, а помогаю неохотно. Виноват, что помогаю не по чистому христианскому побуждению, а по самолюбию, по желанию благодарности, похвалы. Прости меня, Господи. Смягчи мое сердце и научи меня смотреть не за тем, как ко мне люди относятся, а за тем, как я к людям отношусь. И если они относятся враждебно, внуши мне, Господи, платить им любовью и добром и молиться о них. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Исповедный листок.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Взгляд патриарха.
3: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
2: Мысли на каждый день года. Мой дед был истинным исповедником веры. У меня не было необходимости искать какой-то особый путь к Богу и церкви, поскольку Господь благословил мне появиться на свет и воспитываться в семье с твердыми православными устоями. Священниками были и мой отец, и мой дед. Причем отец принял священный сан раньше, чем дед. А дед был настоящим исповедником веры и провел многие годы в тюрьмах, лагерях и ссылках. Он как-то подсчитал, и оказалось, что за его плечами было 47 тюрем и 7 ссылок. Дед был механиком и машинистом на железной дороге Москва-Казань. Он хорошо зарабатывал и много жертвовал на христианские святыни на Афоне и в Иерусалиме. Несколько лет назад я был на Афоне и в синодиках одного из монастырей нашел имена всех своих родных, которых монахи до сих пор поминают как благодетелей. Мой дед был очень мужественный и сильный человек. Он воспитал 7 родных детей и 1 сироту. И, несмотря на это, добровольно пошел на мученические испытания и суровые лишения. Открыто выступал против закрытия храмов во времена атеистических гонений. Интервью областному журналу «Смоленск», 2006 год.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

о вечной жизни. День за днем дневник православного священника. 26 июля. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Какая великая награда ожидает любящих Господа? Ожидает их то, что наш слабый человеческий разум постичь даже не может. И какое необъятное будущее открывается перед нами этими словами. Чувствуется в них то, чего объяснить мы не можем, потому что тот чудный мир, который ожидает нас за гробом, не может даже представиться нашему воображению, пока мы на земле. Многие страшатся смерти, боясь неизвестности, и пытаются проникнуть в эту тайну, которую Господь не пожелал нам открыть. Но неужели нам недостаточно Его святого слова? Неужели недовольно нам знать, что там, в этой стране света, будет полное блаженство для верующих? И как не понять, что это блаженство слишком велико и чудно, чтобы мы могли вместить его теперь? Здесь нас еще окружают сумерки. Мы бы не могли вынести нашими телесными очами того великого света, точно так же, как и слабый, ограниченный наш ум не может вместить того, что откроется душе нашей при переходе в жизнь вечную. Все наше внутреннее чувство говорит нам о вечной жизни, о вечной любви, о вечной правде. И все наше существо должно проникнуться убеждением, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Послание к Римлянам, глава 8, стих 18.

0: Пора читать.
1: Протоиерей Павел Гумеров. Мы вместе. Семейная жизнь. Советы священника. Книга православного священника – это живой разговор, диалог с реальными людьми об их реальных проблемах. В нее включены вопросы, которые задавали отцу Павлу в письмах его читатели, прихожане и другие люди, которые просили помощи и совета в сложной семейной ситуации. Эпиграфом к этой книге могло бы стать наставление Амвросия Оптинского: «Когда у мужа с женою лад, то не нужен им будет и клад». Вот несколько правил счастливой семейной жизни от автора, протоиерея Павла Гумерова. Для мужчины единственный способ показать, кто в доме хозяин, – начать совершать мужские поступки. Если жена уважает мужа, он, как глава семьи, становится уважаемым человеком в глазах всех людей. Без конфликтов совсем не обойтись. Поэтому задача супругов – договориться и найти решение. Супругам очень полезно в минуты напряжения в отношениях вспоминать светлые, добрые события в их жизни. Протоиерей Павел Гумеров описывает, какие могут быть ситуации в семейной жизни, а потом дает совет. Каждый человек, вступающий в брак, должен представлять себе, что будет с ним или с его любимой не только сейчас, но и через год, через два, когда родятся дети, когда что-то случится. Если ты действительно любишь своего избранника или избранницу и готов к трудностям, тогда Бог в помощь. В конце книги «Мы вместе. Семейная жизнь. Советы священника» читатель найдет беседы отца Павла с православными семейными психологами, которые проводились в рамках проекта «Семейная школа». Эти беседы также составлены в вопросно-ответной форме, а значит, они соответствуют жанру этого сборника.

0: Пора читать.
1: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Вековая мудрость в одной строке.
2: В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня на знание русских пословиц и поговорок вас проверяют Анастасия Шохина
4: и Владимир Ганин. В пословицах и поговорках отражен народный ум, народная правда, мудрые суждения о жизни и людях. Сегодня мы поговорим о тех пословицах и поговорках, которые посвящены семье, значимости семьи для каждого человека, об уважении между всеми членами семьи и доброте семейных отношений. Пословицы и поговорки знакомы человеку еще с самого детства. Именно эти малые жанры фольклора играли и играют большую роль в семьях. Они воспитывают подрастающее поколение, органично вплетаясь в повседневную жизнь.
3: Семья является неотъемлемой частью жизни человека. Семья с первых мгновений жизни рядом с каждым из нас. Это дом, это отец и мать, бабушка и дедушка, сестры, братья. Членов семьи объединяет забота друг о друге, взаимопомощь и поддержка. Недаром народная мудрость гласит: «Человек без семьи, что дерево без плодов». Вся семья вместе, так и душа на месте. Семья сильна, когда над ней крыша одна. В семье родные люди любят друг друга, уважают, понимают и всегда готовы помочь, что бы ни случилось.
4: А самое большое счастье в жизни любой семьи – это появление ребенка. Дети, как говорят, цветы жизни. Они занимают, ну, самое главное место в жизни человека, поэтому им посвящено много пословиц и поговорок. В кратких и внешне простых пословицах о детях содержится очень глубокий смысл. Семья без детей – что фонарь без свечки. Один сын – не сын. Два сына – полсына. Три сына – сын. Мальчик родился на подмогу, а девочка – на потеху.
3: И еще: не красна изба пирогами, а красна едоками. У кого дети, у того счастье. Дети, что цветы, уход любят. Дочерьми красуются, сыновьями в почете живут.
4: Особо почитались на Руси многодетные семьи. Об этом говорит пословица: «Дети – благодать Божия». А также в пословицах говорится о том, как быстро растут маленькие дети. У ребят, что у зайчат, по два зуба. Растет, как пшеничное тесто на опаре.
3: «Изба детьми весела», – говорил русский народ. И с этой пословицей напрямую связана наша сегодняшняя пословица, которую мы приготовили для вас. Я произнесу первую часть, а ваша задача, дорогие радиослушатели, вспомнить вторую.
4: Ну, а поскольку пословицы наши посвящены семье и родственным связям, предлагаем угадывать пословицу всем вместе, всей семьей. И интересно, кто быстрее догадается: дети, родители, бабушки, дедушки. Вот сейчас и проверим.
3: Итак, зачитываю первую часть пословицы. «Полна хата детей».
4: Даем несколько секунд. Дети. Дети являются не только продолжением рода, но и продолжением всего духовного, внутреннего состояния, духа семьи, нравственных начал, присущих семье. В энциклопедии семейной жизни, домашних обычаев, традиций русского хозяйствования «Домострои», книги, написанные священником Сильвестром во времена Ивана Грозного, помещено послание и наставление отца сыну. В нем, в частности, говорится о той ответственности, которую несет глава семьи. «Глава семейства должен не о себе одном заботиться, поучает отец сына, но и о жене, и о детях своих, и обо всех остальных, до самого последнего домочадца, ибо все мы связаны единою верою в Бога. И с добрым таким прилежанием неси любовь всем».
3: семейные традиции –

0: Это от Бога.
1: Но никак не кроткому и смиренному.
2: А Владимир, значит, не побоялся насмешек?
1: Он тоже очень долго не мог решиться на такой ответственный шаг.
3: Почему?
1: Потому что стать христианином – это значит изменить всю свою жизнь, следовать за Христом, соблюдать Его заповеди. И Владимир это понимал.
3: А он что, не хотел их соблюдать?
1: Ну, князь жил в свое удовольствие.
2: То есть любил всякие развлечения, пиры, да?
1: Увы, не только это. Он был коварным и жестоким правителем. Совершил множество страшных злодеяний. Позже он сам о себе скажет: «Аки зверь бях, много зла творях». То есть был как зверь.
2: И творил много зла, понятно.
1: Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
3: Несчастье? Какое?
1: Война.
3: На князя Владимира кто-то напал?
1: Нет, он напал на Византию, осадил город Херсонес.
2: Так, доктор, я уже запутался. Как эта война и осада какого-то города может помочь с крещением?
1: А вот давайте посмотрим.
2: Давайте! О, Алтайка как раз косточку догрыз и готов к подвигам. Давай, тащи свой чудесный ошейник.
3: Путешествие, возможно, реальность. Вперед! Ура!
1: Взялись за поводок?
2: Да, и закрыли глаза.
3: Ой, какие красивые кораблики. Я такие где-то уже видела.
1: В одном из путешествий, когда мы говорили про покров Божьей Матери.
2: Это не кораблики, это ладьи.
3: Все равно, плавают же. Носы у них загнуты, весла торчат во все стороны. И гребцы так ловко гребут. Раз, два, раз, два. А паруса красные-красные, как огонь.
2: Это чьи ладьи, Михаил Гаврилович, наши? И вообще, где мы?
1: Мы в 988 году. Под стенами города Херсонеса. В русских летописях его называли Корсунь. Сейчас это часть Севастополя. А в ладьях действительно наши воины. А вон, видите, на носу первой ладьи?
2: Вот тот молодой, с черной бородой?
1: Ты, Фома, прям стихами заговорил. Да, это сам князь Владимир.
2: Ого!
3: Я сразу так и подумала. У него плащ самый красивый. И шлем на солнце сверкает, как золотой.
2: К берегу подплыли.
4: Приготовьтесь к штурму!
2: Ого! На ладьях сразу вырос целый лес из копий. А воины, которые впереди стоят, прикрывают всех щитами, видите? Ну, сейчас начнется!
3: А ты рад!
4: Вперед, мои воины! На штурм Корсуни!
1: Так, давайте скорее отойдем в сторону.
2: Как лихо они выпрыгивают на берег! И бегом к стенам крепости.
3: А стены такие крепкие, их просто так не одолеешь.
2: Ага, и высоченные.
3: На воинов оттуда дождь из стрел полился. Скорее бежим.
5: Мамочки!
2: Вера, стой, стой.
1: Вера, Вера, назад, сюда, в укрытие. Алтай, догоняй же ее, тяни назад. Ой, ну разве так можно?
2: Правда, ну куда ты понеслась-то? Прямо к воротам.
3: Это я с перепугу. Они как начали все стрелять. Но я, куда глаза глядят?
1: Пусть они тогда, твои глаза, вот сюда поглядят. Видишь, перевернутая ладья? Полезай-ка под нее. Там и нам места хватит.
3: Ага, сейчас. Ой, здесь хорошо. И не так страшно. И все видно. Только мокро.
1: Ничего, переживем.
2: А здорово в городе сопротивляются.
3: Да. Нашим не подобраться.
2: Давай их поддержим. Вперед!
5: Вперед! Ура!
2: На штурм!
6: Давай лестницу!
7: Закрепляй внизу!
1: Держим! Полезайте! Мы за вами!
7: Осторожно!
4: Прижмись к стене! Ближе!
6: Не удержать!
3: Наши как муравьи облепили стены крепости.
2: Но им сложно. Не за что вообще зацепиться. Да еще под обстрелом.
3: Воины падают со стен.
2: Подходят новые отряды. Тоже карабкаются и...
3: Ничего не получается! Неприступная какая-то крепость!
1: Да, крепостная стена в Херсонесе была сложена на совесть.
2: Все, атаку отбили.
3: Да, возвращаются, несут раненых.
2: Смотрите, а вон Владимир идет, сердитый такой. Не получилось взять город с налета. О, он приказал палатки ставить.
8: Эй! Помоги донести Гостомысла.
9: Здорово его задело.
10: Стрелы так и сыпались.
11: Да, злая крепость.
12: Ну и что?

0: Отродясь, таких не видал.
1: Ничего, ничего. Посмотрим еще, кто кого.
2: Что они теперь будут делать, дядя Миша?
3: Ясно что. Осаждать город, пока жители не сдадутся.
2: А они сдадутся?
3: И все-таки, доктор, я не понимаю, зачем князю Владимиру этот Херсонес?
4: А давайте вернемся домой и там поговорим. Так, Алтаю водички, а нам чайник подогрею. Мы даже чаю толком попить не успели, сразу отправились в путешествие. Вот, а к чаю возьмите еще свежей мяты.
3: Спасибо, и давайте печенье откроем, а?
4: Обязательно.
3: Так что там с этим Херсонесом, Михаил Гаврилович? Ну, с Корсуни, то есть.
4: А с ней такая история. Город входил в состав Восточной Римской империи.
3: А, это что, в Византии, что ли?
4: Молодец, верно. Так ее стали называть в эпоху Возрождения. Так вот, у Владимира с императорами был договор. Он помогает им войском, а они отдают ему в жены свою сестру, принцессу Анну.
2: Принцессу? Это уже интересно.
3: Опять за свое.
4: Владимир помог Византии, как и обещал, но Анну так в жены и не получил.
2: Почему?
4: Братья не хотели выдавать свою сестру за язычника. Владимир же медлил с крещением.
3: А, ну значит, ему было проще пойти войной, чтобы заставить их выполнять свои условия, да?
2: И он в результате взял город?
4: Осада была долгой. Воины князя создавали насыпи и по ним пытались забраться на стены. Но горожане делали подкопы и уносили насыпанную землю.
3: Так так можно бесконечно продолжать эту осаду.
4: Точно. И вот когда Владимир уже не знал, что ему делать. Ну, если вы утолили жажду, то мы можем на это и посмотреть.
2: Давайте, а печеньку я с собой возьму.
3: Да, видно, что время прошло. Палатки вокруг крепости уже обтрепались от ветра и дождя. А воины такие уставшие.
2: Смотри, смотри, вон князь Владимир. Ходит около шатра туда-сюда. Мурится, думает. Ой, что это? Даже испугаться не успела.
3: Ничего себе! Стрела просвистела над ухом и прямо в дерево. Чуть в князя не попала.
2: Вытаскивает ее из дерева. Смотри, Фома, к ней что-то прикреплено.
3: Точно, записка какая-то.
5: Перекопай и перекрой воду. Идет она по трубам из колодцев, которые за тобою с востока.
3: Ух ты! У них что, проник в город шпион? Классный способ отправлять донесения.
4: Нет, эту записку написал местный житель. Его звали Анастас.
3: Тогда что же получается? Он предал своих?
4: Есть предположение, что он получил внушение свыше.
2: А почему?
5: Господи! Если сбудется это, крещусь.
4: Слышишь? Вот тебе и ответ.
3: Короче, я так понял. Владимир и не крестился, и Анну не получил, и город не взял. Тогда Господь его через этого Анастаса как бы подтолкнул в правильную сторону, да?
4: А что, хорошее объяснение, мне нравится.
2: Смотрите, Владимир отдает распоряжение воинам.
3: А не хватает у кого что есть, кирки, лопаты. Ну, теперь пойдет дело.
4: Да, жители Херсонеса, оставшись без воды, сдались на милость победителя.
3: И Владимир крестился.
2: И получил в жены свою принцессу.
3: Ну кто о чем? А Верочка опять о своем.
2: Ну и что?
3: Доктор, а что это вы улыбаетесь? Разве не так было?
4: Ну, честно говоря, не совсем.
2: Ну вот.
4: Терпение. Теперь давайте перенесемся еще вперед. И наконец-то вместе с Владимиром попадем в город.
2: И красотища! Да, Фома? Смотри, как тут все здорово!
3: Ничего так! Основательно построено!
2: А дома все с колоннами и лестницы широкие! Интересно, сколько вон в той ступенек? Давай кто быстрее вверх пробежит!
3: Да я тебя в два счета! Куда? Я еще не сказал на старт внимания!
2: Догоняй, догоняй!
6: Алтай, ты-то куда? Хе,
4: молодежь!
3: О, ну и кто быстрее?
2: Подумаешь, ты просто прыгал через ступеньку. А у меня ноги маленькие, и меня дяденька чуть не сшиб.
3: Да ты сама его чуть не сшибла. Ну правда, Михаил Гаврилович, куда это все так спешат, а?
6: Еле вас догнал. Туда же, куда и мы, на центральную площадь.
2: А что там?
6: Сейчас увидишь, мы как раз подходим.
3: О, вижу, князь Владимир, такой гордый. Сразу видно, победитель.
2: А рядом с ним это принцесса Анна, да? Ой, какая она красивая. Понятно, почему князь Владимир так хотел на ней жениться.
6: Да, принцесса была не только родовита, богата, но и красива. А еще она была умна и прекрасно образована. Многие добивались ее руки.
2: Дядя Миша, а я вот вижу, что она посматривает на князя. Но почему-то с такой грустью. Он ей что, не нравится?
6: Да нет. Князь был могучим воином, влиятельным правителем. Многие девушки были бы счастливы стать его женой.
3: Но она, значит, нет.
6: Ну, Анне было важнее всего, чтобы князь был одной с ней верой. Когда братья уговорили ее отправиться в Херсонес, она с грустью сказала им: «Иду как в плен. Лучше бы мне здесь умереть».
2: О, что там? Что там за шум?
3: О, это князь вскочил и по сторонам оглядывается.
2: Шарит руками в воздухе.
3: Мечется, налетает на своих дружинников.
2: Ой, чуть не упал.
3: Его пытаются поддержать, смотрите. Он как будто с ума сошел.
2: Ага, и так и кидается из стороны в сторону.
5: Что это? Что? Где все? Почему так темно? Анна! Анна!
7: Я здесь. Что с тобой, князь?
5: Не вижу. Ничего не вижу. В глазах черно. Где люди?
7: Держи мою руку. Вот она. Осторожно. Поддержите его, помогите.
3: Доктор, он что, ослеп?
2: Ну из-за чего?
6: Господь решил вразумить его.
3: Погодите, это что-то знакомое. Вер, помнишь, мы где-то с этим встречались?
6: Молодец, вспоминай.
2: Я вспомнила, я апостол Павел.
3: Точно, он же был этим, ну как-то, гонителем христиан. Его еще сначала звали Савл.
6: Верно, и на пути в Дамаск он услышал голос Христа.
2: И после этого ослеп.
6: А прозрел?
3: Через 3 дня, когда крестился. Ну все, Владимиру точно пора креститься.
6: Слушайте, о чем они говорят.
5: Анна, Анна, какое несчастье. Я был молодым и сильным, а теперь беспомощен, как старик. Что же мне делать?
7: Крестись, князь.
5: Креститься?
7: Да, Бог тебя направляет. Прошу тебя, подчинись Его воле.
3: О, какой огромный храм! Прямо дух захватывает.
2: Все стены расписаны, и хор поет так красиво.
3: А куда это мы переместились, Михаил Гаврилович?
6: Сейчас все поймете. Давайте пройдем вперед.
3: А вон, вижу, видишь, Вер, Вер, смотри.
2: Там, где люди столпились?
3: Да, слуги князя, я их запомнил. А еще священники, церковнослужители.
2: Держат крест, свечи, покрывало. Значит, и князь там, его крестят, да?
6: Именно так.
2: Ой, как здорово!
3: Да тихо ты, не шуми.
2: Как здорово!
6: Видите, вон он, возле купели.
3: Его держат под руки, он ничего не видит.
2: Ведут купели,
3: окунают.
8: Крещается раб Божий Василий. Во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь.
5: Вижу! Я вижу! Слава тебе, Господи! Благодарю тебя! Я прозрел! Прозрел духовно и телесно! Я познал истинного Бога!
2: Ура! Прозрел!
3: Прозрел!
2: Как у него лицо сияет!
3: А вон, смотри, Анна!
2: Убежала в храм и плачет, только уже от счастья!
3: Крестится, благодарит Бога! И Владимир с ней.
2: Она на него с такой любовью смотрит. Теперь они поженятся. Ой, как я рада!
3: Ох, эти девчонки. Михаил Гаврилович, значит, он стал Василием?
6: Да, такое имя ему дали при крещении. Его назвали в честь святого Василия Великого.
3: Василий Великий? Это про которого вы нам на Новый год рассказывали?
2: И который у греков как Дед Мороз?
4: Именно он.
2: Дядя Миша.
4: Да, Верочка.
2: Мама, конечно, сейчас будет смеяться, но можно мы на свадьбу хоть немножечко посмотрим?
3: Да пожалуйста. Мне эта Анна даже понравилась. Я заметила, что ей было жалко Владимира, когда он ослеп.
2: Ура! Спасибо! Дядя Миша, перемещаемся? Они, кстати, где поженились?
4: А вот смотрите.
3: Тоже здесь, в Херсонесе.
2: Ой, церковь полна народа. Не пройти.
4: Фома, возьми Веру за руку, а? Пройдемте вот тут, сбоку.
3: Ага, Вер, вставай сюда, тут хорошо видно.
2: Ой, как красиво! Анна в нарядном платье.
3: У Владимира тоже классный плащ.
2: Ага, весь расшитый.
3: А что над ними держат? На корону похоже.
4: Это брачные венцы.
3: А, ясно. Владимир и Анна их целуют. Ну, то есть к ним прикладываются, да?
2: Дядя Миша, а теперь они что делают?
3: Пьют по очереди из чаши.
4: Это значит, что у них теперь общая жизнь.
2: Анна так и сияет.
3: А Владимир все время на нее посматривает. О, видела?
2: Ага, и она на него.
3: Точно.
4: А сейчас посмотрите. Священник соединил их руки и обводит вокруг аналоя.
2: Теперь они навсегда вместе.
3: Все, закончилось. Идут, улыбаются друг другу.
2: Они и правда счастливы.
3: Из храма выходят. О, здесь народу еще больше.
2: А люди их поздравляют, они машут всем.
4: Ну что, Верочка, теперь твоя душенька довольна?
2: Еще как довольна, дядя Миша. Но у меня есть вопрос.
4: У тебя вопрос? Это интересно. Но думаю, что вопросы мы можем и дома обсудить за чашкой чая, правда?
3: Согласен. Сейчас только Алтая вернем. Он тут носится в толпе. Алтай, сюда!
2: Алтаюшка, мы хотим домой.
4: Ну, Вера, давай свой вопрос. Только чаю вам подолью. Вот.
2: Ага, спасибо. Дядя Миша, а почему они все-таки здесь сыграли свадьбу, а не дома у князя, ну, не в Киеве?
4: Владимиру нужно было некоторое время оставаться в Херсонесе, чтобы изучить основы христианской веры.
2: А, поняла. Он же хотел и свой народ крестить. А для этого надо много-много знать о вере, чтобы другим о ней рассказывать, как апостолы.
4: Это ты очень точно заметила, Верочка. Ты просто умница. Ведь именно поэтому впоследствии святого Владимира назовут равноапостольным.
2: Слышал, Фомушка? Я умница, я умница. Понял? Умница.
3: Да слышал, слышал. Так, и что, значит, после этого они уже отправились домой?
4: Да, это было торжественное шествие. Перед повозкой князя и княгини несли ковчеги со святынями. По дороге служили молебны и рассказывали людям о вере.
2: Они что, тогда самого Киева шли?
3: Ну что, мне нравится. Это как будто само христианство в Россию, ну, на Русь, то есть, шло.
4: Отлично сказано, Фома.
3: Слышала? Вот так. Доктор, ну хорошо, вот Владимир крестился.
4: И с ним часть его дружины.
3: А дальше?
2: А давайте лучше на само крещение посмотрим.
4: Согласен с Верой. Ну что, перемещаемся в Киев?
2: Да, да, да, мы готовы.
3: О, а где все? Мы что, не в тот день попали?
4: Не спеши, давай осмотримся.
3: А что здесь осматривать? Только речка. С одной стороны низкий берег, с другой высокий. А дальше вон там, смотрите, видите, город виден.
2: А эта речка и есть Днепр?
4: Нет, это его приток. Называется Почайна.
3: Ха, интересное название. Только сейчас, наверное, совсем рано. Вон, над городом только солнце встает.
2: И холодно. Я пока в сторонке попрыгаю с Алтайкой, чтобы согреться, ладно?
4: Конечно, только далеко не уходи.
3: Нет, правда, Михаил Гаврилович, прямо вот все-все придут, весь город.
4: Обязательно. Накануне князь велел объявить по всему городу: если кто не придет креститься, станет для него, Владимира, как враг.
2: Ой, как строго.
3: Да, но я его понимаю. Я помню, вот нас на литературе никак не могли заставить читать одну повесть. Пока двойками не пригрозили, никто не начал.
4: И что потом?
3: А потом всем эта повесть очень понравилась. И все были довольны, что ее прочитали. И даже благодарили учительницу.
2: Смотрите, смотрите, идут, вижу. Вон из городских ворот выходят люди.
3: Да, точно, сюда направляется. О, впереди князь Владимир с княгиней Анной.
2: И с ними много священников.
4: Кстати, обратите внимание на священника, который идет рядом с князем. Это Анастас.
3: О, тот самый, который пустил стрелу с запиской.
4: Да, именно он. Князь приблизил его к себе и сделал своим духовным отцом.
3: Как интересно.
4: Ну, не будем отвлекаться.
2: Уже столько людей пришло на берег. И новые все подходят и подходят. Даже земли не видно от реки до города. Только люди.
3: Ага, тихонько переговариваются, ждут.
2: Волнуются, наверное.
3: Вер, ты слышишь?
9: Ой, не знаю, зачем мы здесь? Боюсь я.
5: Не бойся, жена. Князь сам крестился и дружина крестил. Не верю, что это будет плохо для нас.
3: Мама, давай пойдем домой.
9: Подожди, солнышко, все будет хорошо.
8: Встречал я христиан. По добрым законам жил.
3: Сколько их, Михаил Гаврилович?
4: Многие тысячи, весь Киев.
2: Священники вышли вперед.
3: Теперь совсем тихо стало. Даже птицы замолчали.
2: Все смотрят на князя. Он кивнул священникам.
3: И они расходятся в разные стороны.
4: Сразу в нескольких местах начинают совершать таинство крещения.
2: Голоса священников как будто перекликаются.
3: А те, которые стояли ближе к воде, спускаются к реке.
5: Иди за мной, Доброслава. Поверим князю.
2: Немного боятся, но лица у них торжественные.
4: Давайте отойдем, чтобы им не мешать.
2: Женщина несет на руках ребенка.
9: Господи, прими меня и моего сына.
3: Старика ведут под руки, смотрите.
8: Ой, да будь что будет.
2: Смотри, Фома, а вон брат с сестрой прям как мы с тобой, даже похожи.
3: Ага, а недалеко от них, видишь, молодой парень и девушка.
5: Пойдем, бери руку.
2: Входят в воду.
3: А вон бабушка совсем старенькая, уже не может идти.
2: Дяденька, наверное, сын, взял ее на руки. А она улыбается.
3: Еще люди за ними, еще. Ого, те первые окунаются с головой. И спешат на берег потом.
5: Ой, слава богу, как будто камень с души упал.
9: Ой, как легко, как хорошо.
2: И тут же следующие идут в воду.
3: Уже солнце поднялось высоко, жарко.
2: А людей становится все больше и больше.
3: Кажется, сейчас речка из берегов выйдет.
2: Все опускаются на колени.
4: Князь поднимает руки к небу и молится за свой народ.
5: Боже, сотворивший небо и землю, позаботься об этих новых людях. Дай им познать тебя, истинного Бога, как познали христианские страны. Утверди в них истинную веру, и мне помоги, Господи, бороться с врагом, да в надежде на тебя и твое царство преодолею козни его.
2: Ой, я, наверное, сегодня не засну. Столько впечатлений, да, Фома?
3: Да, очень-очень здорово. Даже возвращаться оттуда не хотелось. Но у меня...
4: Что, Фома, вопросы? Я ждал.
2: И у меня. Чур, я первая. Дядя Миша, про какого врага говорил князь, когда молился?
4: Про дьявола, конечно. Вечного врага рода человеческого.
3: А вот я хотел спросить. Вот вы говорили о том, что князю нужно было измениться после крещения. Но он и правда изменился.
2: Да, стал добрым, честным и этим смиренным.
3: Но это все как бы для него самого, а для других. Он сделал что-то для людей. Ну, кроме крещения.
4: И очень много. Во-первых, отменил смертную казнь. Часто миловал преступников.
3: О, все, наверное, удивлялись.
2: Ага, и спрашивали, почему он их не казнит.
4: Да, а он отвечал: не казню, греха боюсь.
2: А еще вы говорили, что он очень любил всякие пиры и развлечения.
4: Пиры остались, но только они стали другими.
3: Какими другими?
4: Давайте лучше посмотрим. Алтай,

0: Тут и на гуслях,
1: и на свирелях играют,
0: а кто-то уже в пляс пошел.
1: Другие угощаются.
2: Во главе стола князь Владимир с княгиней Анной.
0: За столами, за столами-то смотри, Вер.
1: Ой, там не всякие знатные бояре. Там все очень бедно одеты и худенькие такие.
0: Ага, кто это, дядь Миша?
2: Теперь князь Владимир устраивает пиры после праздничных церковных служб и созывает к себе за стол нищих, больных, голодных, словом, всех, кто нуждается.
1: А жена-то его как довольна. Слышишь, Фома, что она ему говорит?
3: Родной мой князюшка, красносолнышко, не нарадуюсь на тебя.
4: Спасибо, милая, спасибо, душа моя. Так легко на сердце, так радостно.
1: Ой, как же они любят друг друга.
2: Княгиня Анна была верной спутницей и помощницей князя. Он всегда с ней советовался в трудных вопросах.
1: У них, наверное, были детки.
2: Были, и сейчас мы им молимся так же, как их великому отцу. Это святые князья Борис и Глеб.
0: Ого, кто сюда идет, вот это да! Я таких воинов только в кино видел. Какие же они мощные!
1: А это кто такие?
0: Богатыри, верно, настоящие. Ну, прям как из былин. А вот этот первый наверняка Илья Муромец, да, доктор?
2: Верно. А помоложе, который идет за ним, Алеша Попович.
1: А третий, я знаю, знаю, Добрыня Никитич.
5: Здравствуйте, гости дорогие. Разделите с нами трапезу.
3: Добро пожаловать к нашему столу.
2: Ну, а нам пора домой.
0: Сколько же он всего сделал! Как сам изменился и других изменил. Молодец!
2: Да, Фома, люди, по примеру князя Владимира, учились не мстить, не обижать, старались быть милосердными, чистыми сердцем.
0: А ведь сколько храмов нужно было построить? Их же почти не было.
2: Конечно! А при храмах школы, чтобы дети учились читать, писать и считать, изучали языки, церковное пение, иконопись.
1: Правильно его назвали, красносолнышко. Всех он согревал, всем помогал.
0: Да.
1: Спасибо, дядя Миша, и за интересный рассказ, и за принцессу Анну.
0: Спасибо, Михаил Гаврилович, за путешествие.
2: Да и вам, ребята, за хорошую компанию и интересные вопросы.
0: Да, вопросов у нас хоть отбавляй.
1: Будем копить к следующему разу.
2: Обязательно. Жду. Приходите.
1: Придем. До свидания, дядя Миша. До свидания, Алтайка.
0: До свидания.
2: Пока, мои дорогие. До встречи, друзья.
6: В гостях засиделись. Конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
7: Порою вопросы важнее, чем ответы, пусть жизнь нам ответит сама.
8: О дальнем, о вечном,
9: о личном и сердечном,
10: о жизни, о вере,
11: о мире бесконечном
7: мы будем беседовать вновь.
6: С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
7: и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
12: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Азбука братьев наших меньших.
2: И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Книга Бытия.
3: Буква Д. Дегу.
4: Дегу – разумный грызун.
5: Хе, тогда я тоже дегу. Я ведь разумный, и погрызть вкусные сухарики или семечки я тоже люблю.
4: Давай серьезно. Наш дегу обитает в Южной Америке на склонах Анд. И у ученых этот зверек вызывает огромный интерес.
5: И чем же так отличился дегу?
4: Эти грызуны умеют раскладывать предметы в порядке убывания размеров.
5: Ничего себе! Не всякий малыш научится это делать быстро и без ошибок. Может, им туда детские пирамидки завести? Пусть развлекаются.
4: А еще, если нужно добыть себе еду из сложно доступного места, дегу используют посторонние предметы.
5: Как обезьянки, что ли? Ничего себе грызуны!
4: А еще, даже если этот зверек находится в темной комнате не одни сутки, он все равно точно знает утро, день, вечер или ночь на улице. И все делает вовремя. Вовремя спит, вовремя кушает или умывается.
5: А вот этого качества и мне бы немного. Я обязательно куда-нибудь да опоздаю. А как выглядят эти дегу? Они малюсенькие, наверное.
4: В длину этот зверек достигает 25-30 сантиметров и похож на хомячка, но с длинным хвостиком. Живут дегу в природе группами. Они роют норки и создают под землей целые лабиринты.
5: Это потому, что им темнота нипочем. Они, значит, не только во времени, но и в пространстве в темноте прекрасно себя чувствуют.
4: А еще они очень интересно общаются между собой. Ученые насчитали 15 уникальных звуков, с помощью которых дегу понимают друг друга.
5: Тогда можно сказать, что они еще и разговорчивые ребята. Эх, я бы завел себя такого дома.
4: Иногда их заводят дома в качестве домашних животных. Но содержать этого зверька непросто. Нужно обязательно узнать, какую клетку приобрести для дегу и как о нем заботиться, если хочешь взять его домой.
5: Может, тогда и не брать? Пусть бегает на свободе со своими друзьями. А вы как думаете, ребята?
6: В программе принимали участие ученики театрального отделения Школы искусств номер 9 имени Улы.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Монах Варнава, Санин. Святая Русь. Исполняет Василиса Безнина.
2: Здравствуй, Русь, седые дали, плуг и меч, копье и серп, край надежды и печали, стон дубов и слезы верб. Все твои озера святы, все ручьи твои чисты, вкус полыни, запах мяты, и кресты, кресты, кресты. Все тут мило, от березы до высоких облаков, то ли розы, то ли слезы на стогах твоих веков. Край родной, твои дубравы, нивы, села, города, память подвигов и славы, войн, молитв, любви, труда. Сколько бед прошло над Русью, посчитать я не берусь, только низко поклонюсь я и промолвлю: здравствуй, Русь!

В колесе скучает белка, ей не жарко, не тепло. Ну-ка, белка, не робей-ка, удирай-ка свое дупло.

лес. Снится лес. Хомячка, зверька смешного, под защиту я беру. Пусть гуляет в поле снова, пусть бежит в свою нору.

0: снится лес.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Золотая коллекция. Литературная классика детям.
3: Евгений Пермяк. Рассказы. Надежный человек. На первой парте в первом классе сидел сын отважного летчика-испытателя

0: А у вас такой тоненький, звонкий голос, что представляешь совершенно юную девушку, а ведь передо мной сидит такая прекрасная дама. Даже не знаю, вот как вас охарактеризовать, а как бы вы сама себя представили?
1: На самом деле я простая русская женщина, которая всегда в своей жизни пыталась найти самое главное – любовь. Не сразу пришло это ко мне, потому что в детстве я очень рано начала работать, трудиться. Это частный дом, это огород, это грядки, это
0: вода,
1: то вода, то уголь. Да, воду из колодца мы еще носили из колодца. Я даже были
0: коромысла.
1: Да, да. Это... Сейчас, конечно, что это рассказывать нашим детям, они удивятся и не поймут, что вообще такое было, если они даже считают, что из сотовых телефонов, как без них можно было жить. Но трудности в детстве, да, быстрое взросление, насколько я поняла, два отца, который один от нас ушел, второй как бы очень любил выпить, которых сейчас уже, конечно, нет, но я все-таки научилась им быть благодарным за то, что они были в моей жизни. Потому что эти трудности привели меня к Богу. Потому что в 15 лет я сама захотела прийти в храм. И я приходила в храм, когда был один дедушка, много-много бабушек, и совершенно не было молодежи. Но именно там я для себя находила утешение, потому что я искренне пыталась найти то,
0: чего вам не хватало в жизни?
1: Что мне не хватало, да. Я пыталась понять, почему в жизни ты получаешь оплеухи. За что? Вроде бы ты добрый человек, ты еще ничего никому плохого не сделал, ты ребенок, ты еще только встаешь на ножки, ты еще пытаешься эту жизнь понять, осознать. Это сейчас я понимаю, что эти уроки жизни должны были быть, и не надо их бояться. Не надо бояться получать эти уроки, потому что если мы не будем эти уроки получать, то мы не будем расти, не будет роста.
0: Наталья, а вот вы говорите, что вот это чудо, озарение творческое произошло с вами в 55 лет.
1: Да.
0: А получается, до этого возраста вы жили обычной жизнью, как все женщины, да? Работа, дом, дети, внуки.
1: Да, суета-сует.
0: Суета-сует. По профессии вы швея еще умеете шить, шили раньше.
1: Первое образование портной женского легкого платья.
0: А вот что? Что же вот это за чудо в 55 лет? Что произошло в тот день?
1: Мне просто подарили абонемент в музыкальную школу. Мне ничего не оставалось, как выбрать три урока. Вернее, это 6 уроков было. Я выбрала 3 урока гитары, 3 урока вокала. Пошла в музыкальную школу. Мне было очень стыдно. Я стеснялась саму себя. Я не понимала, ну, думаю, надо попробовать хотя бы. И представляете себе так, тебе 55, стучится, да, выход на пенсию. Ты приходишь в музыкальную школу, где детки с бантиками, мальчики в бабочках. И ты такая взрослая тетя, да, и у тебя такое, знаете, как-то недоумение. Ты вроде пошла, потому что надо использовать абонемент, но еще не понимала, зачем это нужно. Через 3 урока гитары первый педагог Катя Мураева, за что я очень благодарна, она меня сразу с 3 аккордов научила играть изгиб гитары желтой. Я решила, что гитарой заниматься я не буду, мне это неинтересно, потому что это пальцы, это больно, это отсутствие красивых ногтей, давайте так между нами девочками говоря. Но, тем не менее, у меня за месяц получилось 4 песни. И приходила мелодия вместе со словами, с музыкой, и я приходила, Катя, у меня песня получилась, Катя, у меня песня получилась. И она помогала мне записывать их на аккорды, ставить на гитару. И вот таким образом я поняла, что, в общем-то, гитару бросать нельзя. Поэтому сейчас пытаюсь, занимаюсь, стараюсь.
0: Вот вы часто называете свои песни добрыми. И что значит для вас служить через добрую песню? Мы же сейчас раскрываем главу служения, да? Служение вашей жизни через песни, через стихи, через какие-то другие добродетели.

0: Дело все в том, что сейчас я и своему внуку, и своей дочери, и всем, с кем я общаюсь, всегда говорю, что добрые дела делать выгодно. Потому что добрые дела, любые добрые поступки тебе обязательно вернутся добром. Ну, закон бумеранга никто не отменял. Что посеешь, то и пожнешь. Ребята, надо это понимать. Я, наверное, сейчас я объясню, почему ко мне стали приходить песни с такой смысловой нагрузкой, какой-то иметь философскую такую тематику, да, где проецируется любовь, добро, вера, да, надежда, потому что это те важные аспекты, которые нам по жизни необходимы, потому что без веры и надежды, и любви жить невозможно. Это три основы, которые и, наверное, в совокупе выдаются нам любовью, да, потому что не может быть любви без веры, да, не может быть любви без надежды, не может быть любви без такого что-то светлого. И я, наверное, лет с 30, вот в 15 я пришла в церковь, с 30 лет я начала анализировать свою жизнь. Что в ней так, что не так, как я поступаю, как правильно, что неправильно, какие выводы я делаю. Я начала очень много лопатить книг. Очень много книг. И из этих книг я понимала, что трудности в жизни – это тот факт, который, ну, все испытывают. Это нормально, надо их принимать. То есть есть момент смирения, потому что без смирения мы не сможем принять любые какие-то ситуации в жизни, которые нам не нравятся. Не буду говорить, может быть, слово «трудности», потому что я стала анализировать, что мы слушаем, что мы читаем, что мы поем, потому что в нашей голове откладывается то, что мы через себя пропускаем. И, может быть, поэтому и стали песни приходить те, которые имеют эту тематику, потому что я все-таки считаю, что это промысел Божий. Это свыше мне поданы вот эти все...
1: Таланты?
0: Таланты, слово такое, таланты, наверное, это тоже промысел Божий. Я уверена в том, что талант – это промысел Божий. И ни в коем разе я не присваиваю себе божественную благодать как мое собственное изобретение. Нет. Это промысел Божий.
1: И вдруг вот этот абонемент в музыкальную школу, куда вы ходили вместе с ребятами молодыми, вот этот диссонанс, комплекс был у вас внутри.
0: Да.
1: Я вроде уже такая великовозрастная женщина и дети.
0: Да, да. И я задавала вопрос, зачем. И, в принципе, я просто начала искать плюсы. Да. А распевки полезны? Полезны. Дышать правильно полезно? Полезно. Для легких полезно? Полезно. Для эмоций полезно? Полезно. Я нашла очень много плюсов, и я потихонечку все вот эти комплексы начала убирать. И убрала их уже окончательно тогда, когда стала ходить по фестивалям. Потому что выйти с микрофоном на публику – это очень страшно. Это дрожат коленки, трясется микрофон, это дрожит голос. Да, за 7 лет я это преодолела. Теперь я выхожу на публику с радостью. Мне очень нравятся мои бабушки, которым я пою песни, и авторские, и не только авторские. Я получаю громадную радость от того, что я могу этой радостью поделиться с людьми. Причем в основном это люди, которые уже такого возраста, которым нужно внимание, возможно, больше даже, чем детям. И всегда задавала вопрос. Ну вот деткам мы сейчас, слава богу, уделяем очень много внимания. Да, это и православные школы, это и много кружков и прочее. А где же мы? Те, которые
1: люди
0: возрасте,
1: серебряного возраста, да.
0: Да, где же мы? А почему про нас забывают? И сейчас я вижу ту тенденцию, когда все-таки обратили внимание и на наше поколение, и на наш возраст, и на самом деле мы очень многое можем дать и новому поколению, да? Потому что вот это слово «мудрый возраст» мне очень нравится.
1: Сегодня будем слушать ваши песни, в каждой главе они будут звучать. Но сейчас наша глава, о которой мы должны поговорить, глава «Уныние».
2: Уныние.
1: Вот батюшка Серафим говорил, что от уныния спасает смиренно мудрее сердце. Христианская добродетель, которая заключается в том, чтобы во всем полагаться на Бога и чувствовать себя Его творением. Занятие добрым и полезным делом. Если уныние вызвано праздностью, нужно найти занятие, работать, молиться, читать священное писание или творение святых отцов. Наталья, а что вот вас спасало от уныния, и что вас в уныние повергало в вашей жизни? Я же знаю, что период был такой.
0: Да практически, давайте уж будем честными, откровенными, да, потому что мы здесь откровенный разговор затеяли. Наверное, уныние сейчас иногда приходит, несмотря на то, что есть песни, творчество. Это, наверное, та составляющая, которая все-таки, ну давайте так говорить, если все время быть в праздности, то мы не будем оценивать эту праздность. Поэтому иногда нам нужно поразмышлять, поунывать, что-то проанализировать. Уныние в жизни, да. Где-то проблемы с работой, где-то проблемы с детьми. Это есть у всех, да. Где-то есть даже проблемы со своими родителями. У меня, например, выросла с человеком, которого, ну, царство небесное обоим моим отцам, но это было непросто. Я в 15 лет вообще хотела уйти из дома, и поэтому мое раннее замужество оправдывается тем, что я... Было невыносимо находиться дома. Это была такая грусть, печаль. Вот поэтому я и прибежала в храм. И сейчас я очень благодарна тем, кто подпорствовал этому. И я прибежала в храм в 15 лет. Я очень благодарна, потому что это меня спасло, это выручило меня, потому что нужно было куда-то преклонить свою голову. Уныние, даже ведь по Божьему грех унывать. Поэтому, конечно, выручали меня и книги. Потому что, прочитав Джейн Эйр, я понимала, как ей было тяжело. Просмотрев фильм тот же, прочитав книгу про блокаду Ленинграда, я понимала, что то, что пережили там люди, это, не дай бог, никому это еще пережить, но они выстояли, город выстоял. И ты, сравнивая трудности кого-то либо со своими, понимаешь, насколько ты, ну, грех унывать, будем так говорить, грех жаловаться. Я каждое утро читаю молитву. Живые помощи. Это у меня просто как Отче наш. Отче наш я знаю наизусть. Живые помощи, Богородицу знаю наизусть. Я иду каждое утро, я благословляю день. Я благословляю не только себя и своих близких, я благословляю этот мир, я благословляю эту вселенную. И вот таким образом, проговаривая самой себе, да мир-то прекрасен, да оглянитесь вы, люди, ведь жизнь так коротка и быстротечна, но полюбите этот день, полюбите эту погоду, полюбите этот мир. Вот находить радость в самой себе, это, наверное... Ну, как сказать, наверное, самое главное вот это, что должно быть в человеке.
1: Это работа над собой.
0: Да, это работа над собой, это кропотливая, которая, в принципе, за определенный период времени входит в привычку. Сначала ты не понимаешь, зачем это делаешь, да? Потом, когда ты каждый день это делаешь, вот как каждый день зарядка, чтобы
1: тело... Вот привычка, говорят, вырабатывается в течение 2 недель. Вот главное продержаться вот эти 2 недели, заставлять себя, заставлять, например,
0: да?
1: Читать
0: да.
1: каждое утро молитву.
0: Да, да.
1: А потом это уже действительно легко, на автомате происходит.
0: Да,
1: и
0: да.
1: ты без этого уже не можешь.
0: Книгу 15 минут в день, языки 15 минут в день, почитать 15 минут в день. Причем у нас очень много. Я даже сейчас, вот моя мечта, самое главное, наверное, это прочтение книг, потому что я понимаю, сколько я еще ничего не прочитала. Очень много. Не буду перечислять авторов, их очень много. И я понимаю, что жизни не хватит, чтобы все это прочитать, но очень хочется.
1: А вот, Наталья, была ли в вашей жизни история не праздная, а грустная, после чего родились стихи, а потом песня?
0: У меня есть путеводная звезда песни, которая родилась после смерти снохи моей подруги. Эта песня «Все становится неважным». Вот она родилась после смерти, после ковида моей парикмахерши, когда позвонила ей и сказали, что запись отменяется. Когда я вспомнила, я часто вспоминаю образ этой Дианки с благодарностью, потому что я как раз с радостью к ней ходила, и когда я видела человека в золоте, в бриллиантах, такую статную, красивую, с длинными до попы волосами черными, и я понимаю, что иногда порой, когда мы хотим богатства в виде денег, там, да, драгоценностей, а настолько это все не имеет значения на самом деле. Все становится неважным, сочинялось год с припева, но это единственная песня, которая сочинялась долго, и она была именно уже имела смысловую нагрузку вот эту печальную, но философскую.
1: Вот песня «Неважно», она натолкнула вас вот на такие размышления. Сейчас мы ее обязательно послушаем. Эта песня прозвучит в исполнении Натальи Киселевой и Егора Черкасова. Ну и потом продолжим разговор.

0: Промчался шумный день под стук лихих колес.
1: Наталья Киселева, автор и исполнительница песен, героиня программы «Верую сегодня». Наталья, а что для вас играет главную роль вот в песне, слова или музыка?
2: Мелодия красивая, это всегда приятно слуху. Но для меня смысл песни играет огромное значение. И из своей жизни, из практики я встречала разных людей. Я рассылала свои песни послушать, потому что мне было важно мнение других людей. И буквально сталкивалась с разным мнением. Например, вот одна Татьяна, она говорит, ну, мне не важно, какая там слова, я просто слушаю музыку, и человек не внедряется. А буквально поговорив недавно с одним довольно-таки молодым, ну, лет 40 мужчиной, который сказал, а мне важно, какие слова в песне. И говорит, если мне слова в душу не ложатся, я ее не слушаю. Поэтому, наверное, когда песня сочетает в себе и красивую, и смысловую, и добрую нагрузку в виде слов, и красивую мелодию, а красивая мелодия, конечно же, есть у нас такие замечательные аранжировщики, это Юрий Долотов и Альберт Апревский с Юрием Безениным, которые помогали записывать песни, то за что им тоже очень благодарны. Вообще, хотела бы сегодня выразить благодарность многим тем людям, которые участвовали в том, чтобы вот это у нас вот было сейчас, и была эта передача.
1: После того, как вы стали писать стихи, как стали появляться песни, вы же это как бы делаете, да, не просто для себя, вы же понимаете, что они могут кому-то помочь, этой песне, кому-то, ну, не знаю, спасти жизнь или как-то ее просто, ну, осветлить, что ли, в какой-то период. Приходила такая обратная связь?
2: Да, конечно. Да, конечно, потому что я считаю, что творчество, правильное творчество, оно лечит. Оно лечит душу. Оно помогает человеку. Буквально недавно я смотрела интервью какой-то знаменитой, по-моему, певицы или актрисы, по-моему, даже той же Веры Алентовой, которая, сыграв роль вот, «В Москве слезам не верит», потом давала интервью и сказала, что ей приходили письма, и одна женщина сказала, что вот благодаря тому, что я посмотрела ваш фильм, я решила продолжать жить. И вот если наше творчество, я не буду говорить только о себе, потому что у нас очень много творческих людей в Нижегородской области, настолько богато творческими личностями, с которыми я сейчас сталкиваюсь на постоянных вот творческих встречах, то я считаю, что да, если мы поможем человеку выйти из трудной ситуации, да, осознать, что он... Это единственный, да, вот такой пришел в этот мир, да, единственный, что и все в его руках, есть такая песня, у меня «Все в твоих руках» называется, да, и что он очень многое может на самом деле сам, что он творец, он создан творцом, только пусть он об этом задумается, пусть он поймет, какой он, как сказать, пришел в этот мир, вот он чистый такой, да, белый лист, и вот чем он его, этот лист, вот чем он этот сосуд наполнит, да.
1: Наталья Киселева в программе «Верую сегодня». И мы переходим к главе «Терпение».
3: Терпение.
1: Господь говорит, терпением вашим спасайте души ваши. Вот как терпение связано с духовным спасением? Вы нашли для себя ответ на этот вопрос?
2: Ну, очень даже много таких старых поговорок. У меня бабушка с 1908 года, Фокина Клавдия Васильевна, которая научила меня большой-большой мудрости. Это человек, который 8 лет остался сиротой, который вышел замуж, потому что показали на нее пальцем. Это человек, от которого я ни разу не слышала слова про болячки. Это такой пример терпения и смирения, что, вот, наверное, я просто вот анализирую ситуацию, сколько пережили наши прабабушки и бабушки. Да? Я считаю, что мы в таком сейчас шоколаде находимся по сравнению с ними. Да? Те, которые пережили практически революцию, войну и так далее, да, и голод. И бабушка всегда говорила, дочка, пускай будут дорого, но продукты будут. А вот когда ты приходишь в магазин, на деньги ты ничего не можешь купить, и когда у тебя есть дети, которых надо прокормить, и слава богу, что тогда были коровы, кто сейчас хочет держать корову, да? Вот, поэтому на примере своей бабушки вот это такой пример терпения. Я хочу сказать, что терпение и труд все перетрут. И чтобы преодолеть вот этот барьер, вот перейти из момента вот этой сложной ситуации, потому что терпение нужно применять, когда ситуация сложная. Хотя, другой вопрос, если вы рисуете, нужно терпение. Если вы занимаетесь спортом, нужно терпение. Если вы
1: воспитываете капризного ребенка,
2: нужно терпение. Оно нужно везде. Нужно везде.
1: И даже выучить молитву. Вот,
2: да,
1: ну никак не запоминается.
2: Да, да.
1: Учишь, учишь, учишь, да. И никак ты не можешь запомнить. Нужно терпение? Обязательно.
2: Нужно.
1: Вот как терпение проявляется в любви? Как вы думаете, почему апостол Павел называет его первым признаком любви? Любовь долготерпит.
2: Ну, потому что любовь, когда приходит, как есть такая песня, «Жить без любви гораздо проще, но как на свете без любви прожить», да? И все мы этой любви хотим. Ведь настоящая любовь – это труд. А что такое труд? Труд тоже идет через терпение. Чтобы прийти к чему-то светлому, да, нужно терпение, нужно вот этот момент претерпевания какой-то ситуации, которая, возможно, тебя не устраивает сейчас, да.
1: Ну вот вы вот терпели, да, я так понимаю, что первый брак у вас был слишком ранний, 18
2: да,
1: лет.
2: Да, да.
1: А потом долгий период как бы поиска одиночества,
2: да, да.
1: И, наконец, награда за терпение.
2: Да.
1: Да? Вы встретили свою любовь в 60, то есть, получается, достаточно большой промежуток
2: да.
1: жизни.
2: Да.
1: Вот в этот период, когда кажется, что все, жизнь пройдена,
2: да,
1: уже ничего не будет.
2: Да.
1: Вы
2: да.
1: же не знали, что это будет? Хорошо говорить, когда уже хэппи-энд, все замечательно.
2: Не знала.
1: И вот как вы тогда? Были ли моменты сильного отчаяния?
2: Конечно, были. Конечно, были. И был тот опыт, который, в принципе, не нравился. И этот опыт тоже, наверное, надо было пройти для сравнения, чтобы оценить по достоинству того человека, который пришел в твою жизнь. И, наверное, даже этот человек, который пришел в мою жизнь, даже гораздо больше, я, наверное, о таком и мечтать не могла, потому что я даже не верила, что такое бывает. Да, я была немножко так обескуражена, да. А в принципе, правильно вы, Ирина, говорите, я где-то к 55 годам поставила на себе крест, как на женщине, которая может любить. Поэтому я полностью отдавалась детям, дочери, зятю, внуку. Ну, у меня еще маме 80 лет. И я просто решила посвятить себя жизнь служению своим родным и близким. То есть, ну, да. Идешь травку покосить, морковку посажать, какие-то такие дела, занимаешь себя чем-то таким, чтобы занять вот эту нишу. Хорошо, что пришло творчество. Оно меня стало... Смотрите, я могу поделить свою жизнь до творчества и от начала творчества. Я считаю, что моя жизнь от творчества началась новая, совершенно новая моя жизнь, которая указала мне уже более светлый путь. Но я считаю, что это нисколько не отменяет работу над собой, над прошлыми ошибками, да? Потому что все равно они есть и будут. Давайте даже говорить про веру. Соблюдение постов, посещение храмов, да, святых мест. Все равно это надо взять на вооружение и тоже этому отдавать себя саму.
1: Наталья, вот у вас есть песня «Бабушкина молитва», которая заканчивается словами. Кому Бог счастье в сердце изливает, не мучает, не лжет, не убивает, забитый тщеславием и ложью, пусть все сердца очистит счастьем Божиим. Это ваше напутствие внуку, молодому поколению. Вообще, как родилась эта песня?
2: Эта песня родилась... Это стихи Виктора Ляпина.
1: Вашего спутника.
2: Да, да, это стихи Виктора Ляпина, который меня благословил вот на сочинение песен. Нужны стихи наших поэтов, поэтому сейчас у меня вот на стихи Виктора Ляпина 9 песен, Миши Садовского 2 песни, Нина Помеловой 5 песен, Ирина Филипповой 5 песен, Евгений Супрута песни, Евгений Овсянников песни, Эльвира Куклиной 2 песни. Это он благословил меня на сочинение песен и на стихи авторов, потому что раньше у меня мелодия приходила с словами, как бы слова и мелодия как бы от себя самой, а потом уже вот на стихи. И он прочитал 1 августа в прошлом году стихотворение в музее Сахарова, а на 2 августа у меня родилась песня, мы ее записали.
1: Вот сейчас мы ее и послушаем. «Бабушкина молитва» в главе «Терпение». И наша будет следующая глава «Милосердие».

0: Милосердие.
1: Наталья, вот милосердие в христианстве – это не просто порыв или разовый поступок, а состояние души и постоянная добродетель, объединяющая в себе любовь, смирение, прощение, жертвенность, сострадание и терпение. Оно направлено на служение ближнему ради Бога, а не ради похвалы и благодарности. Вот сейчас надо, мы с вами поговорим о милосердии. Ваши песни вот душевные, чистые, простые, понятные. Они доходят до сердца и помогают людям. Бывает ли, что слушатели пишут вам: «Ваша песня спасла меня, помогла мне». Я уже спрашивала, но вот здесь хотелось бы немножко шире посмотреть на эту тему милосердия в песнях.
2: Слова такие, что вот даже бывает до слез пробивает человека, а слезами тоже очищается душа, да, потому что это иногда просто вот мы держим себя в таком вот, да, вот теле, таком вот напряжении, а расслабиться, чтобы вот получить вот эту как бы такой вот положительные эмоции, чтобы очиститься, да, вот.
1: Ну, песни молитвы, песни исповеди некие, вот, да, все равно хочется выговориться.
2: Конечно, да, обязательно.
1: У вас же такие вот простые стихи, понятные все, ну, как бы вот для нас, для всех, они, наверное, найдут отклик во всех сердцах.
2: Я в это верю. В это верю. Это у меня было, конечно, не сразу вот так у меня возникло, потому что сочинительство моих песен вообще-то было спонтанное такое дело, да, и давайте уж так быть честными, я буду сразу говорить, почему, зачем и для чего. Я 3 года не записывала песни. Потому что я не знала, нужны ли они кому-то будут. Это потом уже мне стали на пути появляться люди, говорят: ты делай, ты записывай, раз пришло, обязательно. И я, преодолев вот эти какие-то свои страхи, что ли, я стала это делать. И только вот по исходу, вот по истечении 7 лет, я поняла, что все, что сделано, было не напрасным. То есть это, оказывается, нужно людям. Но я и критику тоже слышала, и от своих близких в основном.
1: Ну вот что не нравится?
2: Ну, кто-то говорит: слишком просто. А, например, вот тот же аранжировщик Юрий Долотов сказал, что чем проще, тем лучше.
1: А внук что говорит?
2: А внук говорит, что: ну, баб, ну у тебя как-то все так это вот, ну, слишком вот, ты посмотри, как вот там поют Киркорова, там Газманова, ну, ты как-то вот так вот. То есть поддержки-то как раз со стороны своих близких-то я и не получала. Вот, наверное, скорее всего, больше поддержки я получала уже вот из творческой
1: среды. Потому что большой вид на расстояние, когда ты близок, ну что ж,
2: да,
1: вот,
2: да,
1: вот
2: да. Ну, вот. Или они ожидали от меня большего, а я же просто любитель, я же не великий композитор, как Пахмутова, например, да, когда послушаешь ее песни.
1: Ну, а хотелось бы. Все равно вот я вот, когда слушаю ваши песни, да, слушала вот, готовясь к эфиру, все равно узнаю, например, что-то от Анны Герман, что-то от дуэта Татьяны и Сергея Никитиных, что-то есть и с бардовской песней, и такой с эстрадной музыкой. Вот вы-то как считаете, кто на вас, вот в вас что там намешалось всего от кого?
2: На самом деле, мне безумно нравится творчество Сенчина, и Толкуновой, и той же Герман, и той же Алисы Фрейндлих, например. И я всегда с радостью беру их песни, когда вот исполняем, потому что я вижу, как бабушки, например, и дедушки в соцзащитах, они ждут этих вот песен, их вот молодости, да, им очень нравится. Просто, понимаете, иногда мне говорят: а вы вот где-то похожи на Толкунову, а где-то вот похожи на Сенчину. А понимаете, я понимаю одно – я себя не могу ассоциировать с каким-то великим вот, с какой-то великой певицей. Я, ну да, занимаюсь, мне это нравится, но сравнивать себя с кем-то, я считаю, что это просто неправильно, потому что вообще творчество сравнению не подлежит. Как Виктор у меня Ляпин говорит: нет в творчестве конкуренции. Понимаете?
1: Потому что всего 7.
2: Да, да. Так что удивительно, когда берешь в руки гитару и сочиняется еще одна песня, ты на гитарах подбираешь, аккордов-то, как у Акуджавы, всего несколько, а песни разные получаются. И по тематике. И вроде как бы один аккорд меняешь на другой, а песни разные. Почему так происходит? Не знаю. Я опять говорю: это чудо.
1: Мы сейчас будем слушать песню «Светлый праздник» про Пасху, воскресение Христова. Она написана не на ваши стихи, да?
2: Нет, это Нина Помелова.
1: А вам вот действительно не столь важно, да, чтобы было полностью ваше авторство? Я смотрю, вы же используете стихи, как вы уже рассказывали, многих нижегородских поэтов. Тогда почему, например, не классический поэт, не Пушкин, Бальмонт, там, Есенин, а вот именно нижегородские поэты?
2: Вы знаете как? Ну, во-первых, я же года два как начала сочинять на стихи наших нижегородских поэтов. И опять же вот с песни «Лиловый закат» на стихи Виктора Ляпина, где мы, просто послушав варианты интеллекта и решили сделать, что у нас получится лучше, получилось очень хорошо. И вот с этого момента это как все происходило? Это просто Виктор мне говорит, ну ты посмотри, вот какие стихи у Рины Филипповой, ну посмотри, как вот это... Я действительно смотрю, Ир, это тоже какое-то вот неописуемое чувство, когда ты видишь стихи, и там рождается мелодия. Я бы не сказала музыка, потому что я же не сразу на аккорды ее могу положить, да, а мелодия рождается. То есть ты смотришь стихи, например, и видишь, ага.
0: А вот напойте, вот, например, как вот это происходит? Ну, вот вторая... читайте стихи, и как рождается
2: вот
0: мелодия,
2: вторая,
0: например?
2: Вторая песня «Ночь июньская» Ирины Филипповой. Я ее услышала стихи, она Ириш прочитала их в квартире 89 у Елены Шаковой. Там «Ночь июньская». Ночь короткая, за окошком цикады звенят.
0: То есть вот вы читаете стихи, да? И вот эта мелодия...
2: И мелодия идет плавно со стихами.
0: Угу.
2: Вот. И она идет и плывет. Или как вот даже вот Женя Овсянников, или вот Миша Садовский. Миша Садовский твердо сказал, на мои стихи песни невозможно, потому что я пишу как Маяковский. Рождаются две песни на район Автозаводский и Нижний Новгород. Женя Овсянников. Стихи довольно-таки непростые. Вот уже почти весна проступает в новогодье, снегоспелого угодья, чернозем и белизна, чернозем и белизна. И вот песня получилась.
0: Женя... А вы не заставляете себя, например, вот на эти стихи надо написать музыку?
2: Нет.
0: Про Нижний Новгород. Это в
2: Нет.
0: тренде, это сейчас Нет. востребовано.
2: Нет, Виктор дарит мне календарик, который делает Миша Садовский своими стихами. И я читаю. Нижний Новгород, родина Минина, Нижний Новгород, свет золотой. А, вздохни в себя, небо мирное, и наполнишься красотой. Нижний Новгород, родина Минина, Нижний Новгород, свет золотой. Солнце лазерная указка непременно в сердце направлена. На любви стройте жизнь, подсказка. На любви стройте жизнь, это правило. Вот, и у него очень сложные стихи. Я долго учила эту песню, но она такая у него объемная, и про Чкаловскую лестницу, и получилась песня. И мы, когда ее стали с Виктором в студии звукозаписи записывать, Миша, звонок делаем, он, да вы что? Песня на мой стих? Да невозможно! Вот я про то и говорю, Ир, это промысел Божий.
0: Это промысел Божий,
2: да.
0: Не могу не спросить, все равно запись песен – это такое дорогое достаточно удовольствие, да? И я правильно понимаю, чтобы вот поддерживать свое творчество, да, участвовать в фестивалях, записывать песни, фонограммы, вы вынуждены все равно продолжать ходить на работу и работать бухгалтером.
2: Да.
0: Иначе творчество бы было невозможным.
2: Да, да, да. Поэтому работаем.
0: Поэтому работаем, записываем песни.
2: Да.
0: Ну и сейчас давайте послушаем в эти пасхальные светлые дни песню «Светлый праздник» в исполнении Натальи Киселевой.

0: Любовь.
1: А, Наталья, вот наградой за ваше смирение, терпение стала любовь. Встреча в 60 лет с вашим супругом. А в 60 лет вы встретили Виктора Ляпина, писателя, сценариста, поэта. И я так понимаю, что это награда. Награда за терпение, смирение. Ну, немножечко расскажите об этом.
2: Ну, встреча произошла тогда, когда я уже ничего не ждала. Встреча была на творческом вечере. Я как раз пыталась наигрывать свою любимую песню «Зелёная карета». Я как раз начала только учить аккорды на этой песне. И вот по приглашению Людмилы Савчук я пришла на бардовский такой вечер, ну, где приходит Виктор и говорит: «Людочка, как любви-то хочется!» Я так: «Хопа! А кто же ее не хочет, любви-то?» И вот таким образом...
1: Вы же в 55 поставили на себе крест.
2: Да, да, раньше даже практически. Раньше. Мне просто, понимаете, я не знаю, по какой причине я не могу без любви. И если мне, у меня нет кому отдавать свою любовь, мне от этого очень тягостно, очень сложно, трудно. Поэтому я всегда ее как проецировала. Дети, конечно же, там животные, там еще что-то. Ну и, в принципе, давайте уж так говорить по-честному. Я люблю очень Мархаяма, да, чтобы жизни прожить, знать надобно немало. Две истины запомнят для начала. Уж лучше быть голодным, чем что попало есть, и лучше одному, чем вместе с кем попало. И наблюдая как бы за своей, за жизнью вот такой вот своей мамочки, да, два мужа, ну не видела я любви у них в семье, понимаете, я не видела этой любви. Это моя бабушка Клавдия Васильевна Фокина говорила, которая 8 лет осталась сиротой, она говорила: «Наташа, вот у меня пример, это мои родители». Там дедушка Василий, Пятаков Василий Гурьевич, бабушка Анна. Я, говорит, ни разу не слышала, чтобы они друг друга назвали дураком или дурой. Вот, то на примере семьи моей мамы, да, я видела совершенно все обратное. Я всегда верила почему-то в глубине, где-то очень глубоко, что должно такое быть. Ну, не может быть по-другому.
1: Ребята, в книжках-то пишут,
2: да,
1: они,
2: ну, в книжках же
1: ты
2: пишут, это? Да, Стендаль красный-черный. Ну, почему так, да? Ну, почему там есть все это настоящее, а в жизни нет? И почему-то я подумала, что, наверное, скорее всего, это просто мои мечты, ну, которые несбыточные. Но оказалось, вот видите, все-таки моя в глубине какая-то вера и надежда, смирение, терпение все-таки выстраданное привело вот к такому позитивному результату.
1: И вот встретились два поэта, и стала рождаться музыка, и стали рождаться песни. Вы принесли вот прекрасные сборники Виктора Ляпина «Ласточка, жизнь», красивая метафора «Ласточка, жизнь». Да? Как быстро все это «Ласточка» пролетает, улетает. «Обхватишь жизнь, как обод колесо, мгновенные целуя очертания, и плачущее детское лицо спокойно спрячешь в музыку читальни». У вас не рождается сейчас музыка на стихи Виктора Ляпина?
2: Возможно. Возможно, даже ваше прочтение поможет ее
1: родить. Спасибо, спасибо. Ваша история такая вот надежда для многих, да? Кому грустно? У кого одиночество, отчаяние сейчас? Вот слушаешь вас, и как-то солнышко на душе появляется. А вот к возрасту, вот не было такой печали, что поздновато ведь все как-то. Вот бы пораньше, лет на 10 или на 15, вот уже столько лет, и вот все только начинается.
2: Ну, наверное, я бы сказала так, что всему свое время, потому что торопить события, да, и если бы мне пришлось, наверное, я так скажу честно, если бы этого человека мне нужно было еще прождать 10 лет, я бы прождала именно этого человека. И если бы мне сказали: жди, и вот дождешься вот в том варианте, в котором сейчас все у нас есть в нашей жизни, я бы еще прождала, Ир.
1: Вот в детстве у вас была мечта, чтобы мама купила пианино, чтобы вы овладели этим инструментом, она не сбылась, да?
2: Не сбылась.
1: А сейчас, Наталья, о чем вы мечтаете?
2: Сейчас у меня ощущение радости и ощущение смысла в моей жизни. Хотя, конечно же, у меня прекрасная дочь, великолепный зять, у меня прекрасный внук, да. Слава богу, моей мамочке 80 лет, да, у меня есть все то, что является моим фундаментом, да, по-любому все-таки дети — это наш тоже какой-то будущность, фундаментальное будущее наше, да. Я счастливая мама, счастливая бабушка, счастливая теща, у нас великолепные отношения с зятем, в которые никто не верит. На самом деле, ну, это так. Потому что я очень люблю его как своего сына. Я не делю их, они для меня единое целое. Какая моя мечта сейчас? Ну, бухгалтерия, наверное, пускай пока будет. Да, все-таки она кормит. их, ну, в общем-то, я рада, что это есть. Я очень благодарна, что она есть. Я научилась всему быть благодарной. Это не сразу произошло. Если я раньше в храм приходила с просьбами, то теперь, слава Богу, я прихожу и говорю: спасибо, я благодарю. Вот, мечта моя такая. Это книги, это природа, это наслаждение каждым днем в этой жизни, это дарить друг другу радостные моменты. И неважно, какие это, вкусный борщ, не знаю, там, допустим, котлеты вкусные, там, какой-то изысканный салатик, не знаю. Вот из этих мелочей, кстати, мы не будем их отметать, потому что жизнь – это то, что каждый день какие-то маленькие-маленькие события, да? Вот проснулся, умылся, позавтракал, сходил, побеседовал, пописал. Но, конечно, мы определились так. Пока Господь дает, мы будем творить. Мы не знаем, что будет с этим творчеством через 20, 30, 40, 50 лет. Да? Но мы надеемся и верим в то, что это будет очень нужным человечеству. И вот теперь я твердо могу сказать, что моя жизнь – это не просто рутина. Это та жизнь, которая… То есть у меня появился смысл. Понимаете, смысл жизни, потому что в жизни должен быть смысл. Кто какой его себе придумает, кто какой себе его установит, это право каждого человека. Я ни в коем случае не навязываю именно свое, да? Но я очень советую всем, найдите смысл. Я не знаю, что вы будете делать. Читать, вязать, шить, рисовать, заниматься спортом, помогать обездоленным, не знаю, там, чистить улицы, убирать мусор, чистить все что угодно. Найдите смысл. Тот, который будет полезным и который будет доставлять вам радость и удовольствие от проделанного. Когда вы идете мимо, валяется бумажка мемурная, вы подняли ее и положили, вы сделали сегодня доброе дело. Вот найдите этот смысл. А мы раньше держали поросят, и я тягала по 10 килограмм сумки, носила, чтобы их прокормить, и забирала отходы из детского садика и бабушки, чтобы заработать себе на искусственную шубу, которая стоила 323 рубля. Искусственную шубу. С поросенка. И когда я за ними ухаживала, носила им там поесть, там почистить, за ушком почесать. Потом, правда, я...
3: Подождите, шуба из поросенка?
2: Нет-нет, шуба искусственную, которую продавали в магазине, да. Угу. Мне бабушка говорила: дочка, свинья – это очень чистоплотное животное, потому что она вот в том месте, где кушает, не будет ничего плохого делать. И, ну, наблюдаю картину. Курим, бычки бросаем, тут плюем, там сморкаемся. Экспромт. Учила бабушка меня, что чистоплотное животное – свинья.

0: вижу всего по чуть-чуть, и рождается песня.
1: Дорогие друзья, сегодня героиня программы «Верую» в эти пасхальные светлые дни была Наталья Киселева. Слушайте программу «Верую» каждую пятницу в 14 и 18.00. Ну и на прощание песня в исполнении Натальи «Все по чуть-чуть». До встречи.
0: Спасибо.

0: любви.
1: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Классическая музыка на радио «Образ». Из-за гигантского роста и внушительного телосложения друзья называли композитора Георга Фридриха Генделя «большим медведем». При этом, по свидетельствам современников, он был человеком улыбчивым и остроумным, умел искренне плакать и также искренне негодовать. Но страсти и эмоции удивительным образом сочетались в Генделе с сильным чувством самообладания.

0: Высокие слова.
1: Всеволод Грихнев, выдающийся пушкинист, исследователь русской литературы XIX века. Вся его жизнь была связана с филологическим факультетом Горьковского университета. Его знали и знают во всем мире как крупного ученого-литературоведа. Но поэт Всеволод Грихнев при жизни так и не обрел известность. Он остро чувствовал движение времени, и время стало сквозной темой лирики Всеволода Грихнева. Сложное, глубокое взаимодействие с ним. Не конфликт и противостояние, а вглядывание в него, стремление объяснить для себя происходящее. Время – это и собственная жизнь, время как эпоха, время как вечность. И главное в этом временном потоке – мгновение. Именно его стремился не пропустить, уловить, воссоздать в своих стихах Всеволод Грихнев.
2: Русский романс. Затосковавши о просторе, на зов минувшего спеша, стряхнув с себя сугробы горя, ликует русская душа. В слезах и в вихре вдохновения, забытый воскресив язык, она готова к обновлению, как степь под натиском грозы. В лучах любви пылает слово, летит над миром вечный звук, и словно сброшены оковы прикосновением нежных рук, и словно дорогие тени встают в тумане вешних дней. Восторг и трепет, и смятение, и сердцу дышится вольней.

Иногда летом непогода врывается в спокойствие ясного теплого дня бурно и резко. А иногда дождь начинается незаметно. Не всегда понятно сразу, стихнет или разойдется. Первое, второе. Робко, несмело, будто стесняясь, падают на землю несколько крупных дождевых капель. Десятое, двадцатое. И вот уже ясно, что скатившаяся по щеке капелька не была случайностью. 100, 200. Дождь набирает силу, тучи сгущаются, ветер пригибает траву к земле. Тысячи капель врезаются в поверхность речки, отскакивая от нее с хрустальным звоном. Река под пасмурным небом становится жемчужно-серой. За полупрозрачной вуалью дождя размываются очертания мельницы и домов за рекой. Тучи не слишком велики, у горизонта сияет полоска света. Словно кто-то широкой кистью небрежно нанес на небосвод светло-серую краску, не слишком заботясь о том, чтобы она покрыла все небо. Облака переливаются неярким перламутром. Знаете, как изнанку у раковины беззубки, речного моллюска. В детстве мы с мальчишками такие раковины собирали, все мечтали найти жемчуг между створок невзрачной речной ракушки. Летний дождь обладает удивительным свойством. То, что находится вдалеке, становится едва различимым, теряется в сизой пелене. Зато те детали, что перед глазами, обретают невероятную четкость. Под потоками воды с неба каждая травинка на лугу становится видна отдельно. Каждый невзрачный полевой цветочек обращает на себя наше внимание. Причудливой формой дерева с тонкими кривыми ветками, растущей на берегу реки, выделяется на общем фоне пейзаж. Трепещут под струями дождя темные листья. Зелень травы и деревьев играет сотни оттенков. Ветер разгоняет жидкие облака, и уже видно в просветах нежное голубое небо. Сплошной поток воды с неба иссякает, дробится на отдельные капли, сотни капель, десятки, единицы. Гул дождя сменяется шелестом, а затем шепотом, и вот уже все стихает, и хочется вдохнуть полной грудью запах свежий, умытый летним ливнем, зимой.

0: одна из интереснейших задач для живописца – изображение дождя. Художник стремится передать особенности освещения в пасмурный день, ощущение влажного воздуха, расплывающиеся, но узнаваемые очертания предметов за невидимыми дождевыми струями. К этому мотиву обращались многие пейзажисты. Среди них талантливый русский художник Иван Яндогуров. Расцвет таланта Ивана Яндогурова пришелся на конец 80-х, начало 90-х годов XIX века. К этому времени в русском изобразительном искусстве уже сформировалась национальная школа пейзажа. Русские пейзажисты с вниманием и любовью обращались к образам родной природы, к неприметным на первый взгляд мотивам. Им удавалось раскрыть тихое очарование скрытых от глаз лесных уголков, простор широких лугов и полей, скромную красоту небольших рек и озер. В отечественном искусстве к концу XIX века обозначились и два направления пейзажной живописи – эпический пейзаж, прославляющий простор и мощь русской земли, и пейзаж лирический, отличающийся тонкой передачей настроений и переживаний, созвучных состоянием природы. Картины Ивана Яндогурова относятся к типу лирического пейзажа, родоначальником которого считается Алексей Саврасов. Саврасов любил говорить:
1: «Сколько в пейзаж березок или елей не сажай, что не придумывай, если воздух не напишешь, значит пейзаж дрянь».
0: Именно воздух – главный герой летнего пейзажа Ивана Яндогурова. Иван Иванович принадлежал к дворянскому роду. Он родился в семье морского офицера, контр-адмирала российского императорского флота. Как и полагалось юноше его происхождения, Иван закончил классическую гимназию. Еще в гимназии талант Ивана и его младшего брата Сергея был замечен, и братья стали брать частные уроки у пейзажиста Ефима Волкова. После окончания гимназии Иван поступил на юридический факультет университета в Петербурге, а Сергей – в морское училище. Но желание рисовать у них не пропало. Младший из братьев, талантливый акварелист, так и не получил художественного образования. Иван же решается полностью посвятить себя живописи и в 1884 году поступает вольнослушателем в Академию художеств. На следующий год его работы появляются на академической выставке и получают серебряные медали. По окончании выставки, чувствуя в себе силы продолжать работу самостоятельно, молодой художник покидает Академию. В дальнейшем он примкнул к товариществу передвижных выставок. С конца 80-х годов Иван Яндогуров по рекомендациям врачей проводит большую часть времени в горных регионах – в Крыму, на Кавказе и за границей. Еще в ранней молодости у Яндогурова были обнаружены признаки чахотки. Болезнь развивалась, и художник скончался в неполных 37 лет. Та же участь постигла несколькими годами ранее и его брата. В память о своих сыновьях Мария Федоровна, мать художников, учредила премию за картину достойнейшему из пейзажистов при Императорской академии художеств. Премия существовала до революции и считалась в Академии одной из самых престижных. Большинство русских пейзажистов последней четверти XIX века стремились передать изменчивые состояния природы. Полотна Ивана Яндогурова стоят в ряду лучших произведений пейзажной живописи своего времени. Он, как и многие передвижники, обратился к канонам импрессионизма и внес свой вклад в формирование так называемого русского импрессионизма, особого направления, отличающегося от произведений французских художников. Его картинам свойственно глубокое проникновение в состояние окружающей среды и настроение тихой, сосредоточенной печали, которым пронизаны полотна. Эта особенность была замечена еще современниками. В журнале «Живописное обозрение» через некоторое время после смерти художника вышла статья о творчестве Яндогурова, в которой были такие слова.
2: Предчувствие, может быть, ранней смерти разлило тихую, беспокоящую грусть по его пейзажам. Наибольшее внимание привлекают эскизы художника. Здесь и север, и юг дали ему ряд лирических мотивов, полных глубокого чувства, изменения нежной поэтической души.
0: Картины Ивана Яндогурова нельзя назвать тревожными, драматическими. Грусть, о которой пишут критики, это такая грусть, какую испытывает человек, глядя на дорогие его сердцу вещи, с которыми он вынужден расстаться. В этом летнем пейзаже художник любуется каждой травинкой, каждой каплей дождя. Серебристые оттенки объединяют все элементы картины. Речная рябь, листья одинокого деревца, тонкие стебли травы, передний план прописан детально и тщательно. Средний и задний план картины размыты, создавая у зрителя впечатление плотной дождевой завесы. Краски не слишком разнообразные. Художник пользуется в основном оттенками зеленого, серого и сизого. Но цветовые нюансы подобраны так тонко, что мы ощущаем объем каждой детали и глубину пространства. Но самое главное, зрители действительно чувствуют теплый влажный воздух, свежий аромат полевых трав и запах влажной земли, которыми наполнен дождевой день в середине лета.
3: Иван Яндогуров. «Дождь». 1880-е годы. Севастопольский художественный музей имени Крушицкого.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Деревня Сартаково. Каждый год в последнюю субботу июля здесь проходит яркое, интересное событие. Это международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ». Подробности в нашем репортаже. Кстати, село Сартаково раньше называлось «Березополье». Есть здесь и поля, и березы, места очень живописные. Есть здесь и храм, который посвящен святому равноапостольному князю Владимиру, а также знаменитый источник, где люди часто набирают воду. И вот здесь в минувшую субботу прошел очередной, уже 21-й по счету фестиваль «Хрустальный ключ». Мероприятие масштабное, каждый год более 300 участников, и цифра эта постепенно растет. На фестивале люди представляют самые разные жанры и виды творчества.

0: гостеприимна сартаковская земля. Самобытный уголок России в Нижегородской области, где воздух кажется пропитан историей, а тишина хранит отголоски древних ремесел и народного творчества. Это не просто культурное событие народной направленности. Это место, которое притягивает множество талантов со всей страны. И не только. Единство народов России наполняет этот фестиваль еще более глубоким смыслом. Народное искусство становится тем самым якорем, который удерживает связь времен.
1: Меня зовут Ирина Геннадьевна Жаркова. Мы приехали с коллективом «Прялица» на фестиваль. Коллектив детский. Я мама одной из участниц. Мы ездим на этот фестиваль уже 5-й год. Каждый год мы участвуем в концерте. Для нашего коллектива это уже такая своеобразная традиция. Наши дети встречают еще и митрополита. Программа, конечно, готовится заранее. Что-то подбирается уже из имеющегося репертуара, что-то новенькое хочется привнести. Вот. Мы, как родители, тоже немножко волнуемся всегда.
0: Здесь встречаются разные культуры, диалекты и традиции. Эта благословенная земля сама, как произведение искусства, она щедро делится своей красотой, энергией и созидательной силой, вдохновляя мастеров на шедевры, а зрителей на самые искренние и яркие эмоции. Каждый участник этого фестиваля становится частью большой дружной семьи.

0: Основатель фестиваля, почетный гражданин Нижегородской области, государственный и общественный деятель России Владимир Исаичев. Мы поговорили с ним о том, как все начиналось, и о миссии этого фестиваля.
1: По благословению патриарха Московской Руси Алексия II приехал я сюда возродить этот источник, который был как бы запущен. Всероссийское общественное движение на Нижегородской земле зародилось. Вот. И мы стали заниматься возрождением нашей национальной культуры, в том числе, прежде всего, конечно, Нижегородской. Мы были в то время первые. И после этого уже из местечкового такого фестиваля мы выросли до международного фольклорного фестиваля, а сегодня уже международный фестиваль народного творчества.
0: Как и всегда на фестивале собрались талантливые исполнители, художники, мастера народного творчества и ценители искусства. Участников и посетителей, как всегда, очень много. Фестиваль проходит под открытым небом на площадке музейного комплекса старинных народных промыслов и ремесел «Березополье». Каждый здесь находит занятие по душе. Участвует в мастер-классах, например, по золотой вышивке, ткачеству, керамике на гончарном круге и народной кукле. Еще можно познакомиться со станочным ткачеством бисером. И не только. Работает выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества. Люди ходят по ярмарке, общаются с мастерами, делятся впечатлениями. А вот одна из победительниц. Она получила почетную грамоту и памятные подарки. Ее зовут Ванесса, и она из Эквадора.
2: Я приехала выступать и показать вашу культуру, и тоже принимать ваши культуры тоже одновременно. Вот я покупала кокошки, если я не ошибаюсь, и мне понравилась историю, откуда происходила, и то, что у вас есть на данный момент. Это поддержание ваше тоже поколение, чтобы вот не забили вот свои корни.
0: Гости фестиваля довольны, каждый находит то, что ему по душе. Многие приходят на этот фестиваль уже не в первый раз. Вот, например, Александр. Он проводит здесь мастер-класс по лукояновской росписи.
3: Мы будем расписывать наши лукояновские яблоки. Наши токари делают яблоки-шкатулки. Дальше конь Айгор будем расписывать. Ну и деревянные шкатулки. Ну вот, собственно говоря, и привезли товар сюда. Показываем свои умения, будем учить.
0: Но началось все, как всегда, с божественной литургии в Князь-Владимирском храме. Затем возложение цветов к памятнику князю Владимиру, потом открытие картинной галереи. На ней представлены произведения известных российских и нижегородских художников. И вот уже долгожданный момент. В полдень торжественное открытие фестиваля. Так как это фестиваль-конкурс, то на нем есть и свои победители. Это солисты и творческие коллективы. Им вручили дипломы. В этом году победителями стали участники из Нижегородской, Кировской, Владимирской, Костромской, Ивановской областей, а еще из Республики Северная Осетия.
4: Впечатление, конечно, изумительное. Я не могу налюбоваться всей этой красотой и всеми вот этими музейными экспонатами. Это что-то. Знаем, что здесь ежегодно стало проводиться вот это мероприятие. И поехали. А я даже и не знала, где это Сартаково находится. Вот первый раз я сюда попала. Эти мероприятия дают очень многое. Это дает, во-первых, здорово окунуться в старину и вот многое возродить вообще в истории.
0: Ну, а уже потом гала-концерт. В нем участвуют и сами победители, и приглашенные гости. Например, на сцене выступили заслуженный коллектив народного творчества, образцовый фольклорный ансамбль «Прялица». Полина Михайлова как раз из этого коллектива.
5: Классно то, что здесь все люди смотрят на нас, удивляются. Новые приходят, на нас тоже смотрят, получают эмоции. Мы поем про нашу родину, про наших предков, как они раньше жили, как пели. Чайчики, чики-брики, самовар, чики-брики, всю посуду, чики-брики, перечики-брикали. Мы сюда любим ездить, мы здесь выступаем. Наши ребята, они любят свое творчество, чем они занимаются. У нас очень хорошие преподаватели, они нас раскрывают по полной.
0: Еще участвует исполнительница фолка, русских песен и романсов, лауреат всероссийских и международных конкурсов Майя Балашова. И, кстати, иностранные гости. Они студенты Российского университета дружбы народов. Мы поговорили с одним из таких участников. По его словам, ему здесь очень нравится.
6: Меня зовут Андриан Арсон Рантунена Адольф, а можно просто Ранту. Я приехал с Мадагаскара. Я учусь в РУДЕ. Этот университет находится в Москве, и нас пригласили для того, чтобы выступить на этом мероприятии, поэтому мы тут оказываемся. На этом выступлении я буду петь на своем языке.
0: Ну а зрители с удовольствием подпевают и аплодируют. Завершился этот праздник, как всегда, блестящим выступлением артистов. На сцене мужской фольклорный ансамбль и нижегородская группа «Золотой свет». Однако это совсем не финал, ведь обязательно будет продолжение. В том же месте и в то же самое время, в последнюю субботу июля, в светлом и гостеприимном местечке под названием Сартаково, или, как говорили раньше, Березополье, под сенью берез, на фоне широты красивых полей, в точке притяжения творческих небезразличных людей, которые осознают свою национальную идентичность, любят русскую культуру, чувствуют связь с природой и Богом. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
7: В эфире «Радио Образ».
8: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Музыка в литературе.
1: В 1849 году судьба впервые свела композитора Михаила Глинку и тогда еще молодого писателя Федора Достоевского. Встреча эта произошла на музыкально-литературном вечере у поэтов Александра Пальма и Сергея Дурова и стала одним из самых сильных музыкальных впечатлений в жизни писателя. Глинка на таких дружеских вечерах частенько садился за фортепиано и великолепно исполнял романсы своего сочинения. Его высокий голос не обладал красивым тембром, но, как вспоминал композитор и музыкальный критик Александр Серов, Глинка был
2: «гениален в исполнении вокальном».
1: К тому же Серову Глинка так характеризовал манеру своего исполнения.
3: «Один раз, когда-нибудь в особенности вдохновенно, мне случается спеть вещь совсем согласно моему идеалу. Я уловляю все оттенки этого счастливого раза, счастливого, если хотите, оттиска или экземпляра. Потом уже каждый раз только отливаю исполнение в заранее готовую форму. Каждый раз снова увлекаться – это было бы невозможным».
1: Много лет спустя свои воспоминания о гениальном композиторе Глинке Федор Михайлович Достоевский отразил в повести «Вечный муж». В одном из эпизодов главный герой повествования Алексей Иванович Вельчининов исполняет романс Глинки к ней. Жена Достоевского Анна Сниткина на полях повести сделала примечание.
4: «Федор Михайлович несколько раз рассказывал при мне о том поразительном впечатлении, который произвел на него этот романс в исполнении самого Глинки, которого он встретил в молодости».
1: Итак, читаем у Достоевского.
5: «Он спел его, обращаясь к одной только Наде, стоявшей у самого его локтя и всех к нему ближе. Голоса у него давно уже не было, но видно было по остаткам, что прежде был не дурной. В этом романсе напряжение страсти идет, возвышаясь и увеличиваясь с каждым стихом, с каждым словом. Именно от силы этого необычайного напряжения малейшая фальшь, малейшая утрировка и неправда, которые так легко сходят с рук в опере, тут погубили и исказили бы весь смысл. Чтобы пропеть эту маленькую, но необыкновенную вещицу, нужна была непременно правда, непременно настоящее, полное вдохновение, настоящая страсть или полное поэтическое ее усвоение. Иначе романс не только совсем бы не удался, но мог даже показаться безобразным и чуть ли не каким-то бесстыдным. Невозможно было бы выказать такую силу напряжения страстного чувства, не возбудив отвращения, а правда и простодушие спасали все».
1: Эти удивительные строки свидетельствуют и о силе впечатления, некогда произведенного пением Глинки на Достоевского, и о проникновении автора в тайны исполнительского искусства. Писатель считал, что исполнять и тем более сочинять музыку можно, основываясь лишь на правде чувств. Но правда эта должна быть выражена поэтически, одухотворенно. Глинка как раз и являлся для Достоевского таким бескорыстным, в высшем смысле этого слова, простодушным певцом и музыкантом. Однако герой повести «Вечный муж» Алексей Вельчининов, человек много и широко поживший, далеко не таков. Романс к ней он поет с явным намерением привлечь внимание чужой невесты, дикарки со смелостью нигилистки Нади Захлебениной. Вельчининов, не стесняясь даже присутствия жениха Захлебениной, открыто обращает к Наде последние строки романса.
6: «Хочу целовать, целовать, целовать»,
1: подчеркивая смысл фразы устремленным на нее горящим взглядом. Неслучайно пение Вельчининова вызывает у слушателей смешанные чувства. У одних восторг, у других смущение и даже стыд. Дело в том, что в его исполнении романс Глинки приобретает иной характер. Здесь вдохновение исполнителя лишено поэтической чистоты. Прекрасный романс превращается в банальное орудие соблазна. Между тем, лирические романсы композитора Михаила Глинки поистине были откровением его души.

Боюсь проронить хоть единое слово, молчу, не желаю блаженства иного. Все слушал бы, слушал и слушал тебя, все слушал бы, слушал и слушал тебя. Но глазки сверкнули живее кристаллов, жемчужные зубки блестят средь коралл.

Добрая музыка на радио «Образ». Письма из прошлого.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Ольга Книпер, Чехова, Чехову. 4 февраля 1903 года. Москва. Здравствуй, дорогой мой. Если бы я могла перелететь к тебе, поглядеть хоть на тебя, попросить прощения, мне всегда это хочется делать. Это безбожно, не видеться так долго. У меня чепуха, каша в голове, так все и крутит. Вся я развинтилась, свежести во мне нет, истрепалась. Не понимаю, зачем живу. Надо ли так? Сидею я. Ну, наверное, уже тоску нагнала на тебя. Я, Дусик, как не ломаю себя, как не стараюсь быть вечно ровной и сдержанной, не могу. Мне надо и побушевать, и выплакаться, и пожаловаться. Одним словом, облегчить свою душу. И тогда мне жизнь кажется лучше, свежее, все как-то обновляется. Прежде у меня бывали такие полосы, а теперь не с кем поболтать, некому душу излить. И мне кажется, что я засыхаю вся. Мне даже хочется быть злой и сухой. Это очень гадко, и ты будешь бояться моего характера, а он вовсе не такой ужасный. Это все глупости, впрочем. А главное, мне надо видеть тебя. Я готова негодовать и громко кричать сейчас. Никак не выходит жизнь. Ты вот большой человек. Живешь, терпишь, молчишь, не то что я. Ты, верно, очень снисходительно смотришь на меня, правда? Ах, Антон. Сейчас Чумина прислала статью Батюшкова о тебе. Прочту и завтра пошлю тебе. Хотя ты, верно, получаешь эту газету. Перешли мне тогда.

0: акт столпов.
1: В своей книге «Подлинная царица» вспоминает.
2: «Государи обвиняют в слабоволии», — проговорила императрица с горечью. «Как же плохо люди знают своего монарха. Он самый сильный, а не самый слабый. Уверяю вас, Лили, какого громадного напряжения воли стоит ему подавлять в себе вспышки гнева, присущие всем Романовым. Он преодолел непреодолимое, научился владеть собой, и за это его называют слабовольным. Люди забывают, что самый великий победитель – это тот, кто побеждает самого себя».
1: Победа над собой возможна только с Божьей помощью. Многие священнослужители, которым посчастливилось знать царскую чету лично, свидетельствуют об их глубокой и искренней вере. Александра Федоровна никогда не выставляла ее на показ. Чаще всего в поездках по стране она посещала церкви инкогнито. Многие при дворе пытались найти в царице нотки ханжества, но у них ничего не получалось.
2: Таким же был и Николай Александрович. В своей проповеди в Житомирском соборе во время народных волнений 1905 года владыка Антоний Храповицкий, епископ Волынский, обращаясь к народу, говорил:
3: «Часто ли встречал такую силу веры среди людей знатных и богатых, и укажешь ли мне во всей вселенной нечто подобное в жизни царей, именующих себя христианскими? Учись же у своего царя вере, умилению и молитве».
2: А начальник военных сообщений Театра военных действий генерал Николай Михайлович Тихменев о духовности государя-императора Николая II говорил так:
1: «Это преданность воле Божией, горячая, подлинная и глубокая вера в Бога, искренняя религиозность есть главные свойства духовного облика государя. Это не было внешнее благочестие, обязательное для русского православного царя. Нет, этим он никогда не играл, а верил всей душой и всем сердцем».
2: Духом православия было проникнуто и воспитание детей в царской семье.
1: Александра Федоровна, полностью воспринявшая сердцем красоту и глубину православной веры, щедро делилась ею со своими дочками и сыном.
2: «Мы должны утвердить в нашем сознании мысль, что цель Бога по отношению к нашей жизни – это уподобить нас Христу. Если у нас тяжкая ноша, то потому что благодаря ей мы лучше растем. Если другие нас подводят, для нас это еще один урок терпения и кротости. Если у нас трудное положение, неподходящие условия, это для того, чтобы мы могли совершенствоваться в трезвении и учились быть довольными, находясь в любом обстоянии. Всегда Господь наш дает нам новые уроки, заставляя нас приблизиться к прекрасному образцу, который Он для нас создал, готовя нас к лучшему служению».
1: Семья императора все вместе и каждый в отдельности служила своей стране, России. Царь Николай II на протяжении всей жизни исполнял долг монаршего служения. Он воспринимал доставшийся ему трон как великую ответственность перед Богом и своим народом.
2: Граф Владимир Николаевич Каковцев, русский государственный деятель, вспоминает:
4: 10 лет я был докладчиком у государя. Я хорошо знаю его характер и могу сказать по совести, что сознательно он никому не причинил зла. А своему народу, своей стране он желал одного – величия, счастья, спокойствия и преуспевания. Я уверен, что нет той жертвы, которую бы он не принес в пользу своей страны, если бы только он знал, что она ей нужна. В большинстве ошибок, если они и были, виноват был не он, а его окружающие.
2: Чувство великой монаршей ответственности было присуще всем членам царской семьи. А жизнь младшего ее представителя, цесаревича Алексея, с самого рождения, несмотря на страшную болезнь, была подчинена одному – будущему царствованию. Николай Александрович прививал сыну любовь к военному делу, почитание и уважение к русским воинам, а мать учила его быть милосердным и дисциплинированным.

0: жительница царского села Софья Яковлевна Афросимова вспоминает.
1: Наследник цесаревич имел очень мягкое и доброе сердце. Он был горячо привязан не только к близким ему лицам, но и к окружающим его простым служащим. Никто из них не видел от него заносчивости и резкого обращения. С интересом и глубоким вниманием вглядывался он в жизнь простых людей, и часто у него вырывалось восклицание: «Когда буду царем, не будет бедных и несчастных. Я хочу, чтобы все были счастливы».
0: В 1914 году наша страна была втянута в Первую мировую войну. В самый сложный момент, когда русская армия терпела поражение, государь сам взял на себя ответственность за происходящие военные действия. На посту главнокомандующего он сумел объединить войска, остановить отступление, прекратить панику.
1: Александра Федоровна была и в этот момент самым близким государю человеком, на которого он всегда мог положиться. Александр Иванович Спиридович, начальник императорской дворцовой охраны, в своих мемуарах напишет о визитах государыни к мужу в Ставку.
2: «Приехав в Могилев 7 июля, царица пробыла там по 12 число. Едва ли она не улавливала, едва ли не понимала чисто женским инстинктом ту антипатию, с которой ее встречали военные, исключая, конечно, с виду государя. Но царица считала, что долг жены и друга повелевает ей приезжать время от времени и подкреплять морально государя. А в Ставке перешептывались: «Опять приехала». На государя приезд супруги производил всегда самое благотворное впечатление. Близкие люди знали, как любил государь эти приезды. Их величество составляли исключительное по взаимной любви и дружбе супружество. Трудности, сплетни лишь сплачивали их. И, будучи доволен приезду царицы, государь считал, что и все окружающие довольны этому. В этом он жестоко ошибался. Но этого ему, конечно, никто не высказывал.
1: Государыня любила мужа и потому всегда была рядом с ним. Она любила Россию и потому ее боль воспринимала как свою.
0: С самого начала войны Александра Федоровна не только горячо молится о победе и о каждом павшем воине, но и, пройдя курсы сестер милосердия вместе со старшими дочерьми, она по несколько часов в день ухаживает за ранеными, помня о заповеданных Господом делах милосердия. Анна Вырубова в своих мемуарах описывает такую сцену.
1: «Я видела русскую императрицу в операционной госпитале, держащей склянки с эфиром, подающей простерилизованные инструменты, помогающей при самых трудных операциях, принимающей из рук хирургов ампутированные конечности, убирающей пропитанные кровью и даже кишащие паразитами бинты, выносящей все эти запахи, зрелище и агонию в самом ужасном на земле месте, военном госпитале во время войны. Она делала свою работу с тихим смирением и неутомимостью человека, которому Бог предназначил это служение».
0: Самые тяжелые испытания начались для царской семьи в период февральской революции. Последний император российский и его близкие оказались чужими и лишними в своей стране. Государь запишет в дневнике: «Кругом измена и трусость, и обман».
1: Он свято верит, что с помощью отречения сможет не допустить гражданской междоусобицы. Его слова генералу Дубенскому подтверждают это.
0: «Если я помеха счастью России, и меня все стоящие ныне во главе ее общественные силы просят оставить трон и передать его сыну и брату своему, то я готов это сделать, готов даже не только царство, но и жизнь свою отдать за Родину».
1: Сейчас мы знаем, что это не пустые слова. Все издевательства и страдания, перенесенные в заточении после отречения, царская семья претерпела с кротостью и смирением. Даже в этих страшных условиях они находили свои радости, и каждый пытался облегчить страдания друг друга безграничной любовью. Весной 1918 года через письмо своей дочери Ольги государь передает слова, которые сейчас мы можем считать духовным завещанием царя-мученика своему народу.
0: Всем, кто остался мне предан, и тем, на кого вы можете иметь влияние, не мстите за меня. Я всех простил и за всех молюсь. И помните, что зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее. Но не зло победит, а только любовь.
1: В ночь с 16 на 17 июля 1918 года все члены царской семьи были расстреляны.
0: В день венчания Александра Федоровна записала в дневнике Николая.
1: Когда эта жизнь,
0: когда закончится,
1: мы встретимся вновь.
0: Мы встретимся вновь в другом мире.
1: И останемся вместе
0: навечно.

0: Троица Сергиева Лавра. Москва. Троица Сергиева Лавра – крупнейший монастырь России, расположенный в центре города Сергиев Посад Московской области. Основан он был в XIV веке преподобным Сергием Радонежским, игуменом всея Руси. Монастырь на протяжении нескольких столетий являлся культурным и религиозным центром российского государства. В этом монастыре составлялись летописи, писались иконы. Здесь было создано житие преподобного Сергия Радонежского, один из крупнейших памятников старорусской литературы. Троицкий собор построен в память преподобного Сергия Радонежского. Святыня собора – мощи преподобного. Над иконостасом собора работали знаменитые русские иконописцы Андрей Рублев и Даниил Черный. Для этого иконостаса была написана Рублевым икона «Святая Троица». В Лавре паломники попадают на братский молебен и раннюю божественную литургию, возможно, исповедь и причастие, поклонение мощам преподобного Сергия Радонежского. Обычно затем паломники совершают экскурсию по монастырю, посещают Успенский собор, трапезный храм, книжные и иконные лавки. Затем паломническая поездка продолжается, и во второй день вы посетите Покровский женский Ходьков монастырь. Он расположен в Ходьково. Родители преподобного Сергия Радонежского, Кирилл и Мария, приняли постриг в Ходькове. Сейчас мощи преподобных Кирилла и Марии находятся в Покровском соборе. Кстати, существует благочестивый обычай. Паломники, которые направляются в Троице-Сергиеву лавру, в память о завещании преподобного Сергия, старались посетить Ходькову обитель и поклониться гробнице родителей великого радонежского чудотворца. Ну а следующая точка паломнической поездки – Москва, храм Христа Спасителя, крупнейший собор русской церкви. Храм Христа Спасителя был построен в благодарность за заступничество Всевышнего в критический период истории России, как памятник мужеству русского народа в борьбе с наполеоновским нашествием 1812 года. Затем Свято-Покровский женский монастырь. Он был основан царем Михаилом Федоровичем. Монастырь этот сохраняет чтимые святые мощи блаженной старицы Матроны. Еще одна святыня монастыря – икона Божией Матери «Взыскание погибших», написанная по благословению блаженной старицы Матроны. В самом же финале вы сможете прогуляться по Красной площади, после чего возвращение в Москву. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Высокие слова.
1: Марина Крылатова, педагог, поэт, автор многочисленных сборников стихов и рассказов, заместитель главного редактора по литературным связям журнала современной русской поэзии и прозы «Арина». Марина Юрьевна считает, что в человеке все должно быть прекрасно. Его мысли, чувства, поступки. Обычный школьный класс в годы учительства она превратила в литературный салон 19-го столетия. А любовь учеников к родному языку прививала через поэзию. Послушайте простые душевные стихи Марины Крылатовой в прекрасном авторском исполнении.
2: Раздумья. Как в мире все соединилось. И вальс Шопена, и Зигхайль. Жестокость страшная, и милость, и параллель, и вертикаль. И плюс, и минус бьются током. Им по отдельности нельзя. Вновь Запад борется с Востоком, как с небом страшная гроза. Как в мире все переменилось, устало бродит чья-то честь. Во многие дома просилась, но не везде ей место есть. Беду не делят общим домом, разъела ржавчина углы, и развязались за порогом тугие прежние узлы. Но что бы в мире ни случилось, опять за окнами заря, она с надеждою склонилась над всем, чем полнилась земля, как колыбель качнулась небо, упав на россыпь дивных трав, принявших жертвенности снега, своею смертью смерть поправ.
0: В эфире радио «Образ». Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Церковное слово.
4: Изощряти, изостриша.
1: Изощряти – обострить, наточить, делать остроконечным. Пример из Псалтыри.
4: Изостриша язык свой, яко змеин, яд аспидов под устнама их. Изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их.
1: Итак, изощряти означает обострить, наточить, делать остроконечным.

Эти летние дожди, эти радуги и тучи, мне от них как будто лучше, будто что-то впереди, будто будут острова, необычные поездки, на цветах росы подвески, вечно свежая трава. Будто будет жизнь, как та, где давно уже я не был, на душе, как в синем небе после ливня, чистота. Но опомнись, рассуди, как непрочны, как летучи эти радуги и тучи, эти летние дожди. Какие светлые с грустинкой легкие строчки, без труда ставшие песенными. Вот уже много-много десятилетий они звучат в нашем музыкальном пространстве. И тем удивительнее, что автор этих стихов, поэт Семен Кирсанов, начал свой поэтический путь как футурист. И эту любовь и склонность к поэтическому авангарду, к эксперименту в литературе, сохранил на всю жизнь. Его поэзия стала своеобразным мостом между творческими исканиями 30-х и новыми течениями прекрасных 60-х 20-го столетия. А сам он вошел в историю литературы с подачи великого филолога, литературоведа Михаила Гаспарова и как создатель рифмованной прозы. Грифельные доски, парты в ряд, сидят подростки, сидят зубрят. 4×8 = 32, улица осень, жива едва. Дети, молчите, Кирсанов, циц! Сыплет учитель в изгородь лиц, сыплются рокотом дни подряд. Вырасту доктором, я, говорят. Будет нарисовано золотом букв. Доктор Кирсанов, прием до двух. Плача иное, придет больной, держась за больное место. Ой, пощипаю вену, задам вопрос, скажу, несомненно, туберкулез. Но будьте стойки, вот вам приказ. Стакан касторки через каждый час. Ах, вышло иначе, мечты пустяки. Я вырос и начал писать стихи. Отец голосил, судьба сама, единственный сын сошел с ума. Что мне семейка, пускай поют, бульварная скамейка мой приют. Хожу мостовым, обминая бока, вдыхаю дым табака. Ничего не кушаю и не пью, слушаю стихи и пою. Греми, мандолина, под уличный гам, не жизнь, а малина, дай бог вам. Будущий поэт Семен Кирсанов родился в Одессе в сентябре 1906 года, и тогда его звали Самуил Корчик. Позднее, уже в 20-е годы, в период увлечения Велимиром Хлебниковым и словотворчеством, молодой человек возьмет себе псевдоним Корсемов, первые буквы фамилии и имени, а еще позднее появится та самая фамилия, которая вошла в историю литературы – Кирсанов. Отец был известным в Одессе модельером женской одежды. Его мастерская находилась в самом центре города. И по многочисленным свидетельствам близких и родственников, если бы Семен не стал поэтом, он бы был прекрасным закройщиком. После вполне классической гимназии Кирсанов поступил на филологический факультет Одесского института народного образования. В эти же годы он сблизился с Юрием Олешей, Эдуардом Багрицким, Верой Инбер, Валентином Катаевым. Но для Кирсанова их литературные опыты были слишком консервативными. Его кумир с этого времени и до конца жизни – Владимир Маяковский. И в 1922 году Кирсанов организовал Одесскую ассоциацию футуристов, участвовал как актер и как автор пьес в создании авангардистского молодежного театра. Тогда же начал публиковаться в городских газетах. «О город родимый, Приморская улица, где я вырастал босиком галаштанным, где ночью одним фонарем караулятся дома и акации, сны и каштаны. О детство, бегущее в памяти промельком, в огне камелька откипевший кофейник, о тихо качающиеся за домиком прохладные пальмы кофейни. Войдите, и там, где столетия небелены, висят потолки табаками продымленные, играют в очко худощавые эллины, жестикулируют черные римляне». В 1922 году в Москве было создано творческое объединение «Лев» – «Левый фронт искусств». Его организаторы считали себя единственными настоящими представителями революционного искусства. Одесские писатели организовали «Юго-Лев» – «Южный левый фронт искусств».
Семен Кирсанов стал ответственным секретарем литературного журнала «Объединение» и печатал здесь свои стихи. В 1924 году в Одессу приехал сам Маяковский. На перроне его встречал, конечно, Семен Кирсанов. Они быстро подружились, и вскоре юноша переехал в Москву, погрузился в самую гущу пестрой литературной жизни. Столичные литераторы называли Кирсанова «циркачом стиха», и, в общем, это был довольно удачный образ. Одессит рифмовал виртуозно, всегда каламбурил и жонглировал словами. Среди коллег ходила эпиграмма: «У Кирсанова три качества – трюкачество, трюкачество и еще раз трюкачество». Но с годами он все дальше отходил от футуризма. «Мой родной, мой земной, мой кружащийся шар, солнце в жарких руках, наклонясь, как гончар, вертит влажную глину, с любовью лепя, округляя, лаская, рождая тебя». Керамической печью космических бурь обжигает бока и наводит глазурь, наливает в тебя голубые моря, и где надо — закат, и где надо — заря. И когда ты отделан и весь обожжен, солнце чудо свое обмывает дождем и отходит за воздух и за облака посмотреть на творение издалека. Не отнять, не прибавить, какая краса! Да чего ж этот шар гончару удался! Он руками лучей, сквозь туманы светя, дарит нам свое чудо. Бери, мол, дитя, дорожи, не разбей. На гончарном кругу я удачи такой повторить не смогу».

Во время войны Семен Кирсанов был корреспондентом армейских газет, руководителем бригады, выпускавшей «Окна ТАСС». Он писал листовки, частушки, лозунги, фельетоны, конечно, стихи. В 1942-м написал такое произведение, как «Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата». Вряд ли кто-то сегодня может процитировать хоть что-то из этого сочинения. Да и отношение к этому заветному слову самих фронтовиков было, по их воспоминаниям, очень разным. Кто-то говорил, что это лубок, псевдонародное слово, но есть воспоминания о том, что это слово помогло спасти не одну жизнь на фронте. В 1945 году газета «Труд» командировала Кирсанова в качестве спецкора на Нюрнбергский процесс. «Наши части отошли к лесу после боя. Дорогую горсть земли я унес с собой. Мина грохнулась,

0: на свой внутренний.
1: В грехах дома, пожалуйста, иконочки, плачьте хоть каждое утро, там, когда утренний или вечерний молитвы, да, вспоминая какой-то грех определенный, который уже был исповедан. Но заново об этом еще раз говорю, нести на исповедь не нужно и не следует.
2: То есть наше падение приводит в итоге к нашему спасению, если мы
1: совершенно
2: правильно
1: верно
2: к ним относимся.
1: Вот почему земный поклон делают? Это образ падения и восстания. Все будут падать. Падали, видите, даже примерно дан через апостола Петра, и он упал. Казалось бы, какой был ревнитель, какой он был последователь, да, спаситель при его жизни, и вдруг и он упал. Поэтому, чтобы нам, не, опять же, не возгордиться, что мы какие-то духовные, там еще прочее, вот Господь иногда нам попускает даже упасть в какой-то грех. Расскажу еще один такой пример, да. Вот он записан у Паисия Святогорца. Пример очень интересный, когда какой-то солдат раненый попросил, я сейчас точно не помню, но что-то попросил у священника. И тот в этот момент ему отказал. А этот солдат в этот день умирает. И вот этого священника потом мучила совесть, что он отказал от человека, который, оказался, был при смерти. Да? И вот он много лет в этом мучило. Он за него молился много, приехал уже на фон к Паисию Святогорцу, рассказал об этом случае, и он говорит, я поговорил с этим человеком и видел, что он очень сердечный, и он, в принципе, участливый. Но в тот момент Господь как бы взял от него благодать, и он проявил жестокосердие к этому человеку. А для чего он это сделал, Господь? Для того, чтобы этого человека спасти, потому что, видимо, не было молитвенников за него. И через это некое попущение жестокосердия, когда благодать отнял на какое-то мгновение, да, он отказал в милости. Но через это его потом дальнейшая жизнь была, это, скажем так, искуплением этого греха. Каким образом? Молитва за этого человека. То есть человека нету, молитвенников среди его живых, здоровых, близких нету, а священник за него молится. Понимаете, вот таким он, казалось бы, через такой грех, который совершен был, да, Господь спасал другого человека. Понимаете, вот и Господь действительно очень много такого вот интересного совершает через наше даже падение. То есть Господь через наши беды и падения извлекает даже саму пользу в лучшую сторону.
2: Спасибо, Господи, батюшка.
3: Отец Игорь, скажите, вот я правильно понял, что святой Петр, он специально попросил перевернуть свой крест из любви к Господу и смирения?
1: Несомненно, да. Именно вот по этим двум причинам. По любви и из-за смирения. Не считайся достойным быть в том же положении, в котором был распят Христос.
3: Спаси, Господи.
1: Да, во славу Божию.
4: Апостол Петр вместе с апостолом Павлом, как более всех потрудившиеся в проповеди веры Христовой, наименованы Святой Церковью первоверховными.
3: Вот, батюшка, мы знаем прекрасно, что апостол Петр трижды отрекся от Христа. А апостол Павел вообще какое-то время был одним из самых яростных гонителей христиан. Как же так получилось, что именно они стали первоверховными апостолами?
1: Замечательный вопрос. Я бы, знаете, в этот ряд добавил, даже на первое место поставил бы еще одного человека. Это благоразумный разбойник. Вот, наверное, начать надо с него, потому что если бы Господь на кресте не сказал, что ныне же будешь со мной в раю, пожалуй, ни один бы человек на земле никогда бы даже не подумал бы, что этот разбойник будет в раю среди святых. Ни один ветхозаветный пророк, ни одно ветхозаветное учение бы никогда бы такое себе представить не могло, да и мы представить себе не можем. Как разбойник, который действительно разбойничью жизнь жил, знал это, да, то есть людей убивал, грабил, попадается, суд над ним происходит, присуждает ему смертную казнь, по делам своим достойно и приемле, да, оказывается на кресте, и только лишь из-за того, что признал, что я действительно по грехам своим достойно и приемлю, то есть, да, получил то, что положено, и, обращаясь ко Христу, попросил милости у него, да, «Воспомяни меня во царстве твоем». Он не просил спасения, просто, ну, помяни меня тоже, я понимаю, что я недостойный человек. Какой я, где я, и вот и ты, да, ты в царстве будешь в небесном, в твоем же царстве, да, а меня просто помяни. Представляете, вот это смирение, этого смирения было достаточно для того, чтобы Господь его спас. Поэтому, когда мы смотрим дальше на апостола Петра и на апостола Павла и на этого разбойника, мы понимаем одну вещь – покаяние превыше суда и превыше казни. Именно покаяние открывает нам дверь в Царство Небесное по милости Божией. Поэтому, наверное, в этом был промысел Божий, чтобы показать, что даже среди таких вот великих святых, мы сейчас как великих святых, первоверховными называемых апостолами, да, в силу того, что они больше всех потрудились на ниве Христовой, на благоустроении церкви, как столпы, да, столпы истины и православия. И они имели в своей биографии черные полосы. Эти моменты должны нас укреплять, что и когда у нас что-то случается, да, мы, взирая на эти падения и, на самое главное, на их покаяние, верили, что Господь силен нас спасти. Как даже священно сказано в Писании, даже если одежда будет обогрена,

0: обогрянный, как кровь, да, отбелю. Вот Господу в этом плане ничего не мешает сделать, лишь бы у сердца человечка было действительно искреннее покаяние. Тогда все возможно.
1: Спасибо, Господи, отец Игорь.
2: Святой первоверховный апостол Павел, Савл, проповедовал во многих странах, начиная от Иерусалима и кончая столицей мира Римом. В Риме он был обезглавлен императором Нероном.
3: Батюшка, скажите, пожалуйста, вот апостолы приводили к вере Христовой множество людей, и грешников, и ученых, и царей, и людей знатных. Император Нерон приговорил апостолов к казни. То есть что все-таки ему помешало внять проповеди апостольской? Да еще таких апостолов, как первоверховные апостолы Петр и Павел.
0: Ну, вернемся тогда не к ним, а к их божественному учителю, Господу нашему Иисусу Христу. Разве все, кто его слушал, приняли добрую весть? Видимо, так, поскольку Господь не отнимает ни от кого свободу воли выбора, да, она остается у каждого с нами. Кто-то принимает, кто-то нет. Вот самый пик, да, земной жизни Христа, его чудес, это воскрешение четверодневного Лазаря. Потому что когда он воскрешал, например, дочь Иаира или других там умерших людей, да, они буквально только-только умерли. И даже когда к дочери Иаира он заходит, он говорит, девица не умерла, но спит. Над ним смеялись, потому что уже поняли, что она умерла. Но он зашел одним словом и поднял ее, взяв за руку. И у людей, которые это видели, ну, что вывел живую девицу, зародилось сомнение, может, действительно она спала. Ну, бывает же, да, летаргический сон такой, да, такое-то вот некое состояние, когда человек практически, ну, не дышит, там, дыхания, пульса нету. Может, действительно они ошиблись. У кого-то зародилось сомнение. Отец этой дочери и мать точно знали, что было совершено чудо. А вот когда уже четырехдневный Лазарь, когда уже точно умер, точно погребли, точно уже запечатали в пещере, и уже, как да, было сказано, смердит, потому что там жара, там большая температура, вот это было неимоверное чудо. И люди, которые присутствовали при этом, просто ну, были поражены до глубины души, как гром среди ясного неба. Как такое вообще возможно? Но мы же из Евангелия знаем, что были и злопыхатели, которые тут же побежали и рассказали Синедрион об этом. И когда первосвященник об этом услышал, тут же собрал, Синедрион собрал, да, чтобы решить, что с ним делать. И вот на этом Синедрионе решает его убить. Понимаете? То есть вот казалось бы, да, ну уж какое чудо еще нужно совершить, чтобы нужно было хоть как-то одуматься. Понять, что перед тобой не просто человек находится. Нет. Поэтому, когда мы уже сейчас смотрим на Петра и Павла, то, конечно же, и среди их слушателей находились те, которые сомневались, не принимали, да, как-то их проповеди, их чудеса в том числе. Но, как мы знаем, и было все-таки огромное количество, которые принимали, слышали и всем сердцем откликались на их слова, на их чудеса, на их призывы. Поэтому в этом нет ничего удивительного.
3: Спасибо, Господи, батюшка.
2: Святой апостол Андрей Первозванный был в пределах нашего Отечества. Он водрузил крест на Киевских горах, предсказав будущее просвещение России Христовой верой. Проповедовал он по берегам Черного моря и в других странах. В Византии он рукоположил во епископа Стахия, одного из 70 учеников. В городе Патрах в Ахаии, Греция, язычники распяли его на кресте особой формы, наподобие буквы X, который поэтому стал называться Андреевским крестом.
1: Батюшка, вот апостол Андрей Первозванный, наверное, в сердцах нашего народа занимает особое место. У нас есть орден святого Андрея, Андреевский флаг, а храмов сколько. Вот почему так вот он, наверное, нашим людям понравился?
0: Замечательный вопрос. Действительно, из всех апостолов, которые пошли на проповедь, пожалуй, ближе всех русскому человеку будет Андрей Первозванный. Почему? Ну, просто потому, что именно он был просветителем первых славян наших, да, вот наших. Именно он по преданию поставил крест на Киевских горах, да, предсказав, что здесь будет большой монастырь, лавра, да, будет очень много спасающихся. Поэтому, конечно же, из всех, из всего числа нам он ближе всех. да, то есть он как бы в наши края он пришел. Я помню, что все-таки Киев — это мать русских городов, Киевская Русь там была. Вот, поэтому эта память о нем, конечно, сохранилась в сердцах людей, ну и, конечно же, он откликается на эти просьбы, на эти чаяния, на эти молитвы, и русский народ чувствовал вот эту связь с ним, поэтому это отразилось, в том числе, конечно, в первую очередь, в обилии храмов, которые были в честь него освящены, икон. Помню, да, Петр I даже взял Андреевский крест на свой флаг нового флота, который он создавал как небесного покровителя этого флота. Вот, и до сих пор под этим флагом ходят наши корабли военные. Соответственно, дальше пошел орден, ну и все, что с этим связано. Светский уклон, да? Но, тем не менее, конечно, все зарождается именно с церкви, именно с храмов, с молитвы, с икон, с почитания, которое дальше переходит уже на светскую область в виде флага, в виде ордена. Вот так вот.
1: Спаси Господи. Отец говорит, почему апостола Андрея распяли на вот на таком необычном кресте в виде буквы X?
0: На самом деле апостол Андрей и в данном случае, если мне не изменяет память, попросил именно, чтобы распяли вот именно на таком кресте. То есть это уже была его просьба, и его распинатели в этой просьбе не отказали. Опять же, по смирению, опять же, чтобы не уподобляться Иисусу Христу. То есть не считать себя достойным быть на кресте в такой же форме. То есть все как бы вот по смирению.
1: Батюшка, вот мы знаем, что апостол Андрей рукоположил в Византии в епископа одного из 70 апостолов Стахия. У меня такой вопрос. Если Стахий уже был апостолом от 70, то есть Господь уже лично избрал его для этого служения, зачем ему было еще и рукоположение во епископы?
0: Вопрос очень интересный. А как переводится слово «апостол» на русский язык с греческого?
1: Посланник.
0: Правильно. То есть Господь посылал их на проповедь. Поэтому они апостолы есть. А после своего воскресения он поставил вот этих 12 апостолов быть епископами над церковью. Это немножко разное служение. И они совмещали непосредственно вот эти 12 апостолов, да, и апостольское служение, и епископское служение. Поэтому они имели право рукополагать. Не все посланники стали епископами, да, скажем по-другому. Их посылал на проповедь. А совсем другое послушание – это надзирать над церковью. Епископ, ну, как бы надзиратель, да, то есть такой, в том числе первый отец, конечно, да, то есть это все церкви, с определенными правами, да, то есть он имел право совершать литургию, он имел право рукополагать, совершать таинство, как в таковом случае, да. А апостолы от 70, они были посланы для проповеди, то есть это проповедники, миссионеры. На них не возлагалось еще при жизни Христа, не возлагалось совершать таинство. Про совершение таинства Евхаристии, в первую очередь, да, только уже после того, как Господь ее совершил Евхаристию. До этого ее вообще не было. То есть это были проповедники, да, которых Господь посылал с миссией со своей. А уже после воскресения устанавливается таинство, устанавливается церковь, устанавливается епископат. Понимаете? То есть вот тут уже зарождается настоящая церковь. Именно в Пятидесятницу она зародилась. При сошествии Святого Духа, который всех окрылил, всех вразумил, умудрил, наставил, дал сил. И после этого начинается уже служение как церкви. Поэтому действительно этим апостолам от 70 требовалось рукоположение. Это значит, что они тоже были уже совершителями таинств, в первую очередь.
1: Спасибо, Господи, Тигр, за ответ.
0: Да, пожалуйста.
2: Апостол Петр вместе с апостолом Павлом, как более всех потрудившиеся в проповеди веры Христовой, наименованы Святой Церковью первоверховными.
3: Батюшка, скажите, пожалуйста, а почему Якова Заведеева называют старшим?
0: В данном случае, наверное, ответ очень прост, потому что был старшим братом.
3: А кого?
0: Иоанна Богослова. Два братья Заведеевы.
1: Я так и думал. Отец Игорь, мы знаем, что были у апостолов разные способы казни. Кого-то обезглавили, кого-то распяли. Но они же все были последователями одного учения и одного учителя. Почему же у них разные казни были?
0: А вот смотрите, сейчас отвечу, почему. На данный вопрос можно ответить двояк. Во-первых, если мы берем римское государство, которое владычествовало в то время над Палестиной, у них были четкие законы. Если ты являешься гражданином Рима, то ты можешь быть казнен через определенные формы. Ни в коем случае не через распятие на кресте. Это было для разбойников, для преступников, для плебеев, да, для их устрашения. Римский гражданин мог быть казнен более благородно, например, через усекновение мечом. Что мы прям видим в апостоле Павла, когда было. В данном случае с Иакова Заведеева мы видим, что его казнили не римляне. Его казнил царь Агриппа, который был сыном Ирода Великого, да? То есть он не был римлянином, поэтому казнил так, как посчитал нужным.
1: Спаси Господи, батюшка.
0: Ну, надеюсь, ответил.
2: Святой апостол-евангелист Иоанн Богослов после мучений в Риме был сослан на остров Патмос. Святой апостол Иоанн жил дольше всех апостолов и мирно скончался в Азии в городе Эфесе. По преданию, святой апостол по собственному желанию был погребен его учениками живым. Когда же вскоре после погребения пришедшие христиане разрыли его могилу, то там тело святого апостола Иоанна не оказалось.
3: Батюшка, мы знаем, что апостола Иоанна и его брата сам Господь называл сынами Громовыми. Мы, простые люди, можем только догадываться, почему Господь так охарактеризовал этих двух братьев. Может быть, вы нам расскажете?
0: Ну, в данном случае, потому что, скажем так, Господь давал некую характеристику, да, то есть за их такую горячность. Горячность и ревность. То есть они как вот прям такие были, как и пророк Илья, что ли, ревностные такие, да? Ну, вот так, помните, даже когда не пустили их в одну деревню, они подошли и говорят, давай мы на них сейчас это помолимся, и на них сейчас вот град с молнией спадет, да? То есть вот такие вот были дерзковатые, может, даже с какой-то стороны. Ну, вот как-то вот так вот, поэтому такую характеристику дал сыны Громова. То есть такие быстрые на подъем, ревнительные, с ревностью такой по Богу. Некая характеристика их человеческих черт.
3: Спасибо, Господи, батюшка.
1: Батюшка, мы знаем, что апостол Иоанн, брат Иакова, он единственный из апостолов, он прожил самую долгую жизнь из всех апостолов, и он единственный, кто из них не принял мученическую кончину. И он сам попросил закопать себя, то есть он ждал своей смерти.
0: Ну, то, что апостол Иоанн Богослов не единственный из всех 11, получается, апостолов, не принял мученическую смерть, ответ, наверное, достаточно прост и очевиден. Он единственный из всех учеников, который не покинул Христа. Он остался, не побоялся остаться с ним до конца, быть при его казни, быть при его судилище и быть при кресте. Все остальные, помните, все разбежались. И вот эта трусость, да, которую, ну, по человеческому ситуации они проявили, потому что в тот момент они еще не были озарены Святым Духом, его силой, его бесстрашием, да, по человеческому существу разбежались. И только молодой Иоанн, сам молодой из всех, наверное, догадывался, что его могут тоже схватить, судить, там, убить, распять. Но тем не менее он остается, он, Матерь Божия, некоторые жены с ним. И, видимо, вот за это бесстрашие Господь сподобил его прожить, во-первых, долгую жизнь, во-вторых, не мученическую кончину умереть. Потом долгая жизнь была нужна, опять же, как некому патриарху в Ветхом Завете. Вот почему они так долго жили, патриархи? То есть это были столпы, на которые все смотрели. Потом помним, да, он Евангелие писал самый последний, уже в зрелом возрасте. И его Евангелие не зря названо, он назван богословом, потому что изложение совершенно не обычное. Все его, скажем так, все дела, которые, или слова, которые он рассказывает по Христа, которые касаются Христа, они все, или истории, которые он рассказывает, всегда после этого шел какой-то богословский трактат, если так можно сказать. То есть какое-то событие, даже простое, там, освящение хлебов, после этого речь. Еще какое-то событие, после этого обязательно речь идет. То есть событие не первостепенное, а, скажем так, фоновое. У других синоптиков, у других трех евангелистов немножко по-другому. Они больше истории рассказывают и какие-то факты приводят. Вот. А он все-таки приводит такие вот действительно возвышенные, то есть то, что касалось прямо именно спасения души такого самого важного. Именно вот за это изложение, за эту глубину мысли, духовности он прозван первым богословом. Всего у нас их было три богослова, как мы знаем. То есть прославленные в лике святых с именем богослов. Всего три человека было. Первый из них был, конечно же, Иоанн. Поэтому Господь, видимо, промышлял это, видел это, прозревал, поэтому он был нужен церкви. То есть все на него взирали, все на него смотрели, и он был непререкаемым авторитетом, и Евангелие его тоже возвышенное, насыщенное. Он открывает такие вещи, которые никто из евангелистов не рассказывает. Тот же чародейный Лазарь, да? Только Иоанн Богослов об этом поведал. И еще приписал в самом конце своей книги, что еще много-много бы чего бы можно было рассказать, но все книги не вместят всего, что творил Господь. Поэтому так было нужно. Так Господь, это был его промысел Божий об Иоанне Богослове. Поэтому кончина была его иная, нежели у тех апостолов, которые струсили, скажем так, или дали слабину в тот момент, разбежались, не смогли быть с ним, хотя и обещали. Даже апостол Петр сказал, что будет до смерти с тобой, и буквально через какое-то время он отрекается.
1: Батюшка, спасибо большое за ответы.
3: Спасибо, Господи, батюшка. Мы сегодня узнали очень много нового и открыли для себя тайны, скажем так, момента евангельской истории. Спасибо вам.
0: Надеюсь, эта наша беседа была вам интересна, познавательна. Она у нас сегодня не заканчивается. Мы еще продолжим на следующей передаче. Поэтому, дорогие радиослушатели, мы с вами прощаемся. И, надеюсь, встретимся, услышимся, вернее, да, на следующей передаче, где продолжим нашу тему.
1: Ага, до свидания, батюшка.
0: До свидания.
3: До свидания.
4: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимали участие священник Игорь Юрасов, Софья Даниева и Александр Саркисян. Текст читала Елена Дементьева.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Иван Андреевич Крылов. Басни. Его притчи – достояние народа и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски. В их проделках между собою слышны проделки и обряды российские. Словом, всюду у него Русь и пахнет Русью. Николай Васильевич Гоголь о баснях Ивана Андреевича Крылова. Стрекоза и муравей.
2: Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боли, как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло, зимой холодной нужда, голод настает. Стрекоза уж не поет, и кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? Злой тоской удручена, к муравью ползет она.
3: Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться с силой, и до вешних только дней прокорми и обогрей.
4: Кумушка, мне странно это, доработала ли ты в лето?
2: Говорит ей муравей.
3: До того ль, голубчик, было. В мягких муравах у нас песни, резвость всякий час. Так что голову вскружила.
4: А, так ты.
3: Я без души лето целое все пела.
4: Ты все пела? Это дело. Так поди же, попляши.
1: О духовном смысле басни рассказывает протоиерей Владимир Гофман.
5: Вообще, Иван Андреевич Крылов, конечно, замечательный баснописец. Он написал 200 басен, и «Стрекоза и муравей» одна из них. Вообще, конечно, басня была еще написана и до Крылова. Это басня Эзоповская, и там был «Кузнечик и муравей». Ну и как всякая басня, вот что такое басня? «Наука жить» ее называют. Чтоб в полусказочном обличье живее басенка была, чтобы евангельская притча, вернее, на душу легла. Вот она вот нам и ложится на душу действительно очень ярко, и как и притчи, высвечивая какую-то тему или смысл, и учит нас жить. Так и здесь тоже. Но мы знаем, кстати, вот что к басням очень относились положительно и читали их оптинские старцы. Преподобный Анатолий Оптинский писал, кстати, тоже касается басни «Стрекоза и муравей». «Кто пропляшет лето, тому худо будет зимой. Кто во цвете лет не хочет заняться собою, тому нечего ждать при оскудении сил и при наплыве немощей». Вот такая у нее мораль.
1: Забавой он людей исправил, сметая с них пороков пыль. Он баснями себя прославил, и слава эта наша быль. И не забудут этой были, пока по-русски говорят. Ее давно мы затвердили, ее и внуки затвердят. Павел Вяземский о баснях Ивана Андреевича Крылова. В программе принимали участие ученики и педагоги театрального отделения детской школы искусств номер 9 имени У.

0: солнечный зайчик.
1: Радиообраз. Доброе радио. Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. «Пошли нам, Господи, терпенье в годину буйных, мрачных дней сносить народные гонения и пытки наших палачей». Это первые строки стихотворения «Молитва» Сергея Бехтеева. В 1917 году через графиню Анастасию Гендрикову оно было послано их императорским высочеством в город Тобольск. Для царской семьи оно стало большой моральной поддержкой. После расстрела царской семьи стихотворение Бехтеева было обнаружено в Ипатьевском доме и стало легендарным. Словно в награду за любовь, царившую в этой семье, они остались неразлучны и в смерти, отмечает Кирилл, патриарх московский и всея Руси. Христианские нравственные идеалы были для них выше царской короны. Непринадлежность к царскому или дворянскому роду считали они признаком благородства, но чистоту помыслов и чистоту души. На ум приходят проникновенные и очень трогательные строки из письма великой княжны Ольги Николаевны. Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь. И пока 20 век, по слову поэта, шествовал путем своим железным, предавая забвению век имперский с его понятиями благородства и чистых идеалов, ростки прекрасного прошлого, подобно нежным цветам, все же прорастали через десятилетия. И сегодня мы слышим голоса невинно убиенных, правда которых не была вовремя услышана. Предлагаю вашему вниманию свое стихотворение «Железный век».
3: Железный век, железные сердца, но мы прошли сквозь сито испытаний и в вере, претерпевши до конца, пришли к вам из страны, что вы не знали.
2: России, что была совсем иной, империи великой и прекрасной. Ах, вы не видели свою страну такой, боговодимой. Свыше не напрасно.
4: Богохранимый в тишине церквей, где благородство, жизнь сама, ни слова. Мы ваши прапра в облике детей пришли сказать, что живы, живы снова.
5: И вот теперь мы можем говорить за все десятилетия молчания. Россия, как тебя нам не любить? Предчувствую грядущие страдания.
6: Мы только отблеск прежней красоты, но памятью великой той России мы прорастем сквозь прутья, как цветы, чтоб век железный сдался нежной силе.
1: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.

«Путешествие в Хохлому». Авторский цикл потомственного мастера хохломской росписи Надежды Лушиной.

Итак, здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами снова Надежда Лушина. Мы продолжаем с вами путешествие в Хохломский край. В предыдущей передаче мы нашу чашку, о которой мы говорили, которую мы уже подготовили под роспись, мы ее отправили в художественный цех. Но прежде чем продолжить разговор о художественной творческой части в жизни нашей чашки, мы с вами должны прояснить, откуда появились эти художники, эти цеха, как вообще организовался промысел в определенное большое производство современное. В первой передаче говорили о том, что это кустовые промыслы. То есть в разных деревнях существовали они, и в каждой из этих деревень существовал промартель. Как вы понимаете, промартель – это несколько человек, то есть небольшое производство. И вот в 50-е годы люди, посовещавшись, объединились в единое производство, фабрика, далее название «Хохломский художник». Сюда вошли и Новопокровская промартель, и Воротиловская, и Красная Узола Кулигинская, и так далее. И организовалось основное производство в деревне Сюмино, на берегу Узолы опять-таки. И несколько было построено крупных филиалов. Это в Кулигино, Новопокровская и Хрящи. Там были выстроены большие крупные производственные цеха, о котором я говорил в предыдущей передаче. Кулигино, Новопокровская, Хрящи выстроены были типовые, разработанные именно под замкнутое производство, то есть от начала технологического и до выхода готовой продукции. Здесь было все продумано, здесь были выстроены технологические производственные помещения. Так, художественный цех, лакировка и даже цех сортировки, где сортировалась продукция и уже упаковывалась. В конце 50-х сюда собрали художников, красильщиков посадили за одну операцию, то есть на роспись. Заготовители были на своих операциях. И в начале 60-х была организована художественно-творческая экспериментальная лаборатория. Что это такое? Из огромного количества мастеров-художников на конкурсной основе были отобраны лучшие мастера, то есть мастера, которые были склонны творить. Не просто машинально одно и то же писать, не стоять на месте, а развиваться. И несколько с разных филиалов были собраны в Сюмине, на базе Сюминского цеха. Организована была такая творческая группа, в состав которой вошли именно мастера, которые имели склонность к творчеству, к развитию. Толчок к этому дал, конечно, Институт художественной промышленности московский. Здесь стали постоянно приезжать искусствоведы работать с мастерами, проводить семинары, проводить конкурсы. И вот на этой конкурсной основе и в результате вот этих семинарских работ приглашались мастера и в Москву, в НИИХП. С ними работали ведущие искусствоведы. И промысел получил совершенно новое дыхание, абсолютно новое развитие. Такие раскрылись таланты необыкновенные. И эта творческая группа, здесь 11 заслуженных художников России выросло. Здесь выросли 2 народных художника России, это высочайшие звания. Здесь 3 лауреатов государственной премии имени Репина. Такой толчок, такое развитие дало создание вот этой экспериментальной творческой группы. Ну, кроме этой группы, естественно, работали основные художественные цеха, где работало много мастеров. И вот моя чашечка плавно-плавно перешла из подготовительных операций, вся такая себя серебряная, поступает в руки к художнику. И тогда здесь художник, посмотрев, просто, прямо скажем так, мгновенно определив, что будет на этой чашке. Никакого предварительного эскиза, никаких замыленных каких-то мыслей. Берется кисть, и эта чашка сразу же начинает превращаться в красоту. Роспись ведется масляными грунтовыми красками. Среди мастеров даже общего цеха были мастерицы такие, которые любили, например, травно-верховую роспись или травку, так ее называют. Это свободно-кистевая роспись по поверхности, черным, красным. У травки много есть ответвлений, есть вполне конкретно определенные композиционные решения. Например, рыжик. Это розетка, которая положена в чашку, вот в глубину чашки. Рыжик, что-то такое, рудый, солнце. Этот знак, который вообще характерен для всех видов промыслов, не только российских, то есть солнце, это благословение вкушающего пищу из этой чаши. Позднее появилось такое композиционное решение, как пряник. Это ромб, положенный также в чашку вовнутрь. В середине этого ромба маленький обязательно рыжик. И по краям, по углам этого ромба свободно вьющиеся такие
травные ветки, как правило, это по солнечному кругу, то есть тоже здесь есть какие-то такие вот магические моменты, и это тоже благословение ромб, он обозначает землю, рыжик – это солнце, то есть вот слияние с землей.

К золоту художник не имеет отношения. Его часть только кистевая. В травке есть еще и другое. Например, свободно кистевая роспись под листок и ягодку. Здесь наводится какой-то основной композиционный момент направления. Это корешок. К корешку прикладываются различного вида листочки и различные ягодки. Ягодки, выписанные кистью. Это клубнички, яблочки, там, допустим, так. Или же это натыканные специальным тычком. Просто ватным тычком. Специально сделанным тычочком. И здесь мы тогда можем увидеть и малинку. Мы здесь увидим калину, рябину, смородину. И по корешку идет мелкая-мелкая травная разживка. Это вот вам под листок, пожалуйста, и ягодку. То есть основной прием – травно-верховое письмо. Что значит травно-верховое? Это свободно кистевое по золоту. Здесь всегда золотой фон. И, как правило, очень долго держался вот именно этот вид росписи. Но позднее появился такой вид росписи, как кудрина. Кудрина – это отдельная песня. Казалось бы, в природе почти ничего такого и нет. Кудрина. Вся роспись похожа на кудрявую голову. То есть на кудри какие-то. Не случайно это так называется. Очень похоже на, например, если взять за основу турецкие ткани, арабские платки, тафту, парчу, наше золотное шитье. То есть все как бы перепуталось, вылилось в такую красивую графическую линию. Это чисто кистевая графика. Здесь замкнутый рисунок, здесь какие-то ядрышки, в которые вкрапляется желтый, зеленый цвет. Это как бы имитации камней самоцветных по парче, допустим. Откуда могла взяться такая роспись? Там рябинка-калинка, понятное дело. Идет художница на работу, видит, калина выросла. Вот веточку сорвала, может, и не сорвала, запомнила. Пришла, написала калиновый листок, натыкала ягодки. А откуда такая-то роспись? Мы уже говорили о том, что Хохломская площадка торговая, она дала возможность перекупщикам закупать вещи и возить их в разные страны, а оттуда привозить другие товары и продавать здесь. Очень часто изделия отправлялись в арабские страны, в Турцию. А оттуда что привозили? Оттуда привозили ткани и платки, на которых был необыкновенно красивый орнамент, который художникам захотелось воплотить в росписи. А тут еще и иконописцы. Иконописцы, которые свои киоты украшали вот такой красивой фантазийной росписью. И кудрина, она считается достаточно древним, старым видом росписи. И только вот позднее уже появился еще один из вариантов – фоновая роспись. А это вот уже синтез. То есть синтез и кудринной росписи, и травно-верховой росписи. И вот здесь уже фон делает художник. Но прежде чем сделать фон, он вырисовывает рисунок. То есть он сначала графически выводит орнамент, тот, который будет золотым. Все свободное время, место, которое осталось после этого, заливается фоном. И только после того, как просушивается фон, может быть красным, черным. Сложные фоны используются и черно-красный, и темно-зеленый, травянистый, такой глубокий цвет. Или бакановый цвет. Цвет это коричневый. Или еще его называли богородичный цвет. Цвет плащаницы Богородицы. Такой красно-коричневатый. И только после того, как просушился этот фон, снова поступает к художнику моя чашка. И здесь уже появляется и другой цвет. Появляется и желтый. То есть начинается разживка. Ну, что значит разживка? То есть разживить. Получился достаточно плоскостной золотой, допустим, орнамент на фоне. И все. А вот сюда вводится еще цвет и желтый, и зеленый цвет. Может быть, вот эти цвета появились где-то в конце XIX века, когда спал спрос на хохломскую роспись и начали искать новые пути в развитии. Тогда уже появилась и мебель в хохломской росписи. Но гамма осталась неизменяемой. То есть вот она как вошла, желтый и зеленый, и все. И эта закрытая тема была практически до сегодняшних дней. Сюда можно было только единственное, что черный, красный, желтый, зеленый и их производные. То есть красно-черный – это коричневый, желто-красный – это оранжевый, и зеленый и желтый – это салатовый цвет. Но эти цвета были как дополнение, вот те намешанные цвета, как дополнение все-таки к основному. И это оставалось традицией, и очень не хотелось бы ее разрушать. То, что сейчас мы видим на прилавках современного производства, ну, естественно, кого-то, может быть, радует, меня это просто очень сильно огорчает. Я на эту тему говорить не буду. Но должна сказать, что традиционные цвета вот такие. И получается три основных вида росписи. Травно-верховая роспись, свободно-кистевая, кудрина и роспись под фон.
Вот это три основных приема в Хохломской

0: «Путешествие в хохлому». Авторский цикл потомственного мастера хохломской росписи Надежды Лушиной.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Маленький свинопас. Венгерская народная сказка. Были это или небылица, а за далекими морями, за стеклянными горами, там, где стоит печка без боков, для печенья пирогов без жару, без пару, без углей и дров, а выпекаются в ней 77 лепешек, одна к одной, одна лучше другой. Уж больше этого мне не соврать, разве только то, что сейчас хочу рассказать. Так вот, там жила бедная женщина. Был у нее один только сын. Ему бы свиней пасти впору. Да он их не пас, а только проказничал, да шкодил всякий раз, и никакого толка от него не было. Даже свинопасы и те не брали его в подпаски. Как ни пыталась матушка его на ум разум наставить, ничего не выходило. Никакого проку не было в мальчишке. Только что одно прозвище — свинопас. Так вот, этот никудышный свинопас прослышал, будто один богач собирается выдать замуж свою дочку. Да только за того, кто так сумеет спрятаться, что и она его не найдет. «Ну, свинопас, — сказал он сам себе, — теперь не осрамись, покажи людям, что и ты не лыком шит». И свинопас собрался в путь-дорогу. Мать напекла ему лепешек в золе, он сунул их в суму, накинул на плечи подбитую ветром шубу и в путь. Шел, шел через долины, овраги, через горы и буераки, то лесом шел, то степью. Уже лепешки были на исходе, а усадьбы богача все не было и не было. Вот уже целую неделю шел, шел свинопас, уже и последнюю лепешку съел, но ни усадьбы, ни дома, ни богача самого и в помине не было. Идет маленький свинопас, есть хочет, пить хочет, во рту пересохло, язык, словно взбитый клёцко, распух. Что же делать, думает свинопас, пропадешь ни за что. Пошел дальше. Вдруг видит колодец, а на его вороте сидят два белых голубя. Подошел к ним маленький свинопас. «Ну, голубки, я вас съем, а то иначе с голоду помру». А голубки в ответ: «Не тронь ты нас, свинопас, лучше вытяни нам ведро воды, нам больно уж пить захотелось, а за добро добро и жди». Голубки так упрашивали его, что свинопас не стал их губить. Подошел к колодцу, вытянул ведро воды, дал голубям попить, сам тоже напился доброй студеной водицы и пошел дальше. Жажда теперь прошла, но зато живот свинопаса ворчал, как пес на цепи. В степи свинопасу повстречалась хромая лиса. «Ну, лиса, — сказал свинопас, — думай обо мне, что хочешь, как хочешь, только я тебя съем». «Не ешь, — взмолилась хромая лиса, — полдник несу своему сыну, а вот за добро добро и жди, когда-нибудь я тебе пригожусь». У свинопаса от голода глаза на лоб полезли, но он сказал: «Ладно», и не тронул лису. Шел маленький свинопас, спотыкался от усталости, от голода. Шел по пашне, шел по пару, по жневью. Все крошки в своей суме подобрал и съел. Ну что крошки для голодного брюха? Шел свинопас, качаясь, как былинка на ветру. Думал, что же конец его подходит, что до места не доберется и домой не вернется. Вдруг пришел он к большому озеру. Дай, думает, посмотрю, нет ли тут чего-нибудь, что съесть можно было бы. Спустился к воде и видит, что возле самого бережка рыба бьется. Он быстро потянулся за ней, схватил и вытащил из воды. Но рыбка взмолилась. «Не тронь ты меня, маленький свинопас, отслужу я тебе за твою доброту». Долго смотрел маленький свинопас на рыбку. Уж больно красива она была. Чешуя так и сверкала на солнце. Отпустил он рыбку обратно в воду. Нелегкая штука голод. Маленький свинопас уже пожалел, что пустился в путь. Но теперь все равно, жалей, не жалей, назад не повернешь. Шел, шел свинопас дальше. Опять увидел колодец с воротом, а на вороте двух белых голубей. «Больше вам меня не упросить, не одурачить», — сказал свинопас голубям. «Теперь я уже ни на что не посмотрю и съем вас». Взмолились белые голуби, стали просить свинопаса, чтобы он их пощадил, обещали сослужить ему за то верную службу. «Да вы все обманываете меня», — сказал маленький свинопас. «А я, как дурень, слушаю и верю. Что, мне с голоду, что ли, помереть?» Хотел было он съесть голубков, но те так упрашивали, так умоляли пощадить их, что свинопас достал им из колодца ведро воды, сам тоже напился и пошел дальше. Теперь свинопас уже взаправду решил, что больше ему не вынести, и пропадет он от этого страшного голода. Уже и сам не помнил, сколько времени был в пути. Решил, будь что будет. Шел долго-долго и, наконец, дошел до палат, в которых жил богач. Глядит, у самых ворот стоит хозяин. Маленький свинопас почтительно поклонился ему. Богач ответил поклоном. «Да как же ты, маленький свинопас, попал сюда, куда даже птица не залетает?» — спросил он. «Что ты здесь потерял?» Маленький свинопас рассказал ему, зачем пришел. Сказал он, что слышал, будто хозяин выдает дочку только за того, кто так сумеет спрятаться, что она его не найдет. Вот он, дескать, тоже хочет попытать счастье. Может, что у него и выйдет. «Ладно, сынок, ладно», — сказал богатый хозяин. «Но видишь, здесь уже 99 голов посажено на колья. Коли плохо спрячешься, твоя будет сотой». Маленький свинопас не струсил, только сказал, что уж как-нибудь постарается. Затем они вошли в дом. Маленький свинопас признался, что очень голоден. Ему дали еды, и наелся он досыта. На другое утро, как только свинопас поднялся, хозяин подошел к нему и попросил спрятаться, прежде чем встанет его дочка, так как иначе ему вряд ли удастся это. Метался, метался маленький свинопас, никак ума не мог приложить, куда бы спрятаться. Вдруг увидел на окне белых голубков, тех самых, что встретил в начале пути. Открыл он окно. Голуби ему и говорят: «Пойдем с нами, мы тебя унесем». Маленький свинопас поверил голубям, не стал отказываться. А те умчали его, словно ветер, и спрятали за спину солнца. Поднялась хозяйская дочка, вышла в сад, сорвала самую красивую розу, потом повернулась на каблучки и сказала: «Вылезай-ка, маленький свинопас, ты ведь там, за солнцем». Ух, и злость же взяла маленького свинопаса, да и напугался он. Ну, что поделаешь, он вылез из-за спины солнца и пошел прямо на кухню. На другой день маленький свинопас встал чуть свет, поглядел в окно и увидел на дорожке, что вела к дому, лису. Пошептался свинопас с лисой, и отвела она его на 7 миль под землю. Хозяйская дочь вышла в сад, сорвала самую красивую розу, повернулась на каблучке и сказала: «Вылезай-ка, маленький свинопас, ты сидишь под землей в 7 милях отсюда».
2: Что же делать?
3: Вылез свинопас и оттуда. На третий день он пошел к озеру, где жила маленькая рыбка. Она уплыла с ним в самый глухой закоулочек озера и спрятала на самое дно. Ну, подумал про себя маленький свинопас, здесь уж ей меня не увидать, пусть попытается найти. Ну, хозяйская дочка вышла в сад, сорвала самую красивую розу, повернулась разок на каблучке и сказала: «Вылезай-ка, маленький свинопас, не сиди там на дне озера». Ну, пришел мой конец, подумал маленький свинопас. Видать, сотый кол достанется на мою долю. Коли 3 раза нашла на меня, то в 4-й раз мне не сдобровать. Лег свинопас поспать. Хотел отдохнуть, да какой уж тут сон. Всю ночь маялся, но так и не придумал, куда бы получше спрятаться. Утром на рассвете он приметил в окне 2 белых голубков, тех, что последними встретил у колодца. Когда они увидали его, один из них сразу летел, а другой остался. Свинопас впустил голубя в окно, а тот голубок сказал ему: «Идем скорее, ты превратишься в прекрасную розу, и я тоже розой обернусь». Так они и сделали. К полудню в саду распустились все бутоны. Чудесные цветы цвели повсюду. Хозяйская дочь вышла из дому, чтобы сорвать самую красивую розу, и увидела в саду 2 одинаково прекрасных цветка. Какой же выбрать из них? Она сорвала оба и приколола их себе на грудь. Потом повернулась раз на каблучке, но маленького свинопаса не увидела. Повернулась 2-й раз и опять не увидела. «Ну, отец, — сказала девушка, — не вижу я маленького свинопаса. Так хитро умудрился он спрятаться, что даже мне его не найти». «Да как же так, дочка? — усомнился хозяин. — Ты еще разок повернись на каблучке, может, и увидишь».
2: Тогда 1 роза голубем слетела с груди девушки, а 2-я превратилась в маленького свинопаса. Девушка так и обомлела, увидев его перед собой. А свинопас обнял девушку и сказал: «Прекрасная любовь моего сердца, я твой, ты моя. Теперь только смерть разлучит нас». Они обнялись, поцеловались. Посмотрел на них отец, и маленький свинопас, и дочь, хороши, пригожи, стоят они рядом, словно 2 цветка. Он до того красив, что ему только она под пару, а она так хороша, что только он ей ровня. Вот и сыграли свадьбу. Счастливо зажили маленький свинопас и его молодая жена. Живут они, верно, еще и сейчас, если не померли.

0: Сказки народов мира. Коннелл, Доннелл и Тек. Жили в Ирландском королевстве три брата. Коннелл, Доннелл и Тек. Жили они дружно, но все же однажды стали судиться из-за зеленого луга. Каждый из трех братьев имел одинаковое право на этот луг, и ни один судья не мог решить, кому же им владеть. Один судья считался самым умным и был знаменит на всю Ирландию. Братья пришли к нему и стали рассказывать свое дело. Судья, сидя в кресле, терпеливо слушал их. Когда они кончили, судья объявил им, что берет на размышление один день и одну ночь. Наутро он вызвал братьев в суд. «Ну, ребята, — сказал судья, — я взвесил все доказательства со всех сторон, задумывал и так, и этак, и убедился, что никто из вас не имеет на луг больше прав, чем другой или третий. Первый раз в жизни встречаю такой тяжелый случай. Но для меня нет неразрешимых дел. Сейчас я решу, кому из вас владеть лугом. Вы все трое, по виду, порядочные лежебоки. И вот я присужу луг тому, кто ленивее всех».
1: «Ну, если так, господин судья, — сказал Коннелл, — то луг останется за мной, ведь я самый ленивый».
2: «А как же ты ленив, Коннелл?» — спросил судья.
1: «А так, — ответил Коннелл,
2: — если я лег посреди дороги, то пусть мчится на меня целый кавалерийский полк, я скорее дам ему растоптать себя, чем сдвинусь с места».
1: «Да ты и вправду отчаянно ленив. Наверное, твои братья Доннелл и Тек с тобой не сравняются в лени», — сказал удивленный судья.
2: «Да что вы, господин судья! Такого лентяя, как я, едва ли найдешь на земле!» — воскликнул Доннелл.
1: «В самом деле? А как же ты ленив?» — полюбопытствовал судья.
2: «Да так. Если бы я сидел у костра, а люди со всей округи накидали бы в тот костер дров, то скорее мой мозг закипит в костях и вытечет вон, чем я сдвинусь с места», — сказал Доннелл.
1: «Вот это да! Вот это лень!» — изумился судья.
2: «Ну, Тек, тебе невозможно перещеголять их в лени».
3: «Да нет ничего проще, господин судья. Я по лени дам им сточку вперед», — ответил спокойно Тек.
1: «Как так?» — спросил судья.
3: «Да так. Если бы я лежал на спине, раскрыв глаза, а с потолка валилась бы большущими хлопьями сажа, то я скорее ослепну, чем потружусь прикрыть веки», — сказал Тек.
1: «Ах, — сказал судья, — я в таком же затруднении, как и раньше. Вижу, что вы все трое отчаяннейшие лентяи.
3: Ну, а кто из вас ленивей, никто в мире не решит. Ну вот что, я отдам лук старейшему из вас», — решил судья.
1: «Ну, тогда лук мой», — уверенно сказал Коннелл.
3: «А сколько же тебе лет?» — спросил его судья.
2: «На 21-м году я купил себе 3 ваза шильев. Ни одного не сломал за это время, и только вчера и ступил последнее шило, когда чинил соседу сапоги», — отвечал Коннелл.
1: «Да, ты очень стар. Твои два брата, наверное, значительно моложе».
3: «Ну нет уж, господин судья», — возразил Доннелл. «Когда мне было 20 лет, я купил целый корабль иголок, ни одной не сломал, и вчера иступил последнюю на бабкиной одежде».
1: «Так глубокие вы оба, старики! Наверное, Тек перед вами совсем молокосос?»
2: «Ну нет, я годами не уступлю», — воскликнул Тек.
3: «Как? Разве ты старее их?» — — удивился судья.
4: «А как же?»
2: 19 лет от роду я купил 2 корабля бритв и вчера иступил последнюю, брившись перед судом», — заявил Тек.
1: «Ну, такого старца не видел никто с тех пор, как залаяла первая собака на земле», — изумился судья.
2: «Кто из вас старше? Никак не могу решить. Так вот что. Я отдам лук тому из вас, у кого самая лучшая память».
3: «А если так, господин судья», — произнес Коннель, — «то пишите лук на меня. Я помню те времена, когда человек, наступив кошке на хвост, не имел еще обыкновения утешать ее хорошим пинком ноги».
2: «Да ты воистину помнишь незапамятные времена», — засмеялся судья. «Пожалуй, лук останется за тобой».
3: «Поторопились, господин судья», — возразил Дональд. «Я помню времена, когда люди еще не говорили ни одного дурного слова о своих лучших друзьях».
1: «Удивительная у тебя память, Дональд, если ты помнишь такую старину. Ну, а твоя память, Тек, наверное, намного слабее, чем у твоих братьев», — обратился судья к Тегу.
2: «Как бы не так!» — встречал Тег.
3: «Я помню времена, когда в десятке людей не набиралось и 9 лгунов».
1: «Хо-хо-хо! Да у тебя единственная в мире память! Не знаешь, что мне делать с вами?
3: Так хорошо же. Я присужу лук тому, кто из вас самый зоркий», — придумал судья.
2: «Если все дело в этом, тогда лук мой», — заявил Коннель.
3: «На вершине вон той горы, что в 15 милях отсюда, сидит муха. Я могу точно сказать, когда она моргает глазами и когда нет».
1: «У тебя небывалое зрение, Коннель. Кажется, лук за тобой», — задумчиво проговорил судья.
2: «Не спешите так, господин судья», — сказал Дональд. «У меня глаза получше. Я могу вам сказать, моргает эта муха от соринки в глазу, от смеха или от слез».
1: «Ну, брат, такого зрения я еще не видывал. Жаль тебя, Тек. Не видать тебе зеленого луга, как ушей своих», — сказал судья.
3: «Ничего подобного», — возразил Тек. «Хотите, скажу, здорова ли эта муха или нет? Я могу сосчитать удары ее сердца».
1: «Эге, да вы опять меня поставили в тупик. Вы самые удивительные люди на земле. Я еще не встречал таких.
3: Ну вот что я придумал. Я присужу лук самому ловкому из вас».
2: «Спасибо. Я считаю лук моим», — сказал Коннель.
1: «Каким образом?» — спросил судья.
3: «А вот каким. Напустите в этот проклятый лук 1000 зайцев. В середину посадите меня и привяжите мою левую ногу к спине. Я все-таки не дам ни одному зайцу удрать», — заявил Коннель.
1: «Пожалуй, что лук за тобой».
3: «Прошу прощения, господин судья. Рановато присуждать ему лук», — возразил Дональд.
1: «Как, Дональд? Неужели ты так же ловок?» — изумился судья.
3: «Я-то ловок ли? Ха! Вы видите вон тот большой сарай? В нем все двери сняты и крыша сорвана», — показал Дональд.
1: «Вижу. Ну и что ж из того?»
3: «А вот что. Набейте его доверху пухом, и в самый бурный, самый ветреный день я не выпущу из этого сарая ни одной пушинки. А если какая вылетит, то я не дам ей отлететь и на четверть фута. Вмиг я ее поймаю и положу на место».
1: «Задал же ты мне задачку, Дональд», — задумался судья. «Вот уж кто ловок, так это ты. Ну, Тек, плохие твои дела».
3: «Да не совсем, господин судья», — спокойно промолвил Тек.
2: «Как? Ты еще намерен с ними соревноваться?» — спросил судья.
3: «А что ж, Я берусь подковать самого быстрого в мире коня на полном скаку. Буду вгонять по гвоздю в копыта каждый раз, когда он поднимет ногу, — гордо заявил Тек.
1: Да, это называется ловкость. Да вы не люди, а прямо волшебники. Таких, как вы, на свете до сих пор не было. Да, наверное, не будет после вас.
3: Ну что ж, остается еще одно испытание. Я отдам лук самому сообразительному из вас. В таком случае давайте мне лук без лишних слов, — заявил Коннель.
1: А это почему же? Чем ты так сообразителен?
3: А вот чем. Я могу шить платье человеку, узнав лишь цвет его волос, и платье будет сидеть на нем, как влитое, — сказал Коннель.
1: Ну, ребята, я думаю, вопрос решен.
3: «Еще не решен, господин судья», — возразил Дональд.
1: «Да можно ли, Дональд, быть еще более сообразительным?»
3: «Можно. Я берусь шить платье человеку без всякой мерки, а только услышав, как он кашляет», — ответил Дональд.
1: «Вот это чудеса! Клянусь, твоя сообразительность выше всякого воображения!»
3: «А ты, бедный мой Тек, прощайся с лугом.
1: Ну, нет. Я скажу Лужку. Здравствуй! — воскликнул Тек.
3: Неужели ты сообразительнее, чем эти двое? — спросил судья. Да, я сообразительный настолько, что будь я таким глупым судьей, то лучше прикинулся бы умником и решил такое простое дело как-нибудь, — ухмыльнулся Тек.
2: После долгого раздумья судья сказал: «Ну, ребята, я это дело рассудил, и вот что по правде и по совести постановил. Лук должен принадлежать

Здравствуйте! В эфире радио «Образ». Итоговый выпуск новостей в студии Виктор Петров. В этом выпуске о главных событиях минувшей недели. 21 июля Православная Церковь отпраздновала явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Это одна из самых почитаемых на Руси богородичных икон. Обретение святыни произошло чудесным образом в Казани в 1579 году. Казанская икона прославилась многочисленными чудесами, в том числе от своих списков. С этим образом Москву от интервентов освобождало ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году. Также известно, что перед отбытием в действующую русскую армию, перед Казанским образом Богородицы молился генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов в 1812 году. В день особого почитания Казанской иконы Божьей Матери митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил богослужение в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Праздничные богослужения состоялись в Троицком соборе обители, где были совершены молебен с акафистом преподобному Серафиму Саровскому и божественная литургия. Главе Нижегородской митрополии сослужили клирики Нижегородской епархии, за богослужением молились настоятельницы Дивеевской обители игуменья Сергия Конкова с сестрами монастыря, паломники и прихожане. По завершении литургии настоятельница монастыря выразила нижегородскому архипастырю благодарность за визит и совершенное богослужение, преподнесла ему за здравную просфору и икону Божьей Матери Казанская. Управляющий Нижегородской епархии поздравил всех с праздником и обратился к собравшимся со святительским словом. Накануне праздника Казанской иконы Божьей Матери по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия клирики Нижегородской епархии посетили военнослужащих, находящихся на лечении в военном госпитале в Нижнем Новгороде. Медицинское учреждение находится на территории Нагорного округа. В состав госпиталя входит многофункциональный медицинский центр имени святого праведного страстотерпца врача Евгения Боткина. Священнослужители поздравили участников специальной военной операции с наступающим праздником Казанской иконы Пресвятой Богородицы, передали им слова благословения и вручили подарки от главы Нижегородской митрополии. Клирики пожелали военнослужащим Божьей помощи и скорейшего выздоровления. Традиционный крестный ход из Нижнего Новгорода в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь проходит в эти дни по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. Шествие началось 17 июля в 108-ю годовщину расстрела царской семьи от Нижегородского храма в честь Воскресения Христова после состоявшейся там божественной литургии. Крестоходцев сопровождает клирик храма в честь Преображения Господня Старопечерской церкви иерей Михаил Козлов. Присоединиться к крестному ходу можно на любом его этапе. Привалы и ночлеги запланированы в разных населенных пунктах. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. Участники крестного хода прибудут в Дивеево к началу торжеств, посвященных празднованию Дня памяти преподобного Серафима Саровского. 21 июля в зале священнической гостиницы на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря состоялось заседание Оргкомитета по подготовке и проведению 31 июля и 1 августа в Нижегородской епархии праздничных мероприятий, приуроченных Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Заседание возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. В обсуждении приняли участие секретарь Нижегородского епархиального управления иерей Александр Синькаев, руководитель организационного отдела епархии протоиерей Александр Малафеев, настоятельница Дивеевского монастыря игуменья Сергия Конкова, руководители профильных отделов в епархии, ответственной за организацию работы и проведение мероприятий. В рамках встречи были заслушаны доклады о подготовке мест проведения торжеств, обсуждались обеспечение мер безопасности, работа палаточного городка, участие волонтеров, информационное сопровождение и прочие организационные вопросы. 24 июля, в день памяти равноапостольной Ольги, великой княгини российской, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий возглавил божественную литургию в восстанавливающемся храме в честь Преображения Господня, расположенном в селе Вершилово в Чкаловском округе Нижегородской области.

0: Его высокопреосвященству сослужили епископ Фиксунский Павловский Гедеон, клирики Нижегородской митрополии. На богослужении присутствовали председатель регионального парламента Евгений Люлин, глава местного самоуправления округа Любовь Владимирова, заместитель гендиректора по развитию производственной системы госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Клочай, попечители и благотворители храма. По окончании литургии глава Нижегородской митрополии совершил славление равнопосленной Ольге. Затем митрополит Георгий преподнес подарок храму новый иконостас в предел в честь святителя Николая Чудотворца. Его создали в Нижегородской мастерской «Ковчег». Архипастырь осветил новый иконостас. Преображенский храм в Вершилове – это восьмая по счету церковь, построенная на одном и том же святом месте в центре села. Его история тесно связана с национальным героем России, князем Дмитрием Пожарским, которому в 1613 году Вершилово было пожаловано. По указанию князя и на его средства там были возведены деревянные храмы, которые позже сгорели. Каменный Преображенский храм в селе Вершилово был закрыт в 1939 году. В 60-е и 70-е годы 20 века здание использовалось для хозяйственных нужд, а пожар 1976 года уничтожил внутренние росписи и перекрытия. Возрождение храма началось в конце прошлого века. 21 февраля 1995 года указом президента России он был признан объектом культурного наследия федерального значения. 19 августа 1998 года, в день престольного праздника, в храме состоялось первое после долгого перерыва богослужение. В настоящее время храм действует, в нем ведутся восстановительные работы. 25 июля в Сартакове Нижегородской области на территории музейного комплекса «Березополье» состоялся 21-й международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ». Он объединил более 300 участников, представляющих различные жанры и виды творчества. Организаторами выступили Нижегородская епархия, Министерство культуры Нижегородской области, администрация Нижнего Новгорода и музейный выставочный комплекс «Березополье». Основателем фестиваля является почетный гражданин Нижегородской области, государственный и общественный деятель России Владимир Исайчев. По традиции, перед началом фестиваля в храме в честь равноапостольного великого князя Владимира была совершена божественная литургия. Ее возглавил руководитель епархиального отдела культуры протоиерей Михаил Сторонкин. В храме присутствовали Владимир Исайчев, зампредседатель регионального парламента Алексей Антонов и замминистра культуры региона Евгений Тарапыгин. После богослужения протоиерей Михаил Сторонкин поприветствовал всех собравшихся и передал им благословение митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Из храма священнослужители и почетные гости прошли к памятнику великому князю Владимиру и возложили к нему цветы. Потом они проследовали в музей, где открылась выставка «Российские художники Сартаковской картинной галереи». Затем состоялось торжественное открытие фестиваля с награждением победителей конкурса «Хрустальный ключ», лауреатами которого стали коллективы, солисты и мастера декоративно-прикладного творчества из Нижегородской, Кировской, Владимирской, Костромской, Ивановской областей и Республики Северная Осетия. Со списком победителей можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. После награждения прошел гала-концерт с участием победителей конкурса и приглашенных гостей. Также в программе фестиваля были выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества с участием около 100 мастеров и различные творческие мастер-классы. И в завершении выпуска еще одна информация. Совсем недавно, в начале марта этого года, в семейном центре «Очаг» Сормовского благочиния Нижегородской епархии состоялось открытие первого в Нижегородской области отряда православных следопытов, который получил название «Навигатор». И вот теперь в поселке Дубравный на территории центра «Очаг» прошел скаутский слет. Он был посвящен царственным страстотерпцам. В мероприятии приняли участие православные следопыты отряда «Навигатор», а также представители центров «Ковчег» Молитвского благочиния и «Пересвет» Борского благочиния и отряд «Братство православных следопытов» имени Андрея Дубенского из Владимира. 5 дней дети вместе с инструкторами жили в палатках, готовили еду на костре. Каждый день они проходили специальные скаутские испытания. Рассказать о том, как прошел слет и подвести его итоги, мы попросили помощника руководителя брихиального молодежного отдела, директора и духовника центра «Очаг», ответственного за развитие братства православных следопытов на территории Нижегородской епархии иерея Дионисия Чебиряева.
1: Здравствуйте, друзья! Первый в нашей епархии слет братства православных следопытов сразу оказался межепархиальным, благодаря отряду из города Владимир. Слет был посвящен памяти царственных страстотерпцев. Каждый день и опытные следопыты, и совсем новички узнавали что-то новое из жизни царской семьи. А во время очень непростого похода по следам старинного скаутского отряда «Арго» ребята обнаружили икону цесаревича Алексея. Очень насыщенным получился и выезд в город. Следопыты прошли с экскурсиями по стене и по храмам Нижегородского Кремля. Вся программа слета совмещала в себе и духовные, и физические испытания. Преодолевать непростые погодные условия, успешно сдавать скаутские нормативы и испытания, проходить военно-спортивные упражнения помогали ежедневные утренние и вечерние молитвы на построении. И, конечно, большой духовной радостью была для нас ночная литургия в домовом храме «Очага». Мы благодарим Союз православных предпринимателей города Нижнего Новгорода за полное обеспечение слета продуктами питания. Благодарим наших гостей. Надеемся на открытие новых отрядов Братства православных следопытов в Борском и Молитовском благочиниях. А сами приложим все силы, чтобы царский слет стал традиционным для Нижегородской земли. Будь готов, всегда готов за Бога и Россию.
0: Это был комментарий иерея Дионисия Чебиряева, ответственного за развитие Братства православных следопытов на территории Нижегородской епархии. На этом итоговый выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров. Всего доброго.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Николай Алясов.
1: Константин Бальмонт, Благовест. Я ждал его с понятным нетерпением, восторг святой в душе своей храня. И сквозь гармонию молитвенного пения он громом неба всколыхнул меня. Издревле Благовест над русскою землею пророка голосом о небе нам вещал. Так солнце луч весеннюю порою к рассвету путь природе освещал. К тебе, о Боже, к твоему престолу, где правда, истина светлее наших слов, я путь держу по твоему глаголу, что слышу я сквозь звон колоколов.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

о вечной жизни. День за днем. Дневник православного священника. 26 июля. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Какая великая награда ожидает любящих Господа? Ожидает их то, что наш слабый человеческий разум постичь даже не может. И какое необъятное будущее открывается перед нами этими словами. Чувствуется в них то, чего объяснить мы не можем, потому что тот чудный мир, который ожидает нас за гробом, не может даже представиться нашему воображению, пока мы на земле. Многие страшатся смерти, боясь неизвестности, и пытаются проникнуть в эту тайну, которую Господь не пожелал нам открыть. Но неужели нам недостаточно Его святого слова? Неужели недовольно нам знать, что там, в этой стране света, будет полное блаженство для верующих? И как не понять, что это блаженство слишком велико и чудно, чтобы мы могли вместить его теперь? Здесь нас еще окружают сумерки. Мы бы не могли вынести нашими телесными очами того великого света, точно так же, как и слабый, ограниченный наш ум не может вместить того, что откроется душе нашей при переходе в жизнь вечную. Все наше внутреннее чувство говорит нам о вечной жизни, о вечной любви, о вечной правде. И все наше существо должно проникнуться убеждением, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Послание к Римлянам, глава 8, стих 18.

0: Пора читать.
1: Протоиерей Павел Гумеров. Мы вместе. Семейная жизнь. Советы священника. Книга православного священника – это живой разговор, диалог с реальными людьми об их реальных проблемах. В нее включены вопросы, которые задавали отцу Павлу в письмах его читатели, прихожане и другие люди, которые просили помощи и совета в сложной семейной ситуации. Эпиграфом к этой книге могло бы стать наставление Амвросия Оптинского: «Когда у мужа с женою лад, то не нужен им будет и клад». Вот несколько правил счастливой семейной жизни от автора, протоиерея Павла Гумерова. Для мужчины единственный способ показать, кто в доме хозяин – начать совершать мужские поступки. Если жена уважает мужа, он, как глава семьи, становится уважаемым человеком в глазах всех людей. Без конфликтов совсем не обойтись. Поэтому задача

0: его любимой.
1: Русского писателя. Но у Ассаргина это выражено так, как не выражено ни у кого. Вот если взять страничку из Ассаргина, поставить ее рядом с другими страничками известных наших русских классиков, понятно, что это свое слово, особое слово.
2: Да, и мы особо об этом обязательно поговорим, потому что это достойно того, конечно, чтобы развить эту мысль.
1: И вот еще такая вот загадка для меня. Вопрос, который не осмыслен достаточно глубоко. Вот что в имени себе моем, да? Вот имя. Я говорю в прямом смысле слова «имя», потому что Михаил Андреевич был Ильиным по фамилии, а Ассаргин – это его псевдоним. А ведь псевдоним-то какой? Псевдоним-то взят из бабушкиного рода, из дворян столбовых.
2: Столбовых дворян, как бабушка. Да, подчеркивала.
1: Ассаргиных. И они же, вот как считается, восходят к роду нашей Иулиании Лазаревской, Муромской святой, той самой Иулиании Ассаргиной, которой житие написал сын Ассаргин. То есть мы его вполне можем причислить и к своим землякам в самом таком вот широком масштабном смысле этого слова. И, конечно, то, что вот это имя с такими масштабными явлениями вот русской духовной культуры связано, это не случайно. Это все потом отразилось в его творчестве.
3: Мне бы хотелось еще одну вещь сказать. Здесь прозвучала вот эта вот литература второго ряда, вот это определение. В нем всегда скрывается какое-то пренебрежение, что вот мы есть вот молодцы, а есть какие-то вот люди, ну, они примазались, они что-то там писали, знать их не обязательно. Ну, вот я, надо сказать, когда был значительно моложе, в студенчестве, я очень активно оперировал этой категорией, и в свое время я задумался над тем, как бы хорошо было бы найти какие-то критерии, ну, это вот именно что задор молодости только позволяет ставить такие странные задачи, по которым мы могли бы четко определять, кто молодец, кто не молодец. Ну, много собирал материал, поэтому очень быстро убедился, что это несерьезная абсолютно ненаучная постановка вопроса. Но наткнулся я, когда это искал, на очень интересное высказывание в записных книжках Викентия Викентьевича Вересаева, другого писателя второго ряда, да, который тоже, на мой взгляд, весьма замечательный. Так вот, я его позволю себе вот зачитать. Итак, цитата из Вересаева. «Лет 30 назад меня в упор спросила одна курсистка, прямолинейная девица, признававшая только химию и политическую экономию. Скажите, а как вы сами думаете, если бы никогда не появилось в печати ничего, что вы написали, было бы что-нибудь в нашей жизни хоть немножко иначе, чем теперь?» Я ответил: «Видите, начинается дождь. Он очень нужен для посевов, для травы. Может быть, он определит весь урожай нынешнего года. Вот теперь перед нами упала капля дождя, и вы спрашиваете, изменилось ли бы что-нибудь в урожае, если бы этой капли совсем не было? Ничего бы не изменилось, но весь дождь состоит из таких капель, и если бы их не было, урожай бы погиб». То есть мы имеем общее духовное пространство, где титаны вырастают не в вакууме, они вырастают, опираясь на тех, кто что-то, какую-то небольшую ступеньку сделал для них. И в этом плане, даже если мы говорим литература второго ряда, может быть, это определение имеет право на существование, может быть. Потому что действительно нельзя на одну ступень поставить, допустим, того же вот Василия Немировича Данченко и Чехова. Но большой вопрос. Без этой культурной среды был бы воспринят Чехов? Был бы он возможен? И, в общем-то, я думаю, что, по большому счету, любой специалист скажет, скорее всего, нет. Потому что это все прорастает из почвы. А почва созидается вот такими произведениями. И самое главное, что даже несмотря на это как бы оправдание, в целом-то Ассаргин действительно замечательный писатель, которого почитать интересно. То есть и сейчас интересно. Он очень актуален. Ассаргин, конечно, это то, вычеркивая, что мы себя обвиняем. Во многом, конечно, виновата, может быть, и нынешняя среда, в которой интеллектуальное образование, культура, все вот это, к сожалению, отошло на второй план перед меркантильным интересом. Но вот Ассаргин просто замечательный писатель. Он именно поэтому, ну, не входит. Потому что вместе со всей средой он погружается в какое-то небытие. И какие-то отдельные только граждане действительно открывают его для себя, считают нужным читать, как и всю литературу в целом.
2: Мы отдельные граждане, которые сегодня будем весь час его открывать. Но невозможно рассматривать его жизнь, его творчество. Оно очень автобиографично в большинстве своем. Невозможно без погружения в его биографию. Конечно, литературная и жизненная его судьба очень связана с Москвой. Но мы с вами знаем, что на самом деле он и считал себя провинциалом, не стеснялся говорить об этом. И родился в провинции, в замечательном месте, и до студенческие годы провел именно в провинции, в русской. Отсюда так много вырастает, поэтому давайте на этом остановимся, может быть, пунктирно на месте и более глубоко на том, что дало это место, в чем проросло в его творчестве, в его душе. Потому что для меня здесь весь Ассаргин. Для меня начался Ассаргин именно невероятной своей теплотой. Я нигде не встречала такого теплого отношения к земле, к родине, к природе. И вот это прикосновение к такому

0: по чуду творческому для меня было просто вот на уровне прояснения сознания, потому что великие глыбы засли мой кругозор читательский, и вдруг выпало вот это тихое, спокойное, прозрачное, любящее, грамотное, достойная проза Осоргина.
1: Вы сказали сейчас очень интересную мысль, которая лично мне в голову не приходила, ведь действительно наша литература, она выстроена на очень тяжелейших просто критических началах. И вот вспомни того же Горького, ведь как он описывает провинцию, ведь это беспросветный ад, свинцовой мерзости жизни. Ведь действительно, только сейчас вот я задумался, что Осоргин в этом плане он создает новую традицию, потому что он большой писатель, который выстраивает не на критике, а, ну, это не восхваление, воспевание, да, воспевание своей родины, потому что то, как он описывает Пермь, те места, где он рос, это лучшие страницы вот природной прозы, я вспоминаю, Паустовский, Пришвин, то есть, я думаю, можно их поставить в один ряд, только он всегда развернут в сторону человека, безусловно. Родился он в 78 году, в 1800, разумеется, в Перми, то есть это человек, действительно представляющий провинцию, лучшую провинцию, той самой, которой прирастала Россия всегда. И всегда, если вот посмотреть его цитат, который, я думаю, еще, наверное, прозвучат сегодня, он восхищался колоссальным простором и свободой. Две вещи, которые, безусловно, его сформировали.
0: А помните, вот во временах, по-моему, во временах...
1: Конечно.
0: Да, это... Мы рождались на просторе, пили ковшом этот воздух и не чувствовали себя ни царями, ни рабами природы, а только там веками или столетиями скрепленными с ней дружбой. Да? И именно поэтому, и потом идет Пришвин, именно поэтому, находясь в любых изгнаниях, я чувствовала себя всегда простым, провинциальным, русским, срединным человеком. И это всегда ему помогало. Вот это, конечно, потрясающе. И как он там говорил, без искажений сословных и расовых, сыном земли и другом любого двуногого.
2: Да. Я был и остался сыном матери реки и отца леса. Вот это еще у него доминант.
1: Приехав в Москву, Москва тогда ведь тоже не была столицей, она и воспринималась как сердце России, как средоточие провинции, а этот Петербург официальный, застегнутый на все пуговицы, холодный, неестественный, город-призрак, город-морок, да, то есть он ведь действительно туда не приезжал, не связывал свою судьбу с этим городом.
0: Да и вообще какая-то сама личность его, да, никак с Петербургом не связывается.
1: Конечно,
0: вот именно
1: свобода,
0: с теплой, теплой Москвой.
2: И замечательные моменты есть такими капельками в его текстах. В подтверждение мысли Вячеслава Анатольевича, вот в повести о сестре. Да, и Урал, вот этой провинции, Москва, они вообще по шаблонным меркам они должны быть противопоставлены, вот по нашим представлениям, да, провинция, столица. Но они именно сопоставлены, как две неотъемлемые части вот единого российского пространства. И студенты, герои повести, изображены любующимися Москвой. А видишь, Костя, вон там, правее моста, загорелся зеленый огонек, и в воде отражается. Хороша наша Москва. Любишь ты ее? Как же ее не любить, если она Москва? И вот это сопоставление потом дается лейтмотивно. А зато в другом вот его произведении «Свидетель истории», в котором уже другой герой, но тоже вот свидетель истории. Мне кажется, это вот тоже вот такой вот образ, который примерил на себя Михаил Андреевич. А здесь бесприходный поп, отец Яков, главный герой. Где образ Невы возникает? Он совершенно антиномичный. Начало здесь несет. Нева, словно бы и не русская река. И не сестра, это отец Яков, главный герой, думает. Не сестра Волги, Каме, Белой, рекам ласковым и задумчивым. Вот это Осоргин. Много в ней беспокойства, и нет тихой мудрости и созерцательности. Когда я говорю, что человек и природа Осоргина вот совершенно особенные, вот онтологичные, вот оно, все живое. Нева оказывается вот вне родственных вот этих связей человека с миром. Тут и царь, и дума, и министры, все это с краю, на отлете, вот как вы говорили. Все это от настоящей России, от срединной, непонятно и не очень нужно. Вы очень хорошо заметили, Валентина Васильевна, вот это его чувство срединного русского человека. А срединный русский человек, мне думается, это очень хорошее определение настоящести. У него есть еще вот это понятие настоящий, подлинный, неподлинный. Еще эти вот оппозиции интересно очень работают всегда в тексте.
0: Давайте сделаем еще акцент,
2: да.
0: Мне кажется, очень важный, что это не его только личное такое свойство характера или его свойство души, что этот вот взгляд на природу, на жизнь, на землю, в конце концов, с большой, с маленькой буквы, с какой угодно, открыл ему отец, что необычные родители. И поэтому, поскольку мы уже говорили о том, что автобиографична очень его проза, его небольшие рассказы, это тоже жемчужины, портрет матери, да, дневник отца. Мы тоже находим там удивительные вещи, что ему дали родители, чем они его напитали и что ему показали, что дает нам Осоргин в итоге.
1: Ну, безусловно, вот это и во временах упоминается. Он говорит, что, опять же, здесь немножечко Оссоргин выламывается из национальной традиции. Он сам об этом говорит, он это чувствовал, когда у нас нежная, ласковая мать и строгий, суровый отец. Здесь вот отец поразительным образом повлиял феноменально на него, действительно. Потому что это был крайне добрый человек, это был человек разумный, это был человек, не склонный к истерии. Самое интересное, что я как-то даже начинал собирать материалы на образ отца в русской литературе. И, кстати, такие образы существуют, их немало. Вот, например, Гайто Газданов, «Вечер у Клэр», там вспоминается такой же образ. Вот недавно прочитал, переиздали «Маршак», «Былые годы», кажется. Там тоже рассказ об отце, как о замечательном образе, на который можно ориентироваться. Отец – это ведь что? Это защита, прежде всего, защита и образ. Для молодого человека это очень важно. И отец научил его действительно видеть природу. То есть там есть замечательные строки, где рассказывается, как они приходят в сырой лог, то есть такой овражек, выкапывают там бочажок, обкладывают его камнем и создают из ничего, из маленького болота, создают место, куда приходятся люди потом пить эту воду. То есть
0: да,
1: мы видим...
0: это, кстати, замечательный образ. Конечно, они же понимают, созидание. Что это еще там месяцы пройдут, а их уже здесь не будет. Они приехали в гости, да, в Уфу, к бабушке, и они уедут, но этот родник... Он очистится, и им будет пользоваться все. И это тоже очень важно,
2: конечно,
0: такой символ.
2: Это именно интенции русской интеллигенции, которые вот в крови были.
1: Может быть, к сожалению, не всей русской интеллигенции, но, безусловно, вот это как позитивная программа, которой нам чудовищно просто не хватает. Да? Он к природе относился как к братству, действительно. Это никакая не мастерская, вспоминая известную цитату, это никакое место пользования, это сотоварищество. Так вот, если говорить о дальнейшей его судьбе. Впервые Оссоргин после такой замечательной семьи сталкивается с казенщиной, с той самой, конечно же, в гимназии. Гимназию он, как и многие, надо сказать, наши отечественные писатели, очень в негативных тонах расписывает. Ну, да, действительно, система образования вообще в целом и того времени, которое сейчас иной раз и принято восхищаться. Любое насилие, оно, в общем-то, имеет две стороны. Есть позитивное, что надо человека воспитать, чему-то научить, привить ему какие-то важные общественные навыки, но есть и негативное, потому что не всегда это осуществляется лучшими руками, не всегда это осуществляется разумно. Ну и самое главное, люди все разные, и когда все согнаны в одно место, есть известное изречение, что наше образование – это место, где хорошо гранят булыжники, но губят алмазы. Примерно то же самое. Здесь оказался крепким алмазом, конечно, Михаил Андреевич, он этому сопротивлялся. Опять же, что мне в нем очень нравится – огромный русский негатив, который идет из литературы, вот я считаю его колоссальным воплощением «Истории одного города», наверное, представляете. Очень справедливое произведение. Его ни в одной букве не опровергнешь, но как тяжело после него. А Оссоргин, он удивительно светлый, он поразительно светлый. И ты видишь, ты узнаешь свою страну. Я могу только один аналог привести, и то он будет колоссально опираться на житие, это Лесковские рассказы о праведниках. Вот тоже, опять же, узнаваемая жизнь, но почему-то мы ее узнаем с позитивной стороны. Потом он уезжает, после того, как окончил гимназию пермскую, к сожалению, тут умирает его отец немножечко раньше. Это огромная трагедия для него, и вся семья там так получилась, что кто-то вырос, кто-то уехал, сестры вышли замуж, и вот тот мир, в котором он жил, мир разрушается. И во многом потом, когда он описывает, допустим, комнаты своей бабушки, да, то есть мы видим, как он тоскует по этому миру. То есть когда он хочет вернуться в Россию, имеется в виду не Россия конкретная, а та Россия, которой нет. Это Россия его памяти, безусловно. Да? Но это тоже отдельный разговор. Он вообще свойственен всей русской эмиграции, потому что без России жить нельзя, а той России уже нет. И вот это колоссальная трагедия была и для людей, и для России, наверное, тоже.
0: Но все по-разному это переносили и выносили опыт совершенно свой. И мы тоже об этом скажем, потому что он у Оссоргина особенный. Отношений с Россией после революции?
1: Безусловно. В студенчестве он учился на юриста, выучился, стал работать, работал мелкими делами, не очень серьезными, десятирублевыми, как он их называл. И...
0: Маленький адвокат, как он
1: Маленький
0: говорил.
1: Маленький адвокат, да, совершенно верно. И он стал действительно в партии эсеров сотрудничать. Здесь надо сказать, что он не был вот ни террористом, то есть он был увлеченным человеком.
0: Скорее зритель, нежели участник, который писал активно воззвание и редактировал их.
1: Да, у него там и
0: был. Был в центре, да. А это вообще трудно очень представить вовлеченных в жизнь студентов, мыслящих людей, которые бы не хотели какого-то изменения. Это носилось в воздухе. Поэтому быть вовлеченным в изменения, в активную жизнь, социальную, общественную, политическую, это было как бы даже нормально, тем более среди московского студенчества.
2: При этом романтизировано, идеализировано.
0: Да. Гражданские свободы – это главное, за что стоило бороться.
1: Вот это участие в эсерских делах не прошло даром, и в конце концов ему пришлось бежать за границу, где он долгое время жил в Италии, Италию, которую любил, хорошо знал.
0: И результат литературный был. В результате первой этой эмиграции. Это конечно. Потрясающие очерки современной Италии. Мы знаем Палчо Муратова, это очерки Италии, классика.
1: Ну, надо сказать, что Саргин, он как журналист, провел колоссальную работу. Вот если кому-то нужна идея для большого труда, где абсолютно не паханное поле на данный момент, это вот собрать просто все, что он написал, потому что это растворено в огромном количестве изданий зарубежных, отечественных, потому что Саргин как художник, это все понимают, вот все, кто анализировали его творчество, слава богу, такие люди есть, и очень есть имена хорошие, вот особенно в 90-х годах, там очень крепкие работы были выпущены по нему. Все понимают, что исток это именно в журналистской деятельности. То есть, если мы хотим воссоздать во всей полноте структуру его мира, нам нужно идти к этому истоку, а это колоссальный труд, который вот сейчас, я даже не знаю, как вот его осуществлять, то есть этому надо посвящать свою жизнь, это огромные командировки по архивам, даже вот несмотря на то, что сейчас, в общем-то, многое цифруется, но явно теми темпами, которые происходят, мы утрачиваем быстрее, чем сохраняем, к сожалению. Саргин живет в Италии, безусловно. И самое интересное, что мы часто говорим о конфликте Европы и России. А здесь мы видим органичное слияние лучшего из нашего культурного пространства, из европейского. То есть человек не теряется там, не растворяется, он не становится русским французом, русским итальянцем, как и в эмиграции. То есть человек полностью сохраняет себя. Он сохраняет лучшее в себе, что важно. Являлся он представителем, наверное, лучшей когорты людей своего времени.
0: А вспомните, что с ним происходит в этот период десятилетний в Италии. И это объясняет, почему человек накануне революции возвращается, несмотря на угрозу ареста, возвращается домой. Он тоскует по России. И в его небольших рассказах...
1: через войну,
0: да,
1: то есть
0: да,
1: объезжая
0: да,
1: всех,
0: да,
1: по
0: тоскуя безумно по своей стране, желая присоединиться к ней. И в его рассказах сквозят, например, мне было и смешно, и грустно, и удивительно прочитать такое, когда вдруг на фоне любимейшего его Рима, естественного существования для него, его начинают раздражать какие-то исторические памятники Рима, отторжение вот у него возникает, потому что он вспоминает на этом фоне свои церкви, он вспоминает свои реки, он вспоминает леса, он начинает понимать, что у него, по-моему...
2: Все не так.
0: Да,
2: ведь.
0: Все, да, а у нас-то, у меня-то лучше. Я домой хочу. Возвращается в очень неблагополучную страну из очень благополучного существования.
1: Цитату хочу привести. Как он воспринимал русское пространство и европейское? Что его особенно угнетало, когда он находился во Франции, и вот эта невозможность вернуться? Я вот процитирую. Это он говорит о соотношении русского пространства и европейского. «Города не на шахматной доске, а выросли из деревенской грибницы. Сами назвали себя и свои улицы, и найти в них никого невозможно. Спроси любую бабу, укажет. Кому это беспорядок? Но у меня от линованного порядка Европы были на глазах мозоли, на душе оскомина. Я радовался нашей первобытности и нелепости нашей, в которой есть свой высший порядок, утвержденный природой, а не чиновничьей астролябией». Вот через его основной роман «Севцефражик» проходит вот эта идея того, что государственный вот этот порядок, он основан на насилии. То есть он, конечно, нужен, но, может быть, не в той мере, в которой он есть. То есть вот противопоставление природного, естественного и чиновничьего официального государства у него очень сильное. В этом смысле его можно назвать анархистом. Только не как батька Махно или какие-то такие же персонажи страны. Он был анархистом в философском смысле. Потому что он понимал, насколько вот это насилие, оно губительно для естественного течения вещей. То есть насколько оно, внедряясь, вторгаясь в это течение вещей, уничтожает лучшее или, во всяком случае, хорошее. Много хорошего в человеке. Вот это важно. То есть Саргин, он ратует за гармонию. Он сам очень гармоничная личность. На удивление, что нам вот русским не всегда свойственно.
0: Что происходит значимого, на ваш взгляд, в жизни Саргина после его возвращения в Россию? Это очень важный момент, и поскольку мы с вами переходим к, наверное, основному его произведению, и его не понять, если не проследить, что происходит в это время с самим Саргиным и как он проходит этот путь, пред- и революционный.
1: Конечно, если говорить о его возвращении, здесь мы видим то, что активная жизненная позиция позволяет ему включиться сразу во всю общественную деятельность, которая там только происходила. Он вот после революции, опять же, один из организаторов был Помгола, комитета помощи голодающим. Притом, самое интересное, что официальной власти было оказано колоссальное доверие обществу, к ним не несли денег, не давали, а вот им несли много денег, они мгновенно набрали огромнейший авторитет, и власти, видя это, увидев в них конкуренцию, закрыли их. Что делает Саргин? Саргин в это время, когда мы видим, что культура вся уничтожается, они организуют книжную лавку. Это был самый настоящий интеллектуальный клуб того времени. Это в голодное время. Опять же, ну, конечно же, его нельзя сравнить. Он сам об этом пишет, что наш голод, от которого худели, там, болели, нельзя сравнить с тем ужасом, который был в Поволжье. Они издают журналы, они много общаются, они не прекращают ту деятельность, которая поднимает человека над каким-то примитивным существом. И в конце концов, его деятельность, она привлекает к себе внимание.

0: властей, которые в том числе и за счет репрессивных действий пытаются утвердиться в этот момент. Все это сейчас широко известно. Его сажают, потом ссылают, а потом под угрозой, под альтернативой расстрела на том самом философском пароходе он отбывает во Францию, откуда уже не возвращается. И в 42-м году, в разгар тяжелейшей для нашей страны войны, он умирает во Франции, в неоккупированной части Франции. В этом есть, конечно же, большая печаль, что очень часто, вот, когда смотришь на судьбы больших, значимых, замечательных людей нашей страны, видишь, как, к сожалению, они ни при жизни не получили должной оценки, и как-то с ними и время-то обошлось достаточно сурово и жестоко, потому что никакой контрреволюционной деятельности он не вел. Вот всегда немножечко был в стороне, и когда его попросили написать, как он относится к советской власти, он писал с удивлением. Что мне очень понравилось в его произведении и привлекло к нему, у него нет ни обиды на большевиков, потому что он понимает, что это некие естественные процессы. Как он пишет, заканчивая времена, что октябрь было неизбежно следствие февраля. То есть он не говорит о том, что вот было хорошее, а потом пришли плохие. Нет, он говорит, это все естественное течение. И это естественное течение отвергает его. Он был по философии очень большим...
1: Но рабство, ради рабства за это не следовало умирать.
0: Конечно, конечно. То есть вместо обновления совершилась просто смена систем. И чтобы мы не говорили об этом, конечно же, при тех высших принципах, которые он исповедовал, это оказалось неприемлемо. Но, опять же, не он уехал. Вот что лично мне, опять же, позволяет говорить о нем как большой фигуре, не он куда-то убежал, имея какие-то запасные аэродромы, это его выставили под угрозой прямой насильственной смерти. Расстрел или отъезд.
2: К сожалению, опыт революции Октябрьской уже был иногда и ужасающим для Саргина, и какие-то впечатления довольно драматические оставил. Это отразилось в его повести «Из маленького домика», такая повесть эссе, вот малоизвестная. Это маленький домик на окраине Москвы, куда вот он сбегал от вот этой вот реальности и жил там. То есть маленький домик – это символ защиты, тот самый дом воспоминаний, о котором он расскажет потом в автобиографическом романе «Времена». А пока он напишет: «И знаю, что там, на Лежанке, в тепле только что закрытой печи, там детство». Это он в революционной Москве. Вот там, на Лежанке, детство. Ну вот посмотрите, что здесь мы встречаем. Образ прошлого, понятно, он прекрасен. А каков образ настоящего? Словно бы ничего не случилось. Елочки и ветер мороза на стекле. Сижу, положил локти на подоконник, подперев голову руками. К линии окружной дороги протоптана к снегу тропинка. И по ней, обнявшись, идет солдат с девушкой в платке. Смотрю на них, а в душе умерло. Солдату с девушкой я завидую, но я их уже не люблю. Раньше я любил их, и гряды, и капустные кочерыжки, и мороз на окнах. Теперь в душе умерло. Они разрушили то святое, что я хранил для них и во имя их. Мне они страшны, солдат с девушкой. А дальше писатель объясняет вот это состояние. Он вспоминает свинцовый ужас, который обметал окна москвичей в дни, когда происходил артиллерийский обстрел города. Но мы помним, что из-за этого Бунин в свое время, это был последний толчок, когда вот он уехал из Москвы, потом, как выяснилось, уже было решение принято из страны. Тому, кто был на крыше, цитирую, высокого дома напротив, надоело спокойно и ровно вертеть ручку пулемета, и он стал отбивать какой-то фантастический такт. Я подумал, возможно, что это его величество, сатана. Конечно, в образе простодушного парня в солдатской шинели. Мое окно осталось невредимым, и я не знаю, когда и как влетела та пуля, которая убила во мне душу. Иначе почему бы мне не любить солдата с девушкой? Понимаете, дорогие слушатели, читатели, дело в том, что вот на этом все равно нельзя ставить точку. И Саргин на этом не ставит точку. Это вот была эта потрясенность, но она преобразовалась. Она преобразовалась в удивительные чувства всепрощения, понимания. И вот даже в этом фрагменте есть такое объяснение революции. Я знал, что когда-нибудь это случится. Нельзя вечно под жизнь подставлять поэзию.
1: Вот вы знаете, вот эти вещи тоже, его принятие бытия, да, это тоже очень характерно, да, потому что есть тоже в его произведениях целые куски, где он описывает, как преобразуется жизнь интеллигенции, как писатели становятся уборщиками, занимаются бытовыми вещами. И в этом нет, на самом деле, ни безумного ужаса, ни ощущения катастрофы, а как принятие факта. Вся интеллигенция научилась жить совершенно необычным для себя образом. Тоже такой дневник революции. Вот мы сейчас с вами подошли, наверное, к, по крайней мере, самому известному его сочинению. Это «Сивцы фражек». Давайте поговорим о нем. Что это за роман? Чем он ценен на сегодняшний день? И в чем его особенности? И литературные, и содержательные?
0: Ну, безусловно, это один из, наверное, главных его романов, потому что, несмотря на то,

0: что у него больших произведений все-таки достаточно много, но я думаю, в один ряд с ним, так все-таки скажу, поставить ничего нельзя, потому что здесь колоссальная сила обобщения. События, происходящие с героями, которые живут в Москве, предреволюционной, даже до начала Первой мировой войны, во время ее, во время революции и дальше в послереволюционные годы. Сивцев, Вражек, улица прямо рядом с Кремлем. Она очень коротенькая. Там до сих пор, кстати, сохранился. Есть один особнячок, который очень похож, одноэтажный, такой с мезонином. Уютненький особнячок. То есть это не нынешнее представление особнячок, то есть некая вилла нового русского. Там нет, просто обычный, уютный, хороший дом без каких-либо изысков, в котором живут люди, которые могут себе это позволить. Может это позволить на тот момент это профессор университета, биолог, конкретно орнитолог. Он изучает птиц и живет насыщенной интеллектуальной жизнью. Огромное количество общения с людьми равного интеллектуального склада. К нему приходит, например, музыкант, который играет. Да, живет внучку, которой погибли родители рано. Татьяна – это одно из главных действующих лиц. Я думаю, здесь совершенно очевидная отсылка к Татьяне Лариной. И надо сказать, что этот образ очень важен, потому что мужские образы, традиционные в русской литературе и в данном романе, они занимаются каким-то интеллектуальным поиском выхода из трудных ситуаций, смысла жизни. И все они так или иначе терпят крушение. Там есть, например, такой в некотором роде альтер-эго, точнее, не полное альтер-эго, а некое воплощение определенных идей Саргина. Это философ Астафьев. Вот как раз Виктория Трофимовна говорила о том кризисе восприятия соотечественников, который был. Вот Астафьев воплощает этот кризис, и он гибнет. Татьяна, человек, который, может быть, не обладает каким-то большим умом, но она обладает по Саргину, это очень важно, ощущением правильного течения жизни. И вот символом этого в романе является образ ласточки. Начинается роман с прилета ласточки, он заканчивается прилетом ласточки. То есть, несмотря ни на что, жизнь продолжается. Там это многократно тема педалируется. Это жизнь людей, которые переживают трудные времена. Но важно, что они вписаны в такой контекст, что мы понимаем, что вот несмотря на все происходящее, а Саргин, ну, действительно удивительно светло это воспринимает. Это естественное положение дел. И за это ему тоже многие пеняли, что вот если вспомнить, например, в одном из писем Горький, сами письма-то Горького Саргину не сохранили, зато у Горького сохранились черновики. И благодаря этому мы знаем, что он ему писал. А в Москве, естественно, там что могло сохраниться, там, когда все горело и приходилось разбирать там пол Москвы на дрова, чтоб остальное.
1: У самого части Саргина в итоге ничего не осталось.
0: Да,
1: он начал, да, все наследие, портрет мамы и дневник отца.
0: Да-да-да, он когда выезжал... Вот,
1: богатейшее книжное собрание.
0: Мы имеем дату написания... Дату написания романа 28-й год, так он начал это писать его в Москве, но, естественно, вывести не смог, уже там, в Париже. Он его восстанавливал. То есть это, по сути, произведение дважды им созданное, улучшенное и дополненное, можно сказать. Так вот, и в этом произведении мы видим то, как простой человек сталкивается с жизнью, наверное, вот так можно сказать, во всех ее аспектах. И очень интересно то, что вот мы это сегодня уже не раз говорили, но абсолютно лишенные чернухи произведения, потому что любые катаклизмы в обществе, они настолько подталкивают к тому, чтобы показать именно негативную сторону. Вот какая удивительная светлая имя Пушкин у нас, да? Капитанскую дочку берем, и у него же есть история Пугачевского бунта. Там такие кровавые ужасы. Пушкин все это знал, но выписал по этой канве совершенно другую историю, потому что не требуется большого ума, чтобы найти грязь и мерзость. Это абсолютно не требует никакого ума.
1: Наоборот,
0: это наоборот,
1: мастерство писателя, да, так это все написать, чтобы ты почувствовал через это трагедию.
0: Конечно.
1: А вот скажите, пожалуйста, в этой связи очень авторитетный в зарубежье и литератор, и критик Адамович, он назвал «Сивцев-Вражек» очень простым произведением, очень повествовательно, очень понимая глубину, неглубокое произведение, а Саргин вокруг да около, никаких страстей, слишком удобное и легкое чтение. Я при таком замечании содрогнулась, потому что это легкое чтение, которое, ну, легкое только, может быть, по написанию, легкому написанию он владел действительно литературным даром. Ты такие страшные вещи ощущаешь, исторический факт какой-то всплывает в литературном произведении, что тебя холод просто обдает. И для меня это было чтение нелегкое.
0: Ну, я как такая язва, не могу не придраться к словам. Во-первых, легкое, да? Пушкин очень легкое произведение, да? Его современники многие серьезно не воспринимали. Его очень трудно анализировать, потому что берешь какого-нибудь символиста, да, там прием прямо лезет за всех щелей. У Пушкина как сквозь прозрачное стекло. Ты видишь жизнь, а стекла не видишь, если оно чистое и идеально сделанное, да? То же самое здесь. Я бы говорил о пушкинской ясности и чистоте. Там есть свои аспекты, безусловно. То есть произведение, я думаю, современники просто его не восприняли, как вот сквозь это чистейшее стекло они восприняли. Ну, что ж тут такого? Мы все это знали. Но а на практике совершенно верно...
1: Отсутствие страстей.
0: Да вы что, это
1: может
0: же рассказ
1: быть, на фоне
0: жизнь.
1: Такого, может быть, для меня страсти-то и были, а может быть, на фоне безумных тех страстей того времени для Адамовича это была не страсть?
0: Ну, вы сравните с «Окаянными днями Бунина». Вот где страсть. Вот одна сплошная страсть, там деваться некуда.
2: Ну, я не совсем согласна с вами. Относительно «Окаянных дней», потому что там тоже все не так однозначно.
1: Для вас, вот скажите, пожалуйста, что это за роман?
2: Я думаю, что, конечно же, вот этот оптимизм, неиссякаемый оптимизм Саргина, видя все, прекрасно понимая, что происходит что-то ужасающее, страшное со стороны, он все же не теряет веры и надежды. И веры и надежды в благой помысел Творца, в то, что в жизни все устроено целесообразно. Ведь как заканчивается роман? Умирающий профессор Танюшевич, что он завещает? Обязательно записать, когда прилетят в этом году ласточки. Ведь они же обязательно прилетят в свой день. Вот таких вот примеров можно привести и у самого Саргина, и у других наших писателей. Такой вот целый типологический ряд. Вот и вера в целесообразность сущего, в то, что оно не может подвести. И вера, конечно же, в чистоту души человека, любимых героев, вот тех главных героев, которых вот он изобразил. Вот,
1: а почему такое название, Танюш? Скажите мне, пожалуйста.
0: Сивцев вражек? Дом? Конечно же, дом? И дом, конечно, но вот я думаю, здесь само по себе звуковое оформление этого ряда ведь очень приятно на слух звучит. Сивцев вражек, очень уютно, очень по-домашнему.
1: По-московски.
2: По-московски.
0: И, кстати, конечно, я еще хотел бы вот тоже вдогонку, то, что оптимизм там есть, но это оптимизм не на уровне человека, он немножечко на уровне действительно бытия, потому что, конечно, там кто-то погиб, кто-то умер, кто-то не дожил, могло случиться много всяких очень негативных вещей. Он это абсолютно не скрывает. У него там есть глава, на мой взгляд, прекрасная. Я ее нередко давал студентам для отдельного анализа. Это абсолютно не связанное с общим повествованием. Глава называется «Обезьяний городок». Там рассказывается, как в одном зоопарке решили две колонии животных, рыжих чуть побольше обезьян, серых чуть поменьше, свести вот в одно пространство. И рыжие просто для удовольствия начинают уничтожать, убивать вот других. В рамках вот этого произведения, где ни слова не сказано о революции, мы видим, что вот эти животные начала, которые проецируются в реальный мир Москвы, насколько мощными они оказываются и насколько достойно их придерживаться. Вот при раздаче оценок Саргин никогда напрямую этого не делал. Но он позволял выставлять такие примеры, благодаря которым эти выводы мы можем сделать сами. Это гораздо ценнее, потому что сколько ни говори человеку о каких-то важных вещах, это не сравнится с тем, что он их откроет. Потому что можно тысячу раз сказать, человек не поймет. Но когда заставишь его каким-то образом, в хорошем смысле заставишь, сделать этот вывод самостоятельно, он это запомнит, потому что это его собственное открытие. Это большое дело. И Саргин помогает это сделать. Но я все-таки продолжу мысль, которую Тарфин, точнее, ее подчеркну. Очень ценная мысль, что вот это категорическое согласие с бытием, которое у Саргина присутствует. Ведь 20 век, он нам дал огромный заряд негативного, категорического несогласия с бытием. Вот какой-нибудь условно вот великий там писатель французский Сартр, да? Ну что это как не категорическое несогласие с бытием? Или у нас там текст, который считается сейчас, ну, очень популярным в русской андеграундной литературе, базовым таким, «Москва петушки» Ерофеев, да? Ну что это как категорическое несогласие с бытием? То есть мы не согласны с бытием, а в то время как вот наша литература раскололась на два течения, я имею в виду советскую литературу, андеграунд, который был не согласен, и официальную литературу, которая была согласна, но в массе своей как-то вот так согласна, что с ней не хотелось быть согласным. А здесь мы видим гармоническое сочетание, вот это слово «гармонический», «светлый», у меня какие-то такие ассоциации, если
1: абсолютно
0: говорить об ассоциативных рядах, а ведь так не хватает этого позитива сейчас. Вот очень часто говорят, что мы идем к литературе, чтобы отвлечься от проблем сегодняшнего дня, поэтому не будешь читать классику, там тяжело. Ну, вот здесь человек, но опять же, нисколько не умаляя уровня постижения реальности, говорит светло, замечательно, прекрасно. То есть, конечно же, огромная ценность для нас. Я считаю, что, конечно же, забывать нельзя. И правильно уже тоже Виктория Трофимовна сказала, что классика — это то, что прошло испытание временем. Абсолютно прошел. Читаем его как собеседник сегодняшнего дня. Читаем его как человека, к которому можно прийти, узнать что-то новое. Никаких устаревших даже форм. Никаких устаревших мыслей. Все актуально, интересно. Я вот
1: свежо.
0: Когда с этим... Свежо, безусловно, да. И когда с этим работал, получил большое удовольствие.
1: Большое достаточно наследие. Это
0: да.
1: И романы, и повести, и множество рассказов замечательных. Уже вы говорили о журналистском огромном наследии. Скажите, пожалуйста, какие произведения, на ваш взгляд, для вас еще особенно дороги и раскрывают, может быть, его творчество, его личность, его писательский стиль еще с какой-то стороны, где нам открывается еще глубже, еще разносторонняя, еще какая-то его грань.
2: Мне кажется, Валентина Васильевна, я уже упоминала об этом, это диалогия «Свидетель истории» и «Книга о концах». В основе диалогии вообще действительные события русской революции, участником которых вот был сам Азаргин. И герои имеют реальных прототипов, в отличие от предыдущих его произведений. Так, прототипом героини Наташи Калымовой была Наталья Сергеевна Климова, эсерка максималистка, участница петербургского покушения на Столыпина в 1906 году. И описание вот ее побега из тюрьмы и другие описания вот ее жизни не имеют просто достоверную здесь фактическую основу, это доказано исследователями. Поэтому эти книги как бы вот немножечко особнячком стоят в наследии Азаргина, и в то же время они очень азаргинские. Вот главная мысль ее изменения, эволюции революционных идей в умонастроении демократической молодежной среде. Вот от романтической увлеченности до полного разочарования. И показано это все необыкновенно трогательно как-то. Вот, казалось бы, террористы, максималисты. А главным героем, например, одним из главных образов является образ нашей Оки. Вот мы привыкли считать, что Азаргин — это Кама, ну, те, кто знает Азаргина, и Волга. А тут образ Оки. Он с самого начала появляется и сопровождает все движение повествования. Это родная река Наташи Калымовой, которая родилась в Рязанской губернии. И отца Якова Кампинского, который является вот этим героем, свидетелем истории, бесприходный поп, который путешествует по России, знаком с Наташей с детства, тут пересекаются сюжетно очень интересно и увлекательно, всякие эти сюжетные линии переплетаются. А Яков Кампинский путешествует по России интересно-с, любопытно-с. Вот такой вот свидетель истории. Он записывает, он многое публикует в периодике. Какие-то черты автобиографического образа тут, несомненно, присутствуют. Но в то же время это очень интересный и самостоятельный образ. Но вот я хотела сказать все-таки, что такое Азаргин. С Окой вот Наташа сверяет все самое важное в жизни, в том числе любовь. Она стала революционеркой, подпольщицей. И им с молодым человеком приказано было снять квартиру подпольную и изображать супружескую пару и соответственным образом там действовать. И вот на этой конспиративной квартире с юношей по имени Олень, по кличке, скажем так, революционный Олень, Наташа думала, вот если бы в деревне на берегу Оки там был со мной мой олень, круторогий и сильный, и добавляет при этом, тогда это была бы, вероятно, настоящая любовь. И дальше вот это идет противопоставление настоящего и неподлинного. Одна из ведущих вот таких вот структурных оппозиций. Наташа казала, что жизнь ее была непрерывным спектаклем. Это неподлинная жизнь, очень страшная сказка, навязчивый сон, который когда-нибудь исчезнет. Ну вот потом побег из тюрьмы, ее отправляют через всю Россию, через пустыню Гоби за границу в эмиграцию, спасают свои революционеры. И за границей, вынужденной этой эмиграцией, Наташа воспринимает себя именно щепочкой от родного леса. Не случайно в повести она мысленно отвечает соседу-французу. Да, на верблюдах через Гоби, на щепке по океанам. И сама я щепочка, отколовшаяся от русской ели. И вот там она за границей постоянно вот чувствует, уже даже после замужества, рождения двух дочерей, вот эта отколотость, оторванность от питающего дух и душу родных природных жизненных начал. Вот на женском образе это показано просто трогательно и тонко. А Наташа не могла найти себя и в мирном Париже, который воспринимает так. Декорация прежняя, Париж. В Люксембургском саду, где гуляют ее дочки, мысленно рассуждает так. Для девочек Люксембургский сад – целый мир. А вот если бы назад вернуться в деревню Федоровку на берегу Оки.
1: А вот если нам недалеко отходить от женских образов, вот для меня Азаргин начался повестью о сестре.
2: Да,
1: вот
2: да,
1: что это за литература в данном случае? Мы сейчас говорили о свидетеле истории, о Азаргине. Так или иначе, он везде будет свидетелем истории. Но вот что для вас вот это его сочинение? Насколько оно самоценно и чем?
2: Ну, безусловно, тем, что оно вписывается в ряд вот этого общего метатекста Саргинского, и тем, что здесь судьбы вот русской интеллигенции в революции, и тем, что здесь вот эта судьба одной щепочки, вот это для него очень всегда важно.
1: И опять же, все связывается с природой, все его путешествия,
2: природой,
1: все его поездки.
2: Вот этот образ лиственницы роскошной, да. Вот, который в конце возникает.
1: Реки, да, все это, да. Все это опять все связывает. Всю жизнь всех людей связывает природа русская.
2: Связывает природа, связывает Россия, связывает жизнь. Вот здесь роскошный образ лиственницы в конце «Повести о сестре», как символ жизни, которая не кончается никогда. Элегическое восприятие смерти, оно так тонко передано, только вот у Бориса Зайцева можно такие ассоциации провести. Оно, конечно, с вот этим виталистическим духом, присущим Ассургину, связано.
0: Для меня вот есть некий столб, состоящий из двух произведений. Это «Сивцефражик» и «Времена». Все остальное действительно метатекст. Он важен, но по моим представлениям он не вторичен. Но он вот действительно дополняет, вносит какие-то новые черточки. Опора вот эти два произведения, на мой взгляд.
1: Давайте добавим еще один. Для меня это очень важно. Например, такой мазок в портрет Ассургина, когда он приезжает за границу, его высылают на одном из теплоходов философских. Да, в сентябре он уезжает. Оказывается, сначала в Берлине, там это и город не его, и звуки не его. Переезжает в Италию и впервые здесь сталкивается с тем, что Рим ему становится впервые чужим, потому что там появляется Муссолини. И он оказывается во Франции, здесь заканчивается его земной путь. Чем занимается Ассургин, кроме всего прочего? Он очень много, как прежде, читает, и не только свои фольклорные любимые произведения, но и занимается языкознанием, языковедением. Он очень много этому уделяет внимания и учит молодых, потому что иначе не сохранить в эмиграции язык, в его разнообразии. На этом фоне возникают его рассказы, например, вот эти старинные рассказы. Это ведь тоже потрясающий совершенно пласт его наследия. Вот можно перед тем, как перейти к временам, оценить вот это его чудесное просто наследие?
2: Ассургин настолько хорошо знал русскую жизнь, и он не был бы хорошим писателем о современности, скажем так, писателем современности, если бы он не владел вот такими познаниями духа русской истории, вообще вот духа русской истории, не просто самих каких-то фактических сведений. Поэтому ему так удались вот эти исторические рассказы. Они такая оригинальная стилизация, касающиеся различных тут эпох.
1: Он как хранитель истории, хранитель языка выступает.
2: Да, конечно.
1: Умение все это соединить на новом уровне современной речи.
2: Вот тут очень вспоминается этот его герой Яков Кампинский, вот, который тоже вот старался это все собирать, копить для того, чтобы подарить людям. Вот поэтому это вот своеобразная тоже такая вот копилка-подарок.
1: Итак, одно из главных, это финальных, наверное, венчающих его творчество произведений, это «Времена».
0: Для того, чтобы понять человека, нужно обратиться к его автобиографии. И здесь она выписана совершенно феноменально. Это вершинное произведение, прежде всего потому, что все те навыки, которые он сумел выработать в себе за долгие годы творчества, они скомпоновали здесь. Видно, что это произведение, оно писалось очень долго, дополнялось. Это вот как растет коралловый риф потихонечку. И видна плотность того материала, который подается. Когда его читаешь, перед тобой возникает личность человека, ну, совершенно феноменально раскрыта, какое-то такое исповедальное совершенно произведение, которых, наверное, я вот не возьмусь сейчас по аналогии проводить, потому что он останавливается на рубеже катастрофы. То есть это произведение о лучшем, о светлом, что, опять же, помогает нам сейчас, наверное, настроиться на совершенно важный для нас позитивный лад, которого не хватает сейчас категорически. Помимо того, что это высший, ну, я думаю, для эмигрантской прозы точно одно из высших его произведений, ключевых, где показано то, что является для этих людей Россия. Помимо всего этого, это, конечно же, еще и, безусловно, настоящий памятник русской литературы прошлого века, к которому обратиться, вот памятник автобиографический, ну, для собственного развития, как минимум, никому не помешает. Я думаю, это замечательное произведение, в котором вот изъяна никакого найти, наверное, не удастся, если подходить к нему беспристрастно. Я хотел, кстати, еще один момент отметить, который касается не произведения, а деятельности Ассургина за рубежом. Помимо какого-то такого языкознания, он с большим вниманием относился к советской литературе и очень многое собрал книг, читал их, писал о них.
1: То есть у него вот эта связь духовная с родиной, культурной, конечно, не прерывалась никогда. Он и он людей не понимал, тех, которые рвали эту связь.
0: Да, он не считал себя человеком, который противопоставлен. Когда он приехал, собственно говоря, за рубеж, он отошел от эмиграции, потому что когда он стал говорить...
1: Политизированной эмиграции,
0: да, очень. Так она практически вся была политизирована. В этом без самоопределения куда же там было деваться. А вот самоопределение помогает человеку выживать в примитивном смысле, но не дает ему подниматься до высот каких-то философских обобщений. Его взгляд, вот чем привлекает его произведение, он как бы поверх сиюминутного, он поверх времени. И вот поэтому здесь и есть времена, да? Вот мне вспоминается у Фазиля Искандера, там есть такое выражение «время, в котором стоим», он как бы переводя на русский, вот «время, в котором стоим». То есть мы в нем стоим, мы как бы, как вот форель стоит там где-то в каком-то месте, сквозь нее несется вот эта прозрачная вода. И здесь же вот находится в этом времени человек. И он говорит, что вот моя жизнь, она сплетена с этим временем. Высокий стоицизм, он колоссально позитивен для того, чтобы... по некому образу и подобию, может быть, формировать собственные взгляды на жизнь или хотя бы наполниться.
1: Найдите, пожалуйста, самые главные фразы, которые вам, кажется, под финал программы были бы уместны, которые бы отражали для вас код Осоргинский. Вот в чем он? В чем раскрывается и его особенность его прозы, и его какой-то эмоциональный посыл, и тематический? В общем, все. Вот в чем для вас, в том числе, Осоргин? Я понимаю, что это очень большой материал. И тем не менее...
2: На предпоследней странице книги «О концах» отец Яков в тюрьме

0: Уходит, что гибнет растение, но возрождается в зерне, что путь пролетевшей пчелы повторит другая, что вечен и перелетный возврат птиц. Все, что мне позже открыли книги, что я принял из них и не отверг, все это было раньше вышито зеленой гладью на клубничном косогоре, роилось и жило под амхами, под древесной корой, в бесчисленных норках, прыгало по веткам, стояло звонкой песни над крестьянским полем, расцветало на воле, увидало без времени в детском кулаке. То есть речь идет о том, что вот из детства...
1: Источник.
0: Конечно, это времена.
2: Да. Риторический вопрос в самом конце вот здесь возникает у моего любимого романа «Книга о концах». «Чего вы хотите?» – вопрошает писатель. «Уже сказано. Больше нет людей единицы, их маленьких историй. События – это же война империалистическая начиналась. События валят девятым валом. Говорит ли об отдельных каплях воды в океане?» Ну и понятно, что для писателя это вопрос риторический. Он продолжает заканчивать книгу тем, что говорит именно об отдельных каплях в океане. И именно это представляется ему единственным важным.
1: Ту огромную землю и тот многоплеменной народ, который я в благодарность за рожденные чувства и за строй своих дум, за прожитое горе и радость дал имя Родины, никак и ничем у меня отнять нельзя. Ни куплей, ни продажей, ни завоеванием, ни изгнанием меня, ничем, никак, никогда. Нет такой силы и быть не может. И когда говорят «Россия погибла», «России нет», мне жаль говорящих, значит, для них Россия была либо царской приемной, либо амфитеатром Государственной Думы, либо своим поместьем, домиком, профессией, верой, семьей, полком, трактиром, силуэтом Кремля, не знаю, чем еще, чем угодно. Но не всей страной его культуры от края до края, не всем народам от русского до чукчи, от академика до кликуши и деревенского конокрада. У них погибла любимая, но Россия вовсе не любимая. Любит ли свое дерево зеленый листок? Просто он лишь с ним связан, лишь ему принадлежит. И пока связан, пока зелен, пока жив, должен верить в свое родное дерево. Иначе во что же верить? Иначе чем же жить? Для меня вот в этом весь абсолютно Асаргин. Я безумно благодарна вам за эту беседу. И все-таки мы с вами поставим на полочку еще раз произнесенные не однажды сегодня его главные произведения, с которых... как нам бы хотелось, наши уважаемые радиослушатели начали бы знакомиться с этим замечательным писателем. Итак, первым мы ставим «Сивцефражек».
0: Безусловно.
1: Далее.
0: «Голосую за времена».
1: «Времена».
2: «Повесть о сестре», «Свидетель истории», «Книга о концах», «Из маленького домика», «Рассказы».
1: Рассказы. Во всех вариантах, во всех собраниях, «Чудо над озером». Там открываются такие потрясающие страницы его внутреннего знания о мире. Каждый рассказ – это открытие Асаргина. Поэтому даже завидую тем, кто впервые откроет его.
2: Вот я всегда эту фразу говорю.
1: Так что знакомимся, читаем, открываем Михаила Андреевича Асаргина. Мы будем счастливы, если мы донесли до вас свою любовь к нему. В этой студии, в нашей литературной студии, этот час провели нижегородские филологи, литературоведы Виктория Трофимовна Захарова и Вячеслав Анатольевич Урвилов. И я, журналист Валентина Глинина. Спасибо вам еще раз огромное. Всего доброго и, надеюсь, до новых встреч. До свидания.
0: Всего доброго.
3: Открытая книга.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: «Радиообраз» представляет проект «Лекторий».
3: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви.

0: «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
1: Переходим к восьмому слову. И вот начнем таким образом слово о безгневии и кротости. Так вот, почему же мы все-таки раздражаемся? Мотив, внутренний мотив того, что мы раздражаемся. Во-первых, мы раздражаемся, когда другой делает не так, как надо. Это к нам не имеет отношения. Мы идем себе спокойно, там едем по одной полосе, там смотрим, один там в шахматы играет. Думаешь, что ж такое-то, а ну честное слово, да кто тебе права давал, а? Ну нас это интересует, а мы раздражились. Или он там решил нас где-то обогнать, просто мы стоим в пробке, а он там, там по домам, по крышам домов там проехал, обогнал. Мы все, мы кипим уже, ну как это, где милиция, почему не поймала, а ну честное слово. Вообще надо запретить движение, чтобы там колючей проволокой оградить, чтобы не было движений по обочине. Он нам ничего плохого не сделал, но нас это раздражает. А как раздражают чиновники, которые дачи строят? Второй мотив, по которым люди раздражаются, что все вокруг делают не так, как мне хочется. Я говорю, заварите мне чай, я говорю. У каждого свои прибамбасы. Я смиряюсь, конечно, терплю, не раздражаюсь. Нет, упаси Бог, слава Богу, не раздражаюсь. Но вот это, говорю, сделайте мне чай, заварите мне чай. Говорит, сейчас. Я говорю, кипяток? Конечно, я его недавно выключил. Завариваю чай, а он пить невозможно, холодный. Ну, условно, то есть люди пьют, конечно, для меня холодный. Температура градусов 60. Но недавно выключили, ну, 10 назад они выключили его. Но недавно же, не вчера же, не позавчера же, вот, они же недавно выключили. А пить это невозможно, мне невозможно. Вот, или там скажешь, я уже наученный, говорю, вот, прихожу, они говорят, какой чай? Я говорю, без разницы. Ну, все же хотят угодить. Ну, скажите, ну, Константин Владимирович, ну, скажите, какой чай? Ну, достанут же, говорю, крепкий. Говорит, ладно, ложечку кладут. Ну, я пью, конечно. Но они такие счастливые, что ублажили, сделали крепкий чай. Ой, беда, вот так. То есть, когда делается, ну, я-то не раздражаюсь, потому что... Хотя нет, иногда раздражаюсь, когда это дома так делают, там что-нибудь переборщат. Когда в гостях-то что-нибудь не так-то, это ничего страшного. Нет, я не позволяю, просто иногда ловлю на мысли, что внутренне меня это раздражает. Я не срываюсь, не кричу, но вот эта мысль, что вот... Почему я и знаю, что нас не раздражает. Я же это не в книжке прочитал, сам в зеркало смотрюсь. Нас раздражает, когда что-то делают не так, как нам надо. Мы сказали так, а сделали не так. Мы сказали пойти туда, а пошли вовсе не туда. Мы сказали делать уроки, а вместо этого он сидит и играет в крестики-нолики сам с собой. Или там смотрит какие-нибудь картинки в учебнике, разглядывает. Нас раздражает, когда люди делают не так, как мы хотим, или не так, как мы сказали. И третье, почему мы раздражаемся, это когда обстоятельства случаются такие, которые мы, ну, не предполагали. То есть, когда ситуация выходит из-под контроля. Никто в этом не виноват, просто вот из-под контроля. Да, автобус должен прийти, но он не пришел. Самолет должен лететь, но не погода. Никто не виноват, не погода. Но в результате-то мы опаздываем куда-то, там, на конференцию, на похороны, там, в паломническую поездку куда-нибудь. И нас начинает это раздражать. Но все встречались с такой ситуацией, когда объективные обстоятельства от нас, не зависящие никак, но они случаются так как случается, нас это начинает раздражать или, говоря русским языком, бесить. Вот. А то, что происходит не так, как должно происходить. Так вот, в сущности, корни всех этих трех видов раздражения – это в том, что нам хочется, чтобы все было так, как нам хочется. Так, чтобы весь мир двигался по моей воле. И все, что я от него хочу, весь этот мир бы исполнял. То есть в сущности, мало того, что это гордыня, в глубине души каждый хочет быть маленьким башком этого мира. Чего мы раздражаемся, когда пошел снег и объявили нелетную погоду? Чего мы раздражаемся? Кто управляет погодой? Бог. Но если мы верующие люди. Стало быть, мы раздражаемся на Бога. Мы сами можем отменить эту погоду. Чего раздражаться-то? Если вы такой благочестивый и праведный, как Илья Порок, вперед на взлетную полосу, скажи: Господи, останови этот снегопад, мне лететь надо. Бог услышит, остановит снегопад. Если не можете, то сидите и терпите, смиряйтесь. Вы не Господь Бог, не можете повелевать погоду. Значит, не ропщите на того, кто может ей повелевать. И в глубине души вся наша раздражительность – это проявление такого маленького как бы самоистуканства. То есть мы сами себя делаем башком, Богом с маленькой буквы. И хотим, чтобы все в этом мире вертелось вокруг нас так, как нам надо, по правилам, которые мы признаем, по нормам, которые мы требуем, именно так, как мы их требуем. Все это, разумеется, гордыня и отсутствие или веры вообще, или, по крайней мере, отсутствие доверия в Богу, к Богу. Мы не доверяем тому, что Он промышляет и следит за нами, и бледит за нами во всех жизненных обстоятельствах. Вот переживания, скажем, последнего времени, барнаульской поездки. Ну, поймут только люди, которые водители, которые сами водят машину. Вот человек сидит за рулем. Вы, да, сидите за рулем. Вы водите машину или мотоцикл. Вы уверены на дороге? Нет, ну уверены, вы знаете, что, скажем, подъезжая к какой-то машине, вы в нее не врежетесь, потому что у вас нога на тормозе, и вы знаете степень давления на эту педаль, вы знаете, когда машина остановится. Так ведь? То есть, ну, вы чувствуете это. Ну, любой водитель, понятно, что есть экстремальные ситуации, когда, ну, вот, не углядели, скорость большая, дорога мокрая. Но в целом, в нормальном ходе движения, человек рассчитывает скорость, рассчитывает повороты, рассчитывает все, и он едет спокойно, то есть он не напрягается, он едет. А теперь вы, водитель, но сидите вы не за баранкой, а рядышком. И вы начинаете нервничать. Ситуация точно такая же. С такой же скоростью едет машина, в таком же потоке, но вы нервничаете. А почему? Потому что вы не контролируете ситуацию. Поэтому и нервничаете. То есть мы на самом деле, конечно, когда мы садимся за руль, мы думаем, перекрестились, сказали: Господи, в руцы Твои предаю дух мой. Управь меня, чтобы все было хорошо. Но нам только кажется, что мы доверились Богу. Нет. Мы просто доверились своему собственному мастерству. И едем себе спокойно. И поскольку едем каждый день, вот нормально, мы привыкаем, в принципе, все нормально. Конечно, молимся, конечно, доверяем. Но подлинная наша вера открывается тогда, когда мы не за руль садимся, а рядом. Что Бог куда-то делся? Он куда-то исчез? Наша жизнь перестала быть в его руках? Почему мы начинаем нервничать? И вот это открывает нам, что на самом-то деле мы не надеемся на Бога, а надеемся на самих себя. И когда ситуация нами не контролируется, мы чувствуем себя беззащитными. А значит, веры никакой у нас нет. Мы верим, но только тогда, когда все у нас под контролем. Мы верим, когда у нас есть, кроме варианта А, еще и вариант Б и С, на всякий случай, а то еще и другие. А на самом-то деле вера в Бога проявляется тогда, когда ситуация выходит из-под контроля. Когда мы не контролируем ситуацию, а просто доверяем Богу. Это бывает с нами со всеми в самолете. Потому что там точно от нас ничего не зависит. И мы веряем себя в Богу. И летим просто как вот молимся,
2: всю дорогу, наверное. Летим. Но что делать-то? Потому что ситуация нам не контролирует. Нет, если бы нам дали штурвал, мы чувствовали себя более уверенно. Не знаю, что люди в салоне чувствовали бы, но мы-то себя чувствовали более бы уверенно. И так в жизни надо отпускать себя на волю Божию. Если пошел снег, надо благодарить Бога, но кому-то это нужно, а не роптать, не раздражаться. Если даже снежный покров установился, или там ледяной покров, надо просто доверять Богу, что Он знает, что мне куда-то надо ехать. А может, и не надо никуда ехать. Как этот эпизод, когда они еще летали, как они называются, эти сверхзвуковые-то? Кондоры, да, по-моему? Да? Вот это, когда последний-то полетел и разбился, а там вот фотография человека, который опоздал на этот рейс. Опоздал, сидит на чемодане и грустит. Ну, билет дорого стоит. Вот он сидит, грустит, и вот сидит там, вот, сфотографировали его на чемодане. Сначала расстроился, что не опоздал, а потом, когда увидел, что было, вот он просто сел на этот чемодан и сидит. Что вот опоздал, а ему эта жизнь спасла. И надо доверять Богу. И тогда же мы научимся верить, когда мы научимся Ему доверять. И вот именно раздражение, оно показывает нам, что мы на самом деле не любим людей, потому что любовь, мы знаем, долготерпит, не раздражается, не ищет своего. Значит, если мы раздражились на кого-то, мы не любим человека вообще и этого человека в частности. И не надо играть с Богом в кошки-мышки. Не надо придумывать себе оправдание. Не надо говорить, что он сам виноват. Если мы раздражились, то мы и виноваты, и человека этого не любим. Раздражение показывает нам, что мы малодушны и Богу не доверяем, на Него не надеемся, потому что если мы посмотрим на Христа, Он все случавшиеся с Ним обстоятельства принимал кротко. И стало быть, любое раздражение, которое мы переживаем, нас должно обличать и приводить к покаянию. А мы избегаем этого, потому что всегда хотим себя оправдать. Поскольку в зале, насколько я могу различить своим подслеповатым зрением, очень много людей, которых в прошлом году не было, я сделаю маленькую преамбулу, маленькое вступление, вот как это, знаете, по старой хорошей советской традиции, краткое содержание предыдущих серий. А то, как человек-то может и не понять вообще, куда он попал и что он делает. Так вот, мы, начиная разбирать лестницу, мы говорили, во-первых, очень важный момент, очень важный для практической жизни каждого человека. С чего начиналась лестница? Вот книги, подобные лестницы не рождаются, ну, так, что вот как человек захотел, ткнул пальцем в небо и случайно попал. Нет, то есть для того, чтобы быть способным что-то сделать для пользы человека, особенно для такой долговременной, долгоиграющей человеческой пользы, человека надо в определенном рассоле, в определенных обстоятельствах потомить. Он не сможет, вот, скажем, взять какого-нибудь молодого священника и сказать ему, вот, на, давай, твори, вот тебе обстоятельства, вот тебе деньги, вот тебе свободное время, напиши книгу о духовной жизни. Ничего не получится, он не напишет, хотя знает очень много и читал очень много, но он не сможет написать книги, тем более такой книги, которая была бы полезна всем и очень долго. Вот этого священника надо поместить в особые обстоятельства на много лет, в таких обстоятельствах, в которых бы все полученные знания в нем переплавились. И когда они переплавятся, и читанное, прочитанное слово станет частью его собственной жизни, когда он каждое слово, которое прочитал, он осуществит в опытном переживании своей жизни, тогда он кое-что, если Бог благословит, может написать. Иоанна Лестничника, мы говорили, была точно такая же история. То есть он ушел, как многие в то время уходили, ушел в монастырь. Монастырь был такой скитского типа, где каждый жил сам по себе. Ну, собственно, Синайский монастырь и сейчас практически почти такой же. можно прочитать воспоминания Паисия Святогорца, как он на Синае жил, почти то же самое, ничего сильно не изменилось. То есть люди живут в одиночестве и собираются вместе только в храм на службу, причащаются и снова расходятся в свои уединенные места. Он ушел очень юным, и так получилось, что он был объят духом уныния. И на этот счет у нас будет время поговорить, когда мы будем обсуждать, у него есть специальное слово об унынии. Я сейчас не буду об этом говорить, там и поговорим на эту тему. И вот он много-много лет, около 20 с лишним, он был борим духом уныния. И будучи боримым, хотя у нас есть установка, что дух уныния – это самый страшный враг человека, и лучше все, что угодно, только не уныние. Но на самом деле можно по-разному к этому относиться. Уныние – это спутник любого человека, живущего в уединении, вне суеты. Суета и есть та атмосфера, которую мы обволакиваем себя, чтобы не было уныния. И мы, чем больше в нас уныния, тем больше суетой мы себя окружаем. Человек, который вырывается из суеты, уныние – это его неизбежный спутник. И вот его мучает уныние, тем более он юный, то не знает, как бороться, он не знает, что делать, пытается найти у святых отцов. Ну, тогда не было добротолюбия еще, но не было написано, и поэтому трудно ему найти. И тогда, чтобы вот интуитивно, чтобы бороться с унынием, в нем рождается из опыта, практики, рождается способ, как бороться с унынием. Он начинает читаемые книги конспектировать. Вот когда просто читаешь духовную литературу, то рано или поздно становится скучно. То есть то, что называется уныние, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Пост, молитва, молитва, пост, опять молитва, бдение. Пост, молитва, молитва, пост, коленопреклонение. Ну и так все на одну и тему. Так представляется, когда, ну вот так, по-простому общаешься с аскетической литературой, кажется, что все они только о посте и молитве. Больше там ничего, ну, еще терпение, скорби. Вот. И он понял, что дело не в чтении. Чем больше читаешь, тем больше уныния. Кроме того, возникает такой феномен, о котором все говорят и все жалуются. Прочитал-то я много, ничего не помню. Хоть бери и снова перечитывай. Это нормально на самом деле. Ведь это же не художественная литература. В художественной литературе есть фабула. И даже яркие переживания есть, которые помнятся, которые как раз и оставляют след в душе человека. Сюжет и драматизм. Если нет ни сюжета, ни драматизма, скажем, публицистическая вещь, пока мы читаем, мы помним, да, о, как пишут, а? Ну как загнул-то, как завернул. Проходят сутки другие, мы не можем помнить, что, собственно говоря, нас впечатлило-то. Потому что сюжета нет, драматизма нет. Просто игра слов, она быстро из сознания уходит. А если это не игра слов, если это очень глубокие, мудрые суждения, причем на темы, ну, очень сложные для эмоционального восприятия, они, естественно, не остаются в душе. Он это заметил. И тогда он начал делать выписки из этих книг и увидел такую странную вещь, что когда ты переписываешь, а потом эти выписанные фрагменты определенным образом систематизируешь, то появляется интерес исследователя. Ты ищешь, ты собираешь, ты ведешь некую работу, которая не дает уму рассеиваться, не дает скучать. Конечно, для определенного рода людей это было бы ну, ни о чем, оно ничего не даст. Не каждый человек может ловить бабочек на поле и собирать из них какую-нибудь там этот, коллекцию засушенных бабочек или собирать гербарии из травиночек. Ну, скучное дело. А кому-то нравится. Для кого-то это весело. Вот он коллекционировал таким образом цитаты. Разных образом их группировал, собирал. И заметил, что это помогает ему бороться с унынием. Поначалу это начал для того, чтобы держать в памяти прочитанное, чтобы как-то понять, как прочитанное можно применить к своей жизни. А потом он увидел, что это помогает побороть уныние, преодолеть вот этого беса полуденного. И оказывается, жизнь становится интересной. Молиться хочется. Читать хочется, и ждешь, не дождешься времени, когда ты берешься за любимое дело, начинаешь сознательно собирать разные книги, чтобы пополнее представить, а как, например, бороться с унынием, а как бороться там, например, с блудными помыслами или еще с чем-то. То есть он очень быстро втянулся в это дело и видел, что уныние как рукой снял. И он начал это делать как упражнение, чтобы разогнать уныние. Он больше ни о чем не думал. Он просто надо было победить тоску, которая мучает каждого человека, живущего вдали от всех людей. А потом, когда он в этом деле состарился, уже уныние никакое его не мучило. И был он уже вполне себе ничего святым человеком. Вдруг он получает письмо, запрос от своего бывшего ученика, что этот в запросе говорится, что я знаю, что у тебя есть подобные записки. Не мог ли бы ты, используя свой опыт, написать мне, вообще моему монастырю, наставление о том, говоря языком Феофана Затворника, что такое духовная жизнь и как на нее настроиться? Что делать-то молодому монаху? Как этому молодому монаху удержаться в монастыре? Как этому молодому монаху не потерять себя, живя в монастырской жизни? Запрос запросом, но он бы не смог написать эту книгу, если бы он 30 лет подряд не занимался тем, что этот вопрос решал для себя. И у него все это, книга-то была написана, только она была вот в таких цитатках, таких картотеки такой своеобразной на том уровне технологий бумажных и кожаных. Записки такие разные, лоскутки. И он действительно мог из них составить книгу. Поэтому она и выглядит не как цельный текст. Не так, как даже, допустим, у, скажем, Исаака Сирина, Семёна Нового Богослова, где слова развернуты, у того же Игнатия Брянчанинова, пространные рассуждения вообще о предмете. У Иоанна Лесвичника короткие выражения, небольшие, емкие, которые вот как раз эти лоскутки он собрал, скомпоновал и все это переписал на чистые листы, на чистые полосы бумаги, и все это он передал. И оказалось, что это очень удобная книга. Таким образом, мы вот слово Иоанна Лесвичника используем. И мы там об этом еще поговорим.
3: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Мой дед был истинным исповедником веры. У меня не было необходимости искать какой-то особый путь к Богу и церкви, поскольку Господь благословил мне появиться на свет и воспитываться в семье с твердыми православными устоями. Священниками были и мой отец, и мой дед. Причем отец принял священный сан раньше, чем дед. А дед был настоящим исповедником веры и провел многие годы в тюрьмах, лагерях и ссылках. Он как-то подсчитал, и оказалось, что за его плечами было 47 тюрем и 7 ссылок. Дед был механиком и машинистом на железной дороге Москва-Казань. Он хорошо зарабатывал и много жертвовал на христианские святыни на Афоне и в Иерусалиме. Несколько лет назад я был на Афоне и в синодиках одного из монастырей нашел имена всех своих родных, которых монахи до сих пор поминают как благодетелей. Мой дед был очень мужественный и сильный человек. Он воспитал 7 родных детей и 1 сироту. И, несмотря на это, добровольно пошел на мученические испытания и суровые лишения. Открыто выступал против закрытия храмов во времена атеистических гонений. Интервью областному журналу «Смоленск», 2006 год.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Деревня Сартакова. Каждый год в последнюю субботу июля здесь проходит яркое, интересное событие. Это международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ». Подробности в нашем репортаже. Кстати, село Сартаково раньше называлось Березополье. Есть здесь и поля, и березы, места очень живописные. Есть здесь и храм, который посвящен святому равноапостольному князю Владимиру, а также знаменитый источник, где люди часто набирают воду. И вот здесь в минувшую субботу прошел очередной, уже 21-й по счету фестиваль «Хрустальный ключ». Мероприятие масштабное, каждый год более 300 участников, и цифра эта постепенно растет. На фестивале люди представляют самые разные жанры и виды творчества.

0: гостеприимна сартаковская земля. Самобытный уголок России в Нижегородской области, где воздух кажется пропитан историей, а тишина хранит отголоски древних ремесел и народного творчества. Это не просто культурное событие народной направленности. Это место, которое притягивает множество талантов со всей страны. И не только. Единство народов России наполняет этот фестиваль еще более глубоким смыслом. Народное искусство становится тем самым якорем, который удерживает связь времен.
1: Меня зовут Ирина Геннадьевна Жаркова. Мы приехали с коллективом «Прялица» на фестиваль. Коллектив детский. Я мама одной из участниц. Мы ездим на этот фестиваль уже 5-й год. Каждый год мы участвуем в концерте. Для нашего коллектива это уже такая своеобразная традиция. Наши дети встречают еще и митрополита. Программа, конечно, готовится заранее. Что-то подбирается уже из имеющегося репертуара, что-то новенькое хочется привнести. Вот. Мы, как родители, тоже немножко волнуемся всегда.
0: Здесь встречаются разные культуры, диалекты и традиции. Эта благословенная земля сама, как произведение искусства, она щедро делится своей красотой, энергией и созидательной силой, вдохновляя мастеров на шедевры, а зрителей на самые искренние и яркие эмоции. Каждый участник этого фестиваля становится частью большой дружной семьи.

0: Основатель фестиваля, почетный гражданин Нижегородской области, государственный и общественный деятель России Владимир Исаичев. Мы поговорили с ним о том, как все начиналось, и о миссии этого фестиваля.
1: По благословению патриарха Московской Руси Алексия II приехал я сюда возродить этот источник, который был как бы запущен. Всероссийское общественное движение на Нижегородской земле зародилось. Вот. И мы стали заниматься возрождением нашей национальной культуры, в том числе, прежде всего, конечно, Нижегородской. Мы были в то время первые. И после этого уже из местечкового такого фестиваля мы выросли до международного фольклорного фестиваля, а сегодня уже международный фестиваль народного творчества.
0: Как и всегда на фестивале собрались талантливые исполнители, художники, мастера народного творчества и ценители искусства. Участников и посетителей, как всегда, очень много. Фестиваль проходит под открытым небом на площадке музейного комплекса старинных народных промыслов и ремесел «Березополье». Каждый здесь находит занятие по душе. Участвует в мастер-классах, например, по золотой вышивке, ткачеству, керамике на гончарном круге и народной кукле. Еще можно познакомиться со станочным ткачеством бисером. И не только. Работает выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества. Люди ходят по ярмарке, общаются с мастерами, делятся впечатлениями. А вот одна из победительниц. Она получила почетную грамоту и памятные подарки. Ее зовут Ванесса, и она из Эквадора.
2: Я приехала выступать и показать вашу культуру, и тоже принимать ваши культуры тоже одновременно. Вот я покупала кокошки, если я не ошибаюсь, и мне понравилась история, откуда происходило, и то, что у вас есть. На данный момент это поддержание ваше тоже поколение, чтобы вот не забили вот свои корни.
0: Гости фестиваля довольны, каждый находит то, что ему по душе. Многие приходят на этот фестиваль уже не в первый раз. Вот, например, Александр. Он проводит здесь мастер-класс по лукояновской росписи.
3: Мы будем расписывать наши лукояновские яблоки. Наши токари делают яблоки-шкатулки. Дальше конь Айгор будем расписывать. Ну и деревянные шкатулки. Ну вот, собственно говоря, и привезли товар сюда. Показываем свои умения, будем учить.
0: Но началось все, как всегда, с божественной литургии в Князь-Владимирском храме. Затем возложение цветов к памятнику князю Владимиру, потом открытие картинной галереи. На ней представлены произведения известных российских и нижегородских художников. И вот уже долгожданный момент. В полдень торжественное открытие фестиваля. Так как это фестиваль-конкурс, то на нем есть и свои победители. Это солисты и творческие коллективы. Им вручили дипломы. В этом году победителями стали участники из Нижегородской, Кировской, Владимирской, Костромской, Ивановской областей, а еще из Республики Северная Осетия.
4: Впечатление, конечно, изумительное. Я не могу налюбоваться всей этой красотой и всеми вот этими музейными экспонатами. Это что-то. Знаем, что здесь ежегодно стало проводиться вот это мероприятие. И поехали. А я даже и не знала, где это Сартаково находится. Вот первый раз я сюда попала. Эти мероприятия дают очень многое. Это дает, во-первых, здорово окунуться в старину. И вот многое возродить вообще в истории.
0: Ну, а уже потом гала-концерт. В нем участвуют и сами победители, и приглашенные гости. Например, на сцене выступили заслуженный коллектив народного творчества, образцовый фольклорный ансамбль «Прялица». Полина Михайлова как раз из этого коллектива.
5: Классно то, что здесь все люди смотрят на нас, удивляются. Новые приходят, на нас тоже смотрят. Получают эмоции. Мы поем про нашу родину, про наших предков, как они раньше жили, как пели. Чайчики, чики-брики, самовар, чики-брики, всю посуду, чики-брики, перечики брикали. Мы сюда любим ездить, мы здесь выступаем. Наши ребята, они любят свое творчество, чем они занимаются. У нас очень хорошие преподаватели, они нас раскрывают по полной.
0: Еще участвует исполнительница фолка, русских песен и романсов, лауреат всероссийских и международных конкурсов Майя Балашова. И, кстати, иностранные гости. Они студенты Российского университета дружбы народов. Мы поговорили с одним из таких участников. По его словам, ему здесь очень нравится.
6: Меня зовут Андриана Арсон Рантунена Адольфа. Можно просто Ранту. Я приехал с Мадагаскара. Я учусь в РУДЕ. Этот университет находится в Москве. И нас пригласили для того, чтобы выступить на этом мероприятии. Поэтому мы тут оказываемся. На этом выступлении я буду петь на своем языке.
0: Ну а зрители с удовольствием подпевают и аплодируют. Завершился этот праздник, как всегда, блестящим выступлением артистов. На сцене мужской фольклорный ансамбль и нижегородская группа «Золотой свет». Однако это совсем не финал, ведь обязательно будет продолжение. В том же месте и в то же самое время, в последнюю субботу июля, в светлом и гостеприимном местечке под названием Сартаково, или, как говорили раньше, Березополье, под сенью берез, на фоне широты красивых полей, в точке притяжения творческих небезразличных людей, которые осознают свою национальную идентичность, любят русскую культуру, чувствуют связь с природой и Богом. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
7: В эфире «Радио Образ».
8: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
9: Сегодня мы начинаем разговор о таинствах Православной Церкви. Все знают, что в Церкви есть таинства, но далеко не все знают их суть. Что такое таинство? Чем отличается от обряда? Почему православный человек призван участвовать в таинствах церкви? Что дает им это участие? Все это такие вопросы, которые стоит, наверное, обсудить и знать ответы на них православному человеку. Конечно, в духовной жизни все таинственно, потому что мы не можем там ничего исследовать каким-то научным способом. Не можем ставить эксперименты, на основании их получать конкретные результаты. Ну, как в каких-то других областях знания. Как проверить, например, вода на водосвятном молебне стала святой или нет? Что изменилось? И изменилось ли вообще в составе масла при его освящении? Да, вот, ну, когда таинство, скажем, или освящение совершается, там освящается масло. Да, а что там? В чем стало оно другим? Каким прибором измерить святость, да? Скажем, монашеский постриг. Разве нет тут таинства? Конечно же, есть. Можно определенно сказать, что все в жизни Церкви является таинством, потому что действие Божие в мире, воплощение божественных энергий, которыми пронизан мир, все это тайна. Некоторые святые отцы и назвали в числе таинств такие, какие не входят в канонический перечень таинств Церкви. Об этом чуть позже я скажу. Отсюда и название, в общем-то, таинство. Оно таинственное, непостижимо для разума человека. Оно постигается сердцем в той мере, в какой сердце готово его принять. Вот как определяют некоторые святые отцы, богословы, таинство. И несколько определений этому понятию. Таинство – священное действие, через которое тайным образом действует на человека благодать, то есть спасительная сила Божия. Таинство священнодействия Церкви, в результате которых верующим, по мере их веры, что тоже важно, преподаются определенные дары Святого Духа, осуществляется единение с Богом, причем настолько полно, насколько это возможно в условиях земной жизни, с учетом характера таинств и личной веры участников. А, например, протоиерей Владимир Воробьев так определяет таинство: это те подаваемые в Церкви благодатные действия Святого Духа, которые кардинально меняют жизнь человека, дают ей новые свойства, новые качества. Вот это мне хотелось бы подчеркнуть, о новом качестве. Отдельно мы об этом еще поговорим. Но, тем не менее, Православная Церковь имеет учение о семи таинствах. Это я назову их: таинство крещения, таинство миропомазания, таинство покаяния, таинство причащения, таинство брака, таинство или освящения, или соборования, таинство священства. Вот это семь таинств церковных. Почему именно эти семь выделены? Мы уже говорили, что не только в них действует благодать Божия, конечно же, но в этих семи особенным образом человек получает новые качества. Вот о чем говорил протоиерей Владимир Воробьев. Человек получает новые качества, входит на новую такую ступень духовной жизни, если, конечно, он правильно понимает, зачем и почему он участвует в том или ином таинстве. Однако следует сказать, что учение именно о семи таинствах является следствием католического влияния на православное богословие. В реальности древняя святоотеческая мысль не интересовалась числом таинств и не ставила перед собой задачи подсчитывать их. Святитель Кирилл Иерусалимский, Амвросий Медиоланский, Кирилл Александрийский говорили о трех главных таинствах. Они называли крещение, миропомазание и Евхаристию. Например, преподобный Федор Студита называл шесть таинств – крещение, миропомазание, Евхаристия, священство, монашеский постриг и погребение. Вот появилось два новых таких – монашеский постриг и погребение. В XV веке митрополит Иосаф Эфесский пишет: «Я считаю, что церковных таинств не семь, но больше, и дает список из девяти таинств, включив в их число монашеское пострижение, чин погребения, чин освящения храма». Тоже в таинство включил. Но нужно ли считать, сколько их? Это другой вопрос. С XVII века католическое учение о семи таинствах становится как-то общепринятым на Востоке, и только в XX веке отдельные православные богословы, к ним можно отнести протоиерея Сергия Булгакова, протопресвитера Николая Афанасьева, митрополита Каллиста Уэра, святого архимандрита Иустина Поповича, ну и некоторые другие. Они стали настаивать на том, что не следует количество таинств ограничивать общепринятым списком и необходимо допускать большее число таинств. Ну, например, вот что говорится в исповедании православной веры Восточной Церкви. Для начала такое определение. «Мы веруем, что в Церкви есть евангельские таинства, и что их семь. Не менее, не более этого числа таинств в Церкви мы не имеем, поскольку любое другое число таинств, кроме семи, есть произведение еретического безумия. Седмеричное их число было установлено в Святом Евангелии и почерпнуто из него же, подобно другим догматам кафолической веры». Да, это исповедание православной веры Восточной Церкви. Отсюда цитата. Или вот такая вот, о чем пишет митрополит Макарий Булгаков. «Таинство иногда употреблялось у древних христианских писателей, как и у нас употребляется, в смысле более обширном. Поэтому неудивительно, если некоторые из них, весьма, впрочем, немногие, иногда называют таинствами чин пострижения монашества, молитвы, возносимые за умерших и так далее. Но в строгом смысле ни означенный чин, ни молитва за умерших никогда в церкви не признавались таинствами, в каком принимала она только семь таинств». Это вот митрополит Макарий Булгаков. Еще одно высказывание приведу. «Со Христом соединиться, ради чего и пришел Спаситель, всячески возможно тем, кои приходят к Нему, ради чего и все терпят и соделаются такими, как и Он Сам. Он соединился с плотью и кровью, чистыми от всякого греха и от начала, будучи Богом по естеству. Он обожил и то, что сделался после, то есть человеческое естество, а умирая, Он умер и плотью, и воскрес. И так желающему соединиться с Ним надлежит и плоть Его принять, и во обожении участвовать, и к гробу приобщиться, и воскресению. А затем и крестимся мы, чтобы умереть Его смертью и воскреснуть Его воскресением. Помазываемся же, дабы соделаться с Ним общниками в царском помазании обожения. Когда же мы питаемся священнейшим хлебом и пьем божественную чашу, сообщаемся той самой плоти и той самой крови, которая воспринята Спасителем, и таким образом соединяемся с воплотившимся за нас и обоженным, и умершим, и воскресшим». Праведный Николай Ковасила. Ну вот, много на эту тему высказывались и святые, и отцы церкви. А вот еще приведу все-таки одно высказывание святителя Иннокентия Херсонского. Очень точно он высказался о таинствах, мне кажется. Вот следующие слова. «Бог, учреждая таинство, как бы так говорил человеку, поскольку силы твоей недостаточны и вера твоя слаба, то я обещаюсь помогать тебе восполнять твои недостатки. Но ты можешь не чувствовать моих действий, можешь не ощущать подаваемой мною помощи. Для сего вот тебе знаки – таинство. И потому всякий раз, когда увидишь, что с тобой совершается или что тебе преподается какое-либо из них установленных мною таинств, знай, что я невидимо касаюсь тебя». Вот о чем нам нужно помнить, когда мы прибегаем к таинствам. Из этого мы видим, что цель любого таинства – это соединение с Христом. принятие его самого, его воздействия, силы, помощи человеку. Но если говорить о внешней стороне, то таинство внешне представляет собой некие такие обряды и чинопоследования. Богослужение или чинопоследнее таинство, оно представляет собой не бессвязный какой-то там произвольный подбор молитвы, песнопений, а законченные молитвенные религиозные произведения. Результат многовекового творчества многих песнопевцев и песнотворцев под непосредственным наблюдением всей церкви при ее тесном участии. Вернее, творила эти цельные произведения и чинопоследования сама церковь устами лучших своих сынов. И как произведения религиозного вдохновенного творчества, они способны глубже освещать важнейшие вопросы жизни и бытия вообще, чем чисто рассудочные построения. Вот почему последование таинств, как и другие богослужебные чины, будучи, когда совершаются вот так вот искренне и не сокращаются, они производят такое действие на человека, назидательное и впечатление на душу производят неизгладимое. Эти таинства, как и другие какие-то священнодействия, сопровождаются, как я уже говорил, определенными обрядами. Зачем? Святые отцы, которые были просвещены благодатью Святого Духа, хорошо понимали, что человеку, который погружен в чувственную жизнь, необходимы какие-то внешние возбудители, чтобы ему к предметам этим невидимым возвышаться, к предметам божественным, которые мы не видим, действительно это происходит таинственно. Для этого они и установили разные обряды при совершении таинств и вообще богослужения, чтобы яснее изобразить величие тайн божественных, возбуждать наши умы, верующих людей, да, посредством видимых знаков к созерцанию духовных предметов, пробуждать чувство веры, благоговения, умиления и благодарности Богу за его вот эти благодатные дары и благодеяния, явленные в искуплении. Вот. Ну, что касается видимой и такой духовной стороны таинства, тут что можно сказать? В каждом таинстве есть видимая сторона, которая включает в себя чинопоследование, то есть слова, действия участников, вещество таинства, то есть вода в крещении, хлеб, вино в Евхаристии, там масло и вино в елею освящения. А есть сторона невидимая. Это духовное преображение и возрождение человека, ради чего и совершается все чинопоследование. Собственно, тайной и является эта невидимая часть. Вот она остается за пределами нашего зрения и слуха, она выше разума и вне чувственного восприятия. При этом видимая часть, да, может меняться, и она действительно менялась в течение истории. В случае необходимости церковь имеет право изменить чин таинства, однако случиться это может только, ну, решением там высшего священноначалия, и ни в коем случае не отдельно там это решает и начинает как-то изменять что-то в таинстве священник или даже епископ. Еще понятие есть тайносовершительные формулы. Это тоже следствие, ну, вот это даже понятие самой этой формулы тайносовершительной, оно есть, но это тоже от католического влияния, которое на православное богословие оказало воздействие, да. Вот такие слова произносятся во время таинства, которые назвали вот этой вот формулой, то есть такой кульминационный момент, во время которого само таинство и совершается. В таинстве крещения это погружение в купель с произнесением вот формулы такой, опять же это слово, да, тринитарная формула, крещается раб Божий такой-то во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. В исповеди это чтение священником разрешительной молитвы. Вот, но есть и в литургии такие слова, и в других таинствах. И якобы правильное произнесение этой формулы гарантирует совершенно таинство. Это и есть вот влияние католического учения. Там сделал священник все правильно, сказал все, что полагается, таинство случилось. Похоже, да, я думаю, что на такое вот заклинание. Да, в чем-то действительно похоже. Получается так, что вся остальная часть чинопоследования рассматривается как вторичная по своему значению. А современные православные богословы говорят о необходимости такого преодоления этой ситуации, а то, что и вовсе, в общем-то, отказаться от самого понятия тайно-совершительной формулы и признания принципиального значения всего чина таинства. Ну вот, что еще нужно сказать? Наверное, то, что все таинства, которые в нашей православной церкви происходят, это не человеческое изобретение. Все они были установлены самим Господом, все они имеют основания в Священном Писании, но история происхождения каждого из таинств – это огромная и сложная тема. О каждом из названных таинств мы и поговорим в ходе наших бесед на радио «Образ». В следующий раз я расскажу о таинстве крещения, с чего и начинается жизнь христианина. «Аще кто не родится водой и духом, не может внести в Царство Божие». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих.
8: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

0: Церковное слово. Изряден, изрядный.
1: Изряден, превосходен, изрядный, отменный, великий, особенный, чрезвычайный, необыкновенный, превосходный или избранный. Пример из книги Иова.
0: «Обаче же аз помолюся Богови, Господа же всех владыку призову, творящего велия и неисследимое, славное же и изрядное, им же несть числа. Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа».
1: Итак, изряден означает превосходен. Изрядный означает отменный, великий, особенный, чрезвычайный, необыкновенный, превосходный или избранный.

0: свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Благодарственные молитвы по святом причащении.
1: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул мя еси грешного, наобщниками быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мене недостойного причаститеся пречистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человек любче, нас ради умеры же и воскресы, и даровавы нам страшное сияя животворящее таинство во благодеяние и освящение души телес наших –

0: дождь быть и сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем, Твою благодать поминая всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и того сего жития исшед, о надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, и где же празднущий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту незреченную, Ты бы иси истинное желание и незреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя у всех, я же имею си подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств молю убо Тебя блаже и человеклюбче, сохрани меня под кровом Твоим и всене крылу Твоею дарами и чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтеся святынь Твоих во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы и си хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волею, огнь сы и опаляй, недостойное, да не опалиши меня, Содетель мой, паче же, пройди его уды моя во вся составы, во утробу в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мя спригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти и умый, и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи имя Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да яко Твоего дому входом причащения, яко огня меня бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплодных, притечу Твоего премудрые апостолы, к сим же Твою, нескверную чистую Матерь их же мольбы, благоутробне прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы еся освящение единый наших блаже душ и светлость, и Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, будешь же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое с подобием грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородице, свете помраченная моя души, надежда по крови, прибежище утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил имейся недостойного, причастника быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, но родшая истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживотвори имя умершленного грехом, я же милостиво Бога, любо благоутробная Мать, и помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно приимать и пречистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепети и славите Тя во вся дни живота моего, яко благословенные, препрославленные сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое, ежеси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети. Не сребролюбие мира и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими словесы наказуя, отчию, а не златоусте, молись Слово Христа Бога, спастись и душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял Иси божественную благодать, и Твоими устнама вся учиши, поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженне преподобне, достойно хвалим Тя, Есибо наставник, яко божественное являя, достойно хвалим Тя, Есибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присные во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко благая, на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующее присно Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без исцеления Бога, словросшую, сущую, Богородицу Тебе величаем, именем Господним благослови, молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
1: Вечерние молитвы на радио «Образ».

Боже, милостив будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети истину.

веки веков, аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час сей до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во сне дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся илика те согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвленным бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбимой силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и без мечтаний, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, и изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамени, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси, и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни всем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, пречисти Божией Матери, о сокаянной припаде молюся,
весе царице, яко беспрестанюсь и грешаю и прогневляю сына твоего и Бога моего, и многожды очекаюся, ложь пред Богом обретаюсь и икаюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюсь и творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весьба владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же кресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовемте, радуйся, невеста неневестная. Преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего,
помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой.

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Да исправится молитва моя. Авторский цикл игумена Олега Осипова.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Радиообраз» – программа «Да исправится молитва моя». И я, ее ведущий, игумен Олег Осипов. Сегодня мы продолжим знакомство с хорошо известными, но не всегда до конца понятными молитвами из православного молитвослова. В прошлой встрече мы говорили о гимне «Тресвятое», а сегодня у нас на очереди следующая молитва. Молитва ко Пресвятой Троице.
2: Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Для простоты понимания давайте переведем слова этой молитвы на понятный нам русский язык. Итак, Пресвятая Троица. В высшей степени Святая Троица, три лица Божества, Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Почему Троице, а не Троица? Дело в том, что здесь использована грамматическая форма обращения церковно-славянского языка, которая выражается употреблением звательного падежа, поэтому звучит как Троице. В русском языке звательный падеж утрачен. Далее «помилуй нас», то есть «будь милостив, прости». Кстати, это выражение употребляется в молитвенной и богослужебной практике как самостоятельная молитва, только в несколько измененном виде. «Господи, помилуй».
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Это древнейшая и общая у всех христиан молитва. Мы ее произносим, когда вспоминаем наши грехи. Во славу Святой Троицы эту молитву мы произносим три раза. 12 раз мы произносим эту молитву и спрашивая у Бога благословения на каждый час дня и ночи. 40 раз для освящения всей нашей жизни. Далее в молитве упоминаются грехи и беззакония. Это дела наши, противные воле Божией. «Посети», просим мы в молитве, значит «прииди», «исцели», то есть «излечи», «немощи» — это слабости, грехи, «имени Твоего ради», то есть «для прославления имени Твоего». Молитва Пресвятой Троицы просительная и относится к начальным молитвам, читаемым прежде всех других. Начинается она с просьбы к Единой Троице — не наказывать нас за проступки наши. Затем мы по очереди просим каждое из трех лиц единого Бога. Первое лицо, Бога Отца, мы просим за грехи нас не наказывать, а быть милостивым и простить их. Бог только тогда нас очищает и освобождает от грехов, когда видит наши искренние желания от них избавиться. Второе лицо в молитве Святой Троицы – это Спаситель Иисус Христос. Его мы просим простить нам то, что мы иногда творим беззаконие, то есть нарушаем законы Божии. Третье лицо, Святой Дух, мы просим посетить нас, вылечить нашу душу, очистить ее от грехов и дать нам сил жить по Божьим законам. Завершает молитву Пресвятой Троицы словословие в адрес Триединого Бога, а конкретно слова «имени Твоего ради». Относятся они, как и начальная фраза, опять ко всем трем лицам Святой Троицы вместе. И так как Бог един, то и имя у Него одно. А поэтому мы говорим «имени Твоего ради», а не «имен Твоих ради». Разбирая смысл данной молитвы, мы волей или неволей погружаемся в область христианской догматики, то есть догматического богословия. В самом деле, читая молитву Пресвятой Троицы, мы обращаемся то к единому божеству, а то к трем различным божествам, как может показаться стороннему слушателю. Как же это можно понять? Как уразуметь обычному человеку тайну этой молитвы? Вот что пишет об этом преподобный Нил Синайский. «Существо Божие непостижимо для нас. Если ангелы не постигают троического существа Божия, а трепетно поклоняются и исповедуют его, то кто мы, чтобы дерзнуть испытывать, кто это единый Бог в трех лицах? Понять этого умом мы не можем. Нам остается только с благоговейной верой принять то, что непостижимо, и познать то, что открыто и известно. Открыто же и известно нам из самого Слова Божия то, что существует от века единый, вечный Бог, что Он есть Дух, Всеблагой, Всеведущий, Всеправедный, Всемогущий, Вездесущий, Неизменяемый, Вседовольный, Всеблаженный, что Он един по существу, но троичен в лицах, Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная и нераздельная. Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина». Так пишет в своем послании Иоанн Богослов. Как человек, на многое разделяемый, здесь имеются в виду части тела и органы, един есть естеством, так и Святая Троица, хотя и именами, и ипостасями разделяется, но естеством едино есть. Естества Божие не постигнешь, хотя бы ты и на крыльях воспарил к Нему. Бог непостижим, яко Творец наш. А Троицы не испытуй, но веруй только и поклоняйся, ибо кто испытует, тот не верует».

о происхождении молитвы Пресвятая Троицы, по сведениям российского православного богослова и литургиста Михаила Николаевича Скобалановича, неизвестно ничего определенного. Она помещается в состав обычного начала, что, возможно, указывает на прежнее присутствие ее в составе символа веры. В древневосточных церквях данная молитва также присутствует в богослужебных книгах. В коптском часослове она помещается не в чине служб, а в чине вечерних молитв после Тресвятого и имеет более древнюю форму. В переводе на русский язык это звучит так. «Пресвятая Троица, помилуй нас!» Эти слова повторяются трижды. «Господи, очисти грехи! Господи, очисти беззаконие наши! Господи, прости прегрешения наши! Господи, посети немощи людей Твоих и исцели их имени Твоего ради!» В Эфиопской церкви эта молитва входит в состав служб после Тресвятого перед Отче наш в следующей редакции. «Пресвятая Троица, ущедри нас! Пресвятая Троица, пощади нас! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, прости грехи наши! Господи, остави нам беззаконие и прегрешения наши! Господи, посети немощные в людях и исцели их имени ради святого Твоего!» Интересно, что молитва ко Пресвятой Троице была включена наряду с другими первостепенными молитвами в знаменитую псалтирь царя Ивана IV Грозного. Вот так, казалось бы, в совершенно коротенькой молитве может быть скрыт тайный смысл троичности божества. Поэтому все мы должны быть внимательны при чтении и слушании молитв, дабы не упустить чего-нибудь для нас важного, что в них скрыто от постороннего слуха и взора. Ибо через молитвы мы можем познать Бога, как об этом говорит святой апостол Павел в послании к Ефесянам. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, воспоминая о вас в молитвах, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. На этом я с вами прощаюсь, а в следующий раз мы поближе познакомимся с молитвой Господней. Всего вам доброго, храни вас Господь. До следующей встречи на волнах радио «Образ».

Да исправится молитва моя. Авторский цикл игумена Олега Осипова.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после богослужения в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 17 марта 2021 года.
2: В течение Великого Поста мы многожды будем читать, слышать слова молитвы святого Ефрема Сирина. Первая часть этой молитвы – та, о которой особенно следует каждому из нас подумать. «Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, мы молимся о том, чтобы Господь лишил нас праздности, то есть пустого времяпрепровождения». Если человек лишен какой-то активности, профессиональной, трудовой или прочей, его личная жизнь, его собственное «я» наполняется самым опасным содержанием. Это внутреннее «я» становится открытым для воздействия греха. Почему святой Ефрем Сирин говорит о необходимости преодолеть уныние? Потому что, конечно, для человека очень страшно уныние, потому что уныние ослабляет волю, ослабляет сопротивляемость человека к тому плохому, что его окружает и что в нем самом гнездится. Унывающий человек сам себе крылья подрезал. Он взлететь не может, у него нету внутренних сил ни для борьбы, ни для движения вперед и вверх. Это человек почти погибающий. Но помимо того, что это так опасно для личности, это опасно и для окружающих, как с ним тяжело. Он свое внутреннее тяжелое состояние изливает вовне и захватывает этим состоянием меня. Таких людей сторонятся на работе, в коллективе. Любоначалие, но кто-то скажет, а что тут плохого? Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Любоначалие – это вожделение власти. Это желание иметь власть. Опять-таки, если человек чувствует силы в себе, почему же его стремление к власти греховно? На этот вопрос есть простой ответ. Любоначалие – это не только любовь к власти, но это и жажда власти. Это стремление достичь власти порой любой ценой, а достигнув, удержать эту власть опять любой ценой. И вот здесь-то грех, потому что в борьбе за власть, в устремлении к власти люди нередко употребляют греховные средства. Любоначалие и становится грехом, потому что связаны со многими греховными действиями, направленными на то, чтобы это любоначалие удовлетворить. Празднословие, пустые слова, которые мы произносим. Вот если замерить процент пустых слов в нашей речи, то он будет преобладать над словами, несущими содержание. Особенно тогда, когда мы отдыхаем, когда мы не обременены заботами, когда мы не находимся под тяжестью профессиональной ответственности, или когда мы не учимся, не находимся в процессе обучения. Вот процент пустых слов очень велик в нашем обиходе. И когда мы пустословим, когда мы тратим свою энергию на воздух, пустоту, мы наносим себе очень большой духовный и даже физический вред. Поэтому дух праздности, уныние, любоначалие и празднословие имеют непосредственное отношение, эти слова, и к нашей личной жизни, и к нашей жизни в контакте с обществом. Поэтому дух праздности – это тот дух, который опустошает человека, ослабляет его силы и, конечно, препятствует его спасению.
0: Первосвятительское

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Святые ангели Божии, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангели Христов святые, к Тебе припадая молюсь, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и тела моему, грешному от святаго крещения, аж же своей леностью и своим злым обычаем прогневах Твою пречистую светлость, и отгнав Тебя от себе всеми студными делами.

Отелю мой святый, умилосердися намя грешного и недостойного раба Твоего, будем и помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми Твоими молитвами и Царствие Божие причастниками сотвори.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы продолжаем подцикл, посвященных русским иконописным школам. Были иконописные школы, которые базировались в определенных удельных княжествах, будь то Вологда, Владимир, Тверь, Ростов. А были такие школы, которые базировались в Москве, но они имели свои особенности. И вот одна из таких уникальных, удивительных школ – это школа царских мастеров, о которой наш сегодняшний рассказ. В иконописи XVII века сочетаются строгое соблюдение сложившихся православных традиций и разные иностранные веяния, повлекшие за собой обновление художественных приемов. Стремление подчеркнуть красоту и великолепие земного мира как отражение красоты мира небесного привело к декоративной насыщенности, детализированности, обилию форм, развитию архитектурных фонов и усилению роли орнамента в иконе. Повышенная эмоциональность живописи этого периода достигается не только и не столько выразительностью ликов и поз, сколько насыщенностью композиций и подвижностью форм. В этот период царский двор в Москве был самым крупным заказчиком строительства и росписи храмов. В 60-е годы 17 века при Оружейной палате в Московском Кремле по указу царя Алексея Михайловича создается школа царских живописцев, где жалованные мастера становятся на постоянную заработную плату, то есть жалование, в денежной и продовольственной форме, а кормовые получают тоже удовольствие лишь на время работ, то есть их кормят на время работ. Наравне со столичными иконописцами были приглашены многие мастера из провинций, что позволило собрать при государевом дворе лучших живописцев того времени. Симон Федорович Ушаков. Этот человек прославился в истории, именно как один из великих иконописцев того периода. Сначала он был воспитанником этой школы, а потом сам возглавил ее. Новаторское творчество Ушакова сильно пережало свое время, и поэтому школу часто называли Ушаковской. В живописи царских мастеров можно выделить четыре направления. Одно из них соединяет в себе черты Строгановской и Московской школ и берет свое начало еще в царстве царя Михаила Федоровича. Золото, графичность, множество деталей появляются здесь от Строгановской школы, а от Московской – страсть к повествованию, живому рассказу и иллюстрации текстов. Примеры такого комбинированного письма нередко встречаются и в провинциальных школах, особенно в Ярославской, Костромской, но уже с местными особенностями. Второе направление отличалось ориентацией на раннемосковские образы и диктовалось, как это часто бывает, желанием заказчиков. Очень любопытен в этом отношении образ крылатого Иоанна Предтечи в церкви Алексея Митрополита в Гнилищах, написанный около 1690 года Тихоном Ивановичем Филатьевым, одним из представителей этой школы. Здесь горки, то есть это изображение холмов и гор на фоне иконы, окончательно расцветшие и превратившиеся почти в деревья или цветы, как и острые жестяные беспокойные складки одежд при всей общей архаичности, все это указывает на последнюю четверть XVII века. Третья группа иконописцев, воспитавшихся на Ушакове, культивировала главным образом живописное письмо, то есть правдивость и жизненность, которую видели в таком письме. К числу мастеров этой категории относится Федор Евтихович Зубов, отец известных рисовальщиков и граверов времени уже Петра Великого. Другие авторы этой школы, такие как Богдан Салтанов, Иван Безмин и другие, явились представителями последнего течения царской школы. Салтанов был родом из армянской колонии в Персии. С востока, скорее всего, он привез навык писать по шелкам. И такие иконы назывались тафтяными. В работе ему помогал Иван Безмин. Еще один иконописец Василий Познанский появился немного позже, и его работа сохранилась более чем от двух его предшественников. И, судя по всему, этот последний был несколько искуснее своих учителей. В творчестве царских мастеров икона приобрела максимальную повествовательность и реализм. Далеко ушла от аскетизма, ясности, символизма и лаконичности, непосредственно древнерусской живописи, в деталях пейзажей, в моделировке объемов, уже предвосхищая появление светского искусства.
0: Русские иконы.

0: Евангелие дня.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Сегодня воскресенье, и мы слушаем Евангелиста Матфея о чудесном умножении хлебов.
2: И шед Иисус, видя вновь народ и милосердного у них.
3: И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят Ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, переломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.
2: Донде же отпустит народы.
1: Чудо, о котором мы только что слышали, одно из самых эффектных и в то же самое время грустных. Представьте себе целый стадион слушателей, непонятно каким образом, накормленных чудесно умножившимися 5 хлебами и 2 рыбами. Впечатляет, еще бы. Но ведь здесь что-то не так, спросит внимательный слушатель. Да. И об этом скажет Спаситель несколько позже, когда поведет разговор о небесной пище, о своих теле и крови, с грустью отметив: «Вы ищете меня не потому, что поверили в меня, как в Мессию, а потому, что ели хлеб и насытились. А теперь хотите, чтобы подобные чудеса повторялись постоянно». Можно сказать, что Спаситель в определенном смысле выполнил давние чаяния еврейского народа, который ожидал, что Мессия решит все, прежде всего, материальные проблемы, насытит и озолотит свой народ. И это чудесное умножение хлебов не столько приблизило людей ко Христу, сколько сыграло на руку их превратным представлениям о том, что же должен принести в этот мир Мессия. Именно здесь причина грусти Спасителя об окаменении человеческих сердец, о глубокой преданности житейским благам, о стойком нежелании подняться над животным уровнем. Из сегодняшнего чтения нам следует сделать очень важный вывод. Далеко не всегда, когда Бог исполняет наши желания, Он их разделяет. И если мы получаем явный ответ свыше на нашу мольбу, это вовсе не следует воспринимать как свидетельство нашей исключительности, праведности и близости к Богу. Просто Господь нас любит и поэтому готов слушать, даже тогда, когда к Нему обращаются Его непослушные дети с чудными и несвоевременными просьбами. Он нас слушает и слышит не потому, что как бы идет у нас на поводу, нет. Совсем вредоносного Он не исполнит. Но Ему необычайно важно, чтобы мы ощущали Его близость, теплоту Его любви, то, что даже если мы не настроены говорить с Ним, Он все равно готов нас слушать. И если мы когда-нибудь вырастем настолько, что перестанем выпрашивать у Него успеха, житейских благ и разрешения текущих проблем, только тогда мы узнаем, что такое настоящая радость молитвы и общение с Ним. Не потому, что нам что-то от Него надо, а просто потому, что с Богом хорошо. Так же хорошо, как радостно и светло маленькому ребенку рядом с любящими родителями, когда и слов никаких не надо, чтобы с благодарностью ощутить это живое дыхание божественной любви.
0: Евангелие дня.
4: Песнопение всенощного бдения.

Боже, милостив будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сне дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвленным бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и пасли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен Твоим, поучитеся и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера во хом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя? И по часе паки тайзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем те. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи,

Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасеши ничтоже вели, и аще чистого помилуеши ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войни из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению и прошению и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час,

прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Святость Церкви. В студии священник Михаил Макаров.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Когда Иоанн Кронштадтский приехал в Кронштадт, при первом знакомстве со своей паствой, он увидел, что здесь ему предстоит не меньшее поле для самоотверженной и плодотворной деятельности, нежели в других странах. В ближайшее время был открыт Иоанну и дивный дар чудотворения, который также прославил его на всю Россию. Стоит сказать о том, что Иоанн Кронштадтский оказал колоссальное влияние практически на все слои общества. Во многом на тот слой, на ту общественную прослойку, которая называлась интеллигенцией и которая в то время была максимально отдалена от Бога. Даже эти люди понимали, кто такой Иоанн Кронштадтский. Здесь бы мне хотелось рассказать одну историю, которую рассказал мне один священник, в жизни которого была личная связь с Иоанном Кронштадтским. Он, этот священник, имеет корни родом из старинной дворянской семьи. Его прабабушка жила в Петербурге, была урожденная столбовая дворянка, училась в Смольном институте, была вхожа в высшие круги общества, в том числе и в круги, близкие к царской семье. Она принадлежала к тому, что мы сейчас, да и тогда, называли богемой или золотой молодежь. Она была, по ее рассказам, человеком совершенно далеким от какой-либо религиозности, от православия. Зато она, по ее же словам, очень сильно увлекалась всевозможным мистицизмом, который был моден в то время. В то время были крайне модны всевозможные сеансы вызывания духов, столоверчение и тому подобное погонь. Так вот, эта прабабушка моего знакомого священнослужителя прожила долгую жизнь. Он, еще будучи ребенком, прекрасно ее помнит. Она уже пребывала в зрелых летах, практически не вставала с кровати. И, как он рассказывал, он часто заходил к ней в комнату и видел у нее над кроватью фотографию какого-то бородатого мужчины. Он был уверен, что это фотография какого-то генерала, потому что с бородой в то время ходили все, а на его, как он считал, форме висело огромное количество наград, огромное количество крестов. Он все время спрашивал у своей бабушки, кто это такой. Она лишь загадочно улыбалась и говорила: «Если бы ты знал, что это был за человек». Хотелось бы напомнить, что это были 70-е годы. Это был год расцвета Советского Союза. Эта женщина, прабабушка, была заведующей кафедрой в университете, человеком, прожившим абсолютно светскую жизнь. Она даже была членом коммунистической партии. Но, тем не менее, эта фотография прошла с ней всю жизнь. Да, конечно, она не рассказывала своему правнуку, кто был на самом деле этот генерал. Но прошло время, прабабушка умерла, и когда этот молодой священник стал изучать историю церкви, он с удивлением обнаружил, что, глядя на фотографии святого праведного Иоанна Кронштадтского, он узнает в нем того генерала, портрет которого висел над кроватью бабушки. На мой взгляд, это очень знаковая история, что люди, которым хотя бы один раз в жизни удалось столкнуться с Иоанном Кронштадтским, удалось его увидеть, удалось хотя бы случайно, хотя бы ненадолго побывать на богослужении, которые он совершал, эти люди уже не оставались прежними. На них это производило неизгладимое впечатление. И эта женщина всю жизнь пронесла с собой имя Иоанна Кронштадтского, хотя она это и скрывала.

Вот синоптиками называют Матфея, Марка и Луку, потому что они, ну, синоптик, смотрящий в одну точку, то есть как бы видевший, ну, вот считающий это главным. А богословское Евангелие от Иоанна, оно, конечно, сразу заметно отличается. И в нем больше рассказывается не событийных, хотя и событий там немало повествуется, но больше о божественной сущности Иисуса Христа. Даже самые первые строки открываем мы Евангелие от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот, и тут же уже мы понимаем, что это не от родословной, не будет перечисления родословной и каких-то таких вот повествований, а будет о том, что же за сущность божественная была в Спасителе. Вот такой вот вопрос. Такой вопрос. Нельзя жениться на сестре, даже если она двоюродная, потому что это грозит вырождением. В то же время мы знаем, что произошли от Адама и Евы. Соответственно, их дети, родные братья и сестры, вступали в брачные отношения, и от них рождались дети. Как же так? Почему тогда род людской не выродился, а наоборот приумножился? Ну, давайте посмотрим на библейское повествование. Адам жил 930 лет. И вместе с Евой они родили множество детей, сыновей, и дочерей. Мы просто из Евангелия имена первых детей, прародителей, знаем. А так детей было у них очень много еще после этого. Вот. И они, конечно, вступали в брак. И, например, есть такой апокриф, книга Юбилеев. Вот что она говорит. Цитирую. «И Каин взял себе свою сестру Аланжону, и она родила ему Еноха в конце четвертого юбилея. И в первый год, первой седьмины пятого юбилея, были построены дома на земле, и Каин построил город и назвал его по имени сына своего Енох. И Адам познал свою жену Еву, и она родила еще 9 сыновей. И в пятую седьмину сего юбилея Сиф взял себе в жену свою сестру Азуру, и она родила ему в четвертый год Еноса. И он первый начал призывать имя Господне на земле. И в седьмой юбилей, в третью седьмину, Енос взял свою сестру Нааму в жену, и она родила ему сына в третий год пятой седьмины, и он нарек ему имя Каинан. И в восьмой юбилей, в конце его, Каинан взял свою сестру Муалелиту в жены, и она родила ему сына в девятый юбилей, в первую седьмину, в третий год той седьмины, и он нарек ему имя Малалел». И так далее. Вот перечисляется, да. Главное еще вот что нужно сказать в завершение этого отрывка, да. Так. Угу. «Ибо в дни его, этого последнего Иареда, сошли на землю ангелы Господни, которые называли стражами, чтобы научить сынов человеческих совершать на земле правду и справедливость». Поэтому вот для людей первого времени, так назовем его, да, родственные браки не были проблемой. Тогда, ну, когда это стало вообще угрозой для человеческого рода, и тогда Господь это и запретил. И в законе Моисея, когда уже были даны на горе Синай вот все правила жизни этого народа, там есть запрет на близкородственные браки. Так что, ну, это, в общем-то, божественный промысел. И первым людям на земле многое было дано, что впоследствии стало ограничением. Мы знаем, что не ели мясо, например, да, до потопа. То есть после уже всемирного потопа было разрешено потомкам Ноя там вкушать мясо. Вот. Но вот было так. Господь до времени разрешал это, и когда пришло время, это запретил, такие родственные браки. Так, недавно читала книгу Левита Ветхого Завета, где сказано, что Господь не разрешал есть мясо свиньи. Ну вот, о мясе, да. Тогда почему большинство православных едят свинину, и это считается нормальным? Можно ли на самом деле есть это мясо? Ну, если... Ведь вопрос интересный, конечно, что книгу Левита читают, это, конечно, хорошо, не все в Библии понятно и объяснимо вот так просто, поэтому, конечно, очень хорошо читать любую.

0: библейскую книгу с толкованием рядышком, чтобы оно лежало, и тогда многие непонятные места открываются нам, правильно открываются, потому что толкование мы берем святых отцов, и как они понимали, вот в православном понимании мы и остаемся. Вот. А если вы исповедуете иудаизм или ислам, то не ешьте мясо свинины. У них вот это, такой вот запрет есть. Вот, ну, традиция, да, не вкушать там мясо свиньи. А христиан этот запрет не касается. Вот, но откуда мы это знаем, да, такое есть основание. Это сюжет в Деяниях апостолов написан. Вот процитирую. «На другой день, когда они шли и приблизились к городу, Петр около 6 часа вошел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глас к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было 3 раза, и сосуд опять поднялся в небо. Вот Деяния апостолов, можете почитать, 10 глава. Но главное вот что: ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. А это уже апостол Павел. Послание к римлянам. Он говорит нам, да, ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Вот это надо все иметь в виду. Вообще, к тем правилам, которые дает нам, дает Священное Писание, дает установление Церкви, нужно, конечно, подходить разумом. И размышляя об этом, тогда уже и применять эти правила, или их не применять, если это возможно. Так, вот еще вопрос, который часто задают, и совсем непростой. Почему Господь после своего воскресения запретил Марии Магдалине даже прикасаться к Нему, а Фоме, апостолу Фоме, да, сам предложил дотронуться до его ран? Да, это так мы читаем в Евангелии. Евангелии нам говорят, что узнавший Иисуса Марии Магдалине, он не разрешил прикасаться к нему. Почему? Сам Христос отвечает. Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Это Иоанн Богослов в 20 главе рассказывает об этом. То есть, когда Мария встретила Христа, она одна из первых, сразу после воскресения он еще не общался с отцом, ну, если можно так, да, сказать. А позже он разрешит прикасаться к себе и мироносицам, и апостолу Фоме, и Луке, и Клеопе, с которыми, да, как мы знаем, там по дороге в Эммаус он разделил хлеб, вот, сидел с ними за столом. Вот и апостолу Фоме сказал: «Ты не веришь, значит, пока не вложишь перста свою в рану мою, пожалуйста, сделай это». Мы, правда, не читаем дальше, что, подошел ли Фома и вложил ли перст в его раны. Во всяком случае, ему было это предложено. Вот так. Вот вопрос. Я начал читать Библию. Начала читать Библию. И хотела бы параллельно читать толкование к ней. Ну, да, вот о чем мы говорили. Но книг на эту тему так много, что я просто теряюсь. Посоветуйте, пожалуйста, автора. И еще такой вопрос. Какой последовательность лучше читать Библию? С первых страниц Бытия или Нового Завета? Ну, разные есть советы святых отцов. Но больше все-таки склоняются к тому, что читать Священное Писание нужно начинать с Нового Завета. Вот когда мы познакомимся и укрепимся вот в понимании вот таком же христианском, потом читаем Ветхий Завет, но опять же, конечно же, с толкованием. Вот, и это все-таки очень большая книга, назовем ее так, книга книг, и не все там так просто, поэтому, конечно же, читать, ну, я думаю, что если человек начнет читать с книги «Бытия», ну, еще книгу «Бытия» он сможет прочесть и что-то там понимать, хотя у него тут же вопросов тоже немало возникнет. Не говоря уже потом, когда он дойдет до Второзакония, Левита, Паралипоменона, там, книг «Судей», книг «Царств» и так далее, которые так подвластны чтению историкам библейским и так далее. Вот. Но есть какие-то обязательные книги Ветхого Завета, которые тоже нам нужно знать и хорошо знать. Я называл их как-то, была уже у нас такая передача, но я повторю, это, конечно же, ну, книгу «Бытия» нужно знать, да. Все-таки как все произошло с библейской точки зрения, это знать нужно. Вот, потом, я думаю, что обязательно нужно книгу Иова прочитать. Это ведь, мы говорим, книга, на самом деле, это не вот там сотни страниц, нет. В общем-то, 20 страничек небольших – это вот и книга Иова. Но знать ее тоже нужно, и понимать ее нужно для нашего вот такого вот христианского понимания жизни. И то, что произошло с этим древним царем Иовом, нам тоже нужно знать. Вот. Думаю, что, конечно же, «Песнь песней» Соломона, там, «Премудрости» его прочитать, я думаю, много для себя найдем и откроем. Вот. Ну и, конечно, и другие книги, но вот эти, наверное, они наиболее, что ли, «Экклезиаст», да, «Экклезиаст» тоже, конечно, это очень, когда мы откроем, то увидим много знакомых выражений и слов. Но когда мы будем читать с толкованием, то тоже для себя откроем немало полезного и ценного. Вот. Ну, а что касается толкователей Священного Писания, то, конечно же, я думаю, что, ну, во-первых, для начала, если уж говорить совсем о том, кто еще не знаком с Священным Писанием, то закон Божий надо хоть один разок, но прочитать. И если мы детьми с ним не познакомились, там колени разные бывают, да, то познакомиться не помешает и сейчас. И вот в этом отношении все мы дети какие-то своего рода. Вот познакомимся с законом Божьим, потом эти книги толкователей будут постепенно у нас усложняться. Я думаю, что если говорить о толковании Нового Завета, то назвал бы книгу епископа Аверкия Таушева «Четверо Евангелия». И апостол у него есть, но прежде всего «Четверо Евангелия». И святителя Феофилакта Волгорского. И, конечно же, толкование Лопухина на всю Библию есть, и мы, конечно, и то, и другое можем. И в чтении Священного Писания Ветхого Завета и Нового Завета использовать это. Ну, и другие также. Но начинать-то надо с простого. Ну, я думаю, что об этом сказал. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
1: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
4: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
5: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
6: Знак вопроса.
7: Продолжается программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Вот такой вопрос возник у нашего слушателя. Так он спрашивает, можно ли молиться за кота? Ну, да, и можно ли даже и крестить животное, дать им православное имя? Ну, вроде, казалось бы, вызывает улыбку такой вопрос, а на самом деле вопрос такой достаточно важный, то есть как относиться православному человеку к животным, и те, кто нашим братьям меньшим, которые рядом с нами. И тоже разное мнение, да, то можно прочитать о том, что у животного душа смертная, но другие пишут, что она не смертная, то или и совсем-то у них, ну, если он живой, так душа есть. Но были такие богословы в свое время, в древности, что говорили, что и у женщины души нет. Вот, поэтому я думаю, что их мнение было быстро развенчано. Да, так вот, можно ли, как и молиться за животных? Вообще молиться можно обо всем, что сотворено Господом. Ну вот, посмотрим. Преподобный Силуан Афонский говорил, «Некоторые привязываются к животным, но этим они оскорбляют Творца, ибо человек призван вечно жить с Господом, царствовать с Ним и любить единого Бога. К животным не должно иметь пристрастия, но должно иметь только сердце, милующее всякую тварь». Да, очень интересное мнение. Вот сердце, милующее всякую тварь. Вот что мы должны иметь. Это и подтверждается и словами Священного Писания. Вот мы в притчах читаем, в книге притчей. «Блажен, иже и скоты милуют, сердце же нечестивых жестоко». Так. Конечно, Господь имеет попечение о всякой твари, в том числе и о животных. Это же его творение. Попросить у Господа долгой жизни кошки, разумеется, можно, если такое уж вот у человека чувствительное сердце. Ну, да, любимец домашний, ну, пусть живет дольше, ничего ж тут плохого нет. Да, мы знаем, что в церкви такого специального молитвенного чина об исцелении тех или иных видов животных нет. Но если любимец домашний заболел, никто не мешает нам своими словами попросить Бога об облегчении его страданий. Вот. Можно использовать составленные давным-давно молитвы животных, они тоже есть. Например, молитва на благословение стада есть молитвенный чин такой, да, или чин такой есть во время губительной болезни скота. В 2015 году Священный Синод утвердил чин молебного пения о сохранении творения Божьего. Вот такой вот, он как-то такой, он, кстати, совершается ежегодно в первое воскресенье сентября. И вот упокоение животных, да, тоже входит сюда, творение, сохранение творения Божьего, да. Ну, что же, вот, а то, что там о животных нельзя помолиться, я думаю, что, ну, так вот, ну, помолиться можно. И слова для этого мы всегда найдем, если сердце к этому склонно. Ну, а вот что касается крещения, то, конечно, над животными совершать его нельзя. Это, в общем-то, бессмыслица. И я думаю, что, ну, даже мысли, в общем-то, об этом кощунственны. Потому что креститься может только человек разумный. По своему желанию принадлежать к Церкви Христовой или по обещанию за него родителей, восприемников, крестных. Если младенца крестит, то понятно, что сам он еще не разумеет то, что он принадлежит к той или иной церкви, к Церкви Христовой, в частности, да, и за него обещания такие дают родители и крестные, чтобы будут воспитывать его в христианской вере. А православное имя животному тоже лучше не давать. Хотя это делается повсеместно, к сожалению. Но, я думаю, не нужно этим оскорблять Бога и его угодников. Имена их все-таки прославлены подвигами. Такой случай мне рассказывали, да, там женщина одна... Ну, удивительно, конечно. Вышла замуж она, и вот сидит как-то у своего дома, в деревне было... у своего дома на лавочке, вот, и вдруг, улица тихая такая, вдруг идет огромный, совершенно пьяный человек и матерится вовсю, кричит так и так и сяк, и вот, а женщину звали Людмила, Люся, и вот он кричит: «Люська такая-сякая, где ты тут прячешься, я тебя найду и убью», и так далее, и дальше. Она сильно испугалась, прибежала там к своей свекрови, бросилась к ней и говорит: «А что такое там, Мария Ивановна, что вот этот пьяный говорит, что вот меня ищет и убьет, и матерится вовсю, и такой страшный человек». А та смеется, говорит: «Да это вот этот у нас есть тут пьяница. Козу у него Люська зовут, вот он ее и ищет». Она, видите, как перепугалась. Ну, поэтому имя, конечно, бы животному не нужно давать, человеческое. Да. Можно. Говорят, что ой, там все какие-то прозвища такие животных избитые. Да нет, конечно. Ну, потрудиться надо и найти. Ничего. Конечно, больше там корова, там Зорьки, дочки там. Хотя тоже дочкой как-то называть не совсем. Вот. Но а Зорька-то очень даже симпатично выглядит. Ну, ладно, да. Вот, кстати, следующий вопрос тоже с животными связан. Есть ли душа у собаки? Ну, вот как раз вот об этом, да. И человек вот переживает, и куда попадают, спрашивают, души умерших домашних животных после их смерти. Как-то подробно об этом, помнится, мне говорили, может быть, с год назад. Ну, давайте мы еще раз к этому вернемся и скажем, как же все-таки с душой животных быть. В христианской церкви существует единое мнение, что у животных душа есть. Вот. А что касается бессмертия души животных, тут существуют представления разные. Наиболее распространенным является понятие, что души животных смертны и умирают вместе с телом. Вот Василий Великий, он ссылается на книгу «Левит» и пишет: «Поскольку по Писанию душа всякого животного, кровь его есть». Ну, то есть, да, умирает, душа умирает. Душа в крови животного. А сгустившаяся кровь обыкновенно обращается в плоть, и истлевшая плоть разлагается в землю, то по всей справедливости душа скотов есть нечто земное. Это вот Василий Великий. А если так, то вопрос о месте пребывания души животного после смерти отпадает. Если душа смертна, умирает вместе с телом животного, то и души больше нет, и никакой посмертного существования быть не может. Но нет рая для бессловесных тварей, но как утешение, в общем-то, нет и ада. Тоже действительно, тоже некоторое утешение, да. Вот, но есть и другой взгляд, и представители его полагают, что у животных есть бессмертная душа, а значит, и возможность наследования вечной жизни. Его высказывали и некоторые святые, например, священмученик Ириней Леонский или преподобный Семен Новый Богослов. Он говорил, что в будущем произойдет обновление всего мира, а не только человеческой популяции. Вот что, значит, он цитирует. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи». «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Вот Исаия, пророка Исаия, цитирует Семен Новый Богослов. Вот тут уж мы не знаем, конечно, достоверно, как будет это в будущем, но описана картина такая для сердца приятная. Ну вот, да, вопрос тоже есть, можно ли назвать кошку или собаку человеческим именем. Ну вот, мы уже об этом говорили, поэтому я думаю, что если нас слышит автор этого вопроса, то ответ он получил. У нас есть звонок, слушаю вас.
8: Отец Владимир, здравствуйте, раб Божий Яков.
7: Здравствуйте, Яков. Да.
8: Вот когда человек вспоминает грехи свои, обычно верующий человек, христианин, это у него вызывает раскаяние и отвращение. А вот я уже на склоне лет, как многие пожилые люди, вспоминая свою жизнь, свою молодость, это, кстати, описано и в литературе очень часто, там взять даже последний роман Габриэля Гарсия Маркеса. Ну так вот, вспоминая свои... То, что было в молодости, скажем так, романтические увлечения, влюбленности, как сейчас говорят там, отношения, это не вызывает, это грех, это все были греховные связи, но они не вызывают отвращения, а вызывают ностальгические чувства. Вот это, как к этому относиться? Это грех, которым надо исповедоваться, или что вы вообще можете сказать по этому? Ну, спасибо.
7: Знаете, конечно, каждый человек, и я вас понимаю, потому что я человек пожилой, и тоже вспоминается молодость и все, что связано с этим. Наверное, любой человек проходит этот период, вот, когда он еще не, ну, что ли, не дает отчета своим действиям и осознание греха. Тот, кто это осознает, что он совершает грех, ну, ему тяжело, но большая часть молодежи все-таки потом начинает это понимать. А вот то, что вот это воспоминание, я думаю, что вот все равно то, что мы вспоминаем о молодости, окрашено всегда таким вот романтическим действительно светом. И вы никак отвращения не вызовете, даже осознавая, что какие-то грехи вы совершали. Вот. Если они раскаянные, то есть, ну, когда-то был, если действительно нужно было в чем-то раскаиваться, но увлечение проходят все люди. Я не думаю, что тут так устроен человек, что вдруг через много лет нам нужно раскаиваться в тех грехах. Такой необходимости я не вижу. Но мы говорим, когда вот в начале исповеди, что все грехи от юности до настоящего времени, я понимаю, хотя бы понимаю, что они были совершены, и, ну, просим у Бога прощения вот так, таким каким-то заочным, что ли, путем. А вот эти ностальгические чувства, ну, вы как, вдруг искусственно будете вызывать отвращение? Ну, если это было бы необходимо, то совесть, я думаю, человеческая, могла бы подсказать вам о том, что необходимо вот к этому именно вызвать вот такие чувства. А так просто мы не должны, наверное, искусственно вызывать вот эти воспоминания и пребывать в них, и как-то в какой-то мере, да, вот так вот испытывать эти ностальгические чувства и попускать их развитию. Ни к чему, наверное, хорошему не приведет, но никуда не денетесь вы, и воспоминания эти будут жить и даже в какой-то мере согревать ваше сердце. Я думаю, так. Вот, но вот формально мы все-таки говорим о том, что, да, действительно, во время исповеди. Ну, звучит формально, но я думаю, что каждый в это, да, о том, что от юности до настоящего времени, что каждый вкладывает в эти слова свой смысл, и пусть эта видимая формальность пусть будет для вас и для других людей неформальностью. Да, вот нам еще вопрос какой-то пришел письменно. Одну секунду. Ага. Добрый день. Так, скажите, пожалуйста, для ваших рассказов персонажи есть реальные из жизни или вымышленные? Еще поэтам, композиторам и писателям, как они говорят, пришла муза, вдохновение, и пишется налегке. Это верно все-таки? Все от Бога. Он дает такую мысль, и все приходят с Божьей помощью. Так ли это? И благодарить надо Господа нашего за талант. Спасибо. Конечно, конечно же, благодарим Бога за то, что Он дает эти силы, какие-то желания что-то написать. Понятно, что все-таки рождается человек с некоторыми, я думаю, что с некоторыми, да, предопределенными способностями к тому или иному. Один друг начинает рисовать, да, и у него получается, а другой, и вот я сколько ни пытался, например, прочитав Фейхтвангера «Гойя» или «Тяжкий путь познания», значит, так захотелось попробовать рисовать. Я даже по клеточкам что-то рисовал. Ничего не получается. А была у нас в классе девочка, Галина звали, возьмет карандаш и листок бумаги, несколько штрихов, и этот человек похож. Что она такое видит, что я не вижу, я не знаю. Вот. Поэтому, вот, а что касается литературного творчества, ну, здесь тоже, конечно же, какие-то способности должны быть у человека. Но вот как раз меньше, наверное, все-таки вот то, что называется графоманией, да, писать... Стараются очень много людей, и у кого и способностей тоже нет. Я не знаю, как в музыке, наверное, это более сложный такой вид искусства, едва ли там вот так вот совершенно человек, не слышащий и не чувствующий музыку, вдруг начнет что-то писать. А в стихах такое бывает. То есть человек совсем, вот какое-то вдруг желание у него просыпается, но нет этих способностей не только там к рифме или каким-то образной системе, а просто, ну, поэзии не чувствует. И мало ее читает, и многие пишущие действительно думают, вот, что им это с неба диктуется, и больше с этим не нужно работать. Много раз я, ну, приходилось говорить, да, вот, что вы посмотрите на черновики Пушкина, Лермонтова, Есенина, сколько перечеркнуто, сколько всего, сколько переделано заново, да, даже если мы возьмем прозу Достоевского. Вот в полном собрании сочинений, 30-томном академическом, там, по-моему, 6 вариантов «Идиота» написано. А мы знаем «Идиот» князь Мышкина таким, как вот мы читаем там, ну, в школьной программе его нет, но я думаю, все знают это произведение. А там 6 вариантов, и мы князя Мышкина можем не узнать в одном из вариантов именно таким, каким мы его представляем. Совершенно разные персонажи. Вот. Ну вот Достоевский с этим работал. А наши пишущие иногда думают, что вот там оттуда продиктовали, тут ни одного слова и ни одной запятой подвинуть нельзя. Это, конечно, такое вот заблуждение. Вот. А вдохновение, вот, да, муза, да, помните, как у Высоцкого ко мне сегодня муза приходилась, немного посидела и ушла. Вот, я думаю, вот и такое бывает, что, но то, что вдруг в какой-то период, ну, мы знаем, да, Пушкин, берем уж классику, конечно, «Волгинскую осень». Вот столько произведений великих было написано вот, вот такой определенный небольшой период, ну, относительно небольшой. Вот. Поэтому, да, а в какие-то моменты человек совсем не пишет. Вот. Это касается и стихов, и прозы. А то, что касается вот моих этих персонажей в моих рассказах, то, вы знаете, в чистом виде никогда нет прообраза такого, чтобы он был вот именно такой. Это всегда в какой-то мере собирательный. И чтобы усилить впечатление, ему добавляются некоторые черты. Или внешние, или внутренние. Ведь автор-то свободен в своем выборе каких-то средств, чтобы подчеркнуть героя или действия его. Он свободен, да, он может его заставить какие-то сделать поступки, чтобы выявился его характер. Вот такого, например, ну, нельзя представить в журналистике, в очерке или там зарисовке о человеке, там только то, что было в этой жизни реальной, да. А тут мир придуманный, и ты можешь ставить его в разные условия, чтобы, ну, показать то, что именно хотел показать. Но многие прообразы такие не совсем, как я говорил, впрямую, они, конечно, жили на белом свете, и некоторые еще и живут. Вот. Не знаю, успею ли я еще ответить на вопрос. Да. Ну, вот небольшой есть вопрос у нас. Как правильно организовать свою духовную жизнь? Ну вот, я сказал, что маленький вопрос, но на самом деле он, конечно, не маленький, потому что это совершенно не так уж и просто организовать свою духовную жизнь. Ну вот, вспоминается притча, которую рассказал Христос. Один человек сделал большой ужин. Это я цитирую. «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти». Эту притчу Лука рассказывает, евангелист Лука, в 14 главе. Вот так и в духовной жизни. Господь нас зовет, а нам всегда некогда. И в повседневных заботах мы как-то забываем и отказываемся от самого главного. А самое главное — это что для нас? Спасение души. Поэтому вот расставлять приоритеты правильно – это очень важно. И из этого и будет состоять духовная жизнь. Правильно расставите, где будет самое важное, и тогда все будет получаться. А вот этот выбор между работой, заботами, какими-то делами и Христом, он всегда существует. Вот нужно определить для себя, что же мне на сегодня важнее. Ну, на этом и прощаемся. Храни вас Господь.
6: Знак вопроса.

0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Классическая музыка на радио «Образ». Из-за гигантского роста и внушительного телосложения друзья называли композитора Георга Фридриха Генделя «большим медведем». При этом, по свидетельствам современников, он был человеком улыбчивым и остроумным, умел искренне плакать и также искренне негодовать. Но страсти и эмоции удивительным образом сочетались в Генделе с сильным чувством самообладания.

0: Высокие слова.
1: Всеволод Грихнев, выдающийся пушкинист, исследователь русской литературы XIX века. Вся его жизнь была связана с филологическим факультетом Горьковского университета. Его знали и знают во всем мире как крупного ученого-литературоведа. Но поэт Всеволод Грихнев при жизни так и не обрел известность. Он остро чувствовал движение времени, и время стало сквозной темой лирики Всеволода Грихнева. Сложное, глубокое взаимодействие с ним. Не конфликт и противостояние, а вглядывание в него, стремление объяснить для себя происходящее. Время – это и собственная жизнь, время как эпоха, время как вечность. И главное в этом временном потоке – мгновение. Именно его стремился не пропустить, уловить, воссоздать в своих стихах Всеволод Грихнев.
2: Русский романс. Затосковавши о просторе, на зов минувшего спеша, стряхнув с себя сугробы горя, ликует русская душа. В слезах и в вихре вдохновения, забытый воскресив язык, она готова к обновлению, как степь под натиском грозы. В лучах любви пылает слово, летит над миром вечный звук, и словно сброшены оковы прикосновением нежных рук. И словно дорогие тени встают в тумане вешних дней. Восторг и трепет, и смятение, и сердце дышится вольней.

Иногда летом непогода врывается в спокойствие ясного теплого дня бурно и резко, а иногда дождь начинается незаметно. Не всегда понятно сразу, стихнет или разойдется. Первое, второе. Робко, несмело, будто стесняясь, падают на землю несколько крупных дождевых капель. Десятое, двадцатое. И вот уже ясно, что скатившаяся по щеке капелька не была случайностью. 100, 200. Дождь набирает силу, тучи сгущаются, ветер пригибает траву к земле. Тысячи капель врезаются в поверхность речки, отскакивая от нее с хрустальным звоном. Река под пасмурным небом становится жемчужно-серой. За полупрозрачной вуалью дождя размываются очертания мельницы и домов за рекой. Тучи не слишком велики, у горизонта сияет полоска света. Словно кто-то широкой кистью небрежно нанес на небосвод светло-серую краску, не слишком заботясь о том, чтобы она покрыла все небо. Облака переливаются неярким перламутром. Знаете, как изнанку у раковины беззубки, речного моллюска. В детстве мы с мальчишками такие раковины собирали, все мечтали найти жемчуг между створок невзрачной речной ракушки. Летний дождь обладает удивительным свойством. То, что находится вдалеке, становится едва различимым, теряется в сизой пелене. Зато те детали, что перед глазами, обретают невероятную четкость. Под потоками воды с неба каждая травинка на лугу становится видна отдельно. Каждый невзрачный полевой цветочек обращает на себя наше внимание. Причудливой формой дерева с тонкими кривыми ветками, растущей на берегу реки, выделяется на общем фоне пейзаж. Трепещут под струями дождя темные листья. Зелень травы и деревьев играет сотни оттенков. Ветер разгоняет жидкие облака, и уже видно в просветах нежное голубое небо. Сплошной поток воды с неба иссякает, дробится на отдельные капли, сотни капель, десятки, единицы. Гул дождя сменяется шелестом, а затем шепотом. И вот уже все стихает. И хочется вдохнуть полной грудью запах свежий, умытый летним ливнем,

0: одна из интереснейших задач для живописца – изображение дождя. Художник стремится передать особенности освещения в пасмурный день, ощущение влажного воздуха, расплывающиеся, но узнаваемые очертания предметов за невидимыми дождевыми струями. К этому мотиву обращались многие пейзажисты. Среди них талантливый русский художник Иван Яндогуров. Расцвет таланта Ивана Яндогурова пришелся на конец 80-х, начало 90-х годов XIX века. К этому времени в русском изобразительном искусстве уже сформировалась национальная школа пейзажа. Русские пейзажисты с вниманием и любовью обращались к образам родной природы, к неприметным на первый взгляд мотивам. Им удавалось раскрыть тихое очарование скрытых от глаз лесных уголков, простор широких лугов и полей, скромную красоту небольших рек и озер. В отечественном искусстве к концу XIX века обозначились и два направления пейзажной живописи – эпический пейзаж, прославляющий простор и мощь русской земли, и пейзаж лирический, отличающийся тонкой передачей настроений и переживаний, созвучных состоянием природы. Картины Ивана Яндогурова относятся к типу лирического пейзажа, родоначальником которого считается Алексей Саврасов. Саврасов любил говорить:
1: «Сколько в пейзаж березок или елей не сажай, что не придумывай, если воздух не напишешь, значит пейзаж дрянь».
0: Именно воздух – главный герой летнего пейзажа Ивана Яндогурова. Иван Иванович принадлежал к дворянскому роду. Он родился в семье морского офицера, контр-адмирала Российского императорского флота. Как и полагалось юноше его происхождения, Иван закончил классическую гимназию. Еще в гимназии талант Ивана и его младшего брата Сергея был замечен, и братья стали брать частные уроки у пейзажиста Ефима Волкова. После окончания гимназии Иван поступил на юридический факультет университета в Петербурге, а Сергей – в морское училище. Но желание рисовать у них не пропало. Младший из братьев, талантливый акварелист, так и не получил художественного образования. Иван же решается полностью посвятить себя живописи и в 1884 году поступает вольнослушателем в Академию художеств. На следующий год его работы появляются на академической выставке и получают серебряные медали. По окончании выставки, чувствуя в себе силы продолжать работу самостоятельно, молодой художник покидает Академию. В дальнейшем он примкнул к товариществу передвижных выставок. С конца 80-х годов Иван Яндогуров по рекомендациям врачей проводит большую часть времени в горных регионах, в Крыму, на Кавказе и за границей. Еще в ранней молодости у Яндогурова были обнаружены признаки чахотки. Болезнь развивалась, и художник скончался в неполных 37 лет. Та же участь постигла несколькими годами ранее и его брата. В память о своих сыновьях Мария Федоровна, мать художников, учредила премию за картину достойнейшему из пейзажистов при Императорской академии художеств. Премия существовала до революции и считалась в Академии одной из самых престижных. Большинство русских пейзажистов последней четверти XIX века стремились передать изменчивые состояния природы. Полотна Ивана Яндогурова стоят в ряду лучших произведений пейзажной живописи своего времени. Он, как и многие передвижники, обратился к канонам импрессионизма и внес свой вклад в формирование так называемого русского импрессионизма, особого направления, отличающегося от произведений французских художников. Его картинам свойственно глубокое проникновение в состояние окружающей среды и настроение тихой, сосредоточенной печали, которым пронизаны полотна. Эта особенность была замечена еще современниками. В журнале «Живописное обозрение» через некоторое время после смерти художника вышла статья о творчестве Яндогурова, в которой были такие слова.
2: Предчувствие, может быть, ранней смерти, разлило тихую, беспокоящую грусть по его пейзажам. Наибольшее внимание привлекают эскизы художника. Здесь и север, и юг дали ему ряд лирических мотивов, полных глубокого чувства, изменения нежной поэтической души.
0: Картины Ивана Яндогурова нельзя назвать тревожными, драматическими. Грусть, о которой пишут критики, это такая грусть, какую испытывает человек, глядя на дорогие его сердцу вещи, с которыми он вынужден расстаться. В этом летнем пейзаже художник любуется каждой травинкой, каждой каплей дождя. Серебристые оттенки объединяют все элементы картины. Речная рябь, листья одинокого деревца, тонкие стебли травы, передний план прописан детально и тщательно. Средний и задний план картины размыты, создавая у зрителя впечатление плотной дождевой завесы. Краски не слишком разнообразные. Художник пользуется в основном оттенками зеленого, серого и сизого. Но цветовые нюансы подобраны так тонко, что мы ощущаем объем каждой детали и глубину пространства. Но самое главное, зрители действительно чувствуют теплый влажный воздух, свежий аромат полевых трав и запах влажной земли, которыми наполнен дождевой день в середине лета.
3: Иван Яндогуров. «Дождь». 1880-е годы. Севастопольский художественный музей имени Крушицкого.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Деревня Сартакова. Каждый год в последнюю субботу июля здесь проходит яркое, интересное событие. Это международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ». Подробности в нашем репортаже. Кстати, село Сартаково раньше называлось Березополье. Есть здесь и поля, и березы, места очень живописные. Есть здесь и храм, который посвящен святому равноапостольному князю Владимиру, а также знаменитый источник, где люди часто набирают воду. И вот здесь в минувшую субботу прошел очередной, уже 21-й по счету фестиваль «Хрустальный ключ». Мероприятие масштабное, каждый год более 300 участников, и цифра эта постепенно растет. На фестивале люди представляют самые разные жанры и виды творчества.

0: Гостеприимна сартаковская земля. Самобытный уголок России в Нижегородской области, где воздух, кажется, пропитан историей, а тишина хранит отголоски древних ремесел и народного творчества. Это не просто культурное событие народной направленности. Это место, которое притягивает множество талантов со всей страны. И не только. Единство народов России наполняет этот фестиваль еще более глубоким смыслом. Народное искусство становится тем самым якорем, который удерживает связь времен.
1: Меня зовут Ирина Геннадьевна Жаркова. Мы приехали с коллективом «Прялица» на фестиваль. Коллектив детский. Я мама одной из участниц. Мы ездим на этот фестиваль уже 5-й год. Каждый год мы участвуем в концерте. Для нашего коллектива это уже такая своеобразная традиция. Наши дети встречают еще и митрополита. Программа, конечно, готовится заранее. Что-то подбирается уже из имеющегося репертуара, что-то новенькое хочется привнести. Вот. Мы, как родители, тоже немножко волнуемся всегда.
0: Здесь встречаются разные культуры, диалекты и традиции. Эта благословенная земля сама, как произведение искусства, она щедро делится своей красотой, энергией и созидательной силой, вдохновляя мастеров на шедевры, а зрителей на самые искренние и яркие эмоции. Каждый участник этого фестиваля становится частью большой дружной семьи.

0: Основатель фестиваля – почетный гражданин Нижегородской области, государственный и общественный деятель России Владимир Исаичев. Мы поговорили с ним о том, как все начиналось, и о миссии этого фестиваля.
1: По благословению патриарха Московской Всей Руси Алексия II приехал я сюда возродить этот источник, который был как бы запущен. Всероссийское общественное движение на Нижегородской земле зародилось. Вот. И мы стали заниматься возрождением нашей национальной культуры, в том числе, прежде всего, конечно, Нижегородской. Мы были в то время первые. И после этого уже из местечкового такого фестиваля мы выросли до международного фольклорного фестиваля, а сегодня уже международный фестиваль народного творчества.
0: Как и всегда на фестивале собрались талантливые исполнители, художники, мастера народного творчества и ценители искусства. Участников и посетителей, как всегда, очень много. Фестиваль проходит под открытым небом на площадке музейного комплекса старинных народных промыслов и ремесел «Березополье». Каждый здесь находит занятие по душе. Участвует в мастер-классах, например, по золотой вышивке, ткачеству, керамике на гончарном круге и народной кукле. Еще можно познакомиться со станочным ткачеством бисером. И не только. Работает выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества. Люди ходят по ярмарке, общаются с мастерами, делятся впечатлениями. А вот одна из победительниц. Она получила почетную грамоту и памятные подарки. Ее зовут Ванесса, и она из Эквадора.
2: Я приехала выступать и показать вашу культуру, и тоже принимать ваши культуры тоже одновременно. Вот я покупала кокошки, если я не ошибаюсь, и мне понравилась историю, откуда происходила, и то, что у вас есть. На данный момент это поддержание ваше тоже поколение, чтобы вот не забили вот свои корни.
0: Гости фестиваля довольны, каждый находит то, что ему по душе. Многие приходят на этот фестиваль уже не в первый раз. Вот, например, Александр. Он проводит здесь мастер-класс по лукояновской росписи.
3: Мы будем расписывать наши лукояновские яблоки. Наши токари делают яблоки-шкатулки. Дальше конь Айгор будем расписывать. Ну и деревянные шкатулки. Ну вот, собственно говоря, и привезли товар сюда. Показываем свои умения, будем учить.
0: Но началось все, как всегда, с божественной литургии в Князь-Владимирском храме. Затем возложение цветов к памятнику князю Владимиру, потом открытие картинной галереи. На ней представлены произведения известных российских и нижегородских художников. И вот уже долгожданный момент. В полдень торжественное открытие фестиваля. Так как это фестиваль-конкурс, то на нем есть и свои победители. Это солисты и творческие коллективы. Им вручили дипломы. В этом году победителями стали участники из Нижегородской, Кировской, Владимирской, Костромской, Ивановской областей, а еще из Республики Северная Осетия.
4: Впечатление, конечно, изумительное. Я не могу налюбоваться всей этой красотой и всеми вот этими музейными экспонатами. Это что-то. Знаем, что здесь ежегодно стало проводиться вот это мероприятие. И поехали. А я даже и не знала, где это Сартаково находится. Вот первый раз я сюда попала. Эти мероприятия дают очень многое. Это дает, во-первых, здорово окунуться в старину. И вот многое возродить вообще в истории.
0: Ну, а уже потом гала-концерт. В нем участвуют и сами победители, и приглашенные гости. Например, на сцене выступили заслуженный коллектив народного творчества, образцовый фольклорный ансамбль «Прялица». Полина Михайлова как раз из этого коллектива.
5: Классно то, что здесь все люди смотрят на нас, удивляются. Новые приходят, на нас тоже смотрят. Получают эмоции. Мы поем про нашу родину, про наших предков, как они раньше жили, как пели. Чайчики, чики-брики, самовар, чики-брики, всю посуду, чики-брики, перечики, брикали. Мы сюда любим ездить, мы здесь выступаем. Наши ребята, они любят свое творчество, чем они занимаются. У нас очень хорошие преподаватели, они нас раскрывают по полной.
0: Еще участвует исполнительница фолка, русских песен и романсов, лауреат всероссийских и международных конкурсов Майя Балашова. И, кстати, иностранные гости. Они студенты Российского университета дружбы народов. Мы поговорили с одним из таких участников. По его словам, ему здесь очень нравится.
6: Меня зовут Андриан Арсон Рантунена Адольф. А можно просто Ранту. Я приехал с Мадагаскара. Я учусь в РУДЕ. Этот университет находится в Москве. И нас пригласили для того, чтобы выступить на этом мероприятии. Поэтому мы тут оказываемся. На этом выступлении я буду петь на своем языке.
0: Ну а зрители с удовольствием подпевают и аплодируют. Завершился этот праздник, как всегда, блестящим выступлением артистов. На сцене мужской фольклорный ансамбль и нижегородская группа «Золотой свет». Однако это совсем не финал, ведь обязательно будет продолжение. В том же месте и в то же самое время, в последнюю субботу июля, в светлом и гостеприимном местечке под названием Сартаково, или, как говорили раньше, Березополье, под сенью берез, на фоне широты красивых полей, в точке притяжения творческих небезразличных людей, которые осознают свою национальную идентичность, любят русскую культуру, чувствуют связь с природой и Богом. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
7: В эфире «Радио Образ».
8: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Музыка в литературе.
1: В 1849 году судьба впервые свела композитора Михаила Глинку и тогда еще молодого писателя Федора Достоевского. Встреча эта произошла на музыкально-литературном вечере у поэтов Александра Пальма и Сергея Дурова и стала одним из самых сильных музыкальных впечатлений в жизни писателя. Глинка на таких дружеских вечерах частенько садился за фортепиано и великолепно исполнял романсы своего сочинения. Его высокий голос не обладал красивым тембром, но, как вспоминал композитор и музыкальный критик Александр Серов, Глинка был
2: «гениален в исполнении вокальном».
1: Тому же Серову Глинка так характеризовал манеру своего исполнения.
3: «Один раз, когда-нибудь в особенности вдохновенно, мне случается спеть вещь совсем согласно моему идеалу. Я уловляю все оттенки этого счастливого раза. Счастливого, если хотите, оттиска или экземпляра. Потом уже каждый раз только отливаю исполнение в заранее готовую форму. Каждый раз снова увлекаться – это было бы невозможно».
1: Много лет спустя свои воспоминания о гениальном композиторе Глинке Федор Михайлович Достоевский отразил в повести «Вечный муж». В одном из эпизодов главный герой повествования Алексей Иванович Вельчининов исполняет романс Глинки к ней. Жена Достоевского Анна Сниткина на полях повести сделала примечание.
4: «Федор Михайлович несколько раз рассказывал при мне о том поразительном впечатлении, который произвел на него этот романс в исполнении самого Глинки, которого он встретил в молодости».
1: Итак, читаем у Достоевского.
5: «Он спел его, обращаясь к одной только Наде, стоявшей у самого его локтя и всех к нему ближе. Голоса у него давно уже не было, но видно было по остаткам, что прежде был не дурной. В этом романсе напряжение страсти идет, возвышаясь и увеличиваясь с каждым стихом, с каждым словом. Именно от силы этого необычайного напряжения малейшая фальшь, малейшая утрировка и неправда, которые так легко сходят с рук в опере, тут погубили и исказили бы весь смысл. Чтобы пропеть эту маленькую, но необыкновенную вещицу, нужна была непременно правда, непременно настоящее, полное вдохновение, настоящая страсть или полное поэтическое ее усвоение. Иначе романс не только совсем бы не удался, но мог даже показаться безобразным и чуть ли не каким-то бесстыдным. Невозможно было бы выказать такую силу напряжения страстного чувства, не возбудив отвращения, а правда и простодушие спасали все».
1: Эти удивительные строки свидетельствуют и о силе впечатления, некогда произведенного пением Глинки на Достоевского, и о проникновении автора в тайны исполнительского искусства. Писатель считал, что исполнять и тем более сочинять музыку можно, основываясь лишь на правде чувств. Но правда эта должна быть выражена поэтически, одухотворенно. Глинка как раз и являлся для Достоевского таким бескорыстным, в высшем смысле этого слова, простодушным певцом и музыкантом. Однако герой повести «Вечный муж» Алексей Вельчининов, человек много и широко поживший, далеко не таков. Романс к ней он поет с явным намерением привлечь внимание чужой невесты, дикарки со смелостью нигилистки Нади Захлебениной. Вельчининов, не стесняясь даже присутствия жениха Захлебениной, открыто обращает к Наде последние строки романса.
6: «Хочу целовать, целовать, целовать»,
1: подчеркивая смысл фразы устремленным на нее горящим взглядом. Не случайно пение Вельчининова вызывает у слушателей смешанные чувства. У одних восторг, у других смущение и даже стыд. Дело в том, что в его исполнении романс Глинки приобретает иной характер. Здесь вдохновение исполнителя лишено поэтической чистоты. Прекрасный романс превращается в банальное орудие соблазна. Между тем, лирические романсы композитора Михаила Глинки поистине были откровением его души.

блаженства иного. Все слушал бы, слушал и слушал тебя, все слушал бы, слушал и слушал тебя. Глазки сверкнули живее кристаллов, жемчужные зубки блестят средь коралл.

Добрая музыка на радио «Образ». Письма из прошлого.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Ольга Книпер, Чехова, Чехову. 4 февраля 1903 года. Москва. Здравствуй, дорогой мой. Если бы я могла перелететь к тебе, поглядеть хоть на тебя, попросить прощения, мне всегда это хочется делать. Это безбожно, не видеться так долго. У меня чепуха, каша в голове, так все и крутит. Вся я развинтилась, свежести во мне нет, истрепалась. Не понимаю, зачем живу. Надо ли так? Сидею я. Ну, наверное, уже тоску нагнала на тебя. Я до сих как не ломаю себя, как не стараюсь быть вечно ровной и сдержанной, не могу. Мне надо и побушевать, и выплакаться, и пожаловаться. Одним словом, облегчить свою душу. И тогда мне жизнь кажется лучше, свежее, все как-то обновляется. Прежде у меня бывали такие полосы, а теперь не с кем поболтать, некому душу излить. И мне кажется, что я засыхаю вся. Мне даже хочется быть злой и сухой. Это очень гадко, и ты будешь бояться моего характера, а он вовсе не такой ужасный. Это все глупости, впрочем. А главное, мне надо видеть тебя. Я готова негодовать и громко кричать сейчас. Никак не выходит жизнь. Ты вот большой человек. Живешь, терпишь, молчишь, не то что я. Ты, верно, очень снисходительно смотришь на меня, правда? Ах, Антон, сейчас Чумина прислала статью Батюшкова о тебе. Прочту и завтра пошлю тебе, хотя ты, верно, получаешь эту газету. Перешли мне тогда обратно статью. Сегодня был у нас мамин сибиряк, болтал славненько. А он здорово осел, отстал. Вечером пошел на три сестры и смешно все кланялся мне из партера. Не знаю, какое на него впечатление произвело. Я думаю, он ничего не понял. Днем разбирали четвертый акт «Столпов». У меня роль не идет, не могу схватить образ, а вижу. Маша пришла из кружка, слушала Бальмонта и в диком восторге от него. Мне жаль, что я не была. Я свободна только в пятницу. Пойду на бенефис «Гельцер», «Лебединое озеро». Она дала ложи нашим артистам, даровые. Ну, Дусик, родной, будь здоров. Давай ждать и мечтать. Целую, обнимаю тебя. Гляжу в твои милые глаза. Целую все морщинки. Твоя Оля.
0: Ольге Леонардовне Книпер суждено было пережить Чехова на 55 лет. Ее талант будет знать немало взлетов. Она создаст выдающиеся образы в произведениях Тургенева, Гоголя, Достоевского, Горького. Но вершинами творчества актрисы остались ее Маша, ее Раневская. В 1924 году за границей были опубликованы письма Чехова к ней. В 1934 и 1936 годах издатель «Герман» выпустил два первых тома переписки Чехова и Книпер.

0: Стихи Давида Самойлова читает Лев Сметанин.
1: Мне снился сон, и в этом трудном сне отец босой стоял передо мною, и плакал он, и говорил ко мне: «Мой милый сын, что сделалось с тобою?» Он проклинал наш век, войну, судьбу. Из-за меня он требовал расплаты. А я смиренно говорил ему: «Отец, они ни в чем не виноваты». И видел я, и понимал вдвойне, как буду я стоять перед тобою с таким же гневом и с такой же болью, мой милый сын, увидь меня во сне.

0: «Радио Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Приветствую всех, кто нас слушает в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Выксе, больших и малых весях нашей области, а также онлайн по интернету. В эфире радиообраз программа «Чистого истока» в студии Марина Дружкова. Сегодня мы будем вспоминать нашего земляка, известного общественного деятеля, литературного критика, имя которого в Нижнем Новгороде носит университет иностранных языков и действует литературно-мемориальный музей. Вы, конечно, догадались, что речь пойдет о Николае Александровиче Добролюбове и его эпистолярном и научном наследии. 5 февраля мы будем отмечать большую круглую дату, 190 лет со дня его рождения. Как живет литературно-мемориальный музей Добролюбова сейчас? Что нового появилось в музейной экспозиции? Что готовит музей для своих посетителей в юбилейный год? И чем еще готов удивить музей Добролюбова? Об этом расскажем прямо сейчас. В нашей студии сегодня Галина Алексеевна Дмитриевская, ведущий научный сотрудник музея Добролюбова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода, финалист национальной премии Русского географического общества. Здравствуйте, Галина Алексеевна.
2: Здравствуйте, Мариночка. Очень рада вас видеть.
1: Взаимно. Мы всегда рады вас видеть в нашей студии. И мы знаем, что в стенах Добролюбовской усадьбы, где располагается музей, прошла грандиозная реконструкция, и мы с вами встречались буквально накануне открытия этого музея. Вы нам уже рассказывали, но, думаю, стоит повторить для тех слушателей, которые, может быть, впервые слышат нас с вами, вот как изменился музей после перезагрузки, когда он получил новый образ, а как изменилось наполнение музея, появились ли новые какие-то способы представления. Что сейчас стало в музее? Каким он стал?
2: Ну, во-первых, музей изменился чисто внешне. Облик его стал более современным и нарядным, красивым, праздничным, удобным для посетителей, комфортным. И это очень-очень важно. Это отмечают все, кто к нам приходит. Мемориальная экспозиция, безусловно, кардинальным образом не меняется, поскольку она именно мемориальная и содержит предметы, которые рассказывают о детстве и юношеских годах Николая Александровича Добролюбова. А вот литературная экспозиция, историко-литературная, точнее, претерпела кардинальное совершенно изменение. Ну, а проще сказать, была создана абсолютно новая историко-литературная экспозиция, которая называется «Интересно. Холодный ум и пылкое сердце». То есть название основано на контрасте. И она рассказывает о Николае Александровиче Добролюбове с двух сторон. Как правило, обычно в каких-то экспозициях, где так или иначе заходит речь о Добролюбове, прежде всего акцентирует внимание на его творчестве как литературного критика, публициста, журналиста, писателя, поэта, историка, педагога, фольклориста, переводчика и так далее, и так далее. Ипостасей у него очень много. Поэт еще, это мы обязательно добавим. Но в стороне остается личная жизнь Добролюбова. Может быть, из-за того, что он внешне производил такое впечатление, неподвижная мимика, внешне холодность, замкнутость. Говорили людям сторонним о том, что за этой личиной, внешностью скрывается такой же холодный человек. Но на самом деле это не так. Люди, которые близко знали Добролюбова, такие, например, как его соратники,

0: памятник, сподвижник Николай Гаврилович Чернышевский говорил о том, что чувства Добролюбова были очень пылкими и глубокими. Он был очень впечатлительным человеком и тонко, глубоко чувствовал. Это на самом деле так. Конечно, многие, особенно те, кто постарше, кто в школе изучал Добролюбова, Некрасова, находятся под влиянием стихотворения Некрасова, которое начинается словами «Суров ты был, ты в молодые годы учил рассудку страсти подчинять». Вот и сложился этот миф. Но и сам Некрасов в свое время писал о том, что он пытался создать не подлинный образ Добролюбова, а вложил в это стихотворение избирательные черты, своеобразный, да, действительно, миф создавал, черты житийности придал облику Добролюбова для того, чтобы сделать его своеобразным знаменем того нового, что идет в Россию. И действительно, вся судьба Добролюбова, вся его биография способствовала тому, что такой образ был создан, и он действительно очень повлиял на и современников, и соратников, и потомков. Но это все-таки отклонение от истины. А мы не только литераторы, филологи, но мы еще и историки, и поэтому стремимся, чтобы, насколько это возможно, но истина была восстановлена. Поэтому, прочитав все то, что было исследователями проделано за эти долгие годы, начиная с нулевых годов 20-го, простите, века и кончая нашим временем, проанализировав все это, сделали вывод, что да, были какие-то ограничения в трактовке образа Добролюбова. Он трактовался как революционер-демократ, как атеист, как вот такой суровый, холодный человек. А все то, что он делал, все его наследие говорит об обратном, о том, что реальный Николай Добролюбов гораздо шире этого созданного мифического образа. Поэтому у нас такая экспозиция «Холодный ум и пылкое сердце». Что еще любопытно, что в этой экспозиции мы приняли такого рода реальную условность, если можно опять-таки так сказать. То есть сейчас современный подход трактуется тем, что в экспозиции стараются показать жизнь человека как будто бы с нуля, с чистого листа, как будто бы мы не знаем, что он стал великим, и идем шаг за шагом с ним по жизни, видя, как постепенно изменяется его личность, как появляется реноме, репутация, как завоевывает известность. Конечно, почему я говорю, что это условность, потому что музей не был бы создан, если бы человек не был великим, потому что изначально в основе условность такая лежит. И однако мы начинаем с того, что в Нижнем Новгороде 5 февраля 1836 года в семье священника появился мальчик, старший сын Николай, Николай Александрович, как уважительно его будут звать родители, Добролюбов, которому у нас 5 февраля исполнится уже 190 лет, а прожил он всего 25 лет. Очень короткую жизнь. И эта условность в нашей экспозиции отражена в том, что Николай Добролюбов современникам никогда не был известен под именем Добролюбов. То есть тот, кто сейчас именуется Николай Александрович Добролюбов, был совершенно пустым звуком для современников. Добролюбов писал под псевдонимами. Это характеризовалось и обусловливалось и тем, что начинал он еще будучи студентом Главного педагогического института, и могли быть санкции по отношению к нему, если бы узнали, что он пишет в ведущем журнале.
1: Современник, вы имеете в виду, да? Современник журнала?
0: Современник, журнал «Современник», безусловно. А далее, для того, чтобы опять-таки оберечь Добролюбова, а одновременно показать множественность позиций. То есть, если не один человек пишет, а пишет у нас и Неглигентов, и Бов, и Волжский, и так далее, и так далее, и так далее, то кажется, что вот огромная масса публицистов разделяет те же самые позиции. А работоспособность Добролюбова была такова, что было действительно впечатление, что это большое количество людей пишет и создает вот такие статьи, которыми зачитывалась Россия. Так у нас и идет на наших стендах вот это развитие псевдонимов добролюбовских. И даже мы создали такую мультимедийную презентацию, которая основывается на словах Добролюбова. Я не из людей, делающих себе имя, не из писателей, делающих себе имя. И вот мы поделили на две группы. Добролюбов, как писатель, не делающий себе имя, пишущий под псевдонимами. И знаменитые, известные каждому с детских лет имена, такие как Толстой, Тургенев и многие-многие другие, в том числе и Островский, кто был известен под своим именем в «Современнике» и кого мы чтим до сих пор. Но вторая часть рассказывает о Добролюбове именно как о человеке, о сыне, брате, друге, товарище, человеке, который хотел любить, который был любимым, который испытывал все те же человеческие чувства, что свойственны каждому из нас.
1: Галина Алексеевна, а вы ставили перед собой цель, когда изучали эволюцию личности, его развитие, решить вопрос, вот, как он сформировался, почему он оказался в кругах революционно-демократической интеллигенции, да, вот именно в эту струю попал общественной мысли того времени, потому что это была передовая мысль, потому что все лучшие из лучших туда шли. Почему вот он достаточно такие радикальные имел взгляды и отрицательные, может быть, по отношению к тому пути, которым шла до этого Россия, да, и разделял именно взгляды революционеров на будущее нашей страны?
0: Марина не совсем согласна с такой трактовкой. Это как раз вот то это изменение, это вот та официальная трактовка, на которой зиждилось советское представление.
1: Развенчайте, пожалуйста, нам эту трактовку. Да. Мы-то выросли именно на советском литературоведении, да, и многие из моего поколения люди продолжают именно так его ощущать, так его воспринимать. А ваша задача, как я понимаю, музей, да, восстановить истину, каким на самом деле был человек, вот каким он был. Все равно же мы же понимаем, что он печатался в «Современнике», кто были его друзья, тоже имеющие похожие убеждения люди. Поэтому напрашивается вопрос.
0: Да, но я на несколько частей разделю ответ. Но первый пункт. Сейчас философы, историки давно уже пришли к выводу, что Добролюбов все-таки не революционный демократ, а социальный демократ. И человек, который даже склонен к социальному утопизму.
1: Вот как.
0: Русский топорос звал Чернышевский. Добролюбов нет. То есть это человек, который очень многое сделал для того, чтобы Россия стала на путь социальных изменений. Очень много говорил об этом. И более того, думаю, что мы бы не были сейчас такими, как мы сейчас есть, если бы не все эти многочисленные статьи Добролюбова, когда он в такие мелочи быта, жизни, особенностей социальных слоев вникал. Он ведь столько писал статей по самым разным вопросам, вплоть до пьянства.
1: Ой, как интересно. Да. Вот мы с этой стороны как раз и не знаем.
0: Не знаем ничего.
1: Абсолютно.
0: Женский вопрос и так далее, и так далее, и так далее. Самые разные стороны жизни освещал. И это очень важно. А перекос был сделан, опять-таки, в сторону одной теории, ну, потому что Добролюбов стал флагом своеобразным. И нужно сказать, что Добролюбов ведь изучал разные пути, по которым может пойти Россия. Особенно это проявилось в тот период, когда он был в Италии. В Италии в это время шло освободительное движение, выковывалась новая Италия, и было два центра. Центр парламентского развития Италии – это Турин, и центр революционного движения – это юг, это Неаполь, это Сицилия, это Гарибальди. И вот Добролюбов тогда метался между севером и югом и в своих многочисленных статьях пытался показать эти разные пути. И хотя он писал об Италии, о «Современнике», ясно видели между строк о том, что это рассказ о возможных вариантах решения русских проблем. Вот это ответ на один вопрос. А второй вопрос – как дошло до жизни такой? То есть каким образом Добролюбов стал именно Добролюбовым? Вы знаете, он частично подсказал ответ в одной из своих статей. С детских лет меня мучил вопрос, а чего же все так страдает, и есть ли силы помочь этому горю? Добролюбов жил у нас на Лыковой дамбе. Внизу был Балчук, рынок подержанных вещей. Он видел нищету, видел тех, кто покупает эти обноски, чтобы хоть как-то свое тряпье поменять на что-то хотя бы удобоваримое. Он вращался среди своих товарищей по Нижегородской духовной семинарии, многие из которых дети захудалых сельских дичков, которые жили очень тяжелой жизнью. Они же фактически жили жизнью крестьянства. И точно так же и все крестьянские работы исполняли, и пахали, и сеяли, и жили в нищете и бедности. Об этом очень много написано. В частности, есть вот такая книга священника Белюстина «Жизнь сельского духовенства», где говорится об этом. Добролюбов все это наблюдал с самого детства. Ну и, видимо, от Бога ему была дана вот такая миссия, миссия думать, миссия мыслителя. То есть прежде всего думать, почему так или иначе, и искать какие-то выходы. И причем вот это свое миссионерство Добролюбов почувствовал очень рано. В ранних еще подростковых стихотворениях он писал: «Сначала я могу быть полезен на отчизне, а потом я буду полезен на отчизне». То есть он утвердился в том, что он станет человеком, который многое может изменить к лучшему.
1: Но золотые еще... слова, Галина Алексеевна. Мне кажется, это просто надо в каждой школе золотыми буквами высекать, потому что наш подростковый и даже дальше, чем подростковый, инфантилизм молодежи, который не видит своего будущего, очень часто, к сожалению, а уж тем более там применительно к судьбам своей страны, к своему собственному обогащению, да, вот есть какие-то карьерные больше цели в жизни, да, нежели вот о общем благе своей страны заботиться. А здесь человек задумывался так рано.
0: Но вот эти слова «я буду полезен отчизне», высеченные под скульптурными изображениями Добролюбова в лингвистическом университете, который носит его имя. Но я должна сказать, что наш музей в течение очень многих лет делает не только то, что может, но даже гораздо больше того, что он может, и что был бы обязан делать по долгу службы, именно для того, чтобы нести молодежи вот это святое, разумное, истинное, вечное.
1: Вот эти идеалы, которые исповедовали сам Добролюбов и многие его сверстники, да, то
0: его окружение, его совершенно окружение. Верно. Нужно сказать, что это трудная задача для тех, кто несет эти идеалы, для тех, кто их воспринимает или пытается воспринять, потому что это ведь во многом самопожертвование, это отказ от каких-то личных устремлений иногда, от карьеры, от материального благополучия. Mm-hmm. Бывает и так, когда во главу угла на первое место ставится судьба отчизны, судьба России, судьба твоего окружения, семьи, а собственный эгоизм отодвигается на последнее место. Это сложная задача, и поэтому работа такая очень сложна, но мы ее целенаправленно и очень старательно выполняем долгие годы.
1: Сколько уже существует музей, и удалось ли, Галина Алексеевна, вот за это время изменить, развить, во-первых, вот этот миф, который вбит нам многим в голову, да, еще с советской школы. Не знаю, как сейчас, правда, вообще преподают ли в школах, в школьном курсе Добролюбова его публицистику. Не могу за это сказать. Вы общаетесь со школьниками, наверное, знаете лучше моего. А как его воспринимают современные дети и молодежь?
0: Не только школьники, но и педагоги. Очень много общаемся, много беседы. В музее так много друзей среди прекрасных, прогрессивных педагогов, которые себя полностью отдают воспитательному процессу, образовательному процессу. И жалуются, к сожалению, что литературная программа сокращается. Возникают самые разные вопросы и проблемы. И музей в помощь таким педагогам. Наш музей отличается тем, что он не просто разово работает с какими-то классами, а старается работать программно. У нас, например, одна из наших площадок – это Нижегородский губернский колледж, с которым мы очень активно сотрудничаем уже не одно десятилетие. И преподаватель словесник Галина Сергеевна Филиппова, в первую очередь хочется ее назвать. И вот мы стараемся от первого до последнего курса работать с теми студентами, которые приходят. Мы их хорошо знаем, они знают нас. Мы их знаем и в лицо, и какие-то жизненные моменты, личностные моменты знаем. И видим, как развиваются ребята. Они обращаются часто за советом. Многие со своими литературными произведениями пишут нам эссе, отвечают на наши анкеты. И там как раз пишут о своем отношении к Добролюбову. И иногда, знаете, бывает даже, что девушки пишут такое: «Как жаль, что я не жила в то время, когда был Николай Александрович Добролюбов. Он так мечтал о достойной спутнице жизни, которая бы его понимала, которая бы разделила его стремления, убеждения. Как бы я хотела быть такой спутницей».
1: Составить ему счастье.
0: Да, да, да.
1: Замечательно. Ну вот, наверное, ради этого вы и работаете, правда, Галина
0: Алексеевна? Да, вот такие светлые моменты откровений бывают, которые воодушевляют, и несмотря на сложность такой работы, тоже дают тебе импульс к движению вперед.
1: Да, спасибо, Галина Алексеевна. А у меня попутно возник вопрос. Я представляю, часто бываю вот в этих местах рядом с музеем. Ну, и все мы неминуемо видим ваш музей даже со стороны Покровки, да, на пересечении трамвайных путей. Можно увидеть усадьбу, наверное, с этого?
0: Нет. Можно очень хорошо видеть, поднимаясь на трамвае с Зеленского улицы Добролюбова.
1: С Добролюбова, да. Вот места памяти, связанные с Добролюбовым, кроме вот этой усадьбы, флигеля и доходного дома. Что еще в Нижнем Новгороде связано с именем вот этой фамилии Добролюбовых?
0: Ну, в первую очередь нужно назвать, к сожалению, уничтоженную Никольскую Верхнепосадскую церковь, где настоятелем был отец Добролюбов Александр Иванович Добролюбов. Ну, а потом дальше это дело продолжили родственники Добролюбова. Но сейчас у нас часовня построена на этом месте, и она напоминает об этой церкви. Далее, совсем недалеко, у нас на улице Пожарского расположен дом, где появился на свет Николай Александрович Добролюбов.
1: То есть вот, знаете, не место, где стоял дом, а прямо сам дом этот
0: сохранился. Место, да? Находился дом, теперь осталось место, все там перестроено уже.
1: Там гостиницы, наверное, какие-то стоят.
0: Нет, это напротив. Нужно сказать, что это тоже один из мифов. Вот в своде памятников истории и культуры федерального значения наш флигель помечен как место рождения Добролюбова. А это тоже миф, который был развеян. Тогда еще Добролюбов не появился на свет. Здания появились в 1838 году. Нашему Никуленьке уже 3 года было. А появился на свет он в доме деда, где поначалу жили молодые, неподалеку отсюда. А кроме того, еще рядышком находилась усадьба крестной Добролюбовых, усадьба Верки Польц. Теперь это на этом месте здание резиденции нашего митрополита Николая Кутепова. Мы всем читаем, может быть, когда-то музей будет на этом месте. И, кроме того, достаточно много таких мест, где бывал Добролюбов. Мы знаем, что дома его многочисленных родственников, дядюшек, ну и, конечно, нельзя пройти мимо Нижегородской духовной семинарии, где Добролюбов учился.
1: Надо пояснить, что это не нынешнее здание семинарии, это не Похвалинский съезд, а это нынешняя площадь Минина.
0: Пожарского, да. Там это одно из зданий нашего педагогического университета. Там мемориальная табличка висит о том, что именно здесь учился Николай Александрович Добролюбов. А приблизительно на месте, где была Никольская Верхнепосадская церковь, открыт памятник Добролюбову. И все это произошло. И мемориальная табличка расположена, и памятник в год 150-летия Николая Александровича Добролюбова, когда была открыта и историко-литературная экспозиция Добролюбова. То есть, если мы говорим о том, сколько лет музею, мы тут две даты называем. Во-первых, дату появление музея, то есть дату, когда флигель стал музеем, это 1971 год, к 750-летию нашего города. А кроме того, к 150-летию Николая Александровича Добролюбова в 1986 году открыто еще одно здание, открыт еще один музей. Это историко-литературный музей, большое здание, где вот у нас теперь экспозиция, о которой я много рассказывала. И, значит, вторая наша дата – это 40-летие музея, потому что осенью 1986 года музей стал самостоятельным. И вот 40 лет работает как самостоятельное учреждение культуры.
1: То есть в этом году вы отмечаете несколько юбилейных дат. Сегодня очень прозвучало две, но я знаю, что их намного больше.
0: Совершенно верно.
1: Давайте расскажем нашим слушателям, какие юбилейные даты отмечает музей.
0: Ну вот мы уже назвали 190 лет Николая Александровича Добролюбова. 5 февраля. Далее. 55 лет со дня основания Музей Добролюбова. Это 13 сентября 1971 года. Ну, соответственно, этот год мы берем. Понятно, что 13 сентября этого года. 40 лет Государственному литературному мемориальному музею Николая Александровича Добролюбова. Сентябрь 1986 года и, соответственно, сентябрь этого года 40-летие. Дальше у нас еще и День памяти Николая Александровича Добролюбова. 165 лет. Это уже почти зимой, 29 ноября. Но кроме того, у нас еще одна дата есть. Дело в том, что оба здания нашей усадьбы созданы первым нижегородским городовым, как тогда говорили, или городским, как говорим мы сейчас, архитектором Георгом Ивановичем Кизеветром. И он назначен на свою должность был в 1836 году, тогда, когда появился на свет Николай Александрович Добролюбов. Поэтому у нас еще и 190-летие Кизеветра в этой его должности. Дат, поэтому масса связанных именно с Добролюбовым. Ну и кроме того, что мы будем отмечать юбилей Добролюбова скоро в начале февраля, у нас еще будет, как всегда, традиционная конференция «Добролюбовские чтения», которая в тот же месяц проводится, когда отмечается Добролюбовская очередная дата. И конференция у нас тоже юбилейная, 50-я конференция. Дело в том, что конференции «Добролюбовские чтения» начались еще раньше, чем был открыт флигель как музей Добролюбова. Раньше 71-го года. Поэтому еще с 60-х годов мы ведем отчет, и вот дошли до 50.
1: Такая уже традиция глубокая этих чтений, да?
0: Да.
1: Эти чтения, я знаю, совместно с Добролюбовским университетом.
0: Да, да.
1: У вас проводится, и в этом году даже они посвящены памяти недавно ушедшего из жизни профессора Строгецкого Владимира Михайловича. Вот скажите, как сложилась дружба между вашим музеем, университетом и лично с Владимиром Михайловичем?
0: Владимир Михайлович очень многое значил для нашего музея, очень многое. Вы знаете, мы в музее говорим о том, что он настоящий верный друг музея. Он всегда так и говорил: наш музей, имея в виду, что вот университет имени Добролюбова, музей Добролюбова, mm-hmm. и вот из всех музеев в городе именно музей Добролюбова был наш музей. Во всех официальных докладах он всегда говорил: в нашем музее то-то, то-то, и считал себя причастным. Ну, действительно, он в ученом совете музея был. В 98-м году Владимир Михайлович пришел к нам как заведующий кафедрой и предложил сотрудничество. И оно оказалось очень и очень плодотворным. 25 лет мы бок о бок, рука об руку шли с Владимиром Михайловичем по научной стезе. Конечно, это в первую очередь добролюбовские чтения. Соруководителями были Владимир Михайлович и ваша покорная слуга. Это добролюбовские сборники, которых у нас тоже уже огромное просто количество, сборники научных конференций. И тоже бессменным соредактором был Владимир Михайлович Строгецкий. Вдруг Владимир Михайлович необыкновенный человек. Он очень скромный, он никогда не заявлял о себе. А ведь он необыкновенный ученый, у него масса книг, учебников. Он читал в подлиннике всех древних авторов. греческий, латинский язык. Столько им сделано, и много очень сделано для того, чтобы Иньясуна стал лингвистическим университетом. Это был настоящий энтузиаст, который способствовал тому, что открывались новые факультеты, и в результате появился лингвистический университет. Ну и кроме того, должна еще сказать важное, что Владимир Михайлович был глубоко верующим человеком. Причем не демонстративно верующим, а глубинно верующим человеком. Это проявлялось во всех его поступках, безукоризненно честный, безукоризненно искренний, безукоризненно совестливый человек. И это проявилось в том, что он начал сотрудничать с фондом Серафима Саровского. И первый проект, который создал музей православный, был создан именно с Владимиром Михайловичем Строгецким. То есть он был инициатором. И в результате, твердо уверенно, музей и ваш покорный слуга, как автор, пошли по этой стезе, и у нас за плечами 9 реализованных проектов православной инициативы. И даже есть благодарность от патриарха. Поэтому всемирная помощь, всемирная поддержка, всемирное участие в жизни музея, не только в научных делах. И оттого я считаю, что это та малая талика, которую мы можем сейчас выполнить, внести, почитая память Строгецкого, это вот эти именно юбилейные 50-е чтения, а так 25-е, да, вот в нашей совместной деятельности, 25-я конференция, назвать именем Строгецкого, память Строгецкого.
1: Да, это правильное решение, и мы неоднократно, в том числе в этой студии, вместе с вами обсуждали эти чтения, говорили, насколько серьезным этот является форум, какого внимания он заслуживает, в том числе и уровень у этих чтений международный, как я понимаю.
0: Да, конечно, да? Всегда.
1: И собирать таких с известными именами ученых, авторитетных и общественных деятелей, музейных работников, и лингвистов, и фольклористов, кого только нет. Удивляюсь, какое количество направлений вы предлагаете для того, чтобы включиться вот эту научно-исследовательскую работу. Вот эти направления, они связаны с широтой, с масштабом личности и таланта Добролюбова?
0: Совершенно верно. Вы меня опередили и сами сказали, mm-hmm. поскольку действительно мы с вами много беседовали на эту тему. Мы говорим, что личность Добролюбова в нашем представлении сопрягается с энциклопедистами эпохи Возрождения. Mm-hmm. Настолько разносторонне был одарен этот человек. И таких успехов он достиг на каждой этой стезе, на каждом поприще. И поэтому все эти направления мы вычленяем, угу. когда составляем программу конференции. Она у нас носит междисциплинарный характер. Безусловно, это гуманитарная конференция, то есть гуманитарные науки у нас во главе угла, потому что Добролюбов наш был гуманитарием. И, тем не менее, многочисленны эти направления. Их становится часто больше, открываются еще какие-то новые.
1: А вот какие цели, задачи решает эта конференция, и какие вы видите результаты? Вам уже есть что сказать. Поглянуться назад, это 25 лет вы руководите, много лет в должности заместителя по научной работе, да, директора музея.
0: В течение многих лет заслушивались очень интересные доклады, связанные с биографией Добролюбова, с его творчеством, и были сделаны самые разные открытия и уточнения в биографии Добролюбова. Количество детей в семье Добролюбова, место рождения Добролюбова.
1: Это тоже благодаря чтению?
0: Да, да, да. Mm-hmm. То есть самые разные исследователи принимали участие, и как-то все уточнялось и уточнялось. Уточнения идут. Сейчас много архивов открывается, многое публикуется, возможность доступа расширяется, многое цифровизируется. И в результате этого получают исследователи доступ к ним и могут глубоко копать. И в результате вот у нас появляются многочисленные уточнения. Опять, конечно, вот то, к чему мы пришли, говоря об изменениях в трактовке образа Добролюбова и его роли в истории, угу. месте в историческом процессе. Это тоже все обсуждалось, выносилось на наших чтениях. Причем не только отечественными исследователями, но и зарубежными. Вы знаете, удивительно, но к Добролюбову очень большое внимание за рубежом. очень большое внимание. Иногда поражаешься, как, например, в Бразилии так звучит Добролюбов, в Японии и так далее, и так далее. Хотя ведь это даже не писатель, а литературный критик, публицист.
1: И мне очень приятно слышать, что трактовка действительно меняется, что ученые по-другому начинают смотреть на эти вещи. Да и у нас, в принципе, много в советское время все с идеологических позиций трактовалось, и сами литературные произведения мы с вами прекрасно помним. Но мы по инерции продолжаем жить вот в тех категориях, думать, мыслить и оценивать. К сожалению, вот этот шлейф, он такой идеологически до сих пор тянется. Поэтому, слава богу, что сейчас все меняется. Да? Вот эта перезагрузка, как мы с вами говорили, не только облика музея, какого-то внутреннего пространства, перепланировка его, но и перезагрузка идет на идейном уровне в отношении восприятия творчества и личности.
0: Да, дорогие слушатели, приходите в музей, послушайте наши прекрасные экскурсии и посмотрите нашу интереснейшую экспозицию, которая организована по принципу шкатулки с секретом. У нас есть такие выдвижные ящички, которые можно открыть и посмотреть какие-то дополнительные материалы. То есть можно посмотреть просто стенды, можно посмотреть витрины, а можно открывать ящички и познавать для себя
1: секретами.
0: Новые ящички с секретами. Я говорю, да,
1: дополненная реальность. Мы продолжаем тему юбилейных дат.
0: Мы же ее только начали,
1: а их еще так много.
0: Нам пора вернуться.
1: Давайте вернемся к этой теме. Я знаю, что в этом году еще 225 лет Владимиру Ивановичу Дали отмечается в России. Да? Он даже объявлен годом Дали.
0: Год Дали, совершенно верно. У нас ведь каждый год то год Пушкина был, год Островского, теперь год Дали.
1: Какое значение год Дали имеет для музея Добролюбова? И какие у вас планы в связи с этим?
0: Ну, во-первых, у нас и конференция посвящена и году Даля, и году Единства народов России. Кстати, эти темы очень хорошо сопрягаются друг с другом, потому что Даль – фольклорист, этнограф, автор словаря, а все эти направления каждый народ России по-своему развивает, и очень много общего, много архетипического общего. Поэтому об этом стоит говорить. Ну и, безусловно, год словаря Дали, да, Дали у нас лексикограф. И мы, пользуясь этим, пытаемся объединить очень много разных тем в единую тему. В прошлом году ведь мы реализовали большой проект по сохранению культуры речи. «Мы сохраним тебя, русская речь». Был год юбилейный, год Победы, и слова Ахматовой у нас легли в основу этого проекта. Но темой сохранения речи, культуры речи музей занимается всегда. И к нам приходят послушать хорошую русскую речь. Решили продолжить этот проект, но с акцентом уже немного на иное. Вот смотрите, если раньше больше говорили об ошибках, больше говорили о проблемах культуры речи, канцеляризмах, жаргонизмах, вульгаризмах, иностранных словах, да, сквернословии, ну и так далее, и так далее, и так далее, то сейчас очень многие преподаватели, филологи, литераторы, педагоги говорят о том, что возникла еще одна и более острой становится еще одна проблема. Это проблема лексикона. Проблема словаря. Проблема разных словарей у разных поколений. До такой степени, что старшее и младшее поколение перестают понимать друг друга. И, конечно, тот вклад, который Даль внес в сокровищницу нашего языка, это словари, это изучение фольклора, пословиц, поговорок, просто неоценим. Даль, немец по происхождению, столько сделал для сохранения развития русской культуры, русского языка, и он тесно связан с Нижним Новгородом. Он 10 лет прожил в Нижнем Новгороде, и самые известные его труды создавались и писались именно здесь. И более того, наш город Нижний Новгород – это такое место силы, которое объединяет Даля, Мельникова-Печерского, Добролюбова. Все они занимались этнографией, фольклором и так далее, и так далее. Проект наш новый мы назвали «Часть беседы с Далем». Дело в том, что Добролюбов, приехав на каникулы в Нижний Новгород и при этом собрав 1500 нижегородских пословиц и поговорок, решил рискнуть и отправиться с ними к знаменитому Владимиру Ивановичу Далю, пришел к нему домой и... Сухой, строгий Даль очень хорошо принял нашего молодого героя, благословил его на дальнейший путь, на дальнейшие собирания, высоко оценил его труды, и Добролюбов написал: «Самое отрадное впечатление оставило меня час беседы с Далем. Он пригласил меня бывать у него». Это очень важно. Не ко всем Даль так относился. Например, с Шевченко как-то явно не получились контакты в свое время. Шевченко написал: «Проклятый сухой немец». Педантичный и так далее. Даль очень сдружился с Мельниковым-Печерским. Мельников-Печерский просто дневал и ночевал в доме Даля, в здании удельной конторы, где жил. Даль ведь был управляющим удельной конторы. Это очень ответственная и высокая должность, потому что уделы – это имение, доход с которых обеспечивал царскую семью. И тут нужно было быть очень скрупулезным. Вообще, если говорить о Дале, это же невероятный человек. Вот мы говорим о Добролюбове как об энциклопедисте. А посмотрите на Даля. Это чиновник, военный, врач, писатель, лексикограф, фольклорист – и так далее, и так далее, и так далее. Сколько вместилось в одном человеке? Масса, масса того, о чем можно говорить в год Даля. И наш проект «Час беседы с Далем» у нас давно уже продуман. Продуманы самые разные, назовем это таким канцелярским словом, мероприятия. Мы написали заявку на грант в президентский фонд культурных инициатив. Ну, всегда, конечно, это дело экспертов решить, достойны ли мы. Но в любом случае и при финансировании в большем объеме, и без финансирования в меньшем объеме, но этот проект мы обязательно реализуем. Он достоин того. Это и продолжение темы по культуре речи, но с акцентом на сохранение сокровищницы, богатства русского языка и преодоление этой пропасти между старшим и младшим поколением в расширении словаря.
1: Галина Алексеевна, а вот значение, ценность языка русской классической литературы, как можно поднять в глазах молодежи, чтобы им захотелось читать эту литературу и в нее вникать, ее понимать и брать ее в качестве образца и строить свой словарь, его наращивать вот за счет вот того языка, языка пушкинской поры?
0: Ну, не только пушкинская.
1: Ну, не пушкинского, а золотого века литературы. Ну, классика.
0: Золотого века, серебряного века.
1: Ну, наша классика,
0: которую мы изучаем.
1: Литература. Конечно, да.
0: Но тут курсе. Подходов много, и это опять-таки связано с нашей работой по культуре речи. Во-первых, сейчас возникло новое движение у молодежи. Движение молодежи, связанные с предпочтением бумажной книги, книги электронной. Это сейчас отмечают как отдельное совершенно явление, и это связано и с экологическим движением, и связано с желанием гуманитаризации человека. И на этом фоне легче и проще работать, когда... Я с молодежью говорю о культуре речи, о том, что наша речь – это социальный лифт, это визитная карточка, благодаря которой мы можем изменить свое окружение, изменить свою карьеру, изменить свое будущее, свою семью и всю свою жизнь. Это именно очень мощный инструмент самовоспитания, саморазвития и воздействия на окружающих в том числе. И вот когда я беседую об этом, обычно, когда заканчивается лекция, меня так обступают со всех сторон, и начинаются вопросы неформальные, которые, может быть, стесняются задать при всей аудитории. Ну и многие говорят о том, что да, осознают, что речь бедна, речь некрасива, какие-то проблемы, а с чего начать, а что делать? Ну, те же рецепты и в лекциях дают, но повторяю еще раз. Начните с чего? Со страницы хорошей классической литературы на ночь. Читать страницу. Это немного. Или со страницы словаря хорошего.
1: Но ежедневно, да?
0: Ежедневно.
1: Взять себе вот это за правило.
0: Это так, чистка зубов. Угу. как умывание. А это ведь действительно омывание. Это омывание чистым родником нашей души, нашего содержания внутреннего, нашей речи и потихоньку, но и изменение себя. И в том числе говорю о том, чтобы хотя бы одно новое слово заучивайте, узнавайте, заучивайте. Так же на ночь. Вы удивитесь, сколько открытий вас ждет на этом пути, и как это реально в лучшую сторону изменить свою вещь. Ведь мы говорим о том, что когда мы находимся в состоянии стресса, в состоянии депрессии, утраты ценностей каких-то, разочарования, психологи предлагают идти в лес, идти к чистым родникам, находиться около них, слушать это журчание ручья, видеть чистую воду, которая уносит все наши печали, омывает нас. И точно так же наша речь – это тот же самый родник, который омывает и очищает нас, и дает нам очень многое.
1: Да. Тем более мы нуждаемся в такой гигиене, учитывая, что мы живем среди информационного шума, среди мусора лишнего информационного. И вот так вот ежедневно, на ночь перед сном себя вот так приводить в порядок свои мысли, а это тоже своего рода, да, вот какая-то идет и гармонизация.
0: Совершенно верно.
1: Ума и внутреннего содержания человека. Спасибо огромное, Галина Алексеевна, вам за советы замечательные. Да, у вас в музее, я знаю, есть еще уникальные такие проекты, которые будут реализованы вот-вот. 5 февраля будет открыта совершенно уникальная выставка совместная с Мемориальным и природным музеем заповедника Островского Щелыкова. Расскажите, пожалуйста, про этот проект. В чем его уникальность и особенность?
0: Ну, для нас это огромный шаг вперед. Я думаю, что такого у нас не было со времени проекта «Триумвират Николаев», когда три музея Карабиха, музей Чернышевского, и мы объединились, и со времени проекта по православной инициативе «Отцы и дети», когда мы тоже объединились с Саратовским музеем. То есть когда экспонатуру представляли несколько музеев на какую-то общую тему. И вот теперь Щелыкова, Островский и Добролюбов. Приезжает выставка с оригиналами, с подлинниками, которые говорят и о сотрудничестве Добролюбова и Островского, о совместной работе в «Современнике». И выставка с большим количеством предметов, 80 из Щелыкова, еще будет добавлена нашими добролюбовскими экспонатами. И среди экспонатов Щелыкова будут даже такие личные вещи, как, например, нож для разрезания бумаг, который Островский собственноручно изготовил. Щелыково – это поместье, которое находится в лесопарковой зоне, и поэтому отголоски этого тоже присутствуют и в жизни быта Островского, и в его произведениях. Много будет декораций, эскизов костюмов, грима к самым разным спектаклям, постановкам по пьесам Островского. Ведь дело в том, что пьесы Островского ставили такие известные режиссеры, как, например, Мирхольд, Таиров. Эскизы декораций костюмов делал, например, такой известный художник, любимый многими очень именно русскими людьми, как Кустодиев. Ну и, безусловно, это книги, афиши спектаклей, программки и так далее, и так далее. Фотографии, сцены спектаклей. И что еще очень важно, что нижегородская тема тоже звучит. То есть на выставке представлены будут и экспонаты. Это программка спектакля, который ставился именно в Нижнем Новгороде. Это, с другой стороны, материалы, связанные со спектаклем по пьесе на нижегородскую тему. Ведь известно, что Островский написал пьесу «Козьма Минин-Сухорук», и материал он собирал здесь, в Нижнем Новгороде. Островский не раз приезжал к нам в Нижний Новгород. И просто с целью увидеть город, развлекательной целью. В то же время это было такое историко-литературное путешествие. Но тогда до Нижнего Новгорода, кстати, из-за болезни Островский не добрался. Это были визиты в нижегородские театры, на ярмарку. Это были визиты для того, чтобы именно здесь, на Нижегородской ярмарке, в Нижнем Новгороде, почерпнуть сведения о типажах нижегородских купцов, о жизни и быте, где, как ни на Нижегородской ярмарке, в Нижнем Новгороде. И тут еще общие точки соприкосновения Добролюбова и Островского. Ведь и Добролюбов все это видел здесь, и Островский. Поэтому, когда Добролюбов писал в своей статье «Темное царство» и «Луч света в темном царстве», он очень хорошо знал эту среду и знал, какими источниками пользовался Островский, чем он напитывался здесь, в Нижнем Новгороде. Но еще, конечно, очень важный момент биографии Островского. Это актриса Любовь Никулина Косицкая, которая самые нежные, теплые чувства испытывала Островский. И, в частности, приезжал в Нижний Новгород, чтобы увидеться с ней, сфотографироваться вместе. Поэтому здесь очень большой пласт разных историко-культурных связей, перекрестков. Недаром ведь и выставка называется именно так: переплетение, перекрестки, связи. И для нас, безусловно, очень важно, что в нашем музее такой проект с федеральным музеем-заповедником осуществлен, и к нам приедет директор музея-заповедника Щелокова. Это огромный прорыв вперед, и мы еще очень надеемся, что в итоге возникнут связи с нашим Нижегородским театром академическим драмы. Дело в том, что сейчас на сцене театра целых 3 спектакля по пьесам Островского идут. Правда, «Хорошо» и «Счастье лучше», «Бешеные деньги» поставлены недавно совсем. И мы надеемся, что мы найдем такие точки соприкосновения, чтобы зрители, которые идут на этот спектакль, могли посетить нашу выставку, и наоборот, посетители нашей выставки, уже подготовленные ею, пошли на спектакли с каким-то еще дополнительным новым чувством. Это очень важно. Но еще один проект у нас реализуется. Если у вас нет вопросов,
1: перебрали.
0: Что-то вот, выбросим.
1: Что-то выбросим. Ну, прям кратенько. Но надо, что надо прям
0: надо сказать, да. Но еще хотела сказать, что в музее еще один важный проект и прорыв. Вообще музей Добролюбова возобновил работу с аудиторией с проблемами со зрением. У нас в прошлом году был реализован проект «Сад Добролюбовых», то есть вот через выращивание растений дети со слабым зрением, слабовидящие, плохо видящие, незрячие, могли ощутить вот эту прелесть соприкосновения с природой в нашем саду Добролюбовых и с культурой, связанной с Добролюбовым. Проект был реализован как подпроект Государственного музея истории русской литературы Владимира Дали. Опять Дали у нас фигурирует. И в этом году, вот 5 февраля, у нас будет презентация еще одного проекта. Проекта с представлением публики тактильных копий, изготовленных специально для нашего музея. Ну, мы знаем, что большая проблема всегда – это проблема для слабовидящих, незрячих посетителей почувствовать, ощутить то, что показывается в музее. Предметы музейные не всегда разрешаются трогать. И мы, конечно, используем специальные методики описания предметов, описания того, что они должны увидеть. Но в рамках грантового конкурса программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» музей Добролюбов стал одним из 10 музеев России, которые в этом году будут иметь тактильные копии музейных экспонатов. Они в основном связаны с мемориальной экспозицией. Это будут тактильные модели фасадов флигеля усадьбы Добролюбов, главного здания доходного дома усадьбы Добролюбов и еще 2 уникальных экспонатов музея. Это дагеротип «Отец и сын Добролюбовы» и это картина Чернецова «Мининский сад, 1845 год». Картина, которая показывает Кремль таким, каким он был тогда, когда здесь жил Николай Александрович Добролюбов. Так что мы надеемся, что наши посетители придут с 5 февраля посмотреть и выставку Добролюбов и Островский, и те, кто хочет привести каких-то своих родственников, знакомых с проблемами зрения, могут прийти и посмотреть, попробовать, почувствовать эти тактильные копии и посмотреть, так сказать, через ощущения наши экспонаты.
1: Музей также запланировал реализовать целый цикл встреч, посвященных женщинам добролюбовской поры. Скажем тоже несколько слов об этом. Пригласим наших радиослушателей.
0: Я думаю, что это будет интересно. Ведь перемены в жизни России коснулись перемен в женских историях, в женском вопросе, чему очень большое внимание уделялось, столько копий было сломано в его обсуждении. Ну и как раз добролюбовское время – это время, когда женщины стали получать образование, профессиональное образование, осваивать мужские, те, что считались мужскими профессиями, это и врач, это путешественник, и так далее, и так далее. Получать большую свободу, независимость. И все это отразилось и в истории женщин-литераторов. И вот такой цикл будет связан с женщинами-литераторами. Об этом не очень много известно. Как-то в основном имена мужчин-литераторов на слуху. А ведь сколько было писательниц, в них, в биографиях которых были самые разные интересные моменты. И вот первая такая встреча у нас состоится 8 февраля. В 14 часов, время может немножко уточняться, но пока скажу, что это 14 часов, встреча, которая проходит в рамках цикла «Женские истории. Реалии добролюбовской поры как отражение эпохи перемен». И первая встреча будет посвящена очень яркой фигуре в добролюбовской жизни, в его окружении. Это Авдотья Клепанаевой, хозяйка салона литературного современника, красавица-женщина, литератор, которая вместе с Некрасовым написала несколько больших романов, в том числе «Мёртвое озеро», «Три страны света» и другие. Автор прекрасных мемуаров, в которых она с такой очень личной стороны жизни многих литераторов, связанных с современником, и Добролюбова в том числе тоже. И просто замечательная женщина, очень добрая, очень великодушная, которая по своим человеческим качествам напоминала Добролюбову его рано утраченную маму, и которую Добролюбов и рассматривал как что-то среднее между сестрой и матерью.
1: Ведь она была его старше значительно,
0: она,
1: да?
0: Она старше, mm-hmm. да. И она взяла на себе заботу о двух братьев добролюбовских, которых он к себе в Петербург переселил. И, кроме того, она ухаживала за больным Добролюбовым, приняла его последний вздох, заботилась о нем, поддерживала всячески, воодушевляла, помогала. Авдотье Яковлевне Панаевой мы очень многим обязаны. Я эту женскую фигуру в истории литературы XIX века очень люблю и очень ценю, как и все наши музейные коллеги.
1: Ну, а мы с удовольствием узнаем, познакомимся ближе с этой удивительной женщиной, и в том числе с ее творчеством. И я думаю, что, наверное, не все проекты мы смогли сегодня перечислить, что-то еще родится в процессе. Мы еще только открываем 2026 год, но с удовольствием приглашаю радиослушателей наших посещать ваш музей, следить за афишей, вашу страницу. ВКонтакте у вас страница?
0: Да, у нас страница ВКонтакте. Музейная, она очень активная. У нас там же публикуются глоссарии русского языка, словарик, о котором я говорила. Там публикуется информация о наших встречах, проектах. Кроме того, в Телеграме у нас есть группа «Добролюбов. Перезагрузка», и там информация тоже идет. Ну и, безусловно, на нашем сайте размещаются, освещаются все мероприятия. В «Максиме» теперь есть. Поэтому информацию о нас можно получить, и милости просим наш музей. Мы работаем без выходных.
1: Вот так. А я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что сегодня с нами была Галина Алексеевна Дмитриевская, ведущий научный сотрудник музея Николая Александровича Добролюбова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода, финалист национальной премии Русского географического общества. Я очень надеюсь, что благодаря очередной встрече с Галиной Алексеевной такому ее мудрым советом и рассказу о деятельности обширной этого музея, мы тоже, как и Николай Александрович Добролюбов, будем стремиться к тому, чтобы языком как инструментом овладеть, ну, если не в совершенстве, то близко к этому.
0: Во всяком случае, стоять на этом пути и двигаться вперед.
1: Стоять на этом пути, точно. Спасибо еще раз, Галина Алексеевна. На этом я хочу попрощаться с нашими радиослушателями. Всего вам доброго. До свидания.
0: Большое спасибо. Всего доброго и до новых встреч в эфире.